0: мы обсуждаем те или иные темы. В этом меморандуме тем 14. Получится, не получится обсуждение, пройдет какая-то тема или не пройдет, это вопрос времени. На это выделено 60 дней. Пока меморандум. Но я должен сказать, что исходя из моих встреч в эфире с нашим корреспондентом из Израиля, в Израиле просто кошмар, истерика. Говорят о том, что Израиль бросили. Понятно, что это связано с темой Ливана. Мне это напоминает ситуацию с Украиной. Я могу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, которые прекрасно, я думаю, это помнят. После 28 февраля 2025 года в беседе с украинским корреспондентом мы просто... Я, например, приходил в эфир, и каждый у меня было ощущение каждый день, что ну, это просто вот головная боль, голова разорвется. Потому что он обвинял Америку, невыносимый Трамп и так далее в предательстве. То же самое сейчас, кстати, с израильской стороны. Есть ряд обозревателей, которые говорят о предательстве. Но на самом деле прошло больше года. Да, Трамп говорил, мы время должны потратить на дипломатию. Если не получится мягким путем, значит, мы пойдем другим путем, твердым. В общем, это сейчас и происходит. Да, прошел год, более года. Да, унесены жизни, разбиты города, разбиты судьбы. Пытались пойти путем договора с Россией. Путин недоговороспособный. Трампу нужно было в этом убедиться. Мы все об этом знали. Трамп убедился, и теперь поддержка Украины очень сильная. Об этом говорит и Госдеп, об этом говорит Белый дом. То же самое происходит и по отношению к Ирану. Иран недоговороспособный. Это режим фанатиков. Фанатики будут преследовать свои цели, мороча голову, тянуть время и так далее. Но они недоговороспособны. Я думаю, что одна из идей этого меморандума попробовать не получится, значит, то, что говорит Трамп, будем идти жестким путем. Ну что, Дионис, вам слово. Судьба меморандума. Власти, кстати, Омана сообщают, что совместно с Международной морской организацией обеспечат временный коридор, через который торговые суда смогут безопасно пересекать Ормузский пролив. При этом Иран говорит, плату мы с них будем брать, отчетность должна быть каждого судна перед... Ну, я не знаю, кем там, Корпус Стражи Исламской Революции, они не идут на попятную в этом плане пока. Пока то, что мы видим на поверхности, они жестко преследуют свои цели. Пожалуйста, вам слово.
1: Ну что, прежде всего, нужно понимать, что меморандум – это декларация о намерениях. Я-то понимаю так, что речь идет о, я бы сказал так, есть такое выражение, тестирование воды, то есть хотят посмотреть, как пойдет. Значит, из 14 пунктов, которые мы видели, вы видели, все видели, значит, я бы выделил только один пункт, по-моему, это 8-й пункт, в котором написано о том, что Исламская Республика подтверждает, что она никогда не будет производить ядерное оружие. Исламская Республика, Иран и Соединенные Штаты договорились о том, что вопрос об обогащении материалов, а также всех других взаимно согласованных вопросов, связанных с ядерной деятельностью, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом урегулированы в окончательном соглашении. Я бы сказал так, что это, в общем-то, главный пункт, из-за чего вообще начиналась эта война. Ведь цель этой войны, цель этой операции не являлась снести режим Ирана. Я все-таки считаю, что это дело рук самих людей, которые там живут. А главная цель была вот именно невозможность недопущения Ирана в будущем иметь ядерное оружие. Поэтому вот с моей точки зрения эта задача либо выполнена, либо почти выполнена. Сейчас очень много, значит, критиков, которые, в общем-то, критикуют. Иногда критика бывает конструктивная, но зачастую эта критика приобретает формы просто, вот, понимаете, то ли сорвать, то ли обвинить, то ли обличить американскую администрацию в том, что насколько ужасен этот меморандум. Вот. Я хочу сказать, что вообще идеальных соглашений не бывает, идеальных меморандумов тоже не бывает. На данном этапе, вот, наверное, было сделано то, что можно было сделать. Ведь если мы посмотрим об основных итогах, что произошло, если коротко подведем итоги, то, в принципе, основные задачи были выполнены. И как бы, значит, дорогие израильтяне нас не критиковали, как бы они не критиковали администрацию Трампа, ну, в принципе, наверное, впервые в истории, значит, иранско-американских отношений мы видим, что, значит, Иран практически это напоминает сегодня раненого зверя. О том, как Иран комментирует все эти события, ну, было бы странно, если бы они это комментировали по-другому. Значит, палестинцы, которые постоянно воюют с Израилем, почти еще не было ни одной войны, если бы они не сказали, что мы победили. Поэтому, в общем-то, реакция Ирана меня совершенно не удивляет. А что на самом деле хочет Америка от Ирана? США хотят от Ирана прекращения поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке, отказ от разработки ядерного оружия, мы только говорили, и соблюдение прав человека. Знаете, когда мы говорим о соблюдении прав человека в Иране, ну, это так. Это, в общем-то, общие слова. Какие ядерные ограничения? Значит, Иран должен предоставить гарантии исключительно мирного характера своей ядерной группировки. И я вот, вы уже сказали идею о том, что, то есть я сказал так же, подтвердил документ о том, что что такое меморандум. Это вот тестирование войны. Посмотрим, как хотят посмотреть, как пойдет дальше. Значит, 2 месяца, кстати, если я не ошибаюсь, Обама требовал значительно больше, 20 месяцев. Дали 2 месяца на то, как пойдет дело. Можно предполагать только, мы не знаем точно, что будет дальше. Одно из предположений, которое часто муссируется в прессе, говорит о том, что значит, ничего хорошего с этого не получится, и тогда уже будут включены очень жесткие меры. Но это один из предполагаемых вариантов, он имеет право быть. Мне кажется, что на данном этапе, значит, Америка, ну, в лице нашей администрации, делает все, она находится в рамках, понимаете, вот в пределах этой рамки они все делают правильно. Но тут нужно иметь очень хорошее, значит, терпение, Геннадий, чтобы понимать и отражать атаки всех этих критиков. Сейчас это вообще стало немыслимо. Значит, каждый день на социальных сетях начинается совершенно одинаково. Начинается эта критика к Трампу. Причем и Трампа критикует Израиль. Мне, в общем-то, я читаю иногда эти вещи в Израиле. Но я понимаю, там идет война. Я понимаю этих людей, которые сидят под бомбой. Мы не сидим под бомбой. Я понимаю их логику. Понимаете, когда человеку плохо, ему хочется кого-то обвинить. Должен под другой кто-то, чтобы ты отвел свою душу. Вот в данном случае это вот Дональд Трамп. И я скажу, не только Дональд Трамп, это люди, которые должны... Это его... Вот, например, я уже получаю личные такие оскорбления прямо с угрозами о том, что как это так, я поддержал Трампа, который нас предал. Ну, может, я не буду это говорить, это... И будут продавать эти сплетни, вы все их видите, вы все их слышите. Мне кажется, что вот это тестирование воды на 60 дней покажет дальше, что будет происходить. Сейчас можно очень до бесконечности предполагать, говорить, а как могло бы быть? Вот то, что есть, то есть. В общем, я думаю, что через 60 дней будет совершенно четкая картинка, в каком направлении нам двигаться дальше. Пока на данном этапе я считаю, что вот Трамп сделал вот все, что он мог сделать вот в этих рамках. Он же все время ограничит, он же все время находится в такой линии, у него такая клетка. С одной стороны Конгресс, с другой стороны, значит, Израиль, с третьей стороны выборы, которые 3 ноября идут. Я считаю, что вот в этих, когда человек находится в таком состоянии, как по мне, я понимаю логику его решений. Так что вот так вот. Как-то
0: да, я согласен с этим. Вы совершенно правильно сказали, что это договор о намерениях. Что такое меморандум? Это о намерениях. Намерение у Соединенных Штатов, в свете того, что вы опять-таки сказали, в свете предстоящих промежуточных выборов, это снизить цену на бензоколонки. Это очень понятно. И это экономическая ситуация. Она больше всего беспокоит Белый дом. В беседе на этой неделе с нашим израильским корреспондентом он сказал, зачем было начинать войну, если вот так вот она закончилась. Я ему сказал, война не закончилась. Война продолжается, и, кстати, никто не выводит оттуда, из этого региона, наши авианосцы. Все там остается, и посмотрим, как это все будет продолжаться после ноябрьских выборов. Пока война не закончена, и этот меморандум, это договор о намерениях. Эти намерения могут не завершиться соглашением, и тогда будет совершенно другое развитие событий, о котором тоже Трамп говорит. Елена, пожалуйста, вам слово.
2: У меня нет ощущения, что эти 60 дней будут именно 60 днями, потому что мне кажется, это все закончится гораздо раньше. Это тестирование Ирана на договороспособность. Иран, совершенно правильно говорил Дионис, и вы говорили, что не договороспособный. Вот сейчас это уже картина маслом нарисована. Не далее, как в четверг, атака корпуса стражи исламской революции на сингапурский контейнеровоз побережья Омана. И тут же идет немедленно приостановлены все планы по открытию Ормуза и эвакуации судов, потому что гарантий безопасности нет. Никто не может дать гарантии безопасности в Ормузе. Мы сейчас играем вот это кошки-мышки. Мы делаем вид. Я напомню, что политика и дипломатия – это искусство возможного. Мы предлагаем возможные варианты, на что противоположная сторона реагирует. Она реагирует действиями. Когда мы говорим, мы сидим и подписываем договор с Ираном, мы подписываем договор с марионетками иранскими, потому что страной правит корпус стражей исламской революции – СИР. Они управляют страной, они принимают решения, и они в этих решениях не ставят свои подписи. Но от примерно 60% экономики страны Ирана принадлежат корпусу стражей иранской революции. Это все равно, что от Советского Союза бы договор подписывали с НКВД. Вот примерно вот такая параллель идет, такие параллели. Далее, мы говорим о том, что тоже 24 числа, 25 числа госсекретарь Марко Рубио в этот день находился в Бахрейне, провел встречу с королем Бахрейна. И там тема была очень простая – приверженность свободному открытому Армузскому проливу и решимость не допустить появления Ирана, появление у Ирана ядерного оружия. Я вот столько вот таких заявлений уже на протяжении последних лет слышала. Не дать, не допустить. А каким образом не дать, не допустить? Эта риторика рассчитана сразу на союзников в регионе и Ирану, чтобы показать решимость. Вот это поток сознаний, поток слов, который каждый раз заканчивается. Здесь есть экзистенциальная проблема. И все эти страны залива и главные переговорщики, главные медиаторы, а я говорю об Катаре и Пакистане, являются мусульманскими странами. Катар вообще очень противоречивая страна. Для нас это враг стопроцентный. Катар, который оплачивает американские, проплачивает американские студии, образование, вливает триллионы уже в университеты, является одним из основателей братьев-мусульман. Мы сидим и делаем вид, не ну, при плохой игре, что с ними, что они наши друзья. Они такие же мусульмане. И они всегда найдут больше точки соприкосновения с иранскими шиитами, будучи саудитами, что вот возникает сразу вопрос. Вы взяли в медиатор мусульманские страны. У вас нет фактически посредника. Они все равно будут играть на стороне своих интересов. Их интересы все равно всегда остаются исламскими. Ворон ворону глаз не выклюет. Все однозначно. И поэтому, когда мы говорим о том визите, который Рубио фактически сделал обновленную версию максимального давления с элементами прагматизма. Администрация Трампа пытается совместить вот эти противоречия, военное сдерживание Ирана и поиск дипломатического выхода. Тоже 25 числа Иран нападает на американские базы. Ну, все. Да. После этого переговоры заканчиваются. И начинается жесткая фаза. Мне кажется, я сейчас заканчиваю, мне кажется, что вот то, что происходит у нас на глазах, это как раз четкий план Трампа. Для того, чтобы развязать окончательно руки и ударить по Ирану, как говорится, один раз бью по голове, второй по крышке гроба. Ему нужно уничтожить КСИР. Это возможно сделать только военным методом. Никакие переговоры не идут. И заключение. Когда мы говорим об Израиле, я не знаю, можно, конечно, сколько угодно истерить, но Израиль не является членом двустороннего меморандума и соглашения. Это, мне кажется, я почему-то вот есть такая убежденность, сделан для того, чтобы развязать Израилю руки. И внешние скандалы, которые якобы приписываются Трампу и Нетаньяху, заканчиваются согласованными действиями. И это не Америка начала войну, я напомню, это Израиль начал войну в июне прошлого года. Америка его поддержала. Поэтому, когда смещают акценты и переводят стрелки, всегда нужно посмотреть, кому это выгодно. Вот этот, вы мне извините, скандал, который устраивают в Израиле, он выгоден левым, прежде всего, для дискредитации Нетаньяху. У нас та же самая картина.
0: У нас просто виноват во всем Трамп, а там виноват Нетаньяху.
2: Ну, это понятно. ТДС, да. Вот этот синдром ненависти к Трампу, он является основополагающим вообще в понимании
0: Трамп, всего того, Trump derangement syndrome, да.
2: Да, да.
0: Это да. Та, у меня к вам вопрос, Дионис, поскольку мы затронули тему израильскую, ведь в этом меморандуме соглашение по Ливану. Мне кажется, что это такая подброшенная Ираном, и это все прекрасно понимают. Не нужно говорить о том, что Иран пытается обмануть Белый дом. Если мы это с вами понимаем, я уверен, что и в Белом доме это понимают. Там сидят специалисты, аналитики, существуют различные спецслужбы, которые прекрасно готовят доклады для Белого дома, для президента в частности. Значит, речь идет о том, что, во-первых, ливанская тема – это попытка, понятно, разрушить отношения между Соединенными Штатами и Израилем. Израиль во всем виноват, Израиль пытается бить по Ливану, при этом Хизбалла не упоминается. Разговор же идет о том, что между Ливаном и Израилем какие-то непонимания, какое-то, какие-то вроде бы боевые действия, ничего подобного. Ливанская армия, она вообще бессмысленна, она ничего не может сделать против Хизбаллы, и всем там руководит Хизбалла в Ливане. Мы это все прекрасно знаем. Так вот, первое, Израиль вынужден отвечать. Соединенным Штатам это не нравится. Это попытка внести раскол во взаимоотношения между Израилем и Соединенными Штатами. Второе, это всегда возможность сказать, что наше соглашение разрушено, поскольку в нем говорится о том, что Израиль не должен нападать на Ливан, а Израиль вдруг взял и на Ливан напал. Никто не будет говорить со стороны Ирана о том, что в это время Хизбалла совершила очередной провокационный террористический акт, на что Израиль не мог не реагировать. Так что у меня вот такой вопрос к вам, Дионис. Получается, что Иран заранее вносит тему, которая способна сегодня, завтра, после 28 года, если это соглашение будет подписано и будет работать, всегда это соглашение прекратить, поскольку, ну вот такой Израиль. Мы тогда убираем все наши соглашения и продолжаем развивать ядерную программу. Ну а как иначе? Это наша главная цель. Дионис.
1: Ну, в данном случае, конечно же, Ливан, Хизбалла является инструментом в руках Ирана, и они очень умело этим пользуются, это совершенно понятно. Нужно ответить, что вопрос с Ливаном на севере, вот это не вчера возникший вопрос, это вопрос, который уже здесь, я знаю, годами, сколько я помню, сколько вот север Израиля, я был там, город Кармиэл, который такой очень красивый город, он постоянно находится под обстрелом. Мне кажется, что сейчас назревает, ну, не сказал бы, что благоприятно, но хорошая тенденция в самом Ливане. Почему? Потому что все-таки нужно помнить о том, что половина населения Ливана – это марониты, это люди, это крещен. И вот мне кажется, что на них именно делается упор. Кстати, они являются не просто крещен, они являются все правы. Они ненавидят, вот, они ненавидят Хизбаллу точно так же, как их ненавидят Израиль. И вот мне кажется, вот такая тенденция, которая будет состоять марониты и Израиль, может дать быстрее свой, значит, свой хороший результат. И я думаю, что очень хорошо, что вот в этом декларации о намерениях, о которой мы тоже что говорили, там нет четкого пункта про Ливан. Оно как бы, понимаю, оно как бы за скобками, так вскользь упоминается, но мне кажется, ситуация на севере Израиля, конфликт между Хизбаллой и Израилем, он не является частью вот этого соглашения, что с моей точки зрения сделано очень хорошо и намеренно. То есть это говорит о том, что у Израиля, в принципе, развязаны руки, и как бы не были, значит, жесткие разговоры, как вообще точно никто не знает, знаете, все эти разговоры о том, что, значит, Дональд Трамп в жесткой форме разговаривал с Нетаньяху. Знаете, говорить можно в любой форме, но нужно всегда судить по действиям, которые происходят. На сегодняшний день Израиль прекрасно бомбит из Ливан, и никого не обращается. Да, иногда можно, значит, создать такой вот звуковой фон, сказать, ребята, не надо это делать. Но, в принципе, в этом плане мне очень, я полностью поддерживаю, значит, линию Нетаньяху, которая говорит, что мы никуда сюда не уйдем, мы будем защищать наши северные границы. И, ну, знаете, мало чем говорят. И я хочу сказать, что в данном случае позиция Трампа, понимаете, любой президент Америки, не обязательно с фамилией Трамп, когда будет идти вопрос об интересах, конечно же, он будет выступать на интересах Америки. Это совершенно понятно, можно не объяснять. По-моему, в Ливане сейчас ситуация идет к тому, что вот все-таки на первый план должны выйти вот именно вот эти ребята марониты. Их ни много ни мало, 50% их ненавидят. Это достаточно большая сила. И вот мне кажется, что совместными усилиями армии обороны Израиля плюс марониты могут выдавить могут выдавить оттуда Хизбаллу. Во всяком случае, тенденция такая уже есть.
0: Но вы сказали, нет ливанской темы в соглашении. Соглашения нет, есть пока меморандум.
1: Меморандум есть.
0: Да, ну что это значит? Давайте еще раз повторим, чтобы нас поняли. Надо однозначно говорить, что такое меморандум. Давайте обсуждать тему Ливана. Вот что означает этот пункт. Да, давайте обсуждать тему там, 300 миллиардов долларов. Наверное, это в определенном смысле эвфемизм, поскольку речь идет о репарациях. Их будут выплачивать. Это уже для Ирана, наверное, ну, это важно с идеологической точки зрения, что это 300 миллиардов долларов могут выплатить страны Персидского залива, а не Соединенные Штаты. Но будут выплачивать или нет, мы это будем обсуждать. Мы можем не прийти ни к какому итогу, и никто не будет платить ни одного цента из этих 300 миллиардов долларов. Точно так же, как мы будем обсуждать ливанскую тему, Хизбалла, Ливан, Израиль, но это не значит, что мы запретим Израилю отвечать на террористические атаки Хизбаллы. Елена, вам слово.
2: Я совершенно согласна, что Израиль продолжает вести свою политику и уничтожать Хизбаллу. Когда говорят о войне, то я хочу напомнить, что две ливанские войны были, сейчас третья. И эти две ливанские войны просто после них не сделали никакого вывода. С кем, опять же, вот та же самая ситуация. С кем идут переговоры? С кем вести переговоры? С президентом Ливана, который не имеет фактически никаких полномочий и в стране управляет Хизбалла. Ливанская армия никакая. Попытались, я напомню, пару лет тому назад миротворцев туда, ООН, привезти. Чем это закончилось? Ничем. Это все предсказуемо. Это уже десятилетиями идет. Предсказуемая ситуация. А в этой ситуации самое интересное заключается в том, что Иран, суверенное государство, требует от Америки, чтобы Америка, суверенное государство, Израиль, суверенное государство, но Ливан почему-то и Иран считает своим. И вот это, когда в договорах звучит Ливан, мне кажется, слово Ливан надо вообще эту территорию вынести за скобки. Потому что, когда мы говорим, это двустороннее соглашение между Америкой и Ираном, то Иран не имеет никаких юридических международных прав на Ливан. Иран не имеет никаких прав вести переговоры, я говорю, с юридической точки зрения, с законной точки зрения, вести переговоры об существовании вообще Хизбаллы и Ливана.
0: Я бы добавил, Елена, и по сектору Газа не имеет никакого отношения.
2: Совершенно верно, но он ведет переговоры, и само понятие внесения вот этих пунктов в протокол о намерениях уже легитимизирует фактически влияние Ирана. А это нужно было изначально перечеркнуть. Вы не имеете права. Вы имеете право только на собственную территорию. То, что делает в Ливане происходит, это не ваше дело. Вот мне кажется, вот до тех пор, пока не будет вот такой жесткой позиции, позиции с позиции силы. И я уверена, что Израиль в этой ситуации делает то, что он должен делать. И он будет это делать. Он будет это делать, и ему никто не имеет права запретить. Сколько бы деклараций они не подписали, сколько бы гневных потом заявлений не было от Организации Объединенных Наций. Но вся проблема заключается в том, что Израиль постоянно проигрывает информационную войну. Постоянно. И когда мы видим вот это переворачивание всего на свете, когда, извините, пулеровские премии дают Маше Гессен, которая пишет о бедных, несчастных детях Палестины, или фотограф, который сфабриковал свои фотографии, и это легитимизируется таким образом,
0: И зная об этом, комитет Пулитцеровской премии вручает ему Пулитцеровскую премию.
2: Совершенно верно. И вот это вообще не укладывается в голове, да. Но это укладывается в концепцию ненависти к Израилю, концепцию тотального антисемитизма, который доведен до последней вот своей черты. Дальше хрустальная ночь. Дальше все что угодно.
0: Мы сейчас должны прерваться.
2: Израиль делает все абсолютно правильно. Но меня поражают вот параграфы меморандума, которые легитимизировали Иран в контексте Ливана.
0: Перед тем, как прерваться на техническую паузу, я хотел бы обратить внимание наших телезрителей, радиослушателей на то, что есть такой доктор Дина Леснянская, она арабист, она иронист, от слова Иран, а не от слова ирония, иронист, а не иронист, иронист. Она работает в Тель-Авивском, она профессор Тель-Авивского университета, совершенно замечательный у нее анализ, вот в конце недели я поставил его у себя на Фейсбуке. Если вы на Фейсбуке, можете зайти ко мне и посмотреть. Это с ней интервью. Очень взвешенное, очень объективное. Она очень толково раскладывает все, собственно, по полочкам. И американскую заинтересованность, и иранскую сторону, и израильскую. И очень важный акцент она делает на интересе стран Персидского залива. На массе вещей, которые, собственно, незаметны. Мы говорим о том, что вот является витринной, как бы вот все это обсуждают, средства массовой информации и так далее. Она, находясь внутри ситуации, она говорит о вещах, которые незаметны, которые как бы мимо вот этого контура, мимо рамочного соглашения. Очень любопытное интервью. Я рекомендую Дина Леснянская. Давайте прервемся на техническую паузу, это буквально несколько секунд, после чего вернемся в передачу.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Вне Нью-Йорка находится Дионис, но тоже в Соединенных Штатах. Я хотел бы, чтобы мы перешли к очень тревожной, очень раздражающей теме демократических праймерис в Нью-Йорке, которые прошли на этой неделе во вторник. Полная победа антиизраильских сил, исламистских сил. Я напомню, что ислам – это религия, а исламизм – это политическое движение. Исламисты – это те, которые идеи, идеологию этого политического движения, идеологического, они проводят в жизнь. И, в общем-то, то, что мы видели, победу одержали кандидаты от так называемого прогрессивного крыла, поддержанные мэром Захраном Мамдани, исламистом, антисемитом, человеком на четких антиизраильских позициях стоящим. Жена его поддерживает Хамас. Ее в этом упрекали. Она говорит, ну, Захран Мамдани, мэр, при этом говорит, ну, это моя супруга, это не я, это ее мнение. А у меня, мол, мнение другое. Но мы уже видим, насколько у него мнение другое, даже по тем действиям, которые он проводит как мэр. Человек, который марксист. Вот это все прогрессивисты. Нам было мало Окасии Кортес, Рашиды Тлаиб, Ильхан Омар, ну, замечательного Берни Сандерса, который возглавляет все это. Ну, даже исходя из возраста, он такой патриарх этого движения, которое грозит уничтожить Америку. В данном случае мы говорим о Нью-Йорке. И сейчас мы будем, наверное, по лицам рассказывать, кто выиграл. Там три кандидата, которые на промежуток выборах в Конгресс демократов, они будут представлять демократическую партию, которая в свое время являлась родной для евреев. Я напомню, что поправка Лаутенберга, благодаря ей, ну, я, по крайней мере, находясь там, четвертая волна, получается, я в 89-м году прибыл в Соединенные Штаты, мы благодаря этой поправке Лаутенберга в немалой степени прибыли из Советского Союза, поскольку благодаря этой поправке еще при Брежневе были границы открыты Советского Союза для евреев, которые хотят выехать за пределы. Выезжали все в Израиль, но уже находясь там, ну, к примеру, как я в Вене, ты мог сказать, или ты хочешь ехать в Израиль, или ты направляешься в Канаду, в Австралию, в Соединенные Штаты. Ты уже находился в свободном мире, и ты мог определиться, куда ты хочешь, и сказать об этом вслух. Вот такая вот партия была, которая сегодня категорически изменилась. Я должен сказать, что и демократы, они просто в трансе. Даже такая удивительная демократка, как Летиция Джеймс, она и то, она здесь у нас, она вот как раз DA, да, District Attorney. Вот, она просто была в шоке. Она говорит, что ну вот я их не поддерживала, этих кандидатов, но они победили. Это тенденция. Я хотел бы, чтобы, Елена, вы прокомментировали вот все происходящее. Я читал вашу статью, и я должен сказать, что вы совершенно верно провели параллель с 1933 годом. Сейчас здесь у нас это исламистско-марксистские вот такие деятели, а в 1933 году демократическим путем на выборах победила партия национал-социалистов. Партия Адольфа Гитлера. И вот то, к чему привела эта партия, нам всем прекрасно известно. Об этом даже можно не говорить. 1933 год, победа нацистской партии, нацистской нации. То есть они за интересы своей нации, немцев, арийцев. Вот отсюда название нацистское. Сегодня, в принципе, разговор идет о том, что это исламисты. Это не нация, это религиозные фанатики. В немалой степени, религиозно ангажированные люди, которые занимаются идеологией и проведением его в жизнь. Эта идеология противоречит Конституции Соединенных Штатов Америки и всем устоям, которые здесь существуют, да, на протяжении последних даже не 250 лет. Мы говорим о независимости Америки 250 лет назад, 4 июля мы будем отмечать 1776 год. Но я должен сказать, что Америка, она была еще и раньше, просто тогда она не называлась Соединенные Штаты Америки. Напомню, что Нью-Йорк, он был Нью-Амстердамом с 1624 года. Это огромная история. И вот эту историю сегодня, вот эти люди, они ненавидят Америку, они готовы ее зачеркнуть и на развалинах Соединенных Штатов построить новый замечательный мир. Мы это уже когда-то в одной отдельно взятой стране наблюдали. Елена, вам слово.

0: вчера. Нет, когда это? Да, я написала статью. Помимо той, которую вы читали, я написала статью, которая начала с Боба Фосса, с фильма «Кабаре».
1: Это, совершенно... да, это балетмейстер и режиссер.
0: Да, да, там есть совершенно убийственная сцена по своему содержанию, когда молодой парень уже в форме, там, я не знаю, Гитлер-Югент или еще что-то, со свастикой на руке, начинает просто петь песню. «Tomorrow belongs to me». «Будущее принадлежит мне». И вот этот сольное начало, соло, оно заканчивается хором, где все стоят и уже поднимают руку. И не имеет значения, как вот эта рука будет поднята. То ли ладонью вниз в приветствии нацистском, то ли в кулаке ротфронтовском, поднятой над головой, эта рука будет опускаться. Она опустится непременно на каждого из нас. И люди, которые не знают истории, а они ее не знают, к сожалению, проголосовали за кандидатов, которых благословил коммунист, исламист Захран Мамдани. Мамдани. Это Бретт Лендер, Клэр Вальдес и Дариализа Авила Шевалье. Они выиграли предварительные выборы именно в тех районах города, где особо сильное влияние вот этого левого крыла. Я не называю это левое крыло, а у них отдельная партия. Я не могу понять, почему партия демократических социалистов Америки участвует в выборах в составе демократической партии. Это все равно, что либеральную партию взять и поставить тоже к демократам, еще кому-то. Но у них есть свои партии, и они должны выдвигать своих деятелей. И тогда можно будет посмотреть, насколько они будут способны к изменению лица партии. Но партии это нужно, потому что для демократической партии это единственный шанс получить какие-то голоса. Что это за голоса? 34% населения Нью-Йорка – это вот эти вот новые приезжие мигранты из стран третьего мира, из стран Латинской Америки, из мусульманских стран, которые как грибы выросли за последние годы здесь благодаря проводимой политике Обамы и второго его, третьего срока, я имею в виду Байдена. Они запустили этих людей сюда. Они запустили людей, которые не приемлют просто наши ценности, нашу историю, наш образ жизни. Это люди приехали сюда создавать из Америки те страны, откуда они убежали. Это, как правило, мусульманские страны и страны Латинской Америки. Даже вот Клэр Вальдес, Дариализа Авива Шевалье. Шевалье вообще антисемитка, печати ставить некуда. И им проигрывает кто? Проиграл Бен Голдман. Тоже, мягко говоря, не совсем порядочный человек. Но он отсидел столько сроков, 10 сроков он отсидел в Конгрессе. И 10 сроков он гадил. Это человек из очень богатой семьи. Это один из наследников Леви Страуса, вот тех самых джинсов. Его родители одни из ведущих девелоперов в Нью-Йорке. Они владеют таким количеством недвижимости. И вот этот человек с золотой ложкой, рожденный в своих губах, в своем рту, этот человек проигрывает вообще молодой даме, чьи родители приехали из Доминиканской Республики. И она приехала оттуда же. Они проигрывают, потому что популизм рулит, антисемитизм. Все трое страшные антисемиты, и они выигрывают на ненависти к Израилю и на поддержке Палестины. Мы говорим о том, что их аудитория, их целевая аудитория, их избиратели – вот именно такие. Но, как говорится, Дэн Голдман, которого я упомянула, как говорится, в суе, к нему прилетело. Это человек, который активно участвовал, активно продвигал два импичмента Трампа. Он поплатился, вот такая ирония судьбы, он поплатился своим местом в Конгрессе. И я думаю, что это очень характерно будет для каждого, кто будет сейчас продолжать нападки на Трампа и вместе с тем не замечать того, что происходит внутри партии.
1: Да, это, кстати, вы это очень верно подметили. Это очень важный момент, который нужно отмечать, чтобы люди понимали. Люди идут голосовать за демократическую партию, потому что они голосуют против Трампа. Вот так им промыли мозги. Самая главная у нас проблема и беда – это Дональд Трамп. Давайте посмотрим, кто выиграл. Это промежуточные выборы в Конгресс, и демократов будут представлять вот эти люди, о которых мы говорим. Если они победят, они будут нашими законодателями. 10-й округ Нью-Йорка, Брэд Ландер, о котором вот Елена сказала, он обвиняет Израиль в геноциде жителей сектора Газа. Докторант Колумбийского университета Дарья Лиза Авила Шевалье из Доминиканской Республики, ее родители.
0: Да, она Доминиканская.
1: Да, она социалистка, участница антиизраильских манифестаций в Колумбийском университете. Она будет баллотироваться от демократов в 13-м округе, и она, по-моему, в 19-м году, она написала, что у нее не было салфетки, тут попался американский флаг, и она вытерла свои грязные руки американским флагом. Она еще эмодзи такая поставила, где она улыбается. Иными словами, это идеология. Она ненавидит Соединенные Штаты, она ненавидит Израиль, она ненавидит капитализм. Что она говорит? Она говорит о том, что у нас должно быть бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатные квартиры, естественно, для определенного класса людей. Еще одна правительница Израиля, Клэр Вальдес, она одержала победу в 7-м округе. Она вообще говорит о том, что Израиль не должен существовать. Иными словами, они популярны свою, но они популисты. Да? Вот они раскручивают на социалистических, марксистских идеях и на антиизраильских идеях. В демократической партии, и в частности в Нью-Йорке, эти люди находят поддержку. Вот исход этих выборов, он говорит о кардинальных изменениях в демократической партии, и эта партия, напомню, на протяжении десятилетий была политическим домом американского еврейства. Многие из нас попали сюда благодаря демократической партии. Такое впечатление, что этой партии жить осталось буквально считанное время. Пожалуйста, Дионис, вам слово.
2: Да, ну что, как говорится, добро пожаловать в новейшую версию Соединенных Штатов Америки. Ну, она уже не просто на подходе, она уже здесь. И я хочу, вот мне на глаза попалось интересное заявление, в общем-то, может быть, крик души, генерал Майк Флинн, все знают, очень уважаемый человек. Вот он сказал по поводу Нью-Йорка после того, когда вот случилось то, что случилось. Если город, который никогда не спит, является отражением того направления, в котором движется Америка, а так она и есть. Каждый отдельный американец, которому не безразличен наш образ жизни, должен проснуться, подняться, заявить о себе и высказать, и сделать это прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Это говорит боевой генерал. Мне очень понравилось. Если говорить коротко о главном, то победа трех кандидатов, которые поддержали Мамдани, показала, что левое крыло демократов, они, в общем-то, вышли за пределы уже феномена и превратились в реальный фактор федеральной политики. То есть мы уже не можем сейчас относиться к Мамдани как выскочка. Нет, это реальный субъект, который влияет на политическую жизнь Америки. И, значит, причина успеха это что? Это запрос на обновление партии. Это недовольство умеренным эстеблишментом. Это сильная мобилизация городского электората. Лена задала очень хороший вопрос, а почему вот эта партия, которую, кстати, мы не доценим, это вот демократическая DSA, демократические социалисты Америки, почему они идут под брендом демократической партии? Да очень просто, да, потому что демократическую партию знают все. А до недавнего времени о социалистических демократах Америки никто не знал. То есть они используют это как ширму. Вот я открою вот бизнес «Просто я». ничего не будет. А если я стану вот членом какого-то брендовой компании, вот тогда у меня будет, значит, шансы на успех. Вот то же самое происходит и сейчас и среди этих социалистических демократов Америки. Они просто используют демократическую партию для того, чтобы сделать карьеру. Я должен сказать, что в нашем городе эти люди окопались давно. Я даже на своей страничке писал об этом, что у нас в
1: В
2: городе,
1: вашем городе это в каком?
2: в Питтсбурге, в городе Питтсбург, да. У нас, пожалуйста, у нас в руководстве города есть очень известные персонажи, которые вот именно из этой партии. И у нас недавно был даже когда был референдум, который, слава богу, не состоялся, о том, чтобы призывающий к тому, чтобы бизнесмены города прекратили все связи с Израилем. Это было сделано только под натиском вот этих ребят. Но, к великой радости, этот референдум не прошел. Значит, особое внимание привлекли поражение, вот Лена об этом сказала, Дэн Голдман, который считался как бы заметной фигурой. Ну, вы знаете, вот когда валит такая лавина этих молодых социалистов, это напоминает мне вот какой-то вот действительно, вот, Геннадий, вы упомянули по 33-й год, когда, в принципе, все в законах, они не нарушили ни один пункт американской конституции,
1: Гитлер,
2: книга
1: Гитлер
2: Цей.
1: пришел после
2: Да,
1: выборов
2: законно.
1: демократических, да?
2: Да, законно. К сожалению, у нас происходит то же самое. А что сказать? По оценке американских СМИ, праймериз в Нью-Йорке стали проверкой того, насколько далеко они могут дальше пойти. Это, конечно, большой удар по, как у вас принято в Нью-Йорке считать, этот Хаким Джефферс, который вообще считается умеренным демократом, но я считаю, что это вот как бы, вот он же все время говорил о том, об умеренности. Его как бы считали умеренным демократом, хотя, ну, разные мнения есть про Хакима Джефферса. Но это, в общем-то, прямой удар вот именно по нему, потому что, ну, слушайте, он председатель меньшинства в Конгрессе, он все время говорил такие пламенные речи, а тут ему просто сделали подножку. Получается, что вот эта молодая левая порость, она грешит балом, и к ним уже нельзя относиться как к каким-то выскочкам, которые пришли. Нет, это реальная сила. И у нас же есть опыт. Опять-таки, вернемся к 1933 году, мы знаем, что произошло. Поэтому мне очень понравилось вот это заявление боевого генерала, который очень четко сказал, что, ребята, все, вот эта линия уже дошла. Что будет дальше? Ну, я все-таки надеюсь, что в Конгресс они их не выберут, хотя, вы знаете, уже мы не можем исключать ни один вариант. Я
1: Я,
2: все-таки очень...
1: да, да, да.
2: Я...
1: Если,
2: Да.
1: сейчас, Елена, да, я хочу подчеркнуть то, что сказала Елена. Это очень важный момент. Когда в 24-м году шли голосовать за демократическую партию, и в моем окружении здесь, в Нью-Йорке, в общем, мы же знаем людей, которые голосуют за демократическую партию, и десятки миллионов. Они голосовали, очень многие, против Трампа, поскольку Трамп был главной бедой, но они голосовали за партию, которая открыла границы. Мало того, они голосовали за кандидата, которая была царем границ, Камала Харрис, и могла стать президентом. И сегодня у нас бы был президент при Тиме Уолтсе, вице-президенте, который просто лгун, мошенник и так далее. Мы знаем его, губернатора. Значит, это были открытые границы. Те люди, которые голосовали за демократическую партию, они голосовали за открытые границы. Что это значит? К нам за 4 года руководство Байденом страной вошло от 12 до 20 миллионов человек. Я очень просто, простая арифметика, тут не надо ничего придумывать. Официально, я помню прекрасно, 2024 год, февраль, январь, март, 250-300 тысяч входят каждый месяц. К нам нелегалов, вообще непонятно кого. 250-300 тысяч. Цифры совершенно невероятные, космические. Умножьте на 12 месяцев и умножьте на 4 года. Вот и все. Получите 10-12 миллионов, кто официально зарегистрирован. Еще можно добавить туда совершенно спокойно 5-8 миллионов, и вы получите их 20 миллионам. Эти люди, в частности, идут сюда, в Нью-Йорк, потому что это город-убежище. У нас таких под 40 городов. И вот здесь, в городах-убежищах, они формируют электорат. Им дают здесь все. Я неоднократно говорил, я стоял когда-то в очереди, и человек хотел открыть, он из Узбекистана, он говорил по-русски, и Теллор здесь, в Бруклине, она тоже говорила по-русски. Она говорит, вы можете открыть счет, мне нужен какой-то ваш документ. Он говорит, у меня никакого документа, я прошел нелегально. Он начал рассказывать, все это слушают. Я нелегально прошел через границу, я отдал свой паспорт. Ну, понятно, ему назначили какую-то там аудиенцию, он плюнул на все и прибыл в Нью-Йорк. Она говорит, ну, я без документа не могу. Он говорит, а это подходит? У него Medicaid. У него Medicaid. Полностью вся медицинская страховка, все бесплатно. и так далее. Там масса всего бесплатно они получают. Они получают здесь, в Нью-Йорке, и водительские удостоверения, по которым они могут голосовать на, не на федеральных выборах, но на этих выборах. Они формируют повестку дня. Вот что такое демократическая партия, которая стреляла себе не только в 24-м году в ногу, она стреляла себе, как мы видим сегодня, в голову. Вот эта партия, за которую вы, я уверен, что нас слушают сегодня тоже, люди, которые проголосовали за демократов. У нас огромная аудитория, здесь есть и одни, и другие, и третьи. И кто не голосовал? Так вот, тот, кто не голосовал, в этом году хотя бы придите и проголосуйте, потому что ваша пассивная позиция, она приводит к тому, что у нас, кроме Окасии Кортес, здесь замечательной в Нью-Йорке, появилась еще вся вот эта вот ужасная кампания, которая приведет к обрушению города и страны. Но это все демократы. Они этого добивались, они не ожидали, что это вот так вот все развернется, но они это сегодня получили. Елена.
0: Здравствуйте, племя молодое.
1: Да.
0: Незнакомое. Но Джеффрис, Хаким Джеффрис, я его знаю. Я с ним знакома. Я с ним знакома с 2014 года. Хаким Джеффрис образца 2014 года. И уже образца последних лет, когда его возвели, выбрали опять-таки, потому что он чернокожий, потому что это необходимо, потому что diversity, потому что демократическая партия. На самом деле он оказался полезным идиотом, которого используют, но очень амбициозным, полезным идиотом. Он согласен не соглашаться с Мамдани, но вместе с тем он не видит в Мамдани никакой проблемы. Ворон ворону глаз не выклюет. Вот это примерно так. И когда Мамдани выиграл гонку на пост мэра в прошлом еще ноябре, республиканцы предложили, что растущее влияние демократического социализма станет линией атаки именно на республиканскую партию в 26-м. Пока что они атаковали демократов. Это традиция, это классика жанра. Они будут уничтожать своих же, тех, которых вы поддержали. Точно так же себя вела
2: созданная... День Победы.
0: Да, точно так же вела себя созданная в 1920 году рабочая, социалистическая рабочая партия Германии. Я подчеркиваю, рабочая партия, которая потом стала национал-социалистической рабочей партией Германии. Точно так же вели себя коммунисты. Абсолютно одинаковая, скажем так, тактика поведения, а стратегии у них разные, но тактика поведения совершенно идентична.
1: Елена, я добавлю, на самом деле вы говорите «рабочая партия». Это как любой диктаторский режим, он либо народный, либо демократический. Народно-демократическая республика Северная Корея, да, вот, и так далее. Там, вот как людоед какой-то, так он обязательно или народный, или демократический. Это же партия, они себя называют, это крыло радикальной демократической партии, которые называют себя прогрессивисты. Мы уехали из страны, которая нам доказала, что такое прогресс, куда мы идем, социализм, светлое будущее. В 80-м году уже должны были жить при коммунизме, по словам Хрущева. Это прогрессивисты. Они наступают на те же самые грабли, и они называют себя прогрессивистами. Это прогрессивное крыло.
0: Коммуняки, Геннадий, коммуняки. Да. Самые настоящие. Но у нас компартия, у нас нет Маккарти, который смог в 40-х годах навести порядок. Сейчас это невозможно. Я просто говорю о том, что Берни Сандерс, он возглавляет вот этих демократических социалистов. Он отец, патриарх. Именно он, старый сенатор-социалист, проложил дорогу вообще всему движению. Оно распустилось вот той розой, которая была с шипами, и стало розой, которая является символом демократических социалистов. На всех знаменах красных. У них на красных знаменах написано: «Социализм победил фашизм». Они не понимают, что и те, и другие – это птенцы одного гнезда. Это одни и те же леваки. И когда мы сейчас говорим о Сандерсе, Сандерс, между прочим, официально не является членом демократической партии. Он независимый. Так вопрос возникает, если руководитель партии независим, Почему мы должны зависеть от решений их партийной верхушки? Вот таких, как Мандани, Окасио-Кортес и всех остальных. Почему страна должна зависеть от этого меньшинства, которое растет на наших глазах и превращается в того самого монстра, в того самого голема, средневекового голема пражского, который потом будет преследовать своих хозяев. А хозяева у них, финансирование этих компаний, настолько это все цинично, настолько это все гадко, потому что Мамдани, демократические социалисты, они кричат о народной революции, борьбе с миллионерами. Это их программа. Но суперкомитеты вливают десятки в них, в эти суперпаки, вливаются десятки миллионов долларов от богатеньких.
1: У нас времени практически, у нас времени практически не осталось. В общем, это раковая...
0: Геннадий, тема такая...
1: Да, конечно.
0: Острая.
1: Да, но у нас программа ограничена по времени. Это, собственно говоря, раковая опухоль. Да, она поглощает демократическую партию, но она способна поглотить и весь организм, всю страну. Буквально два слова еще, Дионис, в заключение.
2: Ну, я все-таки буду более оптимистичным, если подводя итоги на этот вот. Я все-таки, во-первых, надеюсь, что в Конгрессе это не пройдет. И вы знаете, вы сейчас будете удивлены, я считаю, что в этом есть, может быть, даже какой-то маленький плюсик в том, что когда окончательно, значит, эти люди уже придут к власти, наверное, уже вся Америка и вот будет следовать этому, согласно заявлению, которое сказал генерал Плин, и, наверное, все уже увидят, насколько ужасно влияние этой партии.
1: Ну и что? Ну и что? Увидели мы, насколько ужасен мэр города Нью-Йорка, и что мы можем с ним сейчас сделать? Он 4 года будет руководить страной.
0: Абсолютно, я не верю.
1: Да. Ну, я надеюсь, они не придут к власти.
2: Я тоже надеюсь, они надеюсь, не победят в Конгрессе, раз оказывается, я не думаю, что... Хотя, вы понимаете, вот Лена уже потом говорила, в Нью-Йорке целенаправленно специально создана такая ситуация. Народ для разврата собрался. Специально в народ заверить таких людей, которые поддержат все эти совершенно идиотские, безумные социалистические идеи. Это то, что мы имеем. Вот нам надо, в чем-то нам у них нужно учиться, насколько они идут к своей цели, как они целенаправленно все делают. Ведь понятно, что те люди, которые приезжают в Нью-Йорк, никто из них ни в этой, ни в следующей жизни не примет американские ценности. Их туда приводят целенаправленно, для того, чтобы эти три идиота победили. Вот и все.
1: Я благодарю вас, Дионис.
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души» и я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня в моей передаче я расскажу вам о певце и композиторе, о народном артисте Украины. Он также преподаватель кафедры эстрадного вокала Киевского национального университета культуры и искусств. И это Павел Зибров. На сегодняшний день в Украине Павел Зибров наиболее яркий и неповторимый в своем творчестве артист. Эстрадная карьера Павла Зиброва начиналась тяжело, однако гордо и красиво, освещая своим светом путь настоящему таланту. Павел начал петь еще в раннем детстве, а в 8 лет он поступил в Киевскую специальную школу-интернат имени Лысенко. на струнный факультет по классу контрабаса. И с тех пор начались нелегкие ученические будни. Обучение, музыка, музыка и музыка. После окончания специализированной школы Киевская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского, оркестровый факультет, а дальше работа в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины в группе контрабасов. Но любовь к песенному жанру повторно приводит его к стенам Киевской государственной консерватории, где он учился уже на вокальном факультете. И с начала 1987 года в Украине появился певец Павел Зібров. Победа в 1988 году на республиканском, а затем в 1989 году на всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Новые имена» обратили на себя внимание музыкальной общественности бывшего Советского Союза. Тогда начались гастроли, концерты, конкурсы.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
15: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
0: Мелодии украинской души. Напомню нашим радиослушателям, сегодня в гостях в программе «Мелодии украинской души» народный артист Украины Павел Зібров. Павел, какие сейчас новые песни готовятся? Какая тематика песен? Такое тяжелое время.
16: Что я готовлю? Готовлю я, в принципе, постоянно в работе, постоянно мне не дают просто спокойно жить. Мои авторы, я имею в виду, я композитор, на меня есть авторы, поэты, песняри, это Юрий Рибчинский и Петро Мага. Два постоянных моих автора, с которыми мы работаем уже столько лет. С Рибчинским больше 30 лет, с Петром Магою где-то 25. И знаете, что мне приятно с ними работать? Приятно работать, почему? Потому что они очень близки мне люди, они мы кумовья. Уявляете? Кум у меня Петро Мага. А я хрестив його Надійку, їй вже трошечки. Вот. А Юрій Євгенович Рибчинський хрестив мою Діаночку, їй вже 26, буквально декілька днів назад виповнилось. Так що ми не тільки пишемо пісні, але ми ще товаришуємо просто сім'ями, і ми рідні люди. І це допомагає в творчості, тому що ми один одному можемо сказати, що подобається, не подобається, переробити, добавити, щось не виходить. Я вам хочу сказати, що ми деякі пісні переписували по 3-4 рази, що вони вірші, що я музику. Та зараз трошки поміняємо. Тематика помінялась в наших піснях, тому що на вулиці війна вже рік, і тому менше стало веселих пісень. Тема України, тема наших людей, які за кордоном і душою тягнуть сюди і переживають за Україну. Це наші переселенці. Це тема матері, яка чекає і буде чекати своїх синів і дочок. Така тематика здебільшого стала. Пишеться, відверто я хочу сказати, тяжче пишеться. Пише, не перестає, пише.
17: Наче світла яскрава картина у святкових живих кольорах. Мені сниться щаслива країна, де забули про гори і страх, де найкращих синів не вбивають, де пани не гризуться за трон, де достойних людей обирають,

0: Моя программа «Мелодии украинской души», к сожалению, подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был народный артист Украины Павло Зібров и Петро Мага. Я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко.
1: Мелодии украинской души.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Davidson Radio.

Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога стали горы громады.

стало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

С 250-летием, дорогие американцы! Здравствуйте! В эфире Дэвидсон Радио и телевидение RTN. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей любимой творческой бригадой во главе с режиссером Юрием Могливаном. Мы от всего сердца, я надеюсь, что и от администрации тоже, поздравляем вас с этим юбилеем. 250 лет свободе и демократии. Страна, в которую мы с вами стремились, попали, живем и будем дальше жить и процветать. И даже если на нашем пути возникают какие-то проблемы и трудности, Америка – это та страна, в которой их можно решить. Поэтому мы сегодня будем слушать часто очень патриотические песни, то, что называется «кантри-стайл», и современные, и артистов среднего поколения, какие угодно американские. Еще раз, с юбилеем, с 250-летием Америки. И слушаем следующую песню.

Поют Брукс энд Данн «Only in America». Это американский кантри-дуэт, состоящий из авторов-исполнителей Кикса Брукса и Ронни Данна. Дуэт «Брукс энд Данн» выиграли множество музыкальных наград. Среди них звание лучшего кантри-дуэта года с 992-го, тысячи, разумеется, по 2006-й. Зато в 2000-х их песня «Only in America» получила приз за лучшее видео. Также они награждены 2 премиями Грэмми. Только в Америке. Мечтаю в красном, белом и синем. Только в Америке, где мы мечтаем так сильно, как хотим. У всех нас есть шанс. Каждый может танцевать. Только в Америке.

Ну и, конечно же, мы с вами должны вспомнить и сказать благодарность, выразить свою благодарность американской возможности делать представления, то, что называется entertainment, да, концерты, мюзиклы, экшен. Наверное, никто никогда не сможет победить Америку в этом виде искусства. И вот давайте послушаем National Anthem, национальный гимн Америки, как его на Супербол в 1991 году исполняла Уитни Хьюстон.

Вот так мы все любим Америку, так же, как и любит ее Родни Эткинс. «It's America» – это тоже кантри-стайл, и авторы этой песни – Брэд Джеймс и Анджела Петралья. Там поется примерно вот о чем. «Сегодня, проезжая по улице, я увидел вывеску с лимонадом. Это были самые милые дети, которых я когда-либо видел. Когда они протянули мне мой стакан, я улыбался и думал про себя: чувак, какая идеальная открытка с изображением Америки получилась бы. И когда я вернулся домой, включил телевизор, я увидел маленький городок, который буквально был разорван на части большим смерчем. А люди приходили со всей округи, чтобы помочь своим соседям. И я подумал про себя: я так рад, что живу в Америке. Это школьный выпускной, это песня Спрингстина, это поездка на «Шевроле», это человек на Луне, светлячки в июне и дети, продающие лимонад, который сами сделали. Это города и фермы. Это распростертые объятия. Это одна нация под Богом. Это Америка!

И вот мы продолжаем нашу концертную программу, и она составлена, ну, как я всегда люблю, как лоскутное одеяло, да, для того, чтобы показать, кто живет, трудится и, во всяком случае, выступает на поприще искусства, на музыкальном олимпе. Вот есть такая певица Майли Сайрус. Есть ли у вас детки, которым уже под 30, вы все прекрасно помните, что когда-то было шоу, где была Ханна Монтана. Вот это она. Она исполняла главную роль. Она из штата Теннесси, и она выросла просто в кантри-музыке. И папа ее певец, и она выросла в такой, ну, американской глубинке. Но из-за того, что Голливуд, из-за того, что она сама замечательно поет, обладает таким контральто, очень красивым голосом, она человек такой скандальный, и я думаю, что она специально это делает для того, чтобы привлечь к себе внимание, потому что, как мы говорим, плохая реклама тоже очень хорошая реклама, да? И вот как бы то ни было, то она красивая, то она обезображенная, то худая, то полненькая. Она разная. Но одна из песен, с которой, как мне кажется, началась ее вокальная карьера как певицы, это, конечно же, песня «Party in the USA». «Вечеринка в Америке». Лукаш Готвальд и Джессика Корниш и Клод Келли сочинили эту песню. И она поет там примерно так. «Я сошла с самолета в Лос-Анджелесе с мечтой и моим плащом на руке. Добро пожаловать в край избытка славы. Смогу ли я в него вписаться? Запрыгнуть в кабину? Вон там я вижу Голливуд. Это все так безумно. Все кажутся мне такими знаменитыми. Я подняла руки вверх, а тут вдруг играют мою песню. Они знают, что со мной все будет в порядке, что бы ни случилось. Да, вот

Мы продолжаем нашу концертную программу, посвященную 250-летию Соединенных Штатов Америки. И следующая песня, ее исполнит Аарон Типпин. Она называется «Where the Stars and Stripes and Eagles Fly». «Там, где звезды, полосы и орлы летают». Да? Сочинили ее Кенни Бирд, Кейси Битхарт и Аарон Типпин сам. И прежде чем стать вот известным автором и певцом, Аарон Типпин успел поработать водопроводчиком, на минуточку, дальнобойщиком и даже пилотом. Правда, не военным. Так что к самолетам и полету у него особое отношение. И дальше вот в этой песне поется. Если вы спросите меня, откуда я родом, вот что я всем скажу. Я родился милостью Божией в необыкновенном месте, где летают звезды, полосы и орел. Это большая земля с большими мечтами. Да, я повидал достаточно, чтобы знать, что у нас все хорошо. Где летают звезды, полосы и орлы.

Ну что ж, дорогие друзья, я пытаюсь угадать, где вы встречаете 250-летие нашей замечательной страны Соединенных Штатов Америки. Наверняка кто-то из вас окунулся в бассейн, кто-то, может быть, готовит шашлыки у жаркого мангала, кто-то на себя взял миссию привезти мороженое детям и не только. Короче говоря, эти дни самые, наверное, замечательные в нашей жизни. Вот я очень люблю этот праздник, День Благодарения и, конечно же, Крисмас. Поэтому в самое разное время всегда радуюсь вместе с американцами и думаю, а почему я на них смотрю со стороны? Ведь я же тоже американка, и я хочу радоваться вместе со всеми. Если вы позволите, я хочу предложить вашему вниманию сейчас песню в исполнении Рэя Чарльза. Называется она «America the Beautiful», «Прекрасная Америка». Музыку церковного хорала под названием «Иерусалим, наша мать», по-русски, наверное, скорее «отец», в 80-е годы 19 века написал композитор-любитель Сэмюэл Уорд. А в 1904 году Кэтрин Бейтс сочинила на эту музыку стихи об Америке. «Прекрасно в вольности небес, неся янтарь полей и гордых гор пурпурный блеск над сочностью степей. Америка, Америка, судьба к тебе щедра. Стань океаном, берегом из братства и добра».

Дорогие друзья, мы должны, как всегда, следовать расписанию нашей работы. Да? Мы сейчас объявляем первый перерыв в нашей программе и затем продолжим наслаждаться праздником, который мы все отмечаем 250 лет Америки. И еще раз повторю, поверьте, неважно, как у нас сложилась жизнь, стали вы миллионером или даже миллиардером, или вы живете спокойной, среднестатистической жизнью, все равно это Америка. Любую проблему, запомните, можно решить. Нужно просто обращаться в правильные инстанции. Это Америка. С праздником! Перерыв на рекламу.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам Shoreview и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами Shoreview и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры Shoreview и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.

0: долларов. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

Очередная песня, посвященная 250-летию Соединенных Штатов Америки. И мы вас еще раз от всего сердца поздравляем с этой замечательной датой. И мы должны быть рады и горды тем, что мы являемся свидетелями сегодняшних дней. И сказать действительно спасибо. Вот простые банальные слова благодарности за то, что мы здесь оказались. И я абсолютно убеждена, что для очень многих из нас Америка явилась страной, где мы продлили свою жизнь, потому что неизвестно, чем бы закончились некоторые наши медицинские истории, если бы не Америка. И как бы тут ни ругали и ни критиковали, в первую очередь в Америке идет борьба за жизнь человека. Потом могут быть разбирательства и неприятности, но в первую очередь бросятся спасать жизнь человека. Вот такая Америка. И обратите внимание даже на детей. Если кто-то упал, содрал коленку, даже если они играют, детки маленькие, в футбол, сакер, который сейчас проходит у нас, да, на который моя дочка с мужем ходили, смотрели, наслаждались. Они такие вдохновленные и молодые возвращались с этих матчей. Вот ребенок упал, если во время игры детки встают на коленку, чтобы вот, ну, сочувствие выразить, да, ты молодец, ты боролся за команду, ты упал, да, но мы с тобой, не плачь, все будет хорошо, мама потом тебе лейкопластырь приклеит на коленку. Ну вот как-то мне так это нравится, и так импонирует, и так же, как в предыдущей песне, бегут девушки разного цвета кожи, у всех разные волосы, разной длины, белые, карие, черные, вьющиеся, прямые, какие угодно, полные, худые. Ребята тоже самые разные все. Каждый поет ту песню, в которой родился, да. Ирландцы пьют пиво на Сент-Патрик-Дэй. Кто-то отмечает день, я не знаю, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, китайцы, как кто угодно. Но потом мы с вами все помним и собираемся, чтобы отметить 250-летие Соединенных Штатов Америки. И давайте послушаем еще одну песню в подтверждение этого. Уэйлон Дженнингс, «Америка», автор Сэмми Джонс. Он поет: «Я родом из Теннесси, но люди в Калифорнии тоже добры ко мне. Америка, неважно, где я брожу, скажу вам, люди, что это дом, милый дом, Америка. А мои братья черные, белые, желтые и красный человек тоже. Все мы братья. Это Америка».

Ну и в продолжение нашей программы у нас много, конечно, песен, как вы понимаете, заготовлено. Но мне бы очень хотелось успеть предложить вашему вниманию фрагменты из передачи Эда Сулливана. У него шоу было, которое это вообще Америка вся на нем жила. Музыка и слова Ирвинга Берлина. Вы все прекрасно знаете, что это наш с вами земляк, да, что он родом из Белоруссии. Берлин написал эту песню в 1918 году, когда проходил службу в военном лагере. Но чем-то тогда ему эта песня не понравилась, и он вспомнил о ней в 1938. Осознав, наверное, насколько успешной стала эта песня, Берлин в 1940 году уже основал фонд «God Bless America». Очень популярная фраза среди наших русскоязычных пожилых людей. Он заботился о том, чтобы все гонорары были пожертвованы мальчикам и девочкам из организации «Скауты Америки», наподобие пионерской организации, да? Примерно так. «Пока грозовые тучи собираются далеко над морем, давайте поклянемся в верности свободной земле. Давайте будем благодарны за такую прекрасную землю, когда мы поднимаем голоса в торжественной молитве. Благослови, Господи, Америку, землю, которую я люблю».

Вот такой симбиоз белорусского еврея с американскими детками в американском шоу. И мы продолжаем программу. Осталось чуточку времени. Мне бы так хотелось вспомнить о шедевре мирового уровня «West Side Story», «Вестсайдская история». И Леонард Бернстайн, как вы знаете, сочинил музыку, стихи Стивен Сондхайм, режиссер Стивен Спилберг. Это одна из его ранних работ. Просто наслаждаемся.

Ну, это можно смотреть и слушать бесконечно. West Side Story. Но мы должны заканчивать этот час. Дальше будет продолжение. Дальше будет фрагмент одной из наших с вами полюбившихся программ. Еще раз поздравляем вас всех с праздником. Еще раз призываю вас не грустить. Вот просто скажите сами себе: 250 лет стране, которая нас приняла, вне зависимости от того, разбогатели вы или нет. Скорее всего, вы, да, разбогатели. Мы закончим это песней Кода, да, For Africa. И это относится к любому из нас. We are the world. Мы – это мир. Авторы – Майкл Джексон, Лайонел Ричи, тот, который начинает первым. 45 звезд объединились для записи этого видеоклипа. Среди них и Майкл Джексон, Лайонел Ричи, пятеро из многочисленных родственников Майкла Джексона, Пол Саймон, Стиви Уандер, Тина Тернер, Билли Джоэл, Даяна Росс, Брюс Спрингстин, Боб Дилан, Рэй Чарльз. Знаменитый Гарри Белафонте даже не получил сольную партию, а пел в хоре. Наступает время, когда мы откликаемся на зов, когда мир должен объединиться в одно целое. Пора поддержать жизнь, величайший дар из всех. Мы не можем продолжать, притворяясь день за днем, что кто-то где-то скоро изменит ситуацию. Мы все часть большой семьи Бога. И правда, знаешь, любовь – это все, что нам нужно. Мы – это весь мир. Мы дети. Мы те, кто делает день ярче. Так что давайте начнем отдавать. Мы делаем выбор. Мы спасаем жизни. Мы сделаем день лучше. И сделаем это ты и я.

0: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. СК Learning Center.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Алена Апина, Мурат Насыров. Вот кто продолжил нашу программу, нашу тему сегодняшнюю. Лихие 90-е, потому что это были клипы, которые рождались именно в 90-е годы. Лунные ночи. Принимаем ваши телефонные звонки. 718-475-3200. Говорите, вы в эфире.
1: Добрый день, это Лев.
0: Здравствуйте, Лев.
1: Вы знаете, мне повезло, и как многим другим, мне не пришлось жить при этих страшных 90-х лихих годах. В первый раз я приехал в Россию ровно через 10 лет, в 88 году. Это еще было ничего. А уже в 93-м или 94-м продукты были по карточкам. И когда я ехал с аэропорта, меня привозили знакомые, я говорю: «Мама, а почему на Московском проспекте такая темнота?» Ужас, что было. И потом я прошел на следующий день, два дня после приезда по Невскому проспекту. Проходил мимо Елисеевского знаменитого магазина. И стояла женщина и 4 или 5 собачек. У них у всех были картонки на шее. Просили помочь деньгами, им нечего есть. Это ужас, конечно, что было.
0: Да, было времечко. Я до сих пор не могу, кстати, Лев, ответить на вопрос. Вот фабрики, заводы, мясокомбинаты, молочные комбинаты продолжали ведь работать. Куда делась еда? Где она была?
1: Ну, наверное, воровали. Марина, я еще хочу сказать. Вот была у вас передача об Одессе.
0: Да.
1: Ну, действительно, красивый город. Я был там один раз по сравнению с ленинградским климатом. Там просто рай. Но вы знаете, помните, я рассказывал о доносчиках моих соседей?
0: Помню.
1: Так они были, кстати, из Одессы.
0: Что вы говорите? Бывает.
1: Да. Бывает. Вот бывает. Но муж был из Одессы. Но она тоже. У них такой акцент был одесский.
0: Вот. Да.
1: Ну, еще хочу сказать одну вещь.
0: Да-да.
1: Вот у нас очень часто такое, поймите меня правильно, бахвальство насчет евреев. А вы не читали книгу «Кто предал Анну Франк»? 5-7 назад была выпущена. Так вот, ее предал голландский еврей. Я уж не знаю, что с ним стало.
0: Да. Вот я понимаю бывает. Ваш намек, ну, что не надо идеализировать. Да, в каждом народе есть и те, и другие.
1: Да.
0: Просто мы вспоминаем лихие 90-е. Спасибо большое, Лев. Следующий звонок. Пожалуйста. Слушаем вас.
2: Добрый день. Я хотел бы рассказать маленькую историю о том, как я выехал из Союза. Это был 77-й год.
0: Угу. Ну давайте, только коротко.
2: Я подал документы в АВИР, и прошло уже 3 месяца, и ни звуку, ни шелуху. Значит, я пришел к ним однажды и говорю: в конце концов, что будет? Они говорят: надо ждать, а еще рассматривается. 3 месяца мало рассмотреть. Но в это время приезжал в Москву Никсон. 77-й год, май месяц. И вот я пришел в АВИР и говорю: так, если через 2-3 дня не будет у меня результата, ответов, я еду на встречу в Никсона. Не успел я приехать домой с АВИРа. Дома лежит записка: срочно приезжайте в АВИР.
0: Ну,
2: я, не заходя в дом, тут же развернулся и поехал в АВИР. Прихожу в АВИР, и там лежит уже разрешение на выезд.
0: Ого!
2: Вот. Я вот таким образом, благодаря господину Никсону, не ему, а лично его именем, я и моя семья получили разрешение на выезд в Израиль.
0: Я вас поздравляю с этим. Спасибо вам большое. Послушайте нас по радио или посмотрите по телевидению. Это еще раз говорит о предприимчивости нашего народа, да? Слушаем следующего, пожалуйста.
3: Добрый день, Марина, это Алекс.
0: Здравствуйте, Алекс. Рада вас слышать.
3: Я хотел бы назвать то, что хотел сказать, 90-й взгляд извне. Угу. В начале 90-х я был в Америке, работал в одной компании, у которой были бизнес-связи с Россией. И в 95-м году меня послали в командировку в Москву. Первый шок был в Шереметьево. Угу. Я стоял, ждал багаж и не мог понять, что-то тут не то. Потом понял, лица людей. Тут у нас, улыбчивые, приветливые, а там хмурые, озабоченные лица. Второй – это командировка в научно-исследовательский институт, один из ведущих в России. Темно в коридорах, профессора, кандидаты, доценты, чуть ли не члены-корреспонденты ходят в обшарпанных костюмах, в каких-то тапочках. Вся торговля идет в киосках, где это было смешно, там продавали водку в стаканчиках от майонеза. Вы представляете? Мне выделили персональную машину, и вот надо было залить антифриз. Шофер подъезжает к киоску, покупает две бутылки водки и заливает ее в антифриз. Я говорю, как так? Что такое? Он говорит, это дешевле, чем купить антифриз. В общем, возле мусорных баков копаются прилично одетые старушки. Ну, видно, по лицам интеллигентки, бывшей учительницы в отбросах. В общем, было гнетущее, очень гнетущее впечатление. Но я так думаю, что сейчас все это изменилось, и все пишут, что там...
0: А я вот, вы знаете, слышала, что можно встретить и сейчас интеллигентных бабусь около помоек, к сожалению.
3: Да, это... Там разделение между богатыми и нищими намного сильнее, чем у нас тут в Соединенных. Тут я не видал людей, которые могли бы голодать, если только это не по их собственному желанию. Да. И еще буквально два слова. Со мной в 92-м году уехал мой дядя Илюша. Он живет в Кливленде, и ему исполняется завтра у него день рождения.
0: Поздравляем.
3: Я хочу его поздравить и пожелать долгих лет.
0: Да, да. А вы знаете что? Давайте мы тогда воспользуемся моментом. И опять же, у меня везение в верстке, потому что следующая песня, которую мы приготовили, называется «Любите девушки». Пусть его любят девушки. Группа «Браво».

0: Ну что ж, товарищ Аншлаг нас преследует. Мы рады и благодарны. И приносим извинения, если вы долго ждете. Но мы должны послушать всех по возможности. Поэтому еще раз напоминаю, чтобы вы были чуть-чуть, по сокращеннее, покороче строили свое выступление. Пожалуйста.
1: Добрый день, Мариночка. Это беспокоит Юра вас.
0: Спасибо. Здравствуйте, Юра. Харьковчанин Юра. Мы очень рады вас слышать. Как вы запомнили 90-е? Какими?
1: Я запомнил 90-е. Это, конечно, страшные годы. Я запомнил только то, что в эти годы у меня заболела 17 лет дочка диабетом. Диабетом, да. И это были большие-большие проблемы, это достать инсулин. Это была просто борьба за ее, так сказать, выживание. Потому что, я уже не говорю там про продукты, но то, что медицины не было лекарств, понимаете?
0: Да, не было. Я помню это тоже.
1: И вот это, так сказать, был последний толчок к переезду. Я вам как-то рассказывал, что все мои соседи говорили, что вы здесь сидите, что вам мешает уехать отсюда. Поэтому, вот это было вот такое вот. И я каждый день благодарю Америку, что она ей сохраняет жизнь, хоть она и в Америке, так сказать, колется и борется, но...
0: В Америке хотя бы есть инсулин.
1: Конечно,
0: спасибо,
1: да.
0: Спасибо, Юра.
1: Она не регистр нёрс, и она, хоть есть все, чтобы бороться, понимаете. А там, конечно, поразительно.
0: Да.
1: Я просто всегда, так сказать, вспоминая, думаю, такой большой город, как Харьков, столько заводов, и люди остались без работы, без ничего.
0: Да, сколько артистов погибло в это время? Ничего же не работало, кино не снималось. Появлялись какие-то отвратительные, низкого пошиба фильмы, люди спивались, артисты, шли работать могильщиками, работали на вешалках в театрах, кем только не работали. Жуткое было время, жуткое.
1: Это ужасно,
0: да,
1: это ужасно было.
0: Слава Богу, дочке привет, ей от медицинской моей дочки привет, как от коллеги.
1: Ну, вы же знаете мой лозунг. Америка – чудесная страна. Она тебя накормит и напоит. Она тебя как мама успокоит. И она тебя обнимет как жена.
0: Коррект.
1: Вот так.
0: Спасибо большое, да. Юра. Жене привет. Следующий звонок.
2: Нет.
0: Пожалуйста.
2: Ну, вы же знаете...
0: Говорите, только надо убрать звук.
3: Мариночка!
0: Ой, Сима!
3: Добрый день!
0: Здравствуйте!
3: Очень много идти, ваш адрес, я могу сказать. Вы чудесная, прекрасная женщина.
0: Спасибо.
3: Вы меня помните.
0: Конечно.
3: Мне уже 102-й год.
0: Ой, вообще. Но, Сима, мы же помним, что до 120, вы помните, минимум мы вам даем, да? И мы будем вас всегда слушать и любить, и стремиться вот дожить до ваших лет, быть в разуме, быть такой веселой, жизнерадостной, доброжелательной. Поэтому мы вам посвящаем песню Жанны Агузаровой, которая называется «Ты». Только ты. Там, правда, немножко другой смысл, но название к вам очень даже приближается.

0: Вот прямо обожаю Жанну Агузарову, особенно ранний ее период. И я называю ее Венерой, которая родилась из пены морской, из пены группы «Браво». И это слово «Браво», «Браво», «Браво» и тем, и другим. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Не забывайте выключать радио или телевизор во время монолога. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, мы закрыли во время монолога.
0: Так.
1: Теперь можно свободно говорить.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Шури.
1: Я в стихах и коротко.
0: Люблю ваше выступление.
1: И немножко с юмором. Какие связи были у меня когда-то? Я мог крутиться, я имел свой интерес. Пычки в томате доставал по блату, из-под полы селедку на развес. Была у нас закуска в маринаде, и наша жизнь била через край. Спасибо партии за жизнь в шоколаде, которую нам дал советский рай. Мы пели, что красиво жить умеем, и были первыми с добычей угля. Но по-советски не любили там евреев от понедельника до выходного дня. Законы были жестокие и суровые, с годами захерели в той стране. Как дальше жить не знали там старперы, лишь только воздух портили в Кремле. Не помогли ни пушки им, ни танки, режим их пал и развалился весь. Как говорила тетя Двое Расмолдаванки, как хорошо, что нас сегодня здесь. И у нас есть столица нашей эмиграции Брайтон-Бич. Моряк, любитель приключений, гулять по Брайтону пошел, искал шлемазл развлечений, их на Брайтоне нашел. Он пил вино грузинское, он слушал Шафутинского, в ресторанах побывал, массажные салончики, любовные притончики он посетил и тихо напевал. Широка Америка родная, много в ней союзовских людей, и я другого Брайтона не знаю, где б гешефт и делал так еврей. Если б я был султан, я бы остался здесь. Брайтон-Бич для души я скупил бы весь. И тогда бы для всех я толкнул бы спич, что столица у нас – это Брайтон-Бич. И на выбор на мой есть простой ответ. Лучше Брайтона-Бича в мире просто нет.
0: Замечательная иллюстрация к нашей сегодняшней теме. Спасибо большое, Шурик. Спасибо. Я, вы знаете, лелею мечту вставить к нам как-нибудь в концертную программу исполнение. У нас есть еще один талант. То есть он не один. Борис Зельдин, он мне прислал большое количество видео, где он поет, где танцует с женщинами разных годов, я бы так сказала. Среди них в большинстве своем молодые, он с ними танцует и танго, и все, он просто молодец. Борис, мы обязательно уж одно ваше выступление вставим в нашу программу обязательно. Спасибо вам большое. Ну что ж, давайте послушаем, наверное, Анжелику Варум, перед тем, как уйти на еще один перерыв на рекламу. Художник, что рисует дождь.

дорогие друзья, мы сегодня вспоминаем лихие 90-е. Вот по моим подсчетам все-таки, ну так скажем, со знаком минус больше воспоминаний. Потому что, во-первых, было голодно, страшно. Детей уже перестали выпускать на улицу гулять. Вспомните, как мы гуляли. Да никто никогда ни за кем не смотрел. Ушел во двор, и все. Ну, иногда мама там пока готовит обед, в окошко глянет, если есть возможность. Вроде ты там. Или там ключик на шею и вперед. Я вам как-то рассказывала, в первом классе я была, и меня отправили... Из школы учительница говорит: Марина, вот тебе, там я уж не помню сколько, 2 рубля, что ли, рубль, может быть, поезжай вот туда-то, там в аптеке есть хлористый кальций, как сейчас помню. Зачем он ей был нужен, не знаю, или ей, или кому-то. Но она меня просто вот сняла с урока, я села на троллейбус и поехала в эту аптеку, купила. Представляете себе, села опять назад, хоть у меня до этого никакого опыта не было езды одной на троллейбусе. Но вот как она мне сказала, я так и сделала. Вот так было. А потом в 90-х просто боялись уже детей отпускать, уже и воровали, и какие-то выкупы просили, и стреляли. Но, возвращаясь к нашей концертной программе, согласитесь, что для Советского Союза, для России 90-е годы вот с их клипами, музыкальными номерами, они, конечно, такие попса и, ну, легкие, легкая музыка, чего, что там говорить, да, но эти песни на слуху. И мы их запомнили, и они украшали нашу жизнь. Как говорят, вот хлеба и зрелищ. Да, хлеба не было, так было зрелище.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Hi-Fi группа была такая, тоже продукт 90-х. 718-475-3200, дорогие друзья, если вы еще не успели рассказать свою историю из 90-х годов, пожалуйста, просим вас. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, пожалуйста.
1: Алло. Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
1: Идет 92-й год. Мы приезжаем в Москву на собеседование в американское посольство. И мы получаем все документы и собираемся ехать домой. Мы приезжаем на улицу Горького в Елисейский магазин. В Елисейском магазине небольшая очередь. Это нас тоже удивило. И подходит наша ближайшая очередь, впереди стоят женщины. И продавец спрашивает, что вам надо? Она говорит, мне хлеб. Он говорит, у нас батоны. Но они какие-то немножко удлиненные такие были тогда. Она говорит, мне полбатона. И следующая женщина говорит, ой, спасибо, мне тоже полбатона. Мы с мужем переглянулись, ну, жизнь прекрасна.
0: Да.
1: В общем, по полбатона они забрали, еще спасибо сказали, улыбаются, идут это. Мы начинаем брать колбасу, цены дикие. Ну ладно, дайте хоть полпалки, дали на полпалки. Идем дальше, надо же конфеты привезти в Ташкент, с Москвы едем. Мы идем на Пушкинскую, я знала все магазины кондитерские. Идем на Пушкинскую, кондитерский знаменитый этот магазин. Очереди страшные, что такое? По 200 грамм дают конфет, только по 200 грамм. Мы несколько раз с ним вдвоем в эти очереди, там в нескольких местах сразу давали. В общем, наконец мы собрали немножко конфет, немножко колбасы и поехали домой. Так я когда все раздала, я дала ей коробочку еще мармелада, там я не помню что, так она была недовольна, что я так мало привезла с Москвы. Когда те годы, когда я приезжала в командировку, когда я сдавала багаж, то портфель я не давала взвешивать. Это была ручная кладь. И когда взвесили, а она все-таки попросила, дайте ваш портфель, я дала. Так там был 5 килограмм конфет, представляете? Это были, когда я перед этим была в командировке. Я сама удивилась, что мой портфель 5 килограмм. И вот так мы уехали в 92-м году, мы уехали в Ташкент с конфетами, полпалки колбасы. Это было...
0: Победа!
1: Она на меня обиделась, моя приятельница. Что ну, значит?
0: Да. Мало.
1: Я
0: мало,
1: говорю, Лиза,
0: да.
1: Поедешь через... там, мы документы их везли в Америку. Поедешь потом после нас, и тогда расскажешь, сколько ты чего купила в Москве.
0: Да, было
1: все,
0: такое понятие...
1: Будьте здоровы!
0: Вам и, тоже
1: и
0: всего
1: да,
0: самого
1: вам
0: доброго.
1: Спокойно жить в Америке.
0: Да, спасибо вам большое. Я помню, что было такое просто словосочетание «колбасная электричка». Вот у нас из Москвы, допустим, там во Владимир, куда-нибудь в Липецк, ездили поезда, люди оттуда приезжали в Москву, закупались и ехали к себе домой, везли. И, по-моему, я как-то рассказывала эту историю, может быть, на радио в своей передаче «До самой сути» когда-нибудь, что мы с сестрой, с моей родной Валей, ехали в деревню, там были наши дети, ее сын, он постарше, Алеша, и, значит, мой, Коля Николай. И мы их туда, в деревню с бабушкой отправили, и нужно же туда было что-то привозить, какие-то хоть немножко продукты, чтобы совесть очистить. Вот. Ну, там хоть и свои в деревне, конечно, но все равно

0: чтобы так, ну, какой-то должен быть стимул, да? Вот, гостинцы, как мы это называли. И вот мы ехали в поезде, значит, сестра моя, я и две девушки из Липецка, из какого-то города, не знаю, и не из самого Липецка, там поменьше. И, значит, они нам говорят: ой, девчонки, а говорят, вы что, в деревне едете? Мы говорим: да, вот едем. А как ваша деревня называется? Да вот Кудрявщина. Кудрявщина, ха-ха-ха, там что, все кудрявые, ха-ха-ха-ха. И потом одна из них на верхней полке вдруг открывает сумку и начинает потихоньку отщипывать от батона вареной колбасы и вот этими кусками прямо есть. А вторая ей говорит: Ленк, а Ленк, прям как в фильме «Любовь и голуби». Вот я Витьке все расскажу, что ты тут колбасу ел в поезде. А эта Ленка наверху так смотрит мечтательно и говорит: ну и что ж, говори, он ничего не скажет. То есть любовь. Жизнь сложилась хорошо, даже несмотря на то, что ту колбасу, которую она закупила и везет домой, съела немножко по дороге. Витька ничего не скажет. Давайте принимаем следующий звонок. Здравствуйте. Пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Да, это Анна, я вас уже второй раз, к счастью.
0: Очень приятно.
1: И вот сегодня эта тема, лихие 90-е, мне запомнилась очень хорошо. Я работала в школе, преподавала физику в Челябинске. В Челябинск мы попали во время эвакуации. И было очень трудное время, очень трудное. У меня были маленькие дети, сын и дочь. И надо было как-то выходить из положения. С нами была мама, вот она вот, тоже ходила в очереди и стояла. Но мне пришлось еще и нарушить педагогические правила. Я в очередь поставила учеников. Ну, конечно, которые стояли, а когда подходила их очередь, они прибегали и сообщали мне. Конечно, я посылала учеников, которые имели у меня 4 или 5 по физике. Вот, и это был такой стимул для оставшихся, чтобы вот так вдруг с урока убежать и стать в очередь или прибести. И вот представьте картину, продолжается у меня урок, вдруг забегает ученик, который стоял в очереди, и на весь класс гордо сообщает: Анна Александровна, наша очередь подошла. Все, я беру, значит, посылаю уже другого отличника, так сказать, или хорошиста, и вот так они мне сообщали. А потом прибежал следующий: Анна Александровна, это куры, куры дают, давайте быстрее. И вот так вот приходилось выходить из положения.
0: Так наоборот, вы стимулировали, вы наоборот стимул придавали учиться хорошо. Это, мне кажется, наоборот, что с точки зрения педагога разумно было.
1: Они потом обижались, и другие проходили. А вот вы Ваню все время почти отправляете. А я говорю, вот когда у тебя будет 4 или 5 по физике, я буду тебя отправлять.
0: Ой, и смех, и грех, да? Вот.
1: Да, да.
0: О, до какой степени да, мы так должны были
1: вот
0: изгаляться.
1: Вот, такой случай я часто рассказываю у нас тут, когда мы собираемся немножечко на улице с моими друзьями, так каждый рассказывает интересное. Ну и вот я вспоминаю 90-е, лихие 90-е. Так вот, что учителям у нас не было времени стоять в очередях, и пришлось нарушать, так сказать, педагогические правила
0: да.
1: И посылайте. Но дети с удовольствием это выполняли.
0: Спасибо вам огромное. И, кстати, был период, я уж не знаю, в 90-х лето, но был период, когда учителям и врачам вообще не платили или платили очень мало. И это было унизительное, ужасающее состояние. И я не знаю, только, наверное, по призванию можно было оставаться в этой профессии. Так что низкий вам поклон, и особенно за физику. Спасибо большое. Дорогие друзья, давайте послушаем Игоря Талькова. «Чистые

0: звучит аккордеон.
1: Успеем принять звонок хотя бы один. Пожалуйста, слушаем вас. 718-475-3200. Говорите, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Марина. Спасибо за передачу.
1: Спасибо вам.
2: Я вам хочу рассказать. Мои родители, я и мой брат, были отказниками с 69 по 75 год.
1: Ого!
2: Наконец, в 76 году нас вызывают моего отца. И говорят, вы можете ехать, кроме меня. Выхода не было, кроме меня все уехали. Через год я подал уже к родителям бумаги. И решил поехать в областной АВИР узнать, что происходит. Значит, я прихожу туда, и мне говорят, 2 месяца назад вы получили разрешение. Идите свой АВИР, городской АВИР. Значит, я прихожу в городской АВИР, и они мне говорят, да, вы уже 2 месяца, почему вы не приходите за паспортом? И я не буду уже рассказывать, как я уезжал из Москвы в Нью-Йорк через таможню. Это было что-то необыкновенное.
1: Испытание.
2: Да.
1: Да, вот такая была наша жизнь. И вы знаете, я каждый раз мучаюсь в выборе, потому что все равно это наша с вами жизнь, это наша с вами молодость, это наша с вами страна, где мы родились. И плохо это или хорошо, я считаю виновными в наших испытаниях тяжелых людей, которые были у власти. Потому что если вы возьмете любую другую страну, простые люди хотят жить своей простой жизнью. Рожать детей, ждать внуков, бороться за свое здоровье, готовить какие-то приятные блюда, пироги печь и так далее. Простой жизнью жить. Шуршат и бедокурят наверху. Эй, вы там, наверху. Поэтому давайте послушаем веселенькую песню лихих 90-х про бухгалтера.
3: Мсье Жан. Музыка, танцы, развлечения.
4: Давид Розенбаум. Бухгалтерский учет.
3: Бухгалтер, значит?
4: Да.
3: Прошу.

Это была тогдашняя группа «Комбинация». Вы Алену Апину, конечно же, увидели. Она когда-то была героиней всех футболистов, насколько я помню. Ну, и это была, наверное, самая удачная театрально-постановочная композиция. Клип, клипешник тех времен. Что ж, дорогие друзья, благодарю всех, кто сегодня позвонил и не успел. Видите, прямо ностальгия. Я даже не ожидала, что 90-е лихие вызовут столько эмоций. Большое вам спасибо. Благодарю всех. Еще раз мы поздравляем Мишу Полея, который продолжает славную традицию своей семьи. С днем рождения. Миша Полей, вице-президент нашего телевидения, уж точно. Поэтому мы хотим сказать, что бы на нашу долю не выпадало, какие бы испытания наша компания не проживала, радио или телевидение, все будет хорошо. Все вернется. Об этом поет и Шура. Герой, прорывной музыкант и певец 90-х. Шура. До свидания, до встречи в эфире.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Иркутске офис врача под Айтриста. Алина Васильева приглашает на работу врача под Айтриста. Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-38-46, 718-864-38-46.
1: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, СК Learning Center.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Медицинский офис врача-подиатриста Алины Васильевой приглашает на работу врача-подиатриста. Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-38-46, 718-864-38-46.
7: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому... Спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
9: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! Добрый-предобрый вечер, с вами Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями и участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Я сел разговаривать с вами, когда оставались какие-то минуты в матче «Норвегия». Бразилия, счет был 2-1 в пользу Норвегии. Вы мне скажете, как закончился этот матч. Давайте сразу же поговорим о футболе. Главная футбольная новость, на мой взгляд, не результат этого матча. Главная футбольная новость – это то, что центральный нападающий сборной Соединенных Штатов, и он же нападающий команды Монако, и он же воспитанник футбольной школы «Арсенал» Флориан Балагун, будет участвовать в завтрашнем матче в Сиэтле против сборной Бельгии. Мы с вами прекрасно знаем, что во время матча Соединенные Штаты, когда играли с Боснией, мистер Балагун был удален, ему дали красную карточку, но и по правилам человек, который получает красную карточку, он как минимум пропускает один матч. Я должен сразу же сказать, что я был возмущен этим решением, потому что это... Если бы Лагуна заслужил что-то, то желтую карточку, потому это была борьба за мяч, это не была грубая игра. Да, в борьбе за мяч он неудачно наступил на ногу соперника. Ну, хорошо, это желтая карточка, тем не менее ему показали красную карточку, удалили с поля. Итак, он был удален, должен был пропустить матч с Бельгией. Матч, который решает, какая команда шагнет дальше, Бельгия или Соединенные Штаты. И вот сегодня с утра, утром, рано утречком стало известно, что Международная Федерация Футбола отменила дисквалификацию. Что нам сообщила Международная Федерация Футбола, я читаю полностью. ФИФА, в заявлении ФИФА говорится, текст, в соответствии со статьей 27 дисциплинарного кодекса ФИФА исполнение дисквалификации, отстранение от участия в матче приостанавливается на испытательный срок продолжительностью 1 год. Если в течение этого испытательного срока Флориан Балагун совершит еще одно нарушение аналогичного характера и такой же степени тяжести, действие отсрочки будет отменено, а санкция приведена в исполнение без ущерба для любых дополнительных наказаний, которые могут быть назначены за это нарушение. Окей. То есть Международная Федерация Футбола руководствовалась 27-й статьей дисциплинарного кодекса. Я не знаю, было ли в прошлом когда-либо, когда дисциплинарная комиссия, когда ФИФА руководствовалась этой статьей. Может быть, было, может быть, нет. Теперь, дамы и господа, что заявление Соединенных Штатов в связи с этим, сборной Соединенных Штатов. Я цитирую. Мы принимаем решение дисциплинарного комитета и рады, что Флорион Балагун сможет принять участие в завтрашнем матче. Все наше внимание сосредоточено на игре 1/8 финала против Бельгии в Сиэтле, и мы рассчитываем на дальнейшую поддержку наших замечательных болельщиков. Окей, у нас есть заявление Балагуна в пятницу, это было в пятницу, позавчера. Он впервые после удаления прокомментировал это удаление. Вот его слова. Я читаю. Прежде всего, это произошло совершенно непреднамеренно, и я уверен, многие это понимают. Конечно, решение принимал судья, но я не считаю его, это решение, верным. Думаю, желтая карточка была бы справедливым наказанием, поскольку умысла в моем поступке не было. В такой ситуации у меня было не так уж много вариантов, куда поставить ногу. Но что случилось, то случилось. Это нужно принять и двигаться дальше. Окей, я не сомневаюсь, почему последовало это решение ФИФА, которое базируется на 27-й статье дисциплинарного кодекса. Ну, во-первых, потому что это решение было абсолютно абсурдным. Абсолютно абсурдным. Более того, поскольку сейчас в ходу интернет, и люди сфотографируют и все, что можно, то в тот же день на интернете была показана сцена из матча Аргентины, я не помню с какой командой, где Месси не просто, так сказать, подставляет ногу, а бьет человека, который противостоял ему, просто его толкает ногой в ногу. И Месси не получил желтого картья за это. Значит, когда пошли гулять такие фотографии, то возмущение болельщиков американских, вы можете себе представить, какое было возмущение. И Международная Федерация Футбола дрогнула. Иначе иного слова я не подберу. Теперь сразу же, дамы и господа, я обращаюсь к судейству в этом чемпионате. Окей, мы с вами смотрим матчи премьер-лиги, мы смотрим матчи Бундеслиги, серии А, мы смотрим Италию. Мы прекрасно знаем, что да, бывает, судьи ошибаются. Ну, ошибаются и футболисты. Сегодня футболист Бразилии ошибся, не смог забить 11-метровый штрафной удар. Бывают. Но, в принципе, когда речь идет о европейских судьях, европейских, эти судьи европейские, они проводят не только матчи английского чемпионата, немецкого, испанского, они проводят матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы. Серьезный матч. Что из себя представляет большинство судей, большинство, я подчеркиваю, судей, которые проводят рефери на матчах чемпионата мира? Ситуация очень проста, дамы и господа. Когда играет европейская команда, то судьи из Европы судить этот матч не могут, не могут. По одной простой причине, потому что считается, они будут необъективными. Окей. Матч Босния и Соединенные Штаты судил судья из Бразилии. Абсолютно бездарный судья. Дамы и господа, давайте называть вещи своими именами. Судьи с других континентов, из Азии, из Африки, из Южной Америки, из Северной Америки, Северной Америки, Конкакаф. Эти судьи не имеют такого опыта, какой имеют европейские судьи. И судьи с других континентов допускают ошибки. Вчерашний матч между Францией и Парагваем – это, простите, хулиганство, недостойное чемпионата мира. Проводил этот матч судья из Узбекистана. Окей, может быть, он хороший чувак, я ничего против него лично не имею. Но какой опыт судейский у судьи из Узбекистана? Он не судит матчи премьер-лиги, он не судит матчи Бундеслиги, он судит матчи чемпионата Узбекистана. Он не судит матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, он судит матчи азиатских клубных турниров. Его место судить матчи азиатских клубных турниров, но не его место судить матчи чемпионата мира. Вчерашний матч Франции и Парагвая – это катастрофа с точки зрения судьи. Ну просто катастрофа. Ведь этот отрок узбекистанский, узбекский, практически, он, я не помню, дал ли вообще хотя бы одну желтую карточку футболисту Парагвая. Может быть, уже дал в конце, когда счет был 1-0 в пользу Франции, и, в общем-то, мало что могло измениться. Абсолютная бездарность. То же самое, дамы и господа. Вот только что, я не знаю, как закончился этот матч. Я думаю, Норвегия выиграла, хотя я могу, естественно, ошибаться. Да, Норвегия выиграла со счетом 2-1. Этот матч судил американский судья, то есть, который судит главные лиги сокер. Он судит матчи. Он судит матчи турнира Конкакаф, скажем, когда Ямайка играет, я не знаю, с Коста-Рикой или Кюрасао играет с Кубой. Ну, в этой группе в Конкакаф есть три хорошие команды. Мексика, Соединенные Штаты, Канада. Неплохая команда. Коста-Рика. Есть еще. Все остальное это, ну я прошу прощения, это гарбич. И вот этот судья, который судил сегодня Норвегию и Бразилию, он судит в основном гарбич. Да, он не совершил сегодня никаких ошибок. Ну потому что играли, в общем-то, джентльмены, ничего страшного не было. Но обратите внимание, когда дело дошло до 11-метрового штрафного удара, 11-метровый штрафной удар был 100%, без всяких вообще разговоров, то сразу же его окружили и футболисты Норвегии, и футболисты Бразилии, в первую очередь Норвегии, стали ему что-то говорить, что-то уговаривать. По одной простой причине, потому что они имеют дело с судьей из Соединенных Штатов, судьей безо всякого хорошего международного опыта. Они считали, что можно на этого судью надавить, уговорить. Если бы этот матч судил европеец, то как только было показано на 11-метровую штрафную отметку, кстати, после уже того, как судья посмотрел на телеканале, так сказать, ВАР, ну, это было видно ясно, то его стали окружать. Дамы и господа, безобразное абсолютно судейство. И это будет продолжаться. Я еще не знаю, кто сегодняшний судит матч между Мексикой и Англии, причем матч очень важный для той и другой команды. Англичане играют на стадионе Ацтека. Я бывал на этом стадионе, дамы и господа. 110 тысяч болельщиков. Плюс это среднегорье, то есть это недостаток воздуха, кислорода. Я не знаю, я опасаюсь, что этот матч будет судить либо африканец, либо азиатский человек. Теперь, дамы и господа, давайте с точки зрения футбольных команд других континентов, не европейского континента, не Южной Америки, с точки зрения других континентов. Я полагаю, что футболисты любой другой страны, будь то Марокко, будь то Египет, будь то Япония, будь то Южная Корея, любая Австралия, они заинтересованы, чтобы судейство было грамотным. Я думаю, если бы им просто сказали японцам, которые там играли с бразильцами: вы бы хотели, чтобы ваши матчи судили только европейцы? 90% этих стран скажут, что да, мы хотим, чтобы нас судили европейцы. Теперь, почему привлекаются судьи из, ну не знаю, из Узбекистана, к примеру? Я ничего против Узбекистана не имею. Более того, я восторгаюсь шахматистами Узбекистана. Сегодня это, на мой взгляд, это главная шахматная страна на планете Земля. Впереди Индии, впереди Китая. Окей. Узбекистан прекрасная страна, но без всякого большого футбольного опыта. Поэтому. Почему все-таки их привлекают в судейство? По одной простой причине, дамы и господа. Потому что президенту Международной Федерации, в данной ситуации это Инфантино, неважно, ему надо переизбираться каждые 4 года. Он хочет сидеть в своем кресле, очень удобное кресло, бесконечно. Сидеть ему или не сидеть в этом кресле решают федерации всех других стран. Причем при голосовании Германия имеет тот же голос, что Мадагаскар, Англия имеет тот же голос, что, я не знаю, так сказать, тут острова вот эти, которые знаменитые, которые играли с Аргентиной, и тоже, опять-таки, судьи провалили, с моей точки зрения, этот матч. Значит, ему нужны эти голоса этих стран. Ну и поэтому, раз ему нужны голоса этих стран, то он считает, что судьи из этих стран могут проводить матчи чемпионата мира. Это, с моей точки зрения, бред. Бред футболу, бред чемпионату мира, бред Кубку мира. Теперь об этой игре, которую я не досмотрел последние 2 минуты. Я покинул поле зрения, когда счет стал 2-0. Окей. Во-первых, я должен сказать, что мое сердце ни одной из этих команд не принадлежало, потому что и в той, и другой команде играют арсенальцы. В сборной Бразилии это центральный защитник, мистер Габриэл, на совести которого лежат, наверное, оба гола, потому что ему поручено опекать Хейленда. И там играет Мартинелли, 2 арсенальца. В то же время в Норвегии капитан сборной Норвегии – это и капитан команды «Арсенал». Поэтому мое арсенальское сердце, оно безразлично. Для меня было неважно, кто победил. Но, тем не менее, я с большей, ну не радостью, с большим удовлетворением отношусь к победе Норвегии. По одной простой причине. Я устал от всех этих стран, которые по 50 раз выигрывали чемпионаты мира. Пора, ребята, уступать дорогу другим. Окей. Норвегия прекрасная футбольная команда. Если мы вспомним квалификационные матчи чемпионата мира, то никто иной, как Норвегия, выбила из турнира Италию. Причем, если мне не изменяет память, Норвегии, игравшие второй матч, потому что один матч проводится на своей поляне, а второй матч проводится на поляне другой команды Норвегии, второй матч играли в Италии. Я не помню точно счет, но счет был разгромный. То ли не 4-1, 5-1, 4. Я не помню точно счет. Помню только, что счет был разгромным. И команда, которая может выиграть в Италии, на поле итальянцев с разгромным счетом, это, простите, хорошая команда. Хорошая. Ну и, конечно, сегодняшний вратарь, который не пропустил мяч с 11-метрового штрафного удара. Бразильяны пробивали, пробили. Окей, вратарь взял. Окей, я приветствую сборную Норвегии, которая в следующем раунде, в 1/4 финала, будет играть, ну, с командой, за которую я болею, так же, как я болею за Соединенные Штаты. Ну, за Америку я номер один, второй – это Англия. Англия играет сегодня в Мексике. С Мексикой в Мехико-Сити. Это будет матч, он начнется, кстати, мы с вами сможем смотреть эту игру, она начнется в 8 часов по времени Восточного побережья. Я выскажу робкую надежду, что англичане победят. Англия, по игрокам Англия сильнее, безусловно сильнее, но футбол есть, футбол, в футболе 1-0 кто-то забивает, и вы ничего не можете сделать. Более того, если мы вспомним этот стадион Ацтека, он, кстати, совершенно, я там был в 93-м году, мы с братом отмечали 110-летие на двоих на стадионе Ацтека, были в Мехико-Сити, с тех пор он остался, но кресла стали нормальными такими креслами, которые приняты на европейских стадионах, на американских стадионах. Когда мы были на стадионе Ацтека, то там были, ну, такие дощатые, скажем, скамеечки. Так вот, если мы вспомним, именно на этом стадионе Марадона забил мяч рукой. Помните, как он сказал, рука Господа? Окей. Это было, если мне не изменяет память, в 1086 году, 40 лет назад. Рука Господа. Итак, кто сегодня будет на стороне Мексики, кто на стороне Англии? Окей, нас ждет сегодня интереснейший футбол. Теперь несколько слов о других видах спорта, потому что футбол есть футбол, мы Кубок мира в нашей стране. Иностранцы в восторге от Соединенных Штатов Америки. Естественно, мы с вами тоже в восторге, но мы здесь живем, мы про эту страну многое знаем. Интересно, футбол, один болельщик, который, я не помню, из какой стороны, в Майами, он болел за свою команду, и, ну, там были свободные дни, он сел в машину, видимо, арендовал машину и поехал через Флориду, там, где места, где водятся крокодилы, где можно крокодилом съездить просто-напросто. Он абсолютно в обалдежном состоянии. Ему никогда в голову не приходило, что можно сесть на какой-то водный драндулет, который, правда, трещит, страшно трещит, и кататься по воде, и на этой воде ты катаешься и видишь крокодил. Они в восторге. Окей. Ну, мы и так в восторге. Давайте, что у нас происходит? Ну, возьмем Уимблдонский турнир. Старушки Уильямс. О, да. Старушка Уильямс Сурена проиграла в первом же раунде. Мы с вами это прекрасно знаем. Ей 44 года, мамаши, двух детей, прекрасных детей. Она проиграла 20-летней. Ну, тоже так, конечно, бывает. Она должна, Сурена, вместе с старшей сестрицей играть в парных соревнованиях. Но травма не помешает сестричка Уильямс продолжить уимблдонский турнир. Правильно ли они сделали, не пролечь то, что правильно? Окей, я знаю, есть другие мнения, но мне хотелось посмотреть Уильямс, старушку в деле. Окей, теперь, что происходит в женском турнире? Женский турнир, во-первых, вчера женский турнир остался без второго номера Елены Рыбакиной, без третьего номера, это Иго Штатек, без шестого номера моей любимицы Аманды Анисимовой. Сегодня женский турнир, это четвертый идет раунд, остался без первого номера турнира госпожи Сабаленко. Это у нас женский турнир. Что касается мужского турнира, то сеянные мастера, высокосеянные, продолжают путь. В частности, сегодня шагнули дальше Яник Синнер, он первый номер турнира, и Седьмой номер турнира – это мой фаворит Новак Джокович. Они шагнули дальше. Что у нас также происходит на бейсбольных полях? Окей, дамы и господа, я сочувствую болельщикам Нью-Йорк Янкис. Что происходит с Янкис, у меня нет никакого понятия. Мой друг, который болеет за Янкис с начала 80-х годов и знает об этой команде все, что только можно знать, он мне говорит, я прошу прощения, дамы, заткните уши. Он мне говорит, главный тренер-менеджер Янкис полный, я прошу прощения, мудак, который ничего в бейсболе не понимает. Итак, Янкис сегодня потерпели поражение, играли дома с Миннесота Твинс, 6-1 потерпели поражение, и в 10 последних матчах Янки один матч выиграли и 9 проиграли. Они занимают сейчас второе место, уже отстают от Тампы, солидно у Тампы 52 победы, 34 поражения, у Янки 49 побед, 40 поражений. Моя команда Метрополитенс, Нью-Йорк Метрополитенс, которая играет на востоке национальной лиги, ничего хорошего, к сожалению, я от нее не ожидаю, она барахтается на пятом последнем месте, в этой группе лидирует Атланта, 52 победы, и филадельфийцы подбираются, и у них 50 побед. Ну, Атланта проиграла 36 матчей, Филадельфия проиграла 40 матчей. Хоккей. Для болельщиков Рейнджерс, ну, болельщики Рейнджерс, конечно, это уже знают, тем не менее, это интересно заметить. Владелец команды, владелец Рейнджерс, владелец Никербокерс, владелец Мэдисон Сквер Гарден, Джеймс Долан, его известные слова. «Я баскетбольный человек, то есть я интересуюсь сникербокерами». Мы поздравляем, естественно, Долана с победой сникербокеров, но его хоккей не интересует. Так вот, вчера стало известно, что Джеймс Долан отдал в распоряжение своего старшего сына Кентина, отдал Рейнджерс. Окей, может быть, когда новый владелец Рейнджерс, сын Джеймса Долана, возьмется за эту команду, то эта команда, может быть, будет выступать гораздо лучше, чем она выступает в последние годы. И новость, конечно, которая тоже облетела всех хоккейных болельщиков, это новость. Господин Овечкин, которому худо-бедно уже более 40 лет, продлил на один сезон отношения с Washington Capitals. Это будет его 22-й сезон в национальной хоккейной лиге. На один год. Значит, что он будет зарабатывать? Это интересно. Значит, его базовая зарплата 4 250 000. Но если он сыграет в чемпионате, в регулярном чемпионате, не менее 10 матчей, то эта цифра 4,75 увеличится до 9 миллионов, почти что в два раза. Мы можем не сомневаться, дамы и господа, что господин Овечкин сыграет больше 10 матчей в этом чемпионате. Итак, в прошлом чемпионате он был лучшим в команде Washington Capitals, забил 32 гола, выдал 32 голевых паса и сыграл все 82 матча регулярного чемпионата. В кубковый турнир Вашингтон не попал. Окей, а всего на его счету это, я на память не полагаюсь, он забил 929 голов в 1573 матчах. Прекрасный результат. Ну и несколько слов о баскетболе. Мы с вами знаем, уже об этом мы говорили в новостях, что Никербокеры расстались с запасным центровым Митчеллом Робинсоном. Он подписал 3-летний контракт с Boston Celtics. Его место второго центрового, то есть запасного центрового, займет Андре Драмонд. Ну, этот, где только этот парень не играл. Ему 32 года. Он играл, по-моему, в частности, он играл в Бруклин Нетс, он играл еще в каких-то командах. Мне совершенно непонятно, почему 28-летнего Робинсона заменили на 32-летнего Драмонда. Я думаю, дело в том, что у Робинсона закончился контракт с Никербокерами, и он, видимо, претендовал на сумму, которую команда «Нью-Йорк Никс» не хотела ему платить. На этом, дамы и господа, будет... Я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио, я вернусь к вам через несколько минут.

0: купили этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова «Спортивные новости».
6: И еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов, и буквально через одну секунду вы начнете разговор со мной. Телефон для связи обычный, тем не менее, естественно, напоминаю, 718-303-90-90-718-303-90-90. И я напомню свой интернетский адрес. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, mashorlov@gmail.com. One, Маша Орлов, @gmail.com. Окей. Добрый вечер, и вы на проводе, я вас слушаю. Я вас слушаю. Не хотите, не надо. Добрый день, Миша.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
6: Добрый вечер, Мишенька.
7: Спасибо за передачу. Я хотел сказать, что насчет Месси и других грубейших нарушений игроков, насчет судей, вы правы. Месси, хотя ему немножко синтетизируют, чуть-чуть больше Роналду. По идее, он должен был быть удален. Но дело в том, что он по шипами врезал под колено, под чашечку, ну, выше голеностопа. Я хотел сказать, что, наверное, он не сдержался, потому что много раз его в каждом матче косят и косят. Еще я хочу сказать, значит, насчет судейства вы правы, судейство безобразное, 70 случаев из 100. Я хочу сказать насчет, что вы немножко обижаете узбекский судейский корпус. Этого судью мы не считаем. Может, слабенький. Но вы забыли одного судью, Равшана Ирмата. У меня записано тогда было. Когда он начал судить 10-й год, 14-й в Москве, чемпионат мира.

0: Федерации футбола и так далее. Так что не надо, надо было вспомнить Рошана Ерматова. Это немножко вам минус. Можете исправиться сейчас. До свидания.
1: Хорошо, я имел конкретно в виду судью, который судил. Этому судьи не место на чемпионате мира. Этому конкретно. Добрый вечер, вы на проводе.
2: Здравствуйте, Илья. Это Илья. Да. Я сначала о теннисе, а потом о футболе, естественно. Значит, по поводу тенниса, жизнь показала, что мои предсказания, сделанные неделю назад, совершенно продались. То есть я говорил, что 44-летняя древняя старуха не может соперничать с 20-летней. Прямо как в воду глядел. 20-летней соперницей в беготне, прыжках и ужимках на теннисном корте в течение часа-двух, а то бывает и более часов. Один на один. Не может, я говорил. И вы твердили то, что я сказал. Значит, ну а теперь о теннисе. О футболе. Значит, Алексей, я прошу вас обратить внимание, что наши взгляды с вами по поводу футбольных команд абсолютно совпадали. Я об этом еще раньше говорил. То есть я сначала болел за Московское Торпедо, потом за Киевское Динамо. Ну, а теперь я болею, естественно, за Соединенные Штаты и Англию, как обычно. То есть, так же, как и вы. По поводу, судейства, по поводу чемпионата, да? Значит, я считаю, я категорически с вами, Алексей, не согласен по поводу того, что судьи из азиатских стран или от каких угодно стран, да, африканских, скажем, чем-то отличаются в эрудиции от судей европейских. Почему? Да потому что, смотрите, вы сами сказали, что узбекские шахматисты прекрасно играют, узбекские математики прекрасно считают.
1: Я вам скажу, я не имею в виду их эрудицию, я имею в виду международный опыт, потому что одно дело проводить чемпионат Японии, там, я не знаю, Катара, там еще чего-то, а другое дело проводить Лигу чемпионов Европы, это совершенно разные турниры, дело не в эрудиции, может быть, у них у всех IQ, я не знаю, там 160, я понятия не имею, у них нет необходимого, на мой взгляд, опыта для проведения международных соревнований. Я так считаю. Вы не согласны? Ну, окей. Пожалуйста. Добрый день. Я вас слушаю, Роман. Добрый день.
3: Добрый день, Алексей. Вчера играла Марокко и Канада. Значит, одна команда играла в белых футболках, другая команда играла в черных футболках. Но глядя на телеэкран, совсем непонятно было, кто играет в белых, а кто играет в черных. И такие ляпсусы в футболе довольно часто встречаются. Там, по-моему, там какой-то кретин, который те надписи должен вычеркивать, он этим занимается.
1: Окей, значит, то, что Марокко играло в своей традиционной форме, они не играют в светло-зеленый. Но почему Канада играла в черной форме? Но для меня это абсолютный абсурд. Я не знаю, так сказать, еще. У меня нет никаких объяснений. Когда эти две команды вышли, вышла Канада в черной форме. Ну, я пожимал плечами, с какой стати Канада в черной форме. Не знаю, так сказать. Сидят болельщики на трибунах, все в красном. Канадские болельщики. Ну, и выходите в красной футболке. Я не знаю, так сказать. Спасибо за разговор. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Алексей. Я только включился в вашу программу, потому что без вашей программы у меня воскресенье – это не воскресенье. Это комплимент вам. Да, но честно вам сказать, я понимаю, что на сегодняшний день электроника очень много значений имеет в спорте. И в футбольных мячах. Вы знаете, что там зашит такой электронный девайс, то есть чип, по которому траектория и вся эта история, она показывается на компьютере. Но то, что судьи сделали в матче Португалия и Босния, я еще такого адреналина в своей жизни, я имел, когда по хоккею,

0: по другим делам, по баскетболу. Но на последних секундах матча, когда Босния сравняла счет, вы видели этот матч, правильно?
1: Это играла...
0: Португалия и Босния, да, когда
1: Португалия вчера играла с... Да, все правильно, да.
0: Сравнялись. Португалия и Босния, да. И они сравнивают, я сначала не поверил своим глазам, что действительно такое может быть, особенно в футболе. Но когда они пошли, судьи, и смотрели это на компьютере, и они неправильно все равно результат дали, потому что мяч коснулся защитника. Защитника Португалии. После этого мяч попал к нападающему Боснии. И они забили 2-2. И все это подтвердили. Что происходит вообще? Или они хотят, чтобы Рональдо прошел дальше? Но это же неправильно. Они забрали в наглую игру у Боснии. Правильно или нет?
1: Конечно. Абсолютно. Вне всякого сомнения. Вы знаете, я должен сказать, что я читаю в основном, мне интересно английские, что пишут английские обозреватели. Общее мнение, что они пишут, что такого провального турнира по судейству до сих
0: пор...
1: судейства не было. Это безобразие было.
0: Это безобразие. В чемпионатах мира такого момента я не помню, когда в дополнительном времени 2-1, и команда сравнивает на последних секундах, еще особенно в футболе, это же не хоккей. Вы же сами понимаете, что это за игра. Это разные игры. И они забирают в наглую у ребят. Но это кошмар.
1: Я с вами, может быть, не 100%, но на 90% согласен, что они просто хотят, чтобы команда, в которой играет Роналдо, чтобы она продвинулась вперед. То есть, есть, наверное, другие объяснения, но это то, что это безобразие полное. Полное безобразие. Да, я с вами. Судейство кошмарное.
0: Теперь ваше профессиональное мнение. По тем командам, которые остались еще в турнире. Ну, Норвегия прошла, это вы знаете, только что выиграла у Бразилии 2-1. Окей. Кто ваш фаворит?
1: Ну, Франция, безусловно.
0: Вот я тоже самое хотел сказать. Франция, вы знаете, вот последние несколько игр, как они разыгрывают комбинации, мне кажется, что это хоккей, а не футбол.
1: Да, потому что вчера, когда они играли с этой командой, так сказать, из Южной
0: Америки... Айвори Кост.
1: Не Айвори Кост, это я имею в виду, Франция вчера играла с Парагваем, то эти парагвайцы просто хамили по полному с самого начала. Но я не думаю, следующий матч Франции играет с Марокко, кстати, эти оба...
0: Марокко очень серьезная команда, очень мне нравится.
1: Марокко, во-первых, очень хорошая команда, потом Марокко – это страна с французскими связями, поэтому нет, завтра такой игры, в следующей игре такой не будет. Такого безобразия, которого было в матче Франция и в недавнем матче, такого просто не будет. Окей, большое спасибо за участие в передаче.
0: Всего
1: большое
0: хорошего.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Всего хорошего. Добрый день, я вас слушаю. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Алексей. Добрый. Это была игра Португалия-Хорватия, когда и хорватам действительно, не Босния, Хорватия, и им действительно должны были дать хотя бы уйти в овертайм, потому что гол должен был засчитан. Но у меня другой вопрос. Они же добавили, в этом году больше команд и все. И вот посмотрите, Капо Верде. Я думаю, они попали именно вот в эту вот линейку, что добавленных команд. Но как они играли? Ну, просто, понимаете, я болел за них, я честно скажу. Хотя я понимаю, что лучше смотреть в Аргентину в финале, чем где-то Капо Верде или что. Но получилось, как получилось, но насколько достойная команда. И как они без паники, без всего, и как они из защиты выходили, и все. А вратарь вообще электрик какой-то вроде как был на заводе работал. И что. Вот непонятно, понимаете, как они или тренера нашли такого, или вообще. Ну, а судейство безобразное, конечно. И дай бог Англии сегодня, но будет очень сложно. И что показывает этот чемпионат, на мой взгляд, ваше мнение тоже. Ну, нету слабых команд. Ну, практически нет. Понимаете, но вот каждый может выиграть. Или топ-команды расслаблены, как бы не готовятся к матчам, хотя это чемпионат мира. Я не понимаю, что происходит. Понимаете, даже вот еще 2 года назад, нельзя было предсказать, что Норвегия выиграет у Бразилии. Ну, в официальном матче. В френдлис там понятно, но в официальном, вот на таком уровне. Ну, если они Рафиньо держат на скамейке запасных, понимаете, Барселона игрока, и Норвегия выигрывает, ну как-то.
1: Окей, да, интересный чемпионат с безобразным судейством. Скажем так, большое спасибо за участие в передаче. Большое спасибо. У нас на проводе Игорь. Я вас слушаю.
3: Да, здравствуйте, Алексей Георгиевич. Просто получилось, первый раз что-то не так, соединилось. Я полностью с вами согласен. Судейство безобразно. Особенно вчерашний матч Парагвай и Франция. Они просто наглели. Они не только Парагвай, они ударяли Мабе несколько раз просто кулаком по лицу. Я понимаю, ногами там еще подкат или нечетко, или что, ударяешь ногой, ударяют ногой. Но когда просто рукой били по лицу ему, а он поднимался и смеялся им в лицо.
1: И смеялся, да.
3: Они еще больше злились от этого. А в конце, когда закончил уже финал, был все. Вы видели, что было? Они вступили Мабе и этого рефери и не давали пройти. Вы видели, что это было? Это вообще наглость, хамство. Я такого хамства, я не знаю. Это судейство вчера было просто... Я бы этого... не знаю, Миша этого поддерживает, этого рефери вчерашнего. Я бы его просто бы это дисквалифицировал бы навсегда, чтобы он даже не подходил к футбольному полю со свистком. Вот. А я еще один момент вот насчет этого игрока сборной Соединенных Штатов. Все-таки я так и не особо заметил, как ему показали красную карточку, за что его удалили. Вот. Он там вроде не специально ударил, как-то получилось так. Прокомментируйте, пожалуйста, еще раз, если можно.
1: Значит, все дело в том, что этот момент нам показали бесчисленное число раз. Шла борьба за мяч, борьба за мяч. И в борьбе за мяч, да, он ударил этого человека, ударил, скажем так. Но это желтая карточка. Красное картье дается, когда, абсолютно совершенно ясно, что игрок играет не в мяч, а в ногу, грубит. Вот за это дается красное картье. Поэтому уже сам факт, что игрок получил красную карточку, за что? Ни в чем. Причем, вы знаете, это есть и в английском чемпионате, во всех чемпионатах. Есть игроки, на которых судьи обращают особое внимание, потому что эти игроки, скажем так, любят играть не просто плотно, не просто, не просто грубо, а с преувеличением грубости. И такие игроки находятся на специальном, на судейском радаре, и если они играют так же, то их желтая карточка, а слишком, то красная. Это все. Но этот человек, вагон, который играет в Монако, он совершенно идеальный футболист. Он может, как и любой другой футболист, в борьбе за мяч ударить может. Но он не хам. Поэтому тот факт, что он был удален с поля, это судья, по-моему, был бразильский судья. Опять-таки бразильский судья. Бразильский судья – это не европейский судья. Опять-таки, то, что сказал Миша. Бывают ли хорошие судьи, классные судьи с других континентов? Да, бывают. Но это единицы. Потому что судья без опыта европейских турниров, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Бундеслиги, эти судьи не имеют, с моей точки зрения, достаточного международного опыта, чтобы судить чемпионаты мира. Окей. Это мое мнение. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Да, добрый вечер, Алексей, спасибо, что взяли. Все наши ребята армии обороны Израиля живы-здоровы одной фразой. Я хочу сказать вам, что был чемпионат Европы по волейболу, и впервые в истории государства Израиль, израильская команда заняла 3-е место в полуфинале. Они бились с чехами, по-моему, упорнейший матч, но проиграли, не выдержали. А матч за 3-е место они играли с командой Франции, но там была не Франция, там была как колониальная Европа вся, сборная мира. Но они победили, и, в общем, их буквально растерзали, эту Францию. Так что бронза у команды Израиля в волейбол впервые в истории до 22 лет играли в Португалии. Зрителей не было, были только родственники и секьюрити. И хочу сказать, конечно, судейство отвратительное. Очень понравился мне вратарь Орландо Хиль. Просто молодец. Не похож ни на кого. Спасибо.
1: Окей. У меня на проводе снова Миша. Снова Миша на проводе.
5: Алексей Георгиевич.
1: Добрый вечер.
5: Человек сказал, что я оправдываю эту судью. Во-первых, я вспомнил про судью, который уже не судит несколько лет. Равшана Ерматова, который судил в 10-м, 14-м и 18-м году 3 чемпионата мира, является рекордсменом по судейству. И кроме того, я сказал, что эти судьи, и он тоже в числе Ерматов, судят Олимпийские игры, судят и команды, которые играют в Японии или там в Узбекистане и Объединенных Арабских Эмиратов, и африканские, они не хуже европейских, у них есть опыт, но есть класс игры, класс судейства и квалификация. И еще немножко страх перед футболистами. Так что не надо мне приписывать этот человек, что я за вчерашнего судью, он вообще слабый, боялся трогать их, карточками закидывать. Ну вот такой. Надо справедливо звонить на радио, если слушаешь человека. Спасибо, до свидания.
1: Окей. Окей. Ну, дамы и господа, мое время подходит к концу. У меня есть еще звонки. Кто-то здесь. Добрый вечер. Вы на проводе.
6: Добрый вечер. Спасибо за интересную передачу. Вы знаете, мне кажется, вот это VR, который они смотрят, вот когда гол забили хорваты, там получилось, что он действительно был вне игры, но удар был, когда происходил, он зацепил игрока французов, и, по сути дела, получился не вне игры, потому что удар был от защитника. Коснулась защитника, а потом попала к этому игроку. А когда смотрят VAR, они смотрят на момент удара, где был игрок. Поэтому они не засчитали. Но действительно, там было, не было вне игры, это мое мнение. Вот. А по поводу вчерашней игры, когда играла Коп-Верде, там получилась совсем другая ситуация. Команда очень хорошая. Я просто удивляюсь, как такой маленький остров, который там 500 тысяч населения, они, по сути дела, смогли держать Месси, по сути дела, все эти игры. Они боялись забрать Месси с игры, потому что без Месси команда бы разрушилась. Вот. И Месси выдержал вот этих все 90 минут плюс дополнительное время. И так же самое смотришь, как сегодня играли бразильцы. Они выпустили его только вот этого лучшего игрока в последние 30 минут. Они даже его никогда не выпускали на всю игру, понимаете? Вот эта вся ситуация. Но Копа Верде удивила всех. И с другой стороны, меня очень удивила не только эта команда, а все африканские команды. Они очень подравнялись. Они, по сути, к европейскому футболу. Я думаю, что испанцы, скорее всего, будут в финале. Это мое мнение. Может быть, я не прав, но, наверное, будет испанцы играть с аргентинцами. Вот. А вопрос у меня к вам такой. Вы что-то говорили по поводу того, что вот вернули, они сняли с него красную карточку, вот этого игрока, который американец.
1: Ну, конечно, парень, да. Я с этого начал передачу всю. Теперь, а то, что они поставили Неймара в самом конце матча, 30 минут оставалось, во-первых, Неймар был травмирован, и вообще был вопрос его участия в сборной Бразилии. И я думаю, Анчелотти, тренер сборной Бразилии, он бы не включил Неймара в состав сборной, потому что Неймар, дело не в возрасте абсолютно, то, что он в последние годы с трудом от травм отправляется. А дело в том, что на Анчелотти было просто, я так понимаю, оказано давление со стороны бразильских болельщиков, но он поэтому включил Неймара. Более того, то, что он его включил уже на последние 30 минут, насколько я понимаю, изменить уже было сложно после того, как они пропустили два гола, кто бы там ни был на поле, но они забили в добавленное время один гол. Дамы и господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра, ну и ровно через час мы будем сидеть с вами у телевизоров и смотреть трансляцию из Мехико-Сити. Мексика играет с Аргентиной. Всего хорошего, дамы и господа. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Еще раз с днем благодарения. И будьте здоровы.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
10: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
11: Дэвидсон Радио. Радио.
12: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
13: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
15: Дорогие друзья, во-первых, всех рад приветствовать. Всем хорошей недели. В эфире программа «Быть евреем». У микрофона Равин Бенцион Ласкин. Всех поздравляю с Днем независимости Америки. 250 лет. Хочу пожелать, чтобы, так как было всегда, Америка была символом. Говорится, там, где относится хорошо к евреям, там идет подъем. И так история показывает, и так Америка всегда показывала. Мы молимся, чтобы та свобода и то уважение, что всегда получали тут евреи, так продолжалось. Несмотря на ту тьму, которую мы проходим, чтобы мы всегда были горды и были свободны, свободными евреями, свободной Америке, это не менее важно, а чтобы мы это не забывали с вами. Что пока мы уважаем себя, нас другие будут тоже всегда уважать. Так что Америке процветание, и чтобы никогда не забывали о своем призвании и своем голосе, а чтобы вся тьма исчезла. А знаете, когда тьма очень сильно появляется, особенно в Нью-Йорке, это нам сигнал, что значит, нам нужно усилить больше света. Мы это с вами не забывали. Так что наша сегодняшняя тема будет с Божьей помощью разделена на две части. Первая часть мы поговорим о недельной главе Матот Масей. 42 стоянки еврейского народа как путеводитель к жизни человека. Очень интересное тело. А вторая часть уже мы поговорим сегодня, возвратимся к ДНК творению мира, язык иврита. Сегодня будет отрывок из моего ульпана, каббалистического ульпана иврита, где мы не просто учим, как читать, но мы учимся понимать значение каждой буквы, каждую цифру, каждую форму. Это ДНК творения. И как настоящий ДНК, когда соединяешь пару клеток, то происходит новое творение. Каждое слово с одной буквы измененное, что оно означает, один корень слова, через него можно решать проблему жизни. Мы не просто учимся читать иврит, не просто понимать буквы. Учимся читать, учимся понимать значение вещей в этой жизни, понимая ДНК творения. Это уникальный курс, который я веду его 9 недель. Мы уже на 4 неделе, но люди могут присоединиться, чтобы можно получить записи наших предыдущих занятий. Мы всего лишь только на букве Далет. Настолько глубоко у нас буква Алиф было целое занятие. Но я сегодня даю вам, во второй половине будет небольшой отрывок из этого ульпана. И напоминаю, что все, кто хочет записаться на наши занятия, и в понедельник, у нас завтра в 8 вечера будет большая лекция из курса «Язык символов», как менять свое подсознание. и на курс каббалистический ульпан иврита. Запись по телефону 347-228-1532. Также многие мне уже звонили. Рэбе, что с Шабатоном? International Russian Jewish Шабатон, который происходит каждый год и собирает больше 1200 человек. Что я рад объявить, что с Божьей помощью в 27 году, 26 по 28 марта, Save the Date, уже так рано, состоится крупнейший русскоязычный Шабатон для всей Америки. И собирается еврейская община вместе отметить свое еврейство, свои корни, с лучшими лекторами со всего мира, выступающими, концерты, программы для детей, для неженатых. Вся информация будет на сайте russianshabbaton.com попозже. Так что save the date, 26 по 28 марта, International Russian Jewish Shabbaton. А сейчас давайте начнем нашу первую тему о 42 стоянках еврейского народа как путеводитель к нашей жизни.
9: В недельной главе Тори, недельная глава Масэй, там рассказывается о 42 остановок, стоянок еврейского народа. Скажите мне, пожалуйста, зачем так важно до захода в страну Израиль повторить все эти же места, все эти же названия? Многие мудрецы объясняют, что это кажется ненужным, когда мы знаем с вами, что каждое слово в Торе, каждая буква в Торе, она вечная, она имеет свой урок для жизни. Для чего нужно в таких деталях рассказывать, казалось бы, лишние, все эти места? Кстати, географически этих мест уже большинство их нету. Что нам помогает в жизни? Зачем нужно это все знать о каждом месте? Сколько времени там стояли? Что там происходило? И как они назывались? И целая недельная глава этому посвящена. Для чего? Какой урок? Тора же это Гораа, путеводитель. Где тут инструкция? Где тут вечные слова? И объясняет великий Бааль Шем Тов потрясающее объяснение. Он говорит следующую вещь. Он говорит, в каждом, каждый человек, у каждого из нас есть 42 стоянки в его жизни. Точно так же, как у еврейского народа, которые они вышли из Египта, Мицраим, Египет, а Египет – это Мицраим от слова Мицар, узкое место. Они вышли из этого узкого места и дошли, 42-я установка, это была страна Израиль. От Египта до страны Израиля 42 стоянки по дороге, и по дороге это пустыня, в которой есть большая жажда к воде, в которой есть скорпионы и змеи опасные. И это объясняет Бааль Шем Тов, это жизнь человека. Мы рождаемся, мы выходим из чрева матери, из узкого места, и обетованная земля – это грядущий мир. И между моментом нашего рождения и моментом грядущей жизни райского сада, между ними есть 42 стоянки, очень непростые. И вот эти стоянки у каждого из нас. И когда мы с вами читаем о 42 стоянок еврейского народа в пустыне, мы читаем с вами о стоянках, которые происходят в жизни каждого человека. Каждого из нас эти стоянки происходят. Но если так, задается самый первый вопрос, если у каждого из нас уже записаны заранее, какие будут стоянки? И многие из этих стоянок были негативные, были проблематичные. Там были такие места, как Кивот Атава. Это было место, где еврейский народ требовал мяса. И в конце концов многие погибли. Это была названа эта стоянка Кивот Могила Страсти. Или была у нас стоянка, где произошел грех Золотого Тельца. То получается, что у каждого из нас предначертано, что будет, какие будут испытания и какой будет результат. А где свобода выбора? Это первый вопрос. И вы знаете, ответ на этот вопрос, он следующий. Всевышний дает каждому из нас потенциал. То есть есть 42 испытания, которые каждый человек должен пройти в этой жизни. Но что произойдет в этих испытаниях? Как мы себя поведем в этих моментах? Это от нас зависит. Я дам вам пример. Вот это же место, которое я упомянул, называется Кивот Хатаава. Это могилы страстей, низких, низменных желаний человека. Тот момент, когда люди, несмотря на то, что мы имели ману небесную и все так далее, мы начали требовать мяса, нам всего не хватало. И в конце концов это привело нас к чему? Это привело нас к смерти, к тому, что люди погибли, и эти страсти их похоронили. И они стали рабами своего желудка, рабами своих низменных желаний. Но есть также такой момент. В жизни каждого человека будет момент, когда он, у него будет это испытание низменных желаний. Когда он должен будет решать в этой жизни, кто за кем пойдет. Он идет за желудком, или наоборот же, ему дается в этой жизни контролировать себя. Мы знаем с вами, что цифра материи в иудаизме – это цифра шестерка. Любая вещь, любой предмет, он имеет число. Но также объясняет нам Тора, что у нас Магендовит. Магендовит – это семерка. То есть из этих же шесть сторон, это же материя, шестерка. Шесть – это цифра лжи по Каббале. Но семь – это в Магендовиде шесть концов, но есть точка седьмая, есть центр. Взять материю и осветить ее. День субботний. Шесть недель ты работаешь, но седьмой день – это суббота, ты себя освещаешь. То есть наша задача, кто кого похоронит. Есть место, у каждого человека будет момент в этой жизни, когда у него будут низменные страсти. И там будет вопрос, кто кого похоронит. Или ты можешь похоронить свои низменные страсти, или они тебя похоронят. Выбор твой, испытаний будет. Это один момент. Другая остановка, мы вам, например, Золотой Телец. Золотой Телец – это был один из самых низких моментов еврейского народа. Когда после дарования Торы не прошло еще 40 дней, как еврейский народ пошел за своими глазами, им не хватало физического лидера. И они ошиблись, они знали, что Моисей должен спуститься с горы Синай через 40 дней. На 6 часов они ошиблись. Все, их ошибка была всего лишь на 6 часов. За эти 6 часов они успели сделать Золотого Тельца. Сатана им показал, как будто Моисей погиб, как будто Моисей умер. Они пошли за глазами, поверили, сделали слишком быстрое решение. И главное, они поставили материю над собою. Они возвысили материю. Для них была связь с Богом только через что-то материальное. В тот момент в нашей жизни, когда мы берем любую материю, и мы ставим ее, возвышаем ее над собою, у нас происходит момент Золотого Тельца. Момент, когда человек говорит, у меня 7 недель, 24 часа, я буду работать, работать, работать, чтобы деньги делать. Это момент, когда он ставит деньги над собой. Да, нам всем нужны деньги, все находятся в легких моментах этой жизни. Но есть момент, когда что ради чего? Ты живешь ради денег или деньги тут ради тебя? И если у человека нет границ, нет субботы, нет святости, то в этот момент он становится рабом этого Золотого Тельца. Это может быть спортивная команда, это может быть многие вещи, когда мы становимся фанатами чего-то, чего выше, чем мы сами. Это момент идолопоклонства. Это момент Золотого Тельца. Был самый злодейский царь еврейского народа. Такой его звали его Иеровоам бен Неват. Иеровоам бен Неват, он построил Золотой Телец. Иеровоам бен Неват, это было во время того момента, было государство Израиль, где находился Иеровоам бен Неват, и там было 10 колен, но у них не было храма. А царство Иудеи было 2,5 колена всего лишь. Иерусалим был на территории Иудеи. Иеровоам бен Неват одолим был страхами. Он был очень высокий человек. Он изучал Тору с учителем пророка Илияу Анави. Он мог давать 103 объяснения на любой момент в Торе. А цифра 103 – это числовое значение слова «эгель» – «телец». Он был очень высоких корней человек, но при этом он был одолим страхом, что если еврейский народ на праздники, когда они пойдут в Иерусалим, в храм государства Иудеи, они уйдут туда и бросят его. И от этого страха он создает Золотого Тельца, чтобы они не пошли туда. И он разрушает Израиль и приводит к разрушению Израиля и к тому, что все 10 колен, которые жили в стране Израиль, они потеряны сегодня. Сегодня еврейский народ, по большому счету, это 2,5 колена всего лишь навсего. Это колено Иуда, Бениамин и половина колена Леви. И все это разрушение было почему? Потому что Иеровоам бен Неват не имел в свой момент Золотого Тельца, в момент, когда он пошел за страхом и разрушил всю страну. Другими словами, эти 42 стоянок, которые описывает Тора, это 42 испытания, 42 этапа, пункты в жизни каждого человека даны, но как мы подействуем, это зависит от кого? Зависит от самого человека. Что там произойдет, зависит только от нас. И это очень важный момент для нашего с вами понимания. Это первый момент. Но есть еще второй вопрос. Еще объяснение этих 42 стоянок, которые описывает Бальшемтов. Когда остановился еврейский народ до захода в страну Израиль, только тогда они смотрели посмотреть назад, обратно. Только тогда ты понимаешь многие стоянки, только когда ты понимаешь многие испытания, ты в момент испытания, в момент падения, в момент проблемы, ты никогда не смог бы его понять. Это тоже очень важный урок для нас всех. Понимаете, я помню, есть такая притча о отце, кто имел 4 сыновей. И он боялся, что они делают решение слишком быстро. И он решил в этот момент что сделать? Он решил послать каждого из них посмотреть на дерево. Но одного он послал в осени, другого послал его зимой, третьего послал его весной, четвертого летом. Они возвращаются все обратно к отцу. И когда они все вместе возвращаются, каждый рассказывает совершенно другую историю. Один говорит: папа, я видел страшные дерева, согнутые, сломанные, голые. Другой сказал: я видел цветущие дерева с цветами, с прекрасным ароматом. Третий говорит: я видел сочные дерева с фруктами, с плодами. Четвертый говорит: я видел дерево такое с зелеными листьями. Каждый из них говорит: мы видели совершенно другие деревья. Говорит: нет, вы видели одно и то же дерево, но вы видели разные сезоны этого дерева. Никогда не давайте сезонам вашей жизни определять вашу жизнь. Никогда не давайте сезону определенному определить человека. У каждого из нас есть моменты зимы, когда все холодно, когда все голо, когда все темно, когда не видно света. Но как писали Вальский Рэбе одному еврею, кто писал ему о финансовом тяжелом ситуации, писал ему Рэбе, что для того, чтобы произошел расцвет, должна быть зима, должна быть спячка. Любое падение ради подъема. Часть процесса пройти эту зиму, пройти эту спячку, чтобы потенциал появился, чтобы расцвело наше дерево, чтобы расцвели наш потенциал и раскрылся во всех его красе. Не давайте зиме вашей жизни, даже если вы проходите через тяжелый момент, проходите через трудный момент вашей жизни, не давайте этому определять вашу жизнь. Из-за этого только тогда, в тот момент, когда вы дойдете к концу этого путешествия через эту тяжелую пустыню, заполненную скорпионами, змеями ядовитыми, где душа жаждет к воде, к Торе, к святости, к духовности, вы сможете понять, что очень многие моменты, очень многие проблемы, для чего Бог это дал. Когда Моисей стоит перед Всевышним и говорит ему: покажи мне твое лицо, покажи мне твою славу, говорит: Всевышний, ты можешь меня увидеть только сзади. Только ретроспективно ты можешь понять, что происходит в этой жизни. Как сказал великий Рэбе, у которого семья погибла в Холокосте, спросили его: Рэбе, у вас нет вопросов к Богу? Он сказал: у меня очень много вопросов к Богу. Но я предпочитаю задать эти вопросы Всевышнему. Я уверен, что когда я буду на небе, Бог мне ответит на каждый вопрос. Поднимет меня в райский сад и ответит мне на каждый вопрос. Но пока что, говорит этот еврей, предпочитаю остаться тут в этом мире с вопросами, чем там на небе с ответами. Мы видим только маленькую частицу, где миллион частей, где система реинкарнации. Очень многие вещи запутаны в этом. И иногда надо пройти много лет, чтобы понять, что произошло раньше. И только в тот момент, когда еврейский народ находился уже перед заходом в страну Израиль, они могли пересчитать все 42 стоянки и понять смысл, и понять их суть. Как говорил Стив Джобс, что когда ты смотришь вперед, ты не можешь соединить точки. Когда ты смотришь назад, тогда ты можешь эти точки соединить. И это еще один важный урок этих 42 стоянок. Но есть третий урок. Он революционный урок. Это урок о том, что в этой жизни, когда ты смотришь на эти стоянки, и неважно, на какой стоянке ты сейчас находишься, в каком ты моменте, в каком ты этапе, тебе дается сила, тебе дается энергия переписать эти стоянки. Это революционный момент, который есть только в иудаизме. Ни в одной религии мы его не нашли. В Торе написано такие слова, в Талмуде приводится. «Здонот на асулок исхует». В момент, что человек делает раскаяние в его жизни, он согрешал, он падал, он выбирал не то, что он должен был выбирать в этой жизни. Но вот происходит момент переломки, момент, когда он себя меняет, он себя ломает. И в этот момент, когда он себя ломает, все его грехи, все его негативные стоянки в этот момент переписываются и становятся заслугами, становятся заповедями. Это очень непонятный момент. Только в иудаизме есть возможность человеку ретроактивно переписать свою жизнь. А как это сделать? И на чем основан этот принцип, непонятно. Одна из моих самых любимых историй о великом рабе Ицхаке из Бердичеве. Рабе Ицхак из Бердичева видел в любом человеке что-то хорошее, что-то светлое, несмотря на его состояние, несмотря на его грехи. И вот однажды, это был Йом-Кипур, самый святой день еврейского народа. Именно в этот день, именно в этот момент стоит еврей с колбасой, со свининой в одной руке. В другой руке у него сигарета. Он курит и ест некошерную еду перед синагогой в самый святой день, когда все евреи постятся в этот день. Евреи видят это зрелище. Они его проклинают. Они его критикуют. Они на него кричат. Но вот подходит великий Рабби Лев Ицхак из Бердичева. И когда он видит это зрелище, он говорит: «А, какой еврей! Ему, Рэбе, вы что-то подсияли? Вам что-то надо?» «Нет, я просто хочу тебе сказать, как я тебе завидую». «Рэбе, вы мне завидуете? Может, хотите попробовать?» Говорит ему Рэбе: «Нет, ты не понимаешь меня». В Торе нашей приводится, что если еврей делает раскаяние, себя меняет, то не просто Бог начинает им новую страницу, но все его прошлое, все его грехи, все его оплошности превращаются в заслуги. И ты понимаешь, говорит ему Лицхак из Бердичева, Бог нам дал 613 заповедей. У меня есть только 613, у меня больше их нету. Но у тебя, если все твои грехи станут заслугами, тогда сколько у тебя будет заслуг в этой жизни? У меня столько никогда не будет. Сказал им этот еврей Рэбе: «Приходите в следующий год, у вас будет намного больше причин мне завидовать». Но действительно слова Лицхака из Бердичева дотронули его сердце, он сделал раскаяние. В чем действительно смысл этих слов? Как мы можем ретроактивно изменить свою жизнь? Понимаете, это основывается на очень простой идее. Давайте возьмем, что человек 300 суббот в своей жизни никогда не соблюдал. И вот в один момент он начинает соблюдать субботу. 301-я суббота, первая суббота его жизни, когда он соблюдает субботу. Он привык ехать на машине в эту субботу. Он привык смотреть там компьютер и телефон. Он привык нарушать, он не привык ходить в синагогу, не привык все это отключаться от всего, ему это тяжело. Он должен ломать себя, ломать свои привычки, идти против своего окружения, которые не привыкли его таким образом видеть. Очень много ломок, очень много революций, очень много изменений должны происходить в такой момент. Но объясняет в этот момент Тора, что в тот момент, что он себя ломает, в тот момент, что он впервые исполнил эту 301-ю субботу своей жизни, все эти 300 разбитых суббот его жизни становятся теми ступенями, которые привели его к этому моменту. Они больше не считаются падениями, а считаются именно теми ступенями, теми моментами, кто его построили, кто сделал его именно тем человеком, сегодня соблюдает субботу. Из-за этого в эту секунду, что он смог полностью себя изменить, полностью соблюдать, все. С этой секунды это уже больше не падение, это больше не грехи, это его заслуги, это те ступени, кто его привели. И вот это то, что объясняет Бааль Шем Тов три великих урока от идеи того, что есть 42 стоянки у каждого человека. Эти стоянки твоей жизни, ты можешь понять их иногда только на 40-й стоянке, только в конце этого пути. И всегда не ожидая в эту секунду понять, ты должен знать и верить, что любое падение ради подъема, что любой момент, когда Бог тебе дает, это только ради тебя. Даже если сейчас в эту секунду ты не понимаешь, ты не осознаешь, но у тебя есть эта уверенность. И в конце пути тебе обещано, ты это поймешь, ты сможешь посмотреть обратно и реактивно все понять. Это номер один. Номер два. Каждое испытание, оно записано. Но что произойдет, только твоя свобода выбора. Будет ли это место где-то могилы, место, где ты похоронишь твои низкие низменные желания, или, не дай-то Бог, это место, где низменные желания тебя похоронят, от тебя зависит. Бог всегда дает тебе эту возможность, эту свободу выбора. От тебя зависит. Ничего никогда не начертано заранее. Есть испытание, дано заранее. Что ты сделаешь, от тебя зависит. И третий момент. Даже если ты ошибся, даже если ты сделал неправильный выбор, но пока ты в этом пути, ты можешь исправить. Говорит Рабби Нахман из Браслава, «Коль ода нер долек», пока свеча горит, «эфшар летакен», можно исправить. Пока наша душа в теле, все еще возможно. Пока мы не дошли до обетованной земли, до грядущего мира, пока мы еще тут, в момент, что мы себя трансформируем, в момент, что мы себя меняем, в эту секунду все меняется. Все наше прошлое, все наши грехи становятся заслугами. Теми ступенями, которые тебя привели к этому моменту. Мы можем поменять не только свое будущее, не только свое настоящее, но в иудаизме дается человеку уникальная возможность изменить свое прошлое, его переписать. Как сказал великий Рабби Исраэль из Ружина, когда он женил своего ребенка с одним из великих рэбе, сейчас не помню его фамилию, и они встречаются, и говорит ему первый: «Расскажи мне о твоей семье. Моя семья, мой прадедушка Магид из Мизрича, мой отец это был рэбе Авраам Амалах, ангел Авраам, мой дядя был рэбе Нохум из Чернобыля. А какие раввины вашей семьи? Откуда ваша семья происходит родом?» Говорит рэбе Исраэль из Ружина: «Мои родители умерли, когда мне было 10 лет. Моя семья меня отдали расти у простого портного. Но этот портной простой дал мне урок в жизни. И он меня научил одну вещь. Он меня научил тому, что он сказал мне такие слова: "Алте захен дафмен фарихтен, унае дафмен ништ калемахен". Алте захен — старые вещи, ты должен их исправлять. А новые старайся не поучить». И это мой девиз. Сказал ему тогда, в этот момент, сказал ему Рэбе из Риммонова, это был второй Мехутен: такая семья нам подходит. В этом суть нашей жизни. Всегда стараться нашим изменением сейчас, изменяя себя сейчас, исправлять старое, и при этом стараться всегда в будущее не портить. И никогда не давайте в этой жизни, сезону, зиме, трудностям в этой жизни определять вашу жизнь. По одной зиме нельзя ее определять. Даже мы сейчас находимся в трудном моменте. Сейчас нелегкие времена проходят, думаю, что у всех тем или иным образом. Это нелегкие времена. Многие люди могут подать в депрессию, подать в уныние. Не давайте зиме в вашей жизни определять все сезоны вашей жизни. Да, есть моменты зимы. Они даны для изменения, для спячки, для трансформации, собрать силы, чтобы пришла великая весна, а потом еще яркое лето. Без зимы этого не произойдет. И это одна из идей, которая раскрывает нам великий Бааль Шем Тов. В недельной главе то, кто, казалось, нам описывает какие-то древние места, которые уже не существуют, 42 стоянки. Для чего нам это надо? Ну вот вы видите, сколько уроков. Мы дотронулись сегодня только до небольшой части. Мы можем получить в нашу жизнь от каждой стоянки, от каждого момента. Главное, как мы себя будем вести в каждой этих стоянок. Что мы будем делать? Как мы не будем давать этим сезонам трудностям определять, как мы, нас хватит обесело совланут терпения, дождаться, чтобы увидеть тот великий подъем, ради чего дано даже это падение. Так мы будем всегда стараться исправлять старое и стараться не портить новое. Вот такой урок из нашей недельной главы Торы, глава Матот Масей.
16: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
17: 718-635-3535.
18: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
19: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
20: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Дорогие друзья, сейчас мы переходим на нашу вторую тему сегодняшней программы, а это секреты и тайны языка иврит. Причем в этом отрывке, который вы сейчас услышите, мы даже не успеем до конца дотронуться до всех тайн, хотя бы объясним отличие этого языка от других языков и о Вавилонской башне, и многие другие тайны. И напоминаю, что все, кто заинтересован записаться на каббалистический ульпан иврита, который происходит 9 недель, этот ульпан происходит на Зуме каждая среда в 8 часов вечера по Нью-Йоркскому времени, или вы слушаете просто запись в удобное вам время. 9 занятий, и вы все занятия можете получить запись и пройти ее и самостоятельно, и с нами вместе по телефону 347-228-1532. А сейчас давайте начнем. В книге Таня говорится такая вещь. Всевышний не сотворил мир однажды в прошлом, но он постоянно, каждую секунду оживляет этот мир. И как он его оживляет? Своими словами. Теми самыми буквами и 10 речениями, которыми мир был создан. Как сказано, навеки, Господи, Слово Твое стоит в небесах. Слово Твое и сейчас стоит, и сейчас творит. И если бы эти буквы перестали произноситься хоть на миг, мир вернулся бы в полное ничто, как до творения. И это, кстати говоря, вот эта идея, что мир создается каждую секунду, и он каждую секунду создается каким образом? Тем, что Бог говорит именно ивритскими буквами, то есть любая вещь, давар, я не знаю, шульхан, стол, то есть через эти буквы создается сейчас стол каждую секунду, ежесекундно. Есть 10 изречений, что был создан мир, и они постоянно изречаются самим Творцом именно 22 буквами ивритского алфавита, и именно так создается этот мир постоянно, непрерывно. Окей? Это книга Тани. Сейчас давайте постараемся понять, как это понять с точки зрения науки. И тут с точки зрения науки одна из главных, я бы сказал бы, идей с квантовой физикой, так как мы с вами знаем, что Ньютон считал этот мир статичным, вот стоит твердый предмет, и он просто стоит, но сегодня наука уже говорит совершенно иначе. Возьмите любой предмет, любой атом, он почти весь этот атом пустота. 99.99999% это пустое пространство. Настолько, что говорит наука, если мы бы убрали все пустое пространство из всех атомов и соединили бы все бы вместе, только атомы, только эта материя. То есть поймите, если взять атом как футбольное поле, то та материя, которая не двигается, это одна песчинка. Все. Все остальное – это пустая материя. Если убрать всю эту пустоту из материи, говорит наука, то весь мир будет считанные метры, весь мир, вся Земля будет там десятки метров, не больше, даже меньше. То есть это на такой скорости эти электроны двигаются на миллиардной скорости, это как вентилятор, посмотрим на скорость миллион, как будто это стена. Но поистине это вибрирующая энергия постоянно, который непрерывно вибрируется и обновляется. И каждая частица, каждое мгновение она мерцает, доказывает наука. Она появляется и исчезает каждую секунду, доказано наукой. То есть это не статично, это мерцает. Но мы знаем, что за этой энергией, которая постоянно вибрируется, за этими электронами, что стоит за ними, за каждой частицей, что создает атом, что его создает, что создают эти электроны, откуда он приходит, за ними стоят эти 22 буквы. То есть Всевышний постоянно этими буквами эта вибрация идет, и она создает эти атомы, эти электроны, и таким образом сотворяется этот мир постоянно, ежесекундно. Из-за этого наши 22 буквы, которые мы будем изучать, это ДНК творения. Сейчас великий каббалист Рамак, Раби Моше Кардеверо, в своей книге «Пардес» пишет такие слова. Святой язык – это не язык по договору, то есть язык согласия, и не случайность, как все прочие языки. Это божественное изобретение, и более того, «халашон кадма лаулам» – язык предшествовал миру. Сначала был язык, как мы объяснили, и тогда с этими буквами был создан весь мир. Откуда мы это знаем? Сказано,

чистоты. Но Рамбан говорит еще глубже. Он свят, потому что на нем дана Тора, на нем говорили пророки, ими названы святые имена Всевышнего, и им сотворен весь мир. Кстати говоря, и объясняют мудрецы, что эти наши с вами еврейский алфавит, 22 буквы еврейского алфавита, ими сотворены весь мир, 12 знаков зодиака. То есть у нас 12 месяцев в году, 12 знаков зодиака. То есть каждый месяц есть буква, которая создала этот месяц. И, как правило, есть 7-8 слов, которые начинаются на эту букву, и они являются энергией всего этого месяца, людей, рожденных в этом знаке, их главные уроки в жизни, и это влияет на все. Все идет от одной буквы, и вся энергия месяца полностью. Сейчас это 12. А что остальные 10 букв? Тут есть два варианта, две версии в Кабале. Одна версия, два мнения. Говорит, что 10 планет, которые влияют на человечество. И тогда вот эти 10 букв, вот вам 10 планет, и каждая другая буква создала другую планету. Но второй вариант говорит, нет. Каждая буква создала 7 планет, что 7 самые близкие к человечеству, а еще 3 буквы, они создали 3 главные стихии. Буква Алиф – стихия воздуха, буква Мем – стихия воды, буква Шин – стихия огня. Спросите меня, где Земля? Я отвечу, что Земля по Кабале считается получающая, то есть у нее нет отдельной буквы. Но еще что интересно, что эти буквы также разделены, в общем, на 4 стихии. Все 22 буквы еврейского алфавита разделены на 4 стихии. Огонь, вода, земля и воздух. Отсюда очень важное осознание, что когда человек дает имя своему ребенку, и мы придем к теме именам, очень важное. Вот скажите мне, почему у меня два близнеца родились от тех же родителей, та же генетика, тот же знак зодиака, и мы знаем, что астрология влияет как? Сначала влияет месяц, когда ты родился. Вторая вещь, которая влияет, это время, когда ты родился. То есть вторая планета, которая влияет на тебя по времени. Третья – это день недели. И день недели одинаков, и время – 2 минуты разница. И знак, и родители, и генетика. Почему такая большая разница в характере человека? По все, по влиянию, по потенциалу, должен быть тот же характер, по идее. Еврейское имя. Вот еврейское имя по тем буквам вашего имени. А если у вас нет еврейского имени, то в любом случае, то имя, которое вы используете, имеет эти буквы. И эти буквы, которые разделены на 4 стихии, оно влияет на вашу душу, на ваш характер. И я видел, когда ко мне приходили близняшки, и у них была минута-две разницы, и был такой большой разница в характере. Причем я маме заранее говорила, она только говорила мне имена, еврейские имена детей. Я сказал, наверное, одна дочка у вас так, а другая так. Ой, Рэбе, как вы знаете, что вы видите? Я говорю, нет, я не вижу. Я просто знаю. Я знаю, что написано в Торе о каждой букве. Это все. То есть получается, что буквы меняют еще характер человека. Мы с вами видим, что буква меняет судьбу человека, и буква может менять характер человека. Моисей послал соглядатаев в страну Израиль, и он послал 12 соглядатаев, правильно? 10 из них согрешили и начали клеветать о земле Израиля и пугать народ, но двое остались верны Богу. Кто это были? Йошуа бин Нун, который был последователь Моисея, и Калеб бен Йефуне. Сейчас Йошуа, прямо перед тем, как он пошел, ему заменили имя. Добавили ему одну букву, точнее. Он был Хошеа, и вдруг он становится Йошуа. То есть буква Юд ему была добавлена. Почему ему добавили букву Юд? По какой причине? До путешествия в Израиль, почему так важно поменять ему букву? Добавить ему букву? Зачем? Потому что мы с вами это будем проходить. Когда будем проходить отдельно по буквам, вы увидите потрясающую вещь. Есть, что называется, женские буквы, есть мужские буквы. И буква «Хей» — это «Хей» — это женская буква имени Творца. «Юд» — это мужская буква имени Творца. Его первичная буква была «Хей», женская буква. Так что Моисей боялся, что он будет следовать другим людям, следовать соглядатаям и согрешить тоже. Будет ведомый. Из-за этого он добавил букву «Юд» в начале, чтобы он был ведущий, мужская буква, а не ведомый. Йошуа, а не Хошеа. Чтобы он был ведущий, а не ведомый. Кстати, а откуда эта буква «Юд» появилась? Тоже история. Раньше с вами, когда Авраама не было детей, и Бог ему говорит, у тебя родится сын, говорит ему, как

мне родится сын. Я же знаю по звездам, по астрологии, что у меня ребенка не может быть. Поэтому Всевышний, а как звали жену? Сарай. Вот эта буква Юд была в конце, мужская буква была в конце ее имени. И Всевышний, пока у нее мужская буква в конце имени, она не может родить. И в Торе написано, буква черно по белому, Бог изменил одну букву в ее имени, убрал букву Юд, добавил букву какую? Хей, женская буква имени Бога, и у нее родился ребенок. То есть мы видим по истории Сары, как меняется судьба человека, рождается ребенок, меняется блок по этой букве. И мы видим, что с историей Йошуа, как меняется его характер. То есть буквы имени меняют и характер, и судьбу. Но есть очень важный момент. Мы поговорим отдельно о именах, когда будет разговор о именах. Имя – это очень судьбоносная вещь. Но если человек не использует свое имя, он его не активизирует. Так что люди могут иметь еврейские имена. У меня была женщина в синагоге, долго-долго выбирала имя. В конце нашла Сара, Хая Сара Рохел. Красивый паровозик, очень красиво. Но все ее называли Наташа. То есть она никогда не активизировала. Это как взять кредит-карту, но не активизировать ее. Это очень важно иметь еврейские имя, использовать. И, кстати говоря, слово «шем», имя, это корень слова «нешама», душа. То есть, если взять слово «нешама», «нун шин мем хей», корень «шем». То есть, имя – это суть человека. Суть предмета, суть человека. Человек попал в облак, зовешь его по имени. То есть, имя – это суть, это корень души. Родители из-за этого, когда ко мне приходят родители, «Ребе, помогите нам выбрать имя еврейского ребенку», я говорю, смотрите, вы скажите мне, какие имена вам созвучны, я вам помогу выбрать из этих. Но я сам не приду с именем. Потому что у вас есть Святой Дух, у вас есть пророчество, что именно подходит вашему ребенку. Из-за этого в иудаизме есть очень много моментов с этим тоже связаны. Почему нам с вами так важно научиться читать именно на иврите? Вот это одна из наших главных целей с Божьей помощью. И тут я хочу вам почитать очень важный источник. Когда еврей молится на любом другом языке, он обязан понимать, что он говорит. Но на иврите, если я молюсь, я могу даже не понимать. Хотя я всегда очень советую всем понимать слова, которые вы читаете на иврите, понимать, что вы говорите. Очень важно. Потому что надо иметь связь с Богом, надо меняться во время молитвы. Молитва – это очень духовный, глубокий процесс, который его главная задача – менять себя. Мы увидим позже в курсе то же слово «млит палель» – молиться с приставкой «делать собою». То есть, в первую очередь, надо менять себя. Когда ты меняешься, то меняется твоя судьба. В Талмуде пишется, Раби Йоханан учит, когда человек просит о своих нуждах на арамейском языке, ангелы-служители не относят его молитву наверх. Потому что ангелы не понимают арамейский, они понимают только лашон хакоды, святой язык. Святой язык – это язык, который ангелы знают напрямую, потому что все было создано на этом языке. Так как это все было создано на этом языке, это тот язык, на который все мироздание понимает. Вся вибрация этим языком работает. Вот почему так важно уметь молиться на нем. И есть удивительная вещь, объясняет великий Хида. Спрашивают мудрецы, зачем вообще молиться вслух том? Ведь Всевышний знает мои мысли. Мои мысли сотворяют этот мир, создают. Мы партнеры Бога в творении. Мои близкие влияют. Почему так важно, и Аллаха говорит, ты обязан, чтобы твои губы постоянно двигались? А если они не двигаются? А если я просто думаю о Боге, медитирую, то что? И отвечает Хида. Потому что каждая буква святого языка – это свет свыше. И когда ты произносишь буквы ртом вслух, ты приводишь движение высшей силой и соединяешь корни букв. И в этот самый миг рождается новый свет в этом мире. Рождается ангел, рождается защита, рождается изобилие. Поэтому даже если человек читает Тору или молитву и не понимает смысла слов, само произнесение святых букв не напрасно, но он обязан выговаривать, чтобы создавать. Из-за этого одна из наших главных задач будет научиться читать, и с Божьей помощью правильно читать, чтобы не искажать слова на иврите. Это безумно важный момент. И это великие слова великого Хидо. Фердинанда Сассур говорит такую вещь, что все языки, они являются языками согласия. То есть мы с вами договорились, стол – это стол, а стул – это стул. Поменяем сейчас, стул станет столом, а стол станет стулом. Ничего не изменилось в мире. С точки зрения Каббалы объясняется, во-первых, иврит – это единственный язык,
в котором ты можешь понять, и мы это будем доказывать все больше и больше в течение всего этого курса, что даже я беру два самых не связанных слов, но если у них один и тот же корень, то тут есть решение всей проблемы и значение всего этого предмета. Я хочу понимать, почему махала, почему люди больны, мехилам, что они не прощают, не отпускают. Но также есть другой корень слова махала, болезнь, халал, пустое пространство, место, куда не доходит энергия души. Но не в одном языке, да, в любом языке, есть какое-то значение в каких-то словах, я не спорю. Но только в языке иврит мы увидим даже имена органов, даже имена животных. Все имеет значение, и не просто имеет значение, это очень важная вещь, а Всевышний создает ежесекундно этот предмет через именно эти буквы ивритских. То есть вот кисе, стул, это кав самых алиф. Через эти три буквы приходит энергия этого предмета. Через имя человека, его именно, приходит эти буквы, его энергия. И понимая этот корень именно на иврите, на святом языке, кто был все сотворено, ты понимаешь корень всего предмета. Это, конечно, я буду вам доказывать, это в течение всего курса с Божьей помощью. Это одна из главных наших задач. Но тут я хочу с вами перейти на очень потрясающую и интересный момент истории. Это Вавилонская башня. Все знают Вавилонскую башню, но я хочу сейчас раскрыть совершенно другое объяснение Вавилонской башни. После потопа людям было велено плодиться и наполнять землю. Они отказались рассеиваться. Они хотели быть все вместе на одной долине, на долине Шин-Ар. И начали строить башню. В Торе сказано очень странная вещь. Бог спустился посмотреть и сказал, надо их остановить, иначе они натворят беды. Какой беды? Мы построили бы башню высоты небоскреб. Но, слава Богу, весь Манхэттен, уже недалеко не только Манхэттен. Никакой беды от небоскребов не появилось. А в чем такая беда, что люди построят небоскреб? Книга Зоар говорит, раскрывает следующий ответ. Грех той башни был не в кирпичах и не в высоте. Их сила была в самом языке. Они говорили, когда они строили, на каком языке? На святом языке, который знают даже ангелы. Это первый язык всего мира. И через знание букв и божественных имен пытались принудить высшие силы служить им, переписать сам порядок творения, изменить код мироздания. То есть они старались свергнуть, говорят, мы построим высокую башню и свергнем Творца. Они старались свергнуть Творца тем, что они поменяют порядок букв имен Творца и таким образом изменят порядок вещей в этом мире. Зор говорит, у колдовства нет постоянства. И Талмуд добавляет, одна из групп строителей прямо сказала, поднимемся и сделаем войну с небом. И Рабби Натан учит, все они в глубине стремились к идолопоклонству. У них была одна цель. Но они не были глупцами, которые думали добраться до неба и сбросить Бога. Это раскрывает нам книга Зор. Они прекрасно знали, что Творец везде, а не на небе. Их замысел был тоньше и страшнее. Они знали, что Бог сотворил мир буквами, и сказали, возьмем эти буквы и переделаем их. Изменим мир так, чтобы он играл не по правилам Творца, а по нашим, чтобы самим стать творцами. И вот тогда Всевышний их остановил. Вот это была причина, что он должен был их остановить. Потому что они шли в очень плохое направление изменить правила творения. И сейчас, как мы это видим в самом тексте? В итоге сказано так. «И кончились у них камни, и сделали они в кирпичи вместо камня». Камень, Эвен, это то, что сотворил Бог. А кирпич – то, что придумал человек. И на языке символов камень – это буква святого языка, буква Творца, основотворение, а кирпич – это буква придуманная, синтетическая, человеческая. «Сделали кирпичи вместо камня» означает, они заменили Божьи буквы своими, чтобы переписать мир. Взять букву Творца, отсечь от нее, переделать и через измененный код превратить любовь в ненависть, мир в войну, стереть границу между добром и злом. Вот почему Бог их остановил. И заметьте, они строят башню, небоскреб, и как Бог их наказывает, смешал все языки. Да, я понимаю, что они все строили вместе, но очень странное как бы действие и наказание, они очень... Вы понимаете, что я говорю? Действие и наказание, они как бы одно другому не касаются. Тут строили башню, а наказался, смешал языки.
Почему надо смешать языки? Понятно, что они между собой общались и так далее, но если ты понимаешь, что вся их была задача, чтобы изменить правила творения, чем ты меняешь порядок букв, и они знали тайны языка иврит, и они могли это менять, то Бог смещал все языки, чтобы они больше не владели этим знанием и не могли вреда сделать в этот мир. И, кстати, продолжая дальше в книге Зоар, что меда кенегед меда, мера за меру, наказание за строительство ввысь должно было бы стать строить и вширь. Почему же Бог смешал именно языки? Потому что их грех был именно в языке, они слишком хорошо знали святой язык и хотели переделать буквы творения. И что интересно, что в книге Ецира, это книга великого праотца Авраама Авину, сказано, две буквы строят два дома. Алиф и бет – это уже два слова. Ав – это отец. Ба – это пришел. Мы к этому еще придем. Но три буквы строят шесть домов. И дальше. Все больше и больше. А из слов домов строятся фразы. Это улицы. Из фраз главные главы, целые книги. Это города и страны. Меняя буквы, ты меняешь слова. Меняя слова, меняешь тексты. А на уровне строителей башни меняешь само мироздание. Пишется в книге Ецира. Есть люди, кто вообще не знает иврит. Говорит, я никогда не говорил на иврите. Нет, неправда. Вы говорили на иврите. Когда вы говорили на иврите? Во-первых, до того, что наша душа спустилась, мы учили всю Тору на иврите. Так что мы с вами вспоминаем язык. Это номер один. Во-вторых, кроме того, что мы вспоминаем и не учим новый язык, более того, на любом языке, который вы сейчас говорили, так как от языка иврит рассеялся язык на 70 языков, на любом языке слова взяты из иврита. И давайте сейчас перейдем на пару примеров. Итак, «Найлон», компания «Найлон», это была Нью-Йорк, один филиал, второй был в Лондоне. Вот глубокое слово «Найлон». Но, смотрите, сейчас сколько у нас с вами слов, которые мы думали, что они все не на иврите, они, оказывается, взяты отсюда. «Самурай», слово «шомер», охранник на иврите. «Альтернатива», «латурнатива», искать второй путь. «Кот», «катулюс» на латинском, «хатуль» на иврите. То есть все идет от иврита. Только единственная разница, вы увидите, что спросите меня сейчас, какая, что означает кот на русском языке? Или какой катулус на латинском? Неважно, что скрывается за этим? Ничего не скрывается. Так, вот так мы называем кошка, кот, катулус и так далее. На иврите же хатуль – это слово лехатель. Кстати, хитуль – это памперс на подгузники. Подгузники современного иврита уже, это не из древнего, это современного иврита. Отсюда же, от этого же корня. Почему? Потому что хатуль – это слово лехатель, скрывать. Что делает кошка? Что кошка умеет делать потрясающе? Скрывать свои экскременты. И это из этого слова хатуль. Мы к этому придем. А уже на латинском уже никакого значения нет. Потому что уже потеряли смысл от оригинала. Тор – очередь на иврите. Затор. Эврика – кричал Архимед. Хаврака. От слова барак. Барак – это молния. Барак – это молния. Когда тебе молниеносно ударяет голову, о, у меня есть идея. Хаврака. Вот вам эврика. И я вообще могу еще продолжать дальше. У нас с вами есть юбилей от слова ювель на иврите. Мессия. Понятно, это Машиах. Мусор – грязь. И, а на иврите мусор. Мусор – это доносчик. То есть тот, кто доносил, он мусор. Вот как пришло русское слово «мусор». Это доносчик на иврите. На иврите «комер» – священник, на русском «кумир». Но это дальше уже «цифра», «сифра» на иврите. И это бесконечно. Но, что еще интересно очень, «коран», да, даже «коран», это слово «крапредложение» на иврите и так далее, и так далее. «Мидраса» у мусульман, «мидраш». Все идет с языка иврит. И так я могу продолжать и продолжать. Насколько вы говорите на иврите? Уже? Так что мы с хорошим началом. Мы еще ко всему придем с Божьей помощью. У нас целый курс с Божьей помощью. Но я только скажу еще одну вещь. Шаббат, суббота. Это слово лашу, возвращаться. В субботу мы возвращаемся к самому себе. И чува из этого раскаяния. Это не, мы говорим раскаяние. Нету слова раскаяние, вы говорите. Когда хазар бичува. Стал религиозным. Сделал раскаяние. Возвратился к самому себе. Чува, возвратиться к Богу. Возвратиться к своей душе, к своему призванию, к своей миссии, к себе.
Так что мы все возвращаемся к нашему языку, мы возвращаемся к ДНК, с которого было все сотворено, возвращаемся к тому языку, на котором каждое слово имеет значение, имеет смысл, все зазвучало, и Бог нас созидает через эти буквы ежесекундно, ежеминутно, постоянно. Мы возвращаемся к себе именно с Божьей помощью, через тот язык, на котором все было сотворено и все было создано. Все остальные языки — это языки чего? Языки согласия. Языки, которые не имеют за собой истинного значения. И они только по согласию, по решению людей, мы так называем вещи. А это язык, фундаментально, от которого идут все остальные языки, в котором каждая буква, будем раскрывать, каждое слово имеет большое значение и является корнем творения этого мира. Дорогие друзья, ну вот, наше время же подходит к концу. Это был только отрывок, фрагмент из нашего Ульпана Иврита. Мы тут не успели дать все тайны или даже хотя бы час от первого занятия, потому что в каждом занятии этого Ульпана мы раскрываем потрясающие вещи. Махала – болезнь, слово «мехила» – прощение. От чего страдания в жизни? От чего боль? А что означает вообще зло? А что означает правда и ложь? И как решать проблемы, понимая слова на иврите? Так что я вас всех приглашаю. Не пропустите, говорится, от слова «грех» на иврите «хет», от слова «ляхти» – пропустить. Просто сделать зло. А Бог дает тебе возможность, а ты ее пропускаешь. Не пропустите. Мы все наши души даже спустились в этот мир. Мы говорили все на иврите, изучали Тору. Мы вспоминаем язык, мы не учим. Давайте вспоминать вместе. Приглашаю на этот ульпан каббалистический иврита, где мы учимся и читать, и понимать значение букв, и числовое значение, и форму буквы, и влияние на характер, и значение слов, и их корней, как понимание сути проблемы и решение ее. Телефон для записи 347-228-1532. 347-228-1532. У микрофона был Равин Бенцион Аскин. В эфире была программа «Быть евреем». Всем вам хорошей недели и все благословения.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненный.
3: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Медицинский офис врача подиатриста Алины Васильевой приглашает на работу врача подиатриста. Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-3846, 718-864-3846.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
18: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
19: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
20: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
21: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М Дэвидсон Радио. Для кого-то утро, для кого-то уже день в разгаре. Сегодня выходной день, воскресенье, день, который мы, собственно, еще продолжаем праздновать, день рождения Америки. Почему бы останавливаться, если так хорошо пошло? Я вас поздравляю с этой замечательной датой. 250 лет, как сказали вчера за праздничным столом, бывает один раз в жизни. Еще раз поздравляю, еще раз желаю всем нам с вами веселого, радостного, счастливого долголетия вместе с страной Америкой. Тема программы, которую я предлагаю сегодня, мне близка по настроению. Это латиноамериканская музыка, это специальная гитарная музыка, это фламенко, это... Да, собственно, румба. Я не буду забегать вперед для того, чтобы выстраивать какие-то интриги. Вот. Но думаю, что в такую жаркую погоду всегда вспоминается, допустим, отдых на островах, где как раз вот такой музыки настоящее изобилие. Вот мы сегодня на эту тему и об совершенно конкретной группе музыкантов будем говорить. Но прежде, как и обычно, выполняя свои рекламные обязательства, я бы хотел несколько слов благодарности сказать в адрес тех, кто поддерживает мои эфиры. Во-первых, напомню о том, что доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, он успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет, а офис его находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение в целом, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армиях Соединенных Штатов Америки. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В офисе принимают все основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману по телефону 718-769-7191. Ну и еще одну благодарность офису, по сути не офису, а целой структуре, агентству Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс бонусы. Агентство предлагает целый ряд программ, в частности, программы для людей-ветеранов, переживших Холокост, детей войны, до 24 часов помощь на дому. Для тех, кому нужна краткосрочная помощь, позвоните по телефону 718-232-4850. Отдельно программа для детей, у которых есть аутизм, специальная программа, позвоните, выясните подробности. И также для детей, у которых есть некоторое отставание в развитии, то есть ребенок не выговаривает какие-то буквы, то есть не то, что там сильно-сильно отставание. Должен уже бегать и ходить, а он еще ползает, или ну вот такие, как бы, казалось бы, вроде мелочи, на которые имеет смысл обратить пристальное внимание родителей, бабушек и дедушек, обратиться к специалистам, они подскажут, что сделать и как, и ребенок будет развиваться совершенно нормально. Позвоните по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care, с нами как в семье. Ну, а вот первая композиция, с которой я и начну сегодняшнюю программу.

Даже без представления, я уверен, вы узнали эту группу по голосам, вы узнали и по исполнению, по звучанию гитар. Конечно, речь идет о Gypsy Kings. Gypsy Kings и Танина Болиарда, это их новый диск, который вышел в 26-м году, называется History. История. Группа эта французская, исполняет в стиле фламенко, румба, каталана. И Gypsy King вместе с Танина Болиарда выпустили альбом History, доступный для широкой публики, возглавляемый синглом «Сеньорита». Эта песня и прозвучала, первая песня. Вышел он почти через 4 десятилетия после прорывного альбома группы в 1987 году. Ну, не помню точно ли в 87-м я познакомился с музыкой Gypsy King, возможно, чуть попозже, вот, но на меня всегда эта группа оказывала очень серьезное влияние. Во-первых, своей энергией, своей музыкальностью, своей абсолютно неподкупной безэлектронной музыки, чистой гитары, красивые гитары, вот как сердца. Обладатели премии Грэмми Gypsy King и их лидер-основатель Танина Болиарда совершили прорыв в то время, когда американские и британские чарты были практически лишены песен на других языках, особенно музыки, вдохновленной и сформированной богатым музыкальным наследием предыдущих десятилетий. Соответственно, в этой группе происходили различного рода изменения, о которых я сегодня расскажу. И сегодняшние Gypsy King – это наследники того первого коллектива, в котором играли основатели. Обладатели премии Грэмми Gypsy King и их лидер совершили это совершенно потрясающее дело и записали для нас новую музыку, но в своем потрясающем стиле. Спустя все эти годы группа Gypsy King, Танина Болиарда, включая его сыновей Косо и Микаэля, по-прежнему ярко сияет, что подтвердилось их легендарным выступлением на фестивале Гластонбури в 2024 году. Почти 40 лет спустя после их прорыва их история продолжается с музыкой такой же захватывающей и жизнеутверждающей, как и прежде. Классическое звучание Gypsy King определяется богатым страстным баритоном в качестве ведущего вокалиста, а также энергичными и чувственными ритмами. Это песни, которые ярко переносят нас к истокам цыганской музыкальной традиции, мастерство которым Gypsy King всегда демонстрировали совершенно по-другому.

композиция «La Vida» в исполнении Gypsy King. Достойно для того, чтобы перечислить их поименно. Танина Болиарда, соло-гитара, руководитель. Бенджи Болиарда, гитара. Микаэль Болиарда, перкуссия и гитарная перкуссия. Жан-Мишель Кервич, гитара, ведущий и бэк-вокал. Жан-Самуэль Рэй, ведущий и бэк-вокал. Жан-Клод Вилла, ведущий вокал. Жан-Клод Билла, ведущий вокал. Фауста Куэвас, перкуссия. Хосе Фернандес, фортепиано. Томас Джеймс Потрел, бас. Сирил Каблат, гитара. Сирил Сеги, клавишные. Фредерик Маршаль, ударный. Самуэль Дебю, соло, гитара. И Рэй Бэк, вокал. Вот такие они, современные, настоящие, сегодняшние Gypsy King. Напоминаю, мы с вами слушаем сегодня альбом. Целый альбом, который называется «История, History». Это альбом 2026 года. То есть вот самый, что называется, последний. И эта композиция так и называется «История».

Знаете, почему Gypsy King – это великая группа? Ну, во-первых, они сделали фламенко мировым. До появления Gypsy Kings фламенко было в основном локальной музыкой юга Испании, эмоциональной, но узко специализированной. Gypsy King впервые соединили фламенко с поп-музыкой, румбой и латинскими ритмами, сделав его понятным и привлекательным для всего мира. Их вклад превратили национальный стиль в международный феномен. Музыка без границ, ни языка, ни жанра. Вот вам вторая причина. Их песни – это энергия, ритм, чувство. Даже если вы не понимаете слов на испанском или цыганском, вы все равно чувствуете музыку. Это делает их музыку универсальной, она работает в любой культуре и стране. А такие мелодии – «Бамбалео», «Джоби Джоба», «Валары» узнаются с первых секунд во всем мире. С этих песен тогда, в 87 году, начинал коллектив Gypsy King. Я не ставлю старые любимые песни. Я ставлю сегодня новый, совершенно новый альбом для того, чтобы показать, что прошло 40 лет, а они такие же энергичные, такие же замечательные. «Ла Гуэра».

Эти ребята – голос цыганской культуры. Gypsy Kings – потомки испанских цыган, эмигрировавших во Францию. Они гордо показали свою этническую и культурную идентичность, и мир принял ее с восторгом. Они доказали, культура меньшинства может быть великой и вдохновляющей. Это культурная дипломатия без слов. Гитара, голос и огонь сердца. Primavera.

Они повлияли на сотни артистов. Их стиль повлиял на музыкантов по всему миру, от фламенко-групп до поп-артистов. Музыка Gypsy Kings звучала в фильмах, в шоу, в рекламе, в сериалах, в видеоиграх. На них равнялись артисты вроде Рики Мартина, Шакиры, Алехандро Санз, потому что музыка живая. А живая музыка – это настоящее искусство. Gypsy King – это живой звук, настоящие гитары и реальный вокал. В эпоху цифровой попсы они остались верны традиции и стали еще ярче на ее фоне. Их концерт – это настоящие спектакли с живой энергией, искренние чувства, культура и энергия гитары могут объединить весь мир и даже, дорогие друзья, без слов. Ну, мы, собственно, сейчас это и слышим, что они играют и как они это делают. Кабалеро.

Как цыганская семья покорила весь мир? А было вот как. В конце 80-х годов на мировую музыкальную сцену стремительно ворвались музыканты, чьи песни звучали на непонятном языке. С бешеным ритмом гитар и с бешеными голосами, полными страсти и огня. Это были Gypsy Kings. Дети испанских цыган, родившиеся и выросшие во Франции, но впитавшие в себя музыку, бегущую по жилам их предков. Они не просто ворвались в чарты, они взорвали стереотипы и доказали, даже корни, растущие в изгнании, могут дать великие плоды. А начиналось все так. История группы начинается задолго до того, как прозвучал первый аккорд «Бамбалео». В центре ее легендарная цыганская семья «Рейс» во главе с певцом Шосе Рейс, который когда-то выступал с Манитосом де Плата и стал символом фламенко во Франции. После его смерти пятеро сыновей Николас, Андре, Канут, Подчай и Поль решили продолжить дело отца. Они играли на свадьбах и вечеринках под именем Лос Рейс, а позже стали тем, что мы знаем как Gypsy Kings.

Что делает их музыку особенной, спросите вы. Ну или подумайте. Конечно же, их стиль. Это невероятный сплав культур и жанров. Они соединили традиционный фламенко, каталанскую румбу, поп, латино, джаз и даже арабские мотивы, при этом сохранив цыганскую душу и экспрессию. Они

говорили на смеси андалузского, испанского и кала, это цыганский диалект. И что удивительно, их понимали в любой точке планеты, потому что музыка была языком. Первым глобальным триумфом стала бамбалео, так сказать, символом эпохи. Песня, с которой у многих началось знакомство с Gypsy Kings. Это не просто танцевальный хит, а почти манифест свободы и ритма. За ним последовала Джоби Джоба, Воларе, Анамор, Бейлами, каждая со своей историей и энергетикой. Интересно, что многие треки основаны на традиционных мотивах или переосмысленных версиях классики. Например, Воларе – это фламенко, обработка итальянского хита, а песня «Ами Манера» – проникновенная испанская версия знаменитой, нам всем хорошо известной «My Way».

Дорогие друзья, в Нью-Йорке у нас 1:46. Время прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь в нашей волне, слушайте Дэвид Зен Радио. Сегодня веселая, жизнерадостная, жизнеутверждающая музыка от Gypsy King. Оставайтесь с нами.

0: купили этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
3: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
4: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 «Davidson Radio». В студию микрофона Михаил Брацлавский, за звукорежиссерским пультом Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Это музыкальная программа. Сегодня я ее посвятил такой замечательной группе «Gypsy Kings». Почему они стали легендами? Дело в том, что в эпоху, когда мир делился на жанры и языки, «Gypsy Kings» сломали границы. Их принимали в Латинской Америке, в США, на Ближнем Востоке, в Японии и в России. Они играли на стадионах, участвовали в телешоу, их музыка использовали в фильмах, рекламах и видеоиграх. При этом они никогда не изменили себе, никакой электронной обработки, только живая гитара, перкуссия и многоголосие, а также сила эмоций. Напомню, сегодня я представляю вам очередной альбом группы Gypsy Kings, который вышел в 2026 году и называется «История».

К 2010 годам коллектив разделился. Одни участники, включая Николаса Рейса, продолжали выступать под оригинальным названием Gypsy Kings. Другие, как Gypsy Kings by Andre Reis. Несмотря на юридические разногласия, обе версии коллектива продолжают традицию собирать полные залы, петь в любви и страсти и нести фламенко в массы. За десятилетия они выпустили культовые альбомы от дебютного Gypsy King 1987, который навсегда вошел в историю и стал золотым и платиновым по продажам. В общем, мега-хит. Мега-хит от Gypsy King 1987 год. Запомните. Ну а до, по сути, 2026 история. История, а также огромное количество сборников лучших песен, которые стали учебником по этнической поп-музыке. Песни группы перекрывались в десятках каверов, ремейков и ремиксов, а их влияние ощущается до сих пор. От Шакиры до Зуччеро, от шоу The Voice до латинских фестивалей.

Почему они важны именно сейчас, я вам отвечу. Потому что Gypsy Kings доказали, что музыка не обязана быть мейнстримной, чтобы быть великой. Они показали, как можно взять традиции, которые веками были в тени, и вытащить их на сцену мирового масштаба. Их вклад в интернационализации этнической музыки, в произведении цыганской культуры, в разрушении музыкальных и культурных границ. Их песни живут уже не одно поколение, и каждая находит в них свое. Любовь, боль, огонь, солнце, движение, память. А это и есть признак настоящего искусства, которое, однажды прозвучав, остается навсегда. Gypsy Kings продали более 20 миллионов альбомов, выступали на Олимпийских играх, получали Грэмми, а их песни звучали на MTV в Голливуде и на улицах Барселоны. Gypsy Kings – это больше, чем музыка. Это культурное явление, это душа на гитарных струнах. Это страсть, ставшая глобальной.

Дорогие друзья, я на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне Дмитрий Банников, за что ему огромное спасибо. Да и вам всем, что были в это время с нами. Оставайтесь на Дэвидсон Радио, слушайте наши программы.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы проходящей, прошедшей рабочей недели с нашими гостями, которых я сразу же хочу представить. Это Дионис Спектор, обозреватель, блогер. Дионис, приветствую вас.
1: Здравствуйте, рад всех видеть.
0: Взаимно, рад вас видеть. И Елена Пригова, журналист, обозреватель. Елена, приветствую.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Приятно побывать в нашем пресс-клубе.
0: Рад вас видеть всегда. Ну что, давайте начнем с темы, которая всех уже так забеспокоила. Хотел сказать, беспокоит, уже забеспокоила, да нельзя. Но, тем не менее, надо как-то куда-то с ней идти, как-то разбираться. Судьба меморандума, который был подписан Соединенными Штатами и Ираном, мне постоянно приходится в программах, у меня две программы ежедневно, одна утренняя, одна дневная, с нашими журналистами в утренней программе, постоянно говорить о том, что это меморандум. Иными словами, это рамочное соглашение. Что значит рамочное соглашение? Мы обозначили рамку какую-либо, внутри которой мы обсуждаем те или иные темы. В этом меморандуме тем 14. Получится, не получится обсуждение, пройдет какая-то тема или не пройдет, это вопрос времени. На это выделено 60 дней. Пока меморандум. Но я должен сказать, что исходя из моих встреч в эфире с нашим корреспондентом из Израиля, в Израиле просто кошмар, истерика. Говорят о том, что Израиль бросили. Понятно, что это связано с темой Ливана. Мне это напоминает ситуацию с Украиной. Я могу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, которые прекрасно, я думаю, это помнят. После 28 февраля 2025 года в беседе с украинским корреспондентом я, например, приходил в эфир, и каждый, у меня было ощущение каждый день, что это просто головная боль, голова разорвется. Потому что он обвинял Америку, невыносимый Трамп и так далее в предательстве. То же самое сейчас, кстати, с израильской стороны. Есть ряд обозревателей, которые говорят о предательстве. Но на самом деле прошло больше года. Да, Трамп говорил, мы время должны потратить на дипломатию. Если не получится мягким путем, значит, мы пойдем другим путем, твердым. В общем, это сейчас и происходит. Да, прошел год, более года. Да, унесены жизни, разбиты города, разбиты судьбы. Пытались пойти путем договора с Россией. Путин недоговороспособный, Трампу нужно было в этом убедиться, мы все об этом знали, Трамп убедился, и теперь поддержка Украины очень сильная, об этом говорит и Госдеп, об этом говорит Белый дом. То же самое происходит и по отношению к Ирану. Иран недоговороспособный, это режим фанатиков. Фанатики будут преследовать свои цели, мороча голову, тянуть время и так далее, но они недоговороспособные. Я думаю, что одна из идей этого меморандума попробовать не получится, значит, то, что говорит Трамп, будем идти жестким путем. Ну что, Дионис, вам слово. Судьба меморандума. Власти, кстати, Омана сообщают, что совместно с Международной морской организацией обеспечат временный коридор, через который торговые суда смогут безопасно пересекать Ормузский пролив. При этом Иран говорит, плату мы с них будем брать, отчетность должна быть каждого судна перед Корпус стражи исламской революции. Они не идут на попятную в этом плане пока. Пока то, что мы видим на поверхности, они жестко преследуют свои цели. Пожалуйста, вам слово.
1: Ну что, прежде всего нужно понимать, что меморандум – это декларация о намерениях. Я это понимаю так, что речь идет о, я бы сказал так, есть такое выражение, тестирование воды, то есть хотят посмотреть, как пойдет. Значит, из 14 пунктов, которые мы видели, вы видели, все видели, значит, я бы выделил только один пункт, по-моему, это 8-й пункт, в котором написано о том, что Исламская Республика подтверждает, что она никогда не будет производить ядерное оружие. Исламская Республика, Иран и Соединенные Штаты договорились о том, что вопрос об обогащении материалов, а также всех других взаимно согласованных вопросов, связанных с ядерной деятельностью, включая ядерные потребности Ирана, будут надлежащим образом урегулированы в окончательном соглашении. Я бы сказал так, что это, в общем-то, главный пункт, из-за чего вообще начиналась эта война. Ведь цель этой войны, цель этой операции не являлась снести режим Ирана. Я все-таки считаю, что это дело рук самих людей, которые там живут. А главная цель была вот именно невозможность недопущения Ирана в будущем иметь ядерное оружие. Поэтому вот с моей точки зрения эта задача либо выполнена, либо почти выполнена. Сейчас очень много, значит, критиков, которые, в общем-то, критикуют. И иногда критика бывает конструктивная, но зачастую эта критика приобретает формы просто, вот, понимаете, то ли сорвать, то ли обвинить, то ли обличить американскую администрацию в том, что насколько ужасен этот меморандум. Вот. Я хочу сказать, что вообще идеальных соглашений не бывает, идеальных меморандумов тоже не бывает. На данном этапе, вот, наверное, было сделано то, что можно было сделать. Ведь если мы посмотрим об основных итогах, что произошло, если коротко подведем итоги, то, в принципе, основные задачи были выполнены. И как бы, значит, дорогие израильтяне нас не критиковали, как бы они не критиковали администрацию Трампа, ну, в принципе, наверное, впервые в истории, значит, иранско-американских отношений мы видим, что, значит, Иран практически это напоминает сегодня раненого зверя. О том, как Иран комментирует все эти события, ну, было бы странно, если бы они это комментировали по-другому. Значит, палестинцы, которые постоянно воюют с Израилем, почти еще не было ни одной войны, если бы они не сказали, что мы победили. Поэтому, в общем-то, реакция Ирана меня совершенно не удивляет. А что на самом деле хочет Америка от Ирана? США хотят от Ирана прекращения поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке, отказ от разработки ядерного оружия, мы только говорили, и соблюдение прав человека. Знаете, когда мы говорим о соблюдении прав человека в Иране, ну, это так. Это, в общем-то, общие слова. Какие ядерные ограничения? Значит, Иран должен предоставить гарантии исключительно мирного характера своей ядерной группировки. И я, вот вы уже сказали идею о том, что, то есть я сказал так же, подтвердил эту мысль о том, что что такое меморандум. Это вот тестирование войны. Посмотрим, как хотят посмотреть, как пойдет дальше. Значит, 2 месяца, кстати, если я не ошибаюсь, Обама требовал значительно больше, 20 месяцев. Дали 2 месяца на то, как пойдет дело. Можно предполагать, только мы не знаем точно, что будет дальше. Одно из предположений, которое часто муссируется в прессе, говорит о том, что, значит, ничего хорошего с этого не получится, и тогда уже будут включены очень жесткие меры. Но это один из предполагаемых вариантов, он имеет право быть. Мне кажется, что на данном этапе, значит, Америка, ну, в лице нашей администрации, делает все, она находится в рамках, понимаете, вот в пределах этой рамки они все делают правильно. Ну, тут нужно иметь очень хорошее, значит, терпение, Геннадий, чтобы понимать и отражать атаки всех этих критиков. Сейчас это вообще стало немыслимо. Значит, каждый день на социальных сетях начинается совершенно одинаково. Начинается эта критика Трампа. Причем и Трампа критикует Израиль. Мне, в общем-то, я читаю иногда эти вещи в Израиле. Ну, я понимаю, там идет война. Я понимаю этих людей, которые сидят под бомбой. Мы не сидим под бомбой. Я понимаю их логику. Понимаете, когда человеку плохо, ему хочется кого-то обвинить. Должен под другой кто-то, чтобы ты отвел свою душу. Вот в данном случае это вот Дональд Трамп. И я скажу, не только Дональд Трамп, это люди, которые должны... Это его... Вот, например, я уже получаю личные такие оскорбления прямо с угрозами о том, что как это так, я поддержал Трампа, который нас предал. Ну, в общем-то, я не буду это говорить, это... И будут продавать эти сплетни, вы все их видите, вы все их слышите. Мне кажется, что вот это тестирование воды на 60 дней покажет дальше, что будет происходить. Сейчас можно очень до бесконечности предполагать, говорить, а как могло бы быть. Вот то, что есть, то есть. В общем, я думаю, что через 60 дней будет совершенно четкая картинка, в каком направлении нам двигаться дальше. Пока на данном этапе я считаю, что вот Трамп сделал вот все, что он мог сделать вот в этих рамках. Он же все время ограничит, понимаете? Он же все время находится в такой линии, у него такая клетка. С одной стороны Конгресс, с другой стороны, значит, Израиль, с третьей стороны выборы, которые 3 ноября идут. Я считаю, что вот в этих, когда человек находится в таком состоянии, как по мне, я понимаю логику его решений. Так что вот так вот. Как-то
0: да, я согласен с этим. Вы совершенно правильно сказали, что это договор о намерениях. Что такое меморандум? Это о намерениях. Намерение у Соединенных Штатов в свете того, что вы опять-таки сказали, в свете предстоящих промежуточных выборов, это снизить цену на бензоколонки. Это очень понятно. И это экономическая ситуация. Она больше всего беспокоит Белый дом. В беседе на этой неделе с нашим израильским корреспондентом он сказал, зачем было начинать войну, если вот так вот она закончилась. Я ему сказал, война не закончилась. Война продолжается, и, кстати, никто не выводит оттуда, из этого региона, наши авианосцы. Все там остается, и посмотрим, как это все будет продолжаться после ноябрьских выборов. Пока война не закончена, и этот меморандум, это договор о намерениях. Эти намерения могут не завершиться соглашением, и тогда будет совершенно другое развитие событий, о котором тоже Трамп говорит. Елена, пожалуйста, вам слово.
2: У меня нет ощущения, что эти 60 дней будут именно 60 днями, потому что, мне кажется, это все закончится гораздо раньше. Это тестирование Ирана на договороспособность. Иран, совершенно правильно говорил Дионис, и вы говорили, что не договороспособный. Вот сейчас это уже картина маслом нарисована. Не далее, как в четверг, атака корпуса стражи исламской революции на сингапурский контейнеровоз побережья Омана. И тут же идет немедленно приостановлены все планы по открытию Ормуза и эвакуации судов, потому что гарантий безопасности нет. Никто не может дать гарантии безопасности в Ормузе. Мы сейчас играем вот это кошки-мышки. Мы делаем вид. Я напомню, что политика и дипломатия – это искусство возможного. Мы предлагаем возможные варианты, на что противоположная сторона реагирует. Она реагирует действиями. Когда мы говорим, мы сидим и подписываем договор с Ираном, мы подписываем договор с марионетками иранскими, потому что страной правит корпус стражей исламской революции, СИР. Они управляют страной, они принимают решения, и они в этих решениях не ставят свои подписи. Но от примерно 60% экономики страны, Ирана, принадлежат корпусу стражей иранской революции. Это все равно, что от Советского Союза бы договор подписывали с НКВД. Вот примерно вот такая параллель идет, такие параллели. Далее, мы говорим о том, что тоже 24 числа, 25 числа госсекретарь Марко Рубио в этот день находился в Бахрейне, провел встречу с королем Бахрейна. И там тема была очень простая, приверженность свободному открытому Ормузскому проливу и решимость не допустить появления Ирана, появление у Ирана ядерного оружия. Я вот столько вот таких заявлений уже на протяжении последних лет слышала. Не дать, не допустить. А каким образом не дать, не допустить? Эта риторика рассчитана сразу на союзников в регионе и Ирану, чтобы показать решимость. Вот это поток сознаний, поток слов, который каждый раз заканчивается. Здесь есть экзистенциальная проблема. И все эти страны залива и главные переговорщики, главные медиаторы, а я говорю об Катаре и Пакистане, являются мусульманскими странами. Катар вообще очень противоречивая страна. Для нас это враг стопроцентный. Катар, который проплачивает американские студии, образование, вливает триллионы уже в университеты, является одним из основателей братьев мусульман. Мы сидим и делаем вид, ну, при плохой игре, что с ними, что они наши друзья. Они такие же мусульмане. И они всегда найдут больше точки соприкосновения с иранскими шиитами, будучи саудитами, что вот возникает сразу вопрос. Вы взяли в медиатор мусульманские страны. У вас нет фактически посредника. Они все равно будут играть на стороне своих интересов. Их интересы все равно всегда остаются исламскими. Ворон ворону глаз не выклюет. Все однозначно. И поэтому, когда мы говорим о том визите, который Рубио фактически сделал обновленную версию максимального давления с элементами прагматизма. Администрация Трампа пытается совместить вот эти противоречия, военное сдерживание Ирана и поиск дипломатического выхода. Тоже 25 числа Иран нападает на американские базы. Все. Да. После этого переговоры заканчиваются. И начинается жесткая фаза. Мне кажется, я сейчас заканчиваю, мне кажется, что вот то, что происходит у нас на глазах, это как раз четкий план Трампа. Для того, чтобы развязать окончательно руки и ударить по Ирану, как говорится, один раз бью по голове, второй по крышке гроба. Ему нужно уничтожить КСИР. Это возможно сделать только военным методом. Никакие переговоры не идут. И заключение. Когда мы говорим об Израиле, я не знаю, можно, конечно, сколько угодно истерить, но Израиль не является членом двустороннего меморандума и соглашения. Это мне кажется, я почему-то вот есть такая убежденность, сделан для того, чтобы развязать Израилю руки. И внешние скандалы, которые якобы приписываются Трампу и Нетаньяху, заканчиваются согласованными действиями. И это не Америка начала войну, я напомню, это Израиль начал войну в июне прошлого года. Америка его поддержала. Поэтому, когда смещают акценты и переводят стрелки, всегда нужно посмотреть, кому это выгодно. Вот этот, вы мне извините, скандал, который устраивают в Израиле, он выгоден левым, прежде всего, для дискредитации Нетаньяху. У нас та же самая картина.
0: У нас просто виноват во всем Трамп, а там виноват Нетаньяху.
2: Ну, это понятно. ТДС, вот этот синдром ненависти к Трампу, он является основополагающим вообще в понимании
0: Трамп, всего того, Трамп дереджмент синдром, да.
2: Да, да.
0: Это да. Та, у меня к вам вопрос, Дионис, поскольку мы затронули тему израильскую, ведь в этом меморандуме соглашение по Ливану. Мне кажется, что это такая подброшенная Ираном, и это все прекрасно понимают, не нужно говорить о том, что Иран пытается обмануть Белый дом. Если мы это с вами понимаем, я уверен, что и в Белом доме это понимают. Там сидят специалисты, аналитики, существуют различные спецслужбы, которые прекрасно готовят доклады для Белого дома и для президента в частности. Значит, речь идет о том, что, во-первых, ливанская тема – это попытка, понятно, разрушить отношения между Соединенными Штатами и Израилем. Израиль во всем виноват, Израиль пытается бить по Ливану, при этом Хизбалла не упоминается. Разговор же идет о том, что между Ливаном и Израилем какие-то непонимания какое-то, какие-то вроде бы боевые действия, ничего подобного. Ливанская армия, она вообще бессмысленна, она ничего не может сделать против Хизбаллы, и всем там руководит Хизбалла в Ливане. Мы это все прекрасно знаем. Так вот, первое, Израиль вынужден отвечать, Соединенным Штатам это не нравится, это попытка внести раскол во взаимоотношения между Израилем и Соединенными Штатами. Второе, это всегда возможность сказать, что наше соглашение разрушено, поскольку в нем говорится о том, что Израиль не должен нападать на Ливан, а Израиль вдруг взял и на Ливан напал. Никто не будет говорить со стороны Ирана о том, что в это время Хизбалла совершила очередной провокационный террористический акт, на что Израиль не мог не реагировать. Так что у меня вот такой вопрос к вам, Дионис. Получается, что Иран заранее вносит тему, которая способна сегодня, завтра, после 28 года, если это соглашение будет подписано и будет работать, всегда это соглашение прекратить, поскольку, ну вот такой Израиль. Мы тогда убираем все наши соглашения и продолжаем развивать ядерную программу. Ну а как иначе? Это наша главная цель. Дионис.
1: Ну, в данном случае, конечно же, Ливан, Хизбалла является инструментом в руках Ирана, и они очень умело этим пользуются, это совершенно понятно. Нужно отметить, что вопрос с Ливаном на севере, вот, это не вчера возникший вопрос, это вопрос, который уже здесь, я знаю, годами, сколько я помню, сколько вот север Израиля, я был там, город Кармиэл, который такой очень красивый город, он постоянно находится под обстрелом. Мне кажется, что сейчас назревает, ну, не сказал бы, что благоприятно, но хорошая тенденция в самом Ливане. Почему? Потому что все-таки нужно помнить о том, что половина населения Ливана – это марониты, это люди, это крещен. И вот мне кажется, что на них именно делается упор. Кстати, они являются не просто крещен, они являются все правыми. Они ненавидят, вот, они ненавидят Хизбаллу точно так же, как их ненавидят Израиль. И вот мне кажется, вот такая тенденция, которая будет состоять марониты и Израиль, может дать быстрее свой хороший результат. И я думаю, что очень хорошо, что вот в этом декларации о намерениях, о которой мы тоже что говорили, там нет четкого пункта про Ливан. Оно как бы, понимаю, оно как бы за скобками, так вскользь упоминается, но мне кажется, ситуация на севере Израиля, конфликт между Хизбаллой и Израилем, он не является частью вот этого соглашения, что, с моей точки зрения, сделано очень хорошо и намеренно. То есть это говорит о том, что у Израиля, в принципе, развязаны руки, и как бы не были, значит, жесткие разговоры, как вообще точно никто не знает, знаете, все эти разговоры о том, что, значит, Дональд Трамп в жесткой форме разговаривал с Нетаньяху. Знаете, говорить можно в любой форме, но нужно всегда судить по действиям, которые происходят. На сегодняшний день Израиль прекрасно бомбит из Ливан и никого не оборачивает. Да, иногда можно, значит, создать такой вот звуковой фон, сказать, что, ребята, не надо это делать. Но, в принципе, в этом плане мне очень, я полностью поддерживаю, значит, линию Нетаньяху, которая говорит, что мы никуда сюда не уйдем, мы будем защищать наши северные границы. И, ну, знаете, мало чем говорят. И я хочу сказать, что в данном случае позиция Трампа, понимаете, любой президент Америки, не обязательно с фамилией Трамп, когда будет идти вопрос об интересах, конечно же, он будет выступать на интересах Америки. Это совершенно понятно, даже можно не объяснять. По-моему, в Иране, в Ливане, сейчас ситуация идет к тому, что вот все-таки на первый план должны выйти вот именно вот эти ребята марониты. Их ни много ни мало, 50% их ненавидят. Это достаточно большая сила. И вот мне кажется, что совместными усилиями армии обороны Израиля плюс марониты могут выдавить оттуда Хизбаллу. Во всяком случае, тенденция такая уже есть. Вот такая.
0: Но вы сказали, нет ливанской темы в соглашении. Соглашения нет, есть пока меморандум.
1: Меморандум есть.
0: Да, ну что это значит? Давайте еще раз повторим, чтобы нас поняли. Надо однозначно говорить, что такое меморандум. Давайте обсуждать тему Ливана. Вот что означает этот пункт. Да, давайте обсуждать тему там, $300 миллиардов. Наверное, это в определенном смысле эвфемизм, поскольку речь идет о репарациях. Их будут выплачивать. Это уже для Ирана, наверное, ну, это важно с идеологической точки зрения, что это $300 миллиардов могут выплатить страны Персидского залива, а не Соединенные Штаты. Но будут выплачивать или нет, мы это будем обсуждать. Мы можем не прийти ни к какому итогу, и никто не будет платить ни одного цента из этих 300 миллиардов долларов. Точно так же, как мы будем обсуждать ливанскую тему, Хизбалла, Ливан, Израиль, но это не значит, что мы запретим Израилю отвечать на террористические атаки Хизбаллы. Елена, вам слово.
2: Я совершенно согласна, что Израиль продолжает вести свою политику и уничтожать Хизбаллу. Когда говорят о войне, то я хочу напомнить, что две ливанские войны были, сейчас третья. И эти две ливанские войны просто после них не сделали никакого вывода. С кем, опять же, вот та же самая ситуация. С кем идут переговоры? С кем вести переговоры? С президентом Ливана, который не имеет фактически никаких полномочий и в стране управляет Хизбалла? Ливанская армия никакая. Попытались, я напомню, пару лет тому назад миротворцев туда, ООН, привезти. Чем это закончилось? Ничем. Это все предсказуемо. Это уже десятилетиями идет. Предсказуемая ситуация. А в этой ситуации самое интересное заключается в том, что Иран, суверенное государство, требует от Америки, чтобы Америка, суверенное государство, и Израиль, суверенное государство, но Ливан почему-то и Иран считает своим. И вот это, когда в договорах звучит Ливан, мне кажется, слово Ливан надо вообще эту территорию вынести за скобки. Потому что, когда мы говорим, это двустороннее соглашение между Америкой и Ираном, то Иран не имеет никаких юридических международных прав на Ливан. Иран не имеет никаких прав вести переговоры, я говорю с юридической точки зрения, с законной точки зрения, вести переговоры об существовании вообще Хизбаллы и Ливана.
0: Я бы добавил, Елена, и по сектору Газа не имеет никакого отношения.
2: Совершенно верно, но он ведет переговоры, и само понятие внесения вот этих пунктов в протокол о намерениях уже легитимизирует фактически влияние Ирана. А это нужно было изначально перечеркнуть. Вы не имеете права. Вы имеете право только на собственную территорию. То, что делают в Ливане, происходит, это не ваше дело. Вот мне кажется, вот до тех пор, пока не будет вот такой жесткой позиции, позиции с позиции силы. И я уверена, что Израиль в этой ситуации делает то, что он должен делать. И он будет это делать. Он будет это делать, и ему никто не имеет права запретить. Сколько бы деклараций они не подписали, сколько бы гневных потом заявлений не было от Организации Объединенных Наций, но вся проблема заключается в том, что Израиль постоянно проигрывает информационную войну. Постоянно. И когда мы видим вот это переворачивание всего на свете, когда, извините, пулеровские премии дают Маше Гессен, которая пишет о бедных, несчастных детях Палестины, или фотограф, который сфабриковал свои фотографии, и это легитимизируется таким образом.
0: И зная об этом, комитет Пулитцеровской премии вручает ему Пулитцеровскую премию.
2: Совершенно верно. И вот это вообще не укладывается в голове, да. Но это укладывается в концепцию ненависти к Израилю, концепцию тотального антисемитизма, который доведен до последней вот своей черты. Дальше хрустальная ночь. Дальше все что угодно.
0: Мы сейчас должны прерваться.
2: Израиль делает все абсолютно правильно. Но меня поражают вот параграфы меморандума, которые легитимизировали Иран в контексте Ливана.
0: Перед тем, как прерваться на техническую паузу, я хотел бы обратить внимание наших телезрителей, радиослушателей на то, что есть такой доктор Дина Леснянская, она арабист, она иронист, от слова Иран, а не от слова ирония, иронист. Она работает в Тель-Авивском, она профессор Тель-Авивского университета, совершенно замечательный у нее анализ, вот в конце недели я поставил его у себя на Фейсбуке. Если вы на Фейсбуке, можете зайти ко мне и посмотреть. И это с ней интервью. Очень взвешенное, очень объективное. Она очень толково раскладывает все, собственно, по полочкам. И американскую заинтересованность, и иранскую сторону, и израильскую. И очень важный акцент она делает на интересе стран Персидского залива. На массе вещей, которые, собственно, незаметны. Мы говорим о том, что вот является витринной, как бы вот все это обсуждают, средства массовой информации и так далее. Она, находясь внутри ситуации, она говорит о вещах, которые незаметны, которые как бы мимо вот этого контура, мимо рамочного соглашения. Очень любопытное интервью. Я рекомендую Дина Леснянская. Давайте прервемся на техническую паузу, это буквально несколько секунд, после чего вернемся в передачу.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Дамы и господа, возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Напомню, что гости сегодняшней программы Елена Пригова, журналист, обозреватель, аналитик, и Дионис Спектор, обозреватель и блогер. Давайте перейдем к еще одной теме. Мы все втроем, участники сегодняшней программы, находимся в Соединенных Штатах Америки. Мы с Еленой находимся в Нью-Йорке. Вне Нью-Йорка находится Дионис, но тоже в Соединенных Штатах. Я хотел бы, чтобы мы перешли к очень тревожной, очень раздражающей теме демократических праймериз в Нью-Йорке, которые прошли на этой неделе во вторник. Полная победа антиизраильских сил, исламистских сил. Я напомню, что ислам – это религия, а исламизм – это политическое движение. Исламисты – это те, которые идеи, идеологию этого политического движения, идеологического, они проводят в жизнь. И, в общем-то, то, что мы видели, победу одержали кандидаты от так называемого прогрессивного крыла, поддержанные мэром Захраном Мамдани, исламистом, антисемитом, человеком на четких антиизраильских позициях стоящим. Жена его поддерживает Хамас. Ее в этом упрекали. Она говорит, ну, Захран Мамдани, мэр, при этом говорит, ну, это моя супруга, это не я, это ее мнение. А у меня, мол, мнение другое. Но мы уже видим, насколько у него мнение другое, даже по тем действиям, которые он проводит как мэр. Человек, который марксист. Вот это все прогрессивисты. Нам было мало Окасии Кортес, Рашиды Тлаиб, Ильхан Омар, ну, замечательного Берни Сандерса, который возглавляет все это. Ну, даже исходя из возраста, он такой патриарх этого движения, которое грозит уничтожить Америку. В данном случае мы говорим о Нью-Йорке. И сейчас мы будем, наверное, уже по лицам рассказывать, кто выиграл. Там три кандидата, которые на промежуток выборах в Конгресс демократов, они будут представлять демократическую партию, которая в свое время являлась, ну, родной для евреев. Я напомню, что поправка Лаутенберга, благодаря ей, ну, я, по крайней мере, находясь там, четвертая волна, получается, я в 89-м году прибыл в Соединенные Штаты, мы благодаря этой поправке Лаутенберга в немалой степени прибыли из Советского Союза, поскольку благодаря этой поправке еще при Брежневе были границы открыты Советского Союза для евреев, которые хотят выехать за пределы. Выезжали все в Израиль, но уже находясь там, ну, к примеру, как я в Вене, ты мог сказать, или ты хочешь ехать в Израиль, или ты направляешься в Канаду, в Австралию, в Соединенные Штаты. Ты уже находился в свободном мире, и ты мог определиться, куда ты хочешь, и сказать об этом вслух. Вот такая вот партия была, которая сегодня категорически изменилась. Я должен сказать, что и демократы, они просто в трансе. Даже такая удивительная демократка, как Летиция Джеймс, она и то, она здесь у нас, она вот как раз DA, да, District Attorney. Вот, она просто была в шоке. Она говорит, что ну вот я их не поддерживала, этих кандидатов, но они победили. Это тенденция. Я хотел бы, чтобы, Елена, вы прокомментировали вот все происходящее. Я читал вашу статью, и я должен сказать, что вы совершенно верно провели параллель с 1933 годом. Сейчас здесь у нас это исламистско-марксистские вот такие деятели, а в 1933 году демократическим путем на выборах победила партия национал-социалистов. Партия Адольфа Гитлера. И вот то, к чему привела эта партия, нам всем прекрасно.

0: Последних даже не 250 лет. Мы говорим о независимости Америки 250 лет назад, 4 июля мы будем отмечать 1776 год. Но я должен сказать, что Америка, она была еще и раньше. Просто тогда она не называлась Соединенные Штаты Америки. Напомню, что Нью-Йорк, он был Нью-Амстердамом с 1624 года. Это огромная история. И вот эту историю сегодня, вот эти люди, они ненавидят Америку, они готовы ее зачеркнуть и на развалинах Соединенных Штатов построить новый замечательный мир. Мы это уже когда-то в одной отдельно взятой стране наблюдали. Елена, вам слово.
1: Я вчера... Нет, когда это... Да, я написала статью. Помимо той, которую вы читали, я написала статью, которая начала с Боба Фосса, с фильма «Кабаре».
0: Это, совершенно... да, это балетмейстер и режиссер.
1: Да, да, там есть совершенно убийственная сцена по своему содержанию, когда молодой парень, уже в форме, там, я не знаю, Гитлер-Югент или еще что-то, со свастикой на руке, начинает просто петь песню. «Tomorrow belongs to me». «Будущее принадлежит мне». И вот этот... сольное начало, соло, оно заканчивается хором, где все стоят и уже поднимают руку. И не имеет значения, как вот эта рука будет поднята. То ли ладонью вниз в приветствии нацистском, то ли в кулаке ротфронтовском поднятой над головой. Эта рука будет опускаться. Она опустится непременно на каждого из нас. И люди, которые не знают истории о... Они ее не знают, к сожалению, проголосовали за кандидатов, которых благословил коммунист, исламист Захран Мамдани. Это Брэд Лендер, Клэр Вальдес и Дариализа Авила Шевалье. Они выиграли предварительные выборы именно в тех районах города, где особо сильное влияние вот этого левого крыла. Я не называю это левое крыло, а у них отдельная партия. Я не могу понять, почему партия демократических социалистов Америки участвует в выборах в составе демократической партии. Это все равно, что либеральную партию взять и поставить тоже к демократам, еще кому-то. Но у них есть свои партии, и они должны выдвигать своих деятелей. И тогда можно будет посмотреть, насколько они будут способны к изменению лица партии. Но партии это нужно, потому что для демократической партии это единственный шанс получить какие-то голоса. Что это за голоса? 34% населения Нью-Йорка – это вот эти вот новые приезжие мигранты из стран третьего мира, из стран Латинской Америки, из мусульманских стран, которые как грибы выросли за последние годы здесь, благодаря проводимой политике Обамы и второго его, третьего срока, я имею в виду Байдена. Они запустили этих людей сюда. Они запустили людей, которые не приемлют просто наши ценности, нашу историю, наш образ жизни. Это люди приехали сюда создавать из Америки те страны, откуда они убежали. Это, как правило, мусульманские страны и страны Латинской Америки. Даже вот Клэр Вальдес, Дариализа Авива Шевалье. Шевалье вообще антисемитка, печати ставить некуда. И им проигрывает кто? Проиграл Бен Голдман. Тоже, мягко говоря, не совсем порядочный человек, но он отсидел столько сроков, 10 сроков он отсидел в Конгрессе, и 10 сроков он гадил. Это человек из очень богатой семьи. Это один из наследников Леви Страуса, вот тех самых джинсов. Его родители одни из ведущих девелоперов в Нью-Йорке. Они владеют таким количеством недвижимости. И вот этот человек с золотой ложкой.

0: рожденный в своих губах, в своем рту, этот человек проигрывает вообще молодой даме, чьи родители приехали из Доминиканской Республики. И она приехала оттуда же. Они проигрывают, потому что популизм рулит, антисемитизм. Все трое страшные антисемиты, и они выигрывают на ненависти к Израилю и на поддержке Палестины. Мы говорим о том, что их аудитория, их целевая аудитория, их избиратели вот именно такие. Но, как говорится, Дэн Голдман, которого я упомянула, как говорится, в суе, к нему прилетело. Это человек, который активно участвовал, активно продвигал два импичмента Трампа. Он поплатился, вот такая ирония судьбы, он поплатился своим местом в Конгрессе. И я думаю, что это очень характерно будет для каждого, кто будет сейчас продолжать нападки на Трампа. И вместе с тем не замечать того, что происходит внутри партии.
1: Да, это, кстати, вы это очень верно подметили. Это очень важный момент, который нужно отмечать, чтобы люди понимали. Люди идут голосовать за демократическую партию, потому что они голосуют против Трампа. Вот так им промыли мозги. Самая главная у нас проблема и беда – это Дональд Трамп. Давайте посмотрим, кто выиграл. Это промежуточные выборы в Конгресс, и демократов будут представлять вот эти люди, о которых мы говорим. Если они победят, они будут нашими законодателями. 10-й округ Нью-Йорка, Брэд Ландер, о котором вот Елена сказала, он обвиняет Израиль в геноциде жителей сектора Газа. Докторант Колумбийского университета Дария Лиза Авила-Шевалье из Доминиканской Республики, ее родители.
0: Да, она Доминиканская.
1: Да, она социалистка, участница антиизраильских манифестаций в Колумбийском университете. Она будет баллотироваться от демократов в 13-м округе, и она, по-моему, в 19-м году, она написала, что у нее не было салфетки, тут попался американский флаг, и она вытерла свои грязные руки американским флагом. Она еще эмодзи такая поставила, где она улыбается. Иными словами, это идеология. Она ненавидит Соединенные Штаты, она ненавидит Израиль, она ненавидит капитализм. Что она говорит? Она говорит о том, что у нас должно быть бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатные квартиры, естественно, для определенного класса людей. Еще одна правительница Израиля, Клэр Вальдес, она одержала победу в 7-м округе. Она вообще говорит о том, что Израиль не должен существовать. Иными словами, они популярны свою, но они популисты. Да? Вот они раскручивают на социалистических, марксистских идеях и на антиизраильских идеях. В демократической партии, и в частности в Нью-Йорке, эти люди находят поддержку. Вот исход этих выборов, он говорит о кардинальных изменениях в демократической партии, и эта партия, напомню, на протяжении десятилетий была политическим домом американского еврейства. Многие из нас попали сюда благодаря демократической партии. Такое впечатление, что этой партии жить осталось буквально считанное время. Пожалуйста, Дионис, вам слово.
2: Да, ну что, как говорится, добро пожаловать в новейшую версию Соединенных Штатов Америки. Ну, она уже не просто на подходе, она уже здесь, и я хочу... Вот мне на глаза попалось интересное заявление, в общем-то, может быть, крик души, генерал Майк Флинн, все знают, очень уважаемый человек. Вот он сказал по поводу Нью-Йорка после того, когда вот случилось то, что случилось. «Если город, который никогда не спит, является отражением того направления, в котором движется Америка, а так она и есть. Каждый отдельный американец, которому не безразличен наш образ жизни, должен проснуться, подняться, заявить о себе и выскать, и сделать это прямо сейчас, пока не стало слишком поздно». Это говорит боевой генерал. Мне очень понравилось. Если говорить коротко о главном, то победа трех кандидатов, которые поддержали Мамдани, показала, что левое крыло демократов, они, в общем-то, вышли за пределы уже феномена и превратились в реальный фактор федеральной политики. То есть мы уже не можем сейчас относиться к Мамдани как выскочка. Нет, это реальный субъект, который влияет на политическую жизнь Америки. И, значит, причина успеха это что? Это запрос на обновление партии. Это недовольство умеренным эстеблишментом. Это сильная мобилизация городского электората. Лена задала очень хороший вопрос, а почему вот эта партия, которой, кстати, мы не достанем, это вот демократическая DSA, демократические социалисты Америки, почему они идут под брендом демократической партии? Да очень просто, да, потому что демократическую партию знают все. А до недавнего времени о социалистических демократах Америки никто не знал. То есть они используют это как ширму. Вот я открою вот бизнес, просто я. Ничего не будет. А если я стану вот членом какого-то брендовой компании, вот тогда у меня будет, значит, шансы на успех. Вот то же самое происходит и сейчас и среди этих социалистических демократов Америки. Они просто используют демократическую партию для того, чтобы сделать карьеру. Я должен сказать, что в нашем городе эти люди окопались давно. Я даже на своей страничке писал об этом, что у нас в городе...
1: В вашем городе это в каком?
2: В Питтсбурге. В городе Питтсбург, да. У нас, пожалуйста, у нас в руководстве города есть очень, очень известные персонажи, которые вот именно из этой партии, и у нас недавно был даже когда был референдум, который, слава богу, не состоялся, о том, чтобы призывающий к тому, чтобы бизнесмены города прекратили все связи с Израилем. Это было сделано только под натиском вот этих ребят. Но, к великой радости, этот референдум не прошел. Значит, и особое внимание привлекли поражение, вот Лена об этом сказала, Дэн Голдман, который считался как бы заметной фигурой. Ну, вы знаете, вот когда валит такая лавина этих молодых социалистов, это напоминает мне вот какой-то вот действительно, вот, Геннадий, вы упомянули про 1933 год, когда в принципе все в законах, они не нарушили ни один пункт американской конституции.
1: Гитлер пришел после выборов демократических. Да.
2: Да, законно. К сожалению, у нас происходит то же самое. Что сказать? По оценке американских СМИ, праймериз Нью-Йорка стали проверкой того, насколько далеко они могут дальше пойти. Это, конечно, большой удар по, как у вас принято в Нью-Йорке считать, этот Хаким Джефферс, который вообще считается умеренным демократом, но я считаю, что это вот как бы, вот он же все время говорил о том, об умеренности, его как бы считали умеренным демократом, хотя, ну, разные мнения есть про Хакима Джефферса. Но это, в общем-то, прямой удар вот именно по нему, потому что, ну, слушайте, он председатель меньшинства в Конгрессе, он все время говорил такие пламенные речи, а тут ему просто сделали подножку. Получается, что вот эта молодая левая порость, она грешит балом, и к ним уже нельзя относиться как к каким-то выскочкам, которые пришли. Нет, это реальная сила, и у нас же есть опыт. Опять-таки, вернемся к 1933 году, мы знаем, что произошло, поэтому мне очень понравилось вот это заявление боевого генерала, который очень четко сказал, что, ребята, все, вот эта линия уже зашла. Что будет дальше? Ну, я все-таки надеюсь, что в Конгресс они их не выберут, хотя, вы знаете, уже мы не можем исключать ни один вариант.
1: Сейчас, Елена, да, я хочу подчеркнуть то, что сказала Елена. Это очень важный момент. Когда в 24-м году шли голосовать за демократическую партию, и в моем окружении, здесь, в Нью-Йорке, в общем, мы же знаем людей, которые голосуют за демократическую партию, и десятки миллионов. Они голосовали, очень многие, против Трампа, поскольку Трамп был главной бедой, но они голосовали за партию, которая открыла границы. Мало того, они голосовали за кандидата, которая была царем границ, Камала Харрис, и могла стать президентом, и сегодня у нас бы был президент, при Тиме Уолтсе, вице-президенте, который просто лгун, мошенник и так далее. Мы знаем его, губернатора. Значит, это были открытые границы. Те люди, которые голосовали за демократическую партию, они голосовали за открытые границы. Что это значит? К нам за 4 года руководство Байденом страной вошло от 12 до 20 миллионов человек. Я очень просто, простая арифметика, тут не надо ничего придумывать. Официально, я помню прекрасно, 2024 год, февраль, январь, март, 250-300 тысяч входят каждый месяц. К нам нелегалов, вообще непонятно кого. 250-300 тысяч. Цифры совершенно невероятные, космические. Умножьте на 12 месяцев и умножьте на 4 года. Вот и все. Получите 10-12 миллионов, кто официально зарегистрирован. Еще можно добавить туда совершенно спокойно 5-8 миллионов, и вы получите их 20 миллионов. Эти люди, в частности, идут сюда, в Нью-Йорк, потому что это город-убежище. У нас таких под 40 городов. И вот здесь, в городах-убежищах, они формируют электорат. Им дают здесь все. Я неоднократно говорил, я стоял когда-то в очереди, и человек хотел открыть, он из Узбекистана, он говорил по-русски, и Теллор здесь, в Бруклине, она тоже говорила по-русски. Она говорит, вы можете открыть счет, мне нужен какой-то ваш документ. Он говорит, у меня никакого документа, я прошел нелегально. Он начал рассказывать, все это слушают. Я нелегально прошел через границу, я отдал свой паспорт. Ну, понятно, ему назначили какую-то там аудиенцию, он плюнул на все и прибыл в Нью-Йорк. Она говорит, ну, я без документа не могу. Он говорит, а это подходит? У него Medicaid. У него Medicaid. Полностью вся медицинская страховка, все бесплатно. И так далее. Это масса всего бесплатно они получают. Они получают здесь, в Нью-Йорке, и водительские удостоверения, по которым они могут голосовать на, не на федеральных выборах, но на в этих выборах. Они формируют повестку дня. Вот что такое демократическая партия, которая стреляла себе не только в 24-м году в ногу, она стреляла себе, как мы видим сегодня, в голову. Вот эта партия, за которую вы, я уверен, что нас слушают сегодня тоже, люди, которые проголосовали за демократов. У нас огромная аудитория. Здесь есть и одни, и другие, и третьи. И кто не голосовал? Так вот, тот, кто не голосовал, в этом году хотя бы придите и проголосуйте, потому что ваша пассивная позиция, она приводит к тому, что у нас, кроме Окасии Кортес, здесь замечательной в Нью-Йорке, появилась еще вся вот эта вот ужасная кампания, которая приведет к обрушению города и страны. Но это все демократы. Они этого добивались, они не ожидали, что это вот так вот все развернется, но они это сегодня получили. Елена.
0: Здравствуйте, племя молодое.
1: Да.
0: Незнакомое. Но Джеффрис, Хаким Джеффрис, я его знаю. Я с ним знакома. Я с ним знакома с 2014 года. Хаким Джеффрис образца 2014 года. И уже образца последних лет, когда его возвели, выбрали опять-таки, потому что он чернокожий, потому что это необходимо, потому что diversity, потому что демократическая партия. На самом деле он оказался полезным идиотом, которого используют, но очень амбициозным, полезным идиотом. Он согласен не соглашаться с Мамдани, но вместе с тем он не видит в Мамдани никакой проблемы. Ворон ворону глаз не выклюет. Вот это примерно так. И когда Мамдани выиграл гонку на пост мэра в прошлом еще ноябре, республиканцы предложили, что растущее влияние демократического социализма станет линией атаки именно на республиканскую партию в 26-м. Пока что они атаковали демократов. Это традиция, это классика жанра. Они будут уничтожать своих же, тех, которых мы поддержали. Точно так же себя вела
2: созданная... День Победы.
0: Да, точно так же вела себя созданная в 1920 году социалистическая рабочая партия Германии. Я подчеркиваю, рабочая партия, которая потом стала национал-социалистической рабочей партией Германии. Точно так же вели себя коммунисты. Абсолютно одинаковая, скажем так, тактика поведения, а стратегия у них разная, но тактика поведения совершенно идентична.
1: Елена, я добавлю, на самом деле вы говорите, рабочая партия, это как любой диктаторский режим, он либо народный, либо демократический. Народно-демократическая республика Северная Корея, да, вот, и так далее. Там, вот как людоед какой-то, так он обязательно или народный, или демократический. Это же партия, они себя называют, это крыло радикальной демократической партии, которые называют себя прогрессивисты. Мы уехали из страны, которая нам доказала, что такое прогресс, куда мы идем, социализм, светлое будущее. В 80-м году уже должны были жить при коммунизме, по словам Хрущева. Это прогрессивисты. Они наступают на те же самые грабли, и они называют себя прогрессивистами. Это прогрессивное
0: коммуняки,
1: крыло.
0: Коммуняки, Геннадий, коммуняки. Да. Самые настоящие. Но у нас компартия, у нас нет Маккарти, который смог в 40-х годах навести порядок. Сейчас это невозможно. Я просто говорю о том, что Берни Сандерс, он возглавляет вот этих демократических социалистов. Он отец, патриарх. Именно он, старый сенатор-социалист, проложил дорогу вообще всему движению. Оно распустилось вот той розой, которая была с шипами, и стало розой, которая является символом демократических социалистов. На всех знаменах красных. У них на красных знаменах написано: «Социализм победил фашизм». Они не понимают, что и те, и другие – это птенцы одного гнезда. Это одни и те же леваки. И когда мы сейчас говорим о Сандерсе, Сандерс, между прочим, официально не является членом демократической партии. Он независимый. Так вопрос возникает, если руководитель партии независимый, почему мы должны зависеть от решений их партийной верхушки, вот таких как Мандани, Окасио-Кортес и всех остальных? Почему страна должна зависеть от этого меньшинства, которое растет на наших глазах и превращается в того самого монстра, в того самого голема, средневекового голема пражского, который потом будет преследовать своих хозяев? А хозяева у них, финансирование этих компаний, настолько это все цинично, настолько это все гадко, потому что Мамдани, демократические социалисты, они кричат о народной революции, борьбе с миллионерами. Это их программа. Но суперкомитеты вливают десятки, в них, в эти суперпаки, вливаются десятки миллионов долларов от богатеньких.
1: У нас времени практически не осталось. В общем, это раковая...
0: Тема такая...
1: Да, конечно.
0: Острая.
1: Да, но у нас программа ограничена по времени. Это, собственно говоря, раковая опухоль. Да, она поглощает демократическую партию, но она способна поглотить и весь организм, всю страну. Буквально два слова еще, Дионис, в заключение.
2: Ну, я все-таки буду более оптимистичным, если подводя итоги на этот вот. Я все-таки, во-первых, надеюсь, что в Конгрессе это не пройдет. И вы знаете, вы сейчас будете удивлены. Я считаю, что в этом есть, может быть, даже какой-то маленький плюсик в том, что когда окончательно, значит, эти люди уже придут к власти, наверное, уже вся Америка и вот будет следовать этому, согласно заявлению, которое сказал генерал Плин, и, наверное, все уже увидят, насколько ужасно влияние этой партии.
1: Ну и что? Увидели мы, насколько ужасен мэр города Нью-Йорка. И что мы можем с ним сейчас сделать? Он 4 года будет руководить страной.
0: Я не верю.
1: Да. Ну, мы, я никак, надеюсь, они не придут к власти.
2: Я тоже надеюсь, что они надеюсь, не победят в Конгрессе, раз, потому что я не думаю, что... Хотя, вы понимаете, вот Лена уже потом говорила, в Нью-Йорке целенаправленно специально создана такая ситуация. Народ для разврата собрался. Специально в народ заверить таких людей, которые поддержат все эти совершенно идиотские, безумные социалистические идеи. Это то, что мы имеем. Вот нам надо, в чем-то нам у них нужно учиться, насколько они идут к своей цели, как они целенаправленно все делают. Ведь понятно, что те люди, которые приезжают в Нью-Йорк, никто из них ни в этой, ни в следующей жизни не примет американские ценности. Их туда приводят целенаправленно, для того, чтобы этих три идиота победило. Вот и все.
1: Я благодарю вас, Дионис, благодарю вас, Елена, за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание. Время подошло к концу.
3: В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Матвей Ганапольский, журналист, специальный гость сегодняшнего эфира. Матвей Юрьевич, доброе утро.
1: Доброе утро, коллеги.
2: Доброе утро. Как прекрасно начинать с футбола, знаете. Вот мы уже
0: ты с футбола
2: успели.
0: Хочешь? Ну ладно,
2: мы
0: давай.
2: Тут успели. Ну, конечно, ты хочешь говорить про войну, я понимаю.
0: Я хотел про Ермолаева, но давай с футбола это...
2: А, у нас же еще роскошный Ермолаев. Ну, давайте скажем дежурные слова про футбол, что вы следите, болеете, как это важно. И дальше, да, и дальше переместимся куда-нибудь в Монако, например.
1: Все нет. Свяжу с том, потому что футбол, ну вот, так получилось исторически, у меня нет вот этого гена, который, вот, знаешь, притягивает к футболу. Потому что так получилось, что когда я совсем маленький был, то мы переезжали очень часто, и не было, вот знаешь, компании, чтобы пойдем там, а Матвей выйдет, вот это знаменитое, чтобы поиграть. Но, конечно, вот за секунду до начала я сказал, просто мой спорт, вот где я принимал участие, где даже там у меня небольшое звание есть юношеское, это академическая гребля. Это такой украинский прекрасный спорт, и для него все было, и сейчас все есть, но только из-за войны есть проблемы.
2: Вот откуда плечи-то у вас, хотел сказать, вот оно.
1: Ну, плечи, это все было.
2: Впитанное с молоком это... матери, конечно.
1: Да.
2: Академическая гребля,
1: это
2: нифига
1: все
2: себе.
1: Это было в юности, но, безусловно, я смотрю в чемпионате мира финалы, полуфинал и финал, потому что там по гамбургскому счету, там уже надо выигрывать, все прошли. Но на что я обратил внимание, это то, что вот все меняется, это мы прекрасно понимаем. И мы ведь к чему привыкли? Мы привыкли к тому, что есть вот команды-мейджоры. Вот коллега передо мной все это дело объяснял. Там сборная Германии, Франции, там Бразилии и так далее, да, вот, вот. И у нас тусовка, вот колода карт, да, у вас нет карт, как говорит один президент, было вокруг этих команд. То есть мы поняли, а мы еще не начиналось, мы говорили, вот немцы или французы будут, да, мы говорим. И вдруг эти команды появились, но тут надо понять, они и раньше были, вот эти все, ну, скажем так, во множественном числе Кот-д'Ивуары. Но дело в том, что они не выигрывали, понимаешь? Они падали где-то там на в одной 275-й. Они оставались, приезжали домой, их били, и все. И они дальше начинали ходить на работу, и там, и все. А сейчас мы видим, что все выравнивается. Вот и коллега говорил об этом. Почему? Потому что команда из какой-то непонятной страны, там придерживается, предположим, там европейской школы или там конкретно французской школы и так далее. Удивительное происходит изменение, что доказывает, что ничего постоянного в мире нет. Понимаешь?
2: Да.
0: А это хорошо или плохо, на ваш взгляд?
1: Ну, это жизнь, понимаешь, это как в войне. Ну, у меня, вы знаете, есть тезис. Я его часто говорю. В современном мире никто никого победить не может в силу разных обстоятельств. Вот. Так и в футболе получается. Вот сделать вечно гнобимыми команды. Почему? Люди, понимаешь, если бы была какая-то там Родезия, где там должны играть только белые, а теперь выясняется, что, во-первых, не белый, а черный, во-вторых, он гражданин этой страны, ну, чемпионат мира, понятно, да, но оказывается, вот как сказал коллега, я этого не знал, что его сознательно в детском возрасте отправили куда-то там во Францию для того, чтобы он там играл, изучил и прочее, прочее. И здесь одна очень такая важная вещь, которую я вот не знаю, она существует в футболе в таких мейджорных странах, такое дальнее планирование, стратегическое планирование. Понимаете, в чем дело?
2: Вообще наверняка существует. Наверняка.
1: Спортсмены, они такие. После этого ты его воспитывал, он играл, а потом 120 миллионов долларов, и он перешел играть в какую-то Бенфику.
0: Шикарно живут.
2: Ну ладно, слушай.
1: Как шикарно живут. Каждый имеет право на 15, вообще каждый человек имеет право на 15 минут своей славы и на 5 минут триумфа. Поэтому люди зарабатывают как могут. И вот я смотрю, там, когда жара была, поди побегай. Понимаешь, вот
2: они
1: так.
2: Пашут, конечно.
1: Поэтому все в порядке. И еще меня поразила, конечно, Корея. В данном случае, как измордовали этого несчастного тренера. Но совсем поразила Япония. Значит, когда они приехали, ну, любители футбола это знают, я просто чисто информационно меня это поразило. Когда они бесславно вернулись в Токио, то тренер собрал игроков и произнес речь, в которой он сказал, что в проигрыше на чемпионат виноват только он. Заметьте, только он. Что он потрясен тем, как мужественно играли игроки. И третье, он абсолютно уверен, что просто вот если тренер будет... Ну, он не сказал, если тренер будет другой, но вот этими словами, там еще было кое-что сказано, он абсолютно сделал вот это японское, чтобы перенести вину на себя, для того, чтобы они не потеряли лицо. Понимаете, вот это знаменитое японское, в общем, он себе сделал вот эту сеппуку, но игроки стояли, и он сказал, вы просто гениальные, это мои ошибки, я оказался недостаточно подготовлен и прочее. Ему простили. А вот южный кореец вот этот, который ругался, высокомерно ходит, 150 бодигардов, ну, требует его разорвать на куски, но пока ходит с охраной. Да,
0: вот так. Да уж. Матвей Юрьевич, да. Вы сказали, что в современном мире победить никого невозможно. А что ж делать тогда в такой ситуации?
1: Ну как, мочить того, кто напал, пока он не станет на колени и не попросит пощады. Ну как, так все устроено в нынешнем мире. Агрессор не может никого победить. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому идет ответный удар, и агрессор подписывает, ну или подписывает, или там сдается, или что-то такое. То есть получает по сусалам так, как должен получить. Ну вот так устроен мир современный. Почему? Потому что тебе сразу... Понимаете, любая страна, даже маленькая, да, вот там, какая-то совсем слабенькая. Вот ты решаешь ее завоевать. Но выясняется, что мир-то изменился, и эта страна во что-то встроена. Вот неожиданно вдруг оказывается, что она встроена в какую-то... Там добывают какой-то цинк или что-нибудь. Или что-нибудь ядерное, топливо какое-то, да, которое потом будет ядерным топливом. И что местные... У них есть защита. Это защита какая-то крупная компания в Соединенных Штатах. А эта крупная компания связана с ВПК. И туда начинает идти помощь и прочее. А вот реальный пример – это Беларусь. Вот сейчас. Понимаете? Да, Лукашенко был в сложном положении. Вот. Куда он поехал? К Путину, а после этого сразу в Китай. И выяснилось, что Китай... Ну, у него старые связи с Китаем, у Лукашенко, там он вообще, вот он давно-давно, еще с 90-х годов, у него с Китаем очень хорошие отношения. И теперь поди тронь его, ну вот тронь Лукашенко, заставь там его какую-то армию вести куда-то и так далее. Нет, Беларусь, совместный снимок с Си Цзиньпином, слова о том, что... Беларусь – это независимое государство, которое само определяет свою политику. Все, и Владимир Владимирович может только там грязно выругаться, но на этом все его влияние в Беларуси заканчивается. А учитывая, что все НПЗ на европейской части практически сгорели и горят по второму разу, то два новополоцкие и вот этот центральный белорусский, мозырский, комбинат, которые дают сейчас практически единственное топливо. Они, по-моему, давали 15%, я помню цифру, 15, по-моему, топлива для Российской Федерации в жирные времена. Да? Сейчас-то осталась единственная такая кормушка. Ну и пойди что-то с Лукашенко сделай. Ничего ты с ним не сделаешь. Ну, даже покричать как-то. Ну, крикни громко на него, а А он поставит Новополоцкий комбинат на ремонт. Он давно без ремонта. Чё? Понимаете? Вот никто никого победить не может. Вот меняется такое удивительное взаимопроникновение малых стран в интересы больших стран. И в результате выравнивается ситуация. Выравнивается. Это не древние времена, когда вырезали там до последнего и все исчезало. Понимаете? Эффекта майя, ну, племени майя, которые, ну, правда, неизвестно, почему они, так сказать, исчезли, почему они ушли из своих городов. Кстати, сейчас новый нашли город майя, тоже красивый такой, представляете, в наше время. Тогда это можно было, без интернета, без информации. Сейчас сразу крик «помогите», нас бьют, и мгновенно оказываются группы, либо формальные, неформальные, либо мафия вмешивается, либо какие-то странные товарищи непонятные, которые имеют интересы в своей стране. Ну вот вспомним хотя бы, вдумайтесь, совсем недавно мы с вами видели пример, это участие этой группы военизированной российской.
2: Как она? Вагнер.
1: А?
2: Вагнер.
1: Да, Вагнер. Вдруг мы узнали, что какая-то страна, там живет 5 человек, и вдруг выясняется, что главные вооруженные силы там это Вагнер, и выясняется, что именно Вагнер защищает там горнодобычу. Понимаете? Это же шок для нас был. Мы не понимали, что они там делают. Потом поняли, ага, они защищают. Но если говорить вот с политической точки зрения, да, и то вот это оно и есть полное проникновение интересов больших стран в малых, заносятся деньги, появляются интересы, страны, прошу прощения, страны выражают свой интерес, носят деньги чемоданами, покупают и так далее. Все находятся на ровном месте. Никто никого победить не может.
0: Знаете, все-таки, Маша, извини, пожалуйста, уточню. Вы сказали заставить извиняться. Это же тоже победа, наверное, форма победы. То есть и заставить извиняться не получится?
1: Нет, ну, это просто такая, ну, форма моей речи. Я имею в виду, ну, подписать какой-то мирный договор, да. Вот сейчас же, ну, пришел солнышко мое, как его зовут?
0: Дора. Это она.
2: Это она.
1: Это женщина. Не прогоняй, не подсмотри хвост.
0: Хорошо.
2: Вы знаете, я еще хотела реплику такую, значит, произнести, что будто бы все не навсегда. Вот мы видим, вот они там, да, что-то воюют, какие-то забирают, там, признают независимыми, не знаю, условно, Южную Осетию. И мы же понимаем, что Южная Осетия довольно скоро вернется, ну вот на эмоциональном как бы уровне я про это говорю. У нас есть какое-нибудь Приднестровье, да, сейчас зажатое с двух сторон. Ну вот это будто бы это все ненадолго, это какой-то временщики какие-то, понимаете? Вот не так, не так, как во времена майя. Уж если забрали, всех вырезали, то уж забрали там на несколько столетий. Сейчас будто бы это все какие-то очень...
1: Ну, понимаешь, что дело? Это становится нам понятно именно сейчас. И в частности, мы даже сейчас увидели некий механизм. Он проявился через бензиновый кризис. Вот зрители, наверное, знают про жуткие скандалы и претензии. Как бы, ну, вы знаете, что понаехали тут, в Крым. Там очень много русских, которые купили квартиры и прочее, прочее. Да, теперь бензиновый кризис, начинают крымчане ехать в Краснодарский край. И вдруг мы видим драки. Ну, драки, это понятно, дефицит бензина, поэтому понятно, что драки. Тут дело не в этом. Вдруг появился тезис такой политический. Это вы понаехали к нам в Россию. Вот это очень интересная история. Монолог я давал в своей программе женщины, которая говорит, я совершенно не понимаю, внимание, зачем они, вот это ДНР, ну, то есть все в России понимают, что там Путин хочет ДНР, да? И ради него вот вчера было 1350 человек были обнулены. Это невероятные цифры, это, наверное, можно только при Путине, когда он просто выкашивает свой народ, но это вот он этим занимается, народ, видимо, это устраивает, потому что просто такие цифры, это типа как фантастика. А это цифры, ну, не будем сейчас говорить, но это действительно так. Но замечаем, что половина убитых, раньше было 30%, 35%, сейчас половина. Это совсем убитые или раненые, которые вот в этой полосе 45-50 километров их не могут оттащить обратно, они все равно там умрут. И вдруг, значит, россияне в этих очередях, которые раньше кричали, что хоть камни с неба, ну вот это вот все вот это было, они вдруг сейчас говорят, это вы все спровоцировали тем, что вы захотели в Россию. Ну, на самом деле это вранье, мы знаем, что сначала зашли туда, потом инспирировали вот эти вот, значит, желания войти в Россию и так далее. Вот если бы не ваша ДНР и ЛНР, то мы жили бы спокойно и ничего бы не было. Это вот такие вот процессы, когда вот, понимаете, но тут снова разделилось. Не, ну, России нет, ее не существует как нации объединенной. Нация, народ объединенный какой-то идеей. Здесь нет, здесь просто разные народы, которые вот, ну, там, не знаю, воюют, как у Слепакова за жопу Путина. Ну, не знаю, там, это, я вообще уже, это трудно осознать, такие потери каждый день, но, наверное, пока проходит. И вот мы видим вот эту диффузию, которая происходит внутри, вот эта клановость, когда ты выпихиваешь из себя то, что посчитал инородным. То есть вдруг дошло, что война из-за куска ДНР, из-за ДНР проблемы с бензином, ну, естественно, потому что украинцы ударяют. И пошли по самому легкому пути. Вместо того, чтобы, ну, там, типа, Путин, прекрати войну, нафиг тебе это надо и нафиг нам это надо. Нет, удар по своим же условным. Вот это вы захотели в Россию, вот в результате что получилось. Поэтому вот такое, вот знаете, как залез, так и слез. Вот удивительные вещи происходят, которые вот в течение там с 22 года просто не происходили. Но что поделать, ты начал войну, и теперь за эту войну все расплачиваются.
0: Матвей Юрьевич, тут Институт анализа России, он так называется, который он базируется в Киеве, утверждает, что 81% россиян поддерживает завершение войны.
1: Только уже... не прогоняй, послушай, хвост прекрасен. Ты знаешь, какой рейтинг сейчас?
0: Ну, да, тут...
1: И собрать такого рейтинга не будет.
0: Ну хорошо, ладно. Правда, серьезные вопросы задавать.
1: Какое это имеет значение? Ну, кот, ты благодари Бога, что кот вообще тобою интересуется. Ты же знаешь...
2: Нет, это не им, Матвей Юрьевич, это нами он интересуется, вами и мной.
0: Это правда,
2: он же к нам
0: пришел.
2: Ну, да, он же на нас да. посмотреть пришел, конечно. Там? Айдара да. он уже видит и так каждый день.
1: Да, действительно.
2: Ну, давай, задавай свой серьезный вопрос.
0: Да, Институт анализа России утверждает, что 81% россиян поддерживает завершение войны уже завтра. И что это максимальная цифра за 4 года и так далее. Вот...
2: А Греф-то каков, Матвей Юрьевич? Mm-hmm. Герман Оскарович-то что ж с ним стал?
1: Ну, Герман Оскарович, его слова, он, давай так, это, вот если начинать с Германа Оскаровича, кстати, одна интересная вещь, я был в одной компании, и я не знал, что он именно Оскарович. А он тогда еще, в те времена, очень боялся, я назвал его Герман Оскарович, но я же не знал, где ударение. И он меня поправил, и очень зло, Герман Оскарович, то есть никаких контактов с евреями. То есть Оскар, ну что-то такое, вот, немецкое и так далее. Ну ладно, пусть играется в это дело. Он это говорит потому, что люди, как вы знаете, за прошедший месяц вывели рекордное количество денег из банков. Кроме того, есть жуткая идея, которую формулируют вот эти телевизионные Соловьёва и другие, срочно забрать деньги со счетов граждан. Такое было во Второй мировой войне, в Великой Отечественной. Ну да, у государства денег не хватает, а у вас лежат миллиарды. Это первая история. Гладь кошку, ну пожалуйста, ну она хочет, чтобы ты ее погладил. Ну все. Вот, ну она прекрасна.
2: Займись делом уже, наконец-то.
1: Да, займись делом, наконец-то, а не пустыми разговорами. Вот, это первая история. Поэтому Герман Оскарович очень этого боится. Потому что если государство наложит лапу, то, ну, мало не покажется. Понимаете, это первое. А второе, ты говорила о чем? Это вот Оскаровича ты в конце, а до этого?
2: Нет, Айдар сказал про то, что 81% значит, ищет, когда в поисковике Яндекса, когда закончится СВО, и
1: да, я знаю, мечтают я о том, думаю, что война закончится. Даже не 81%, а на фоне, кстати, заметьте, абсолютно откровенных обвинений власти, ну не конкретно Путина, Путин еще священная корова, но ну, надо, от криков надо что-то делать к требованиям, пора это как-то прекратить. Понимаете, да? И тут меня... И все это откровенно, никого не арестовывают. Тысячи людей выкладывают ролики, где вот эти вот очереди. Я вчера вообще видел очередь. Кто-то показал в каком-то городе. Вот он ехал и говорит... У меня скоро закончится бензин, а очередь с противоположной стороны идет. Тут важно понять, что, конечно, есть вещь хорошая, есть вещь не очень хорошая. Начну с плохой. Россияне вот в этих роликах, они не идут дальше того, что сделайте что-нибудь, чтобы бензин появился. Потому что там гибнет мой бизнес, я не могу никуда поехать и так далее, и так далее. Может быть, это там из-за страха, может быть, действительно, ну вот, все же было хорошо, и сейчас вдруг, действительно, какое отношение имеет Иркутск к, не знаю, там, к Донбассу, понимаете, ну, как-то вроде никакого, и за Уралом все заводы работают, ну, там уже немножко достали, но это, но только два региона, Якутия и какой второй, я забыл, вот, который рядом. У них нет проблем с бензином.
2: На Чукотке нет еще, Матвей
1: Юрьевич. Вот, понимаете? Ну, вот
2: рядом, Абрамович рядом помог. Недалеко. Да.
1: С другой стороны, значит, ну, то есть это хорошо, требования звучат. С другой стороны, к сожалению великому, эти требования никак не касаются, ну, вот хотя бы кто-то сказал, да прекрати уже ты эту чудовищную войну или там гадскую войну, прекрати ее, потому что, то есть... Люди то ли боятся назвать имя существительное, то ли не видят связи. Ну, обвинять их в этом нельзя. Люди не революционеры. Ты занимаешься своим бизнесом, и бензина нет, и ты же обещал, что все будет хорошо. Особенно, конечно, он, лапочка, Путин, который чудовищно выступил на съезде «Единой России», потом, где у него там было выступление перед выпускниками какими-то и так далее, который показал, что он, конечно, с другой планеты, и на него надеяться невозможно. Вот. Но мы видим, что люди недовольны, а тут вдруг масса недовольных, то есть все недовольны, потому что если даже ты... ну вот вчера я, например, слушал опять вот эти Соловьёвы, там им не с числа, и там такие предложения, знаешь, такие Lucy in the Sky, а вот давайте мы запретим такси, чтобы, потому что такси очень много, и это самое. Да не будет, послушай, ну, планы вообще, если бы как-то до Путина дошло, что дальше будет с его страной, он бы, ну, как-то, наверное, застрелился прямо сегодня. Потому что, ты знаешь, депутаты некоторые выступают. Кто там выступал? Какой-то толстый сидит такой с полным баком в машине и говорит, все уже не будет такого с бензином, как было раньше. С бензином такого уже не будет. Будет надолго это. Да не надолго, бензина не будет вообще. Я, например, узнал о планах, но это не секрет, так сказать, такой уж прямо, да. После того, как будет закончено с заводами, вы знаете, что начало НПЗ, начало прилетать по второму, по третьему разу, с Москвой вообще беда, потому что, чтобы они там в Капотне не восстанавливали, немедленно поэтому ударят, и вы знаете, второй раз, там, третий раз и так далее. То есть построить ничего не удастся. Это первая история. Вторая история. Вычистят полностью нефтяную инфраструктуру, вот эти вот НПЗ, перекачивающие и так далее, в европейской части. Завозить туда не получится, потому что дроны видят эти машины, и они их уничтожают. Остается только брат Лука. Но я вам хочу напомнить, что когда бензин пересекает границу Белоруссии и переходит в Российскую Федерацию, то он становится целью для украинцев. И вот они собираются этим заниматься. Что власти России будут делать по этому поводу? Знаешь, я читал один фантастический роман в детстве еще. Там произошла удивительная история. Дело в том, что каким-то образом появились микроорганизмы, я уже не помню там сюжетную линию, либо это сделали специально, или что, микроорганизмы, которые питаются магнитным полем. Ну вот понимаешь, вот такие вот микроорганизмы, вот, они видят какое-то магнитное именно поле, понимаешь, да, вот поле, не сам магнит металлический, а поле. И они туда, там они размножаются и сидят на этом магнитном поле. К чему это привело? Исчезло электричество. Понимаешь, да? Потому что генераторы, это все, значит, появляется от магнитного поля, от действия катушек и так далее. Ну, мы это все в школе учили. И показан мир без электричества. И вот мир Россия без бензина, это то, что мы уже видим сейчас, это полное, как тебе сказать, ну вот хорошо, ну ты там постоял в очереди, постоял, после этого ты вдруг понял, да горит оно огнем. Значит, это же, ну вот как в Крыму, например, это же полностью меняет то, что называется советским словом «народное хозяйство». Понимаешь, да, если раньше там у тебя была пекарня, и каждый день туда приезжала там это самое, там мука, все вот это ты делал, у тебя был магазин какой-то, или, ну, любой магазин, оно приезжало. Теперь оно не может приезжать, ты можешь, конечно, я смотрю эти ролики смешные, как машина, и в ней, вы, наверное, видели, да, человек садится в машину, молодой парень, и что-то ему мешает, он так... Машина какая-то, ты знаешь, там типа Ламборгини, вот такое. Он проверяет бензин на нуле, он, значит, берет хлыст, и выясняется, что у него лошадка впереди, которая тянет. Я не знаю, что будет, честно говоря, потому что Россия впервые, вообще государство впервые поставлено в такую ситуацию. Я хочу напомнить, что в Украине такое было, когда был вот первый период, там 22-й год, начало 23-го, не было бензина. Но быстро украинцы договорились с поляками, и граница, ты понимаешь, да, да, бензин стал дороже, стал идти по польским ценам, он и сейчас такой, даже чуть дороже, но бензина в Украине завались. А вот где взять бензин в Российской Федерации? Значит, попросили Индию. Индия сказала, что она может давать раз в 5-6 дней на бензин, на, вот который, если его использовать в России, понимаешь, да, то только на 5 часов. Ну, как это? Кроме того, его же надо довести куда-то, а там дроны. То есть, другими словами, остается, что китайцы ничего не могут дать. Во-первых, им самим надо из армуза. А во-вторых, вот эти трубы, понимаешь, да, которые ведут, например, в Китай. Ну, там газ в основном, но там можно... Они не предназначены для реверса. То есть я могу долго описывать это, потому что, ну, я очень внимателен к этим вопросам. И кроме того, это действительно первый казус такой. Но выступление Путина, вернусь к нему, это было нечто чудовищное. И вот это его фетиш воевать до победного конца, нет, у нас все в порядке, это только мешает логистике, они это делают для того, чтобы поссорить наш народ, чтобы внести сомнения. Я честно тебе скажу, что ты помнишь знаменитую эховскую передачу, и потом Венедиктов это делал, будем наблюдать. Но нам остается только наблюдать. Но вообще дело идет к очень тяжелым, неприятным вещам. Здесь величина Российской Федерации и то, что она всегда, ну, вот как дракон. Понимаешь, ну, что сделать дракону? Что ему кто сделает? Или вот мы видим с тобой, как там слоненок маленький выходит из воды, а его крокодил держит за хвостик. Вот, ну, и вбегает... слон там или мама, которая бивнем на 50 метров этого крокодила. Знаешь, вот такая Россия, которая оказалась ни к чему не готова. Им надо разбираться как-то с Путиным, потому что, ну, все уже, вот все. Я даже ниже этого дна просто не вижу ситуации. Просто остановится жизнь в стране.
2: Матвей Юрьевич, а можно последнее, у нас тут еще минут 5, может быть, даже 6, вернуться к первому вопросу, а то Ахмадеев меня убьет и скажет, никакого Ганопольского больше в эфире, и тогда убью его я. А первый вопрос моего коллеги Айдара был про Ермолаева. Да. Можете объяснить, пожалуйста,
0: кто это?
2: Нет, не могу. Что произошло в Монако?
1: Ребята, и главное, давай.
2: Что одни говорят, это российские спецслужбы, другие говорят, это СБУ. Хотя бы вот по каким-то формальным признакам, кто это? Кто он и что там произошло?
1: Не, ну, ребята, послушайте меня. Я это не делаю в своей передаче, не буду тем более почему? Делать с вами. Ну, потому что я говорю, что я не справочное бюро. Про Ермолаева можно посмотреть в интернете, в русском издании «Европейской правды», вернее, «Украинской правды» и так далее. То есть факт остается фактом. Был бизнесмен. Жил где-то там в Монако или в Люксембурге и так далее. Но продолжал заниматься бизнесами, в частности, был связан с колл-центрами. Понимаете, да? Его взорвали, и, к несчастью, его жена потеряла обе ноги. Я, понимаете, вот такое. Кто это сделал? А кто взрывает, например, неугодных? Могут взрывать свои. Это, ну, вы понимаете, да, колл-центры. Там же огромные деньги, а Украина... которая сейчас секторально занимается вычищением, ну, по вступлению в Европу, занимается вычищением своих, так сказать, юридических неприятностей, она могла сделать это она, потому что он контролировал в Днепре жуткое количество колл-центров. Понимаете, да, это же всем известно. Поэтому это могут быть украинцы, это могут быть свои, потому что когда у тебя много денег, то... Ну, как-то вот люди это самое, да. Но есть такая украинская поговорка. Я не думаю, что это должен быть какой-то, ну, вопрос дольше 5 минут. Это как с Бонней. Вот Боня чего-то там сказала, и больше Бони нет. Понимаете? Вот, ну, то есть она есть, но все идет своим чередом. Вот такие они, значит, селебрити-революционеры. Вот он есть, теперь его жена без ног. Я не знаю, его убило этим взрывом или не убило.
2: Просто не было таких сообщений.
1: Ну вот, непонятно, понимаете? Но во всяком случае, уже той жизни у него не будет, которая у него была. Тем более у его жены, которую мне очень жалко. Там, наверное, действительно красивая женщина. Ясно, что у них дети есть и так далее. Понимаете? То, что он... Ясно одно. То, что он сидел за границей, говорит, что ситуация у него была непростая. Связана и с Украиной, где, так сказать, поищите информацию и увидите, где хотят, чтобы его съели крокодилы. Ну, а на Западе вот выясняется, что границ нет, что тебя могут взорвать где угодно. Поэтому, как говорит Жванецкий, тщательнее надо. Вот и
0: ну
1: все.
0: Вот смотрите, по этому поводу «Фигаро», французское издание, пишет со ссылкой на источники, что следствие в Монако рассматривает версию о возможной причастности СБУ к покушению на
1: ну
0: Ермолаева,
1: что,
0: что
1: ну
0: целью
1: хорошо.
0: Может было бы, могло
1: Да,
0: быть не
1: ну
0: убийство, а
1: хорошо,
0: предупреждение.
1: хорошо. Выяснят они, что СБУ. Вот, например, они скажут, вот он у нас портрет Зеленского или видео, как Зеленский подкладывает бомбу. Вы меня простите, ну и что? Значит, человек мешал Украине до такой степени, что было принято на государственном уровне его уничтожить.
0: Ну, это же говорит о государстве тоже.
1: Что-что?
0: Это же говорит о государстве что-то.
1: Нет, это
0: говорит
1: о государстве. Ну, тогда давай обвинять Израиль в том, что он взрывает террористов. Понимаешь, террорист это не
2: его
1: только...
2: Его и обвиняют, в общем.
1: Нет, подожди.
0: Что, Ермолаев террорист?
1: В экономическом смысле, видимо, да. Понимаешь, в чем дело? Просто так, ради удовольствия человека, ну, это редко бывает. Понимаешь, в чем дело?
0: Да понятно, нет, это просто говорит,
1: нет.
0: Методы говорят о том...
1: Методы говорят, государство себя защищает. То есть, плохо это, плохо, некрасиво это, ну, с точки зрения идеологии Бонни, наверное, некрасиво. Но это

0: Ну,
1: Нет,
0: просто,
1: назови это
0: Матвеевич,
1: так.
0: подождите, а можно я по-другому спрошу? Могут ли
1: Спасибо.
0: задать вопросы, вообще поменять какое-то отношение к Украине, или задать вопросы украинским властям, если будет доказано, что это украинские спецслужбы? Почему? Не потому, что они там разбираются со своими оппонентами, политическими, экономическими, какими угодно, а потому, что они угрожают безопасности государства, на чьей территории совершен этот государственный акт терроризма. Это же та
1: Могут
0: же
1: задать
0: претензия
1: это.
0: была у немцев Красикову, это также претензия
1: Да.
0: была у этих, у британцев по делу
1: Ну и
0: Скрипалей.
1: чем закончилось?
0: Ну, к России, в общем, по отношению к России, это, в общем, не очень в этих странах, надо
2: Ну
0: признать.
2: просто кому нужна
0: Красикова
2: страна в
0: поменяли,
2: Евросоюзе,
0: да, но
2: которая
0: вопрос как бы
2: террористическими
0: в
2: методами
0: этом смысле.
1: использует?
0: Поэтому спросить.
1: Значит.
0: Владимир Александрович, мы тебя очень любим, ты хороший парень, справедливый, мы помогаем тебе деньгами, убежищами для украинцев и дронами, но давай ты не будешь устраивать преступления теракты на территории европейских государств,
1: Все,
0: потому что
1: подожди,
0: Монако
1: подожди.
0: славится
1: Нет,
0: тем, что у нас тут, в общем, в казино играют.
1: вот это мне уже не нравится.
0: Объясните, так я просто хочу
1: Объясняю.
0: как раз на эту тему
1: Значит,
0: послушать.
1: во-первых, то, что какая-то французская газета написала, в этом надо еще разбираться.
0: Надо, безусловно.
1: Кроме того, мне абсолютно начихать, что там пишет французская газета. Для меня важна прокуратура Франции или любой
0: Монако.
1: страны, да, которая этим занимается, Монако, которая выступит с официальным заявлением. Есть такое официальное заявление? Его нет. Будет оно, никто не знает. Будет ли дальше? Значит, вот после того, а то что-то мы быстро, Айдар, он же скор на расправу, уже
0: Скоро.
1: обвиняет Украину в терроризме. Хотя сейчас терроризмом занимается только одна страна. Понимаете, просто я рассказал механизм. Ну вот, например, взрывают вот этих вот генералов, которые уничтожали Бучу, Ирпень и так далее. Но это же, в общем, тоже терроризм, правда? Или это какой-то другой терроризм? То есть,
0: Какой-то другой.
1: какой-то нет, рыба бывает только одной свежести.
0: Но это
1: На
0: территория
1: территории...
0: России, они, кроме того, что их взрывают, еще вообще НПЗ, по НПЗ бьют и прочее.
1: Нет,
0: Это территория войны.
1: НПЗ это официальная война. А вот это вот то, что взорвали какого-то генерала, у которого дети, у которого жена, и жене оторвали там ногу или руку, вот это вот терроризм, и Россия об этом прямо говорит. Но, еще раз повторяю, есть официальные органы страны. Значит, пожалуйста, найдите украинский след, и не через газету. Обвините Украину, рассмотрите другие версии, потому что, может быть, это какой-то там местный за бутылку виски, а на самом деле заказчики это самые ближайшие друзья этого человека. Поэтому я ко всему готов. Украина, как вы знаете, виновата во всем, и вы знаете, что по заявлению каких-то там органов, кто-то там Патрушев или кто, что Украина это главный перевалочный пункт для наркотиков. Вы, наверное, читали это, да?
0: Да,
1: Что
0: потом-то.
1: нет, нет, потом они распространяются на Европу, что у Украины нет денег, она в отчаянном положении, и поэтому она налаживает отношения вот с этими, значит, нехорошими.
2: Я думал, это Нидерланды и Бельгия, кстати.
1: Ну, не буду их обвинять. Короче говоря, во всем виновата
2: Так
1: Украина.
2: что...
1: Идея боевых комаров никуда не ушла. Поэтому для меня это все на фоне войны, на фоне... Главное событие, вот вообще главное событие прошедшей недели, если взять от сегодняшнего дня и назад неделю, на мой взгляд, под конец, говорю вам, это выступление Владимира Путина, где он показал, что он будет воевать, несмотря ни на что, и положит любое количество россиян ради своей идеи. Вот это главное событие. Какой там этот человек, где-то там его взорвали, что-то такое. Тут гибнет огромная страна. Огромная, 9 часовых поясов. Она гибнет. Все идет к фильму, простите меня, «Безумный Макс». Кто видел, тот видел. Вот так оно и будет. Борьба за... Мы так встроены в это все. Причем первая проба это был интернет. Оказалось, что мы так встроены в интернет, а он в нас, что даже бабульки, которые обсуждают девку единственную в этом подъезде молодую, что она проститутка, ну, бабушки должны это говорить, да, потом они идут и домой, и там в интернете вот это вот все, значит,

0: живут в этом интернете. Это была первая история. Народу не понравилось. Путин не понял. Теперь мы видим историю под названием «Жизнь, сама жизнь», потому что бензин – это жизнь, это ткань страны, это, понимаете? И Путин выходит и говорит, что это временные трудности, что нам помогут. То есть ложь, ложь, вранье, вранье. Это хорошо, это плохо для россиян, но это хорошо для окружающего мира. Дракон превратился в скорпиона. Он должен в случае опасности ужалить сам себя в голову и сдохнуть. Понимаете, мне жаль, конечно, там. Я поехала в Крым с ребеночком, и сзади ребеночек сидит. Мне жалко этого ребеночка. Я даже не задаю вопрос, что ты поехала в Крым. Но массово вот это, что никто не обратил внимания, что Путин будет продолжать их всех убивать, это для меня пока что удивительно. Ну, значит, люди еще не дошли до той грани, когда они скажут, не просто король голый, они сейчас об этом уже говорят, король голый на бензин, но когда они назовут фамилию этого короля. Понимаете? Должен наступить такой момент. Ну, потому что, еще раз повторяю, любой самый примитивный анализ показывает, что дальше будет только хуже, потому что за прошедший месяц Украина показала 4 модификации новых дронов. Просто они у них, знаете, просто как фокусники, как кролик из котелка они это дело достают. Понимаете? А договоры, которые со странами окружающими подписаны, а помощь материальная, вот 3,9 миллиарда долларов Европа дала. Ну это же все как-то надо видеть. А здесь стоит собственный лидер, который говорит, я вас всех убью, потому что я хочу этот кусок Крыма, потому что вы меня разорвете. Вот. Я не знаю, как это будет дальше. И никто не знает. Ну, потому что сначала убивали чужую страну, свою немножко, теперь убивают одинаково, а теперь уже перестали, ну, только вот эти вот ракеты, да, пускают, это ужасно. Но в основном теперь убивают собственную страну. Но если это война, то я не знаю, что такое война вообще.
1: Спасибо большое, журналист спасибо Матвей Гонопольский. Спасибо,
0: Матвей. Да, спасибо вам, ребята, пусть. Благодарю вас. Спасибо.
2: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
3: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. We'll be right back.

0: На этой неделе у нас с вами топ-5 самых вероятных и невероятных историй из России. Чего не может быть, думали мы вчера. А сегодня уже и не знаем, что думать. Погнали. Вот только не подумайте, что я шучу. В России до недавнего времени считалось абсолютной истиной. Бензин не может стоить дороже 100 рублей за литр. Ведь табло бензозаправок на трехзначную цену не рассчитано. Ой.
1: Выше 99 рублей это не поднимется, потому что у них закончились квадратики. Решение нашлось оперативно.
2: Смотрите, Роснефть. Очередей почти нет. Заправились за 5 минут. Литр бензина 95-го стоит 140 рублей. Иркутск.
3: Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
0: Везде, где еще не повесили табличку «Заливаем бензин только в бензобак», можно увидеть вот такую картину.
4: Чувак, короче, уже нету бензина. Да вот сейчас тебе баки
0: заливают. Сайт Авито, пока эту лавочку не прикрыли, пестрил объявлениями «Продам бензин». Цены обычно высокие, но есть и дешевле, чем на бензоколонках. Некоторые продавцы сообщают, что отдают свои запасы. Другие пишут «Товар прямиком с нефтебазы». Как вы понимаете, что там за качество, хрен его знает. Впрочем, на качество жалуются уже и потребители легальных сетей.
5: Машина 22 год, 12 тысяч пробег, мотор на помойку. Причина? Ребята съездили в Крым, отдохнули, заправились. Тем, чем сейчас заправляют, машина не выдержала.
0: В оккупированном Крыму многие уже с топлива перешли на мемы, потому что а что еще делать? Только смешные рилсы на заправках снимать. Тем временем в Россию прямиком из 90-х возвращается криминальная забава «Слей бензин соседа».
6: Блять, ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил, блять. Они даже пробку не стали взламывать. Они просто, блять, бак продырявили, черти, блять. Даже отсюда, блядь, 3 литра дизеля сли.
0: Бензин пропадает с бензозаправок, но появляется в самых неожиданных местах. На цветах, на пластиковой мебели во дворе, в уличных бассейнах. И да, это звенья одной гребаной цепи. Она несложная, топлива нет в колонках, потому что оно взлетело на воздух вместе с НПЗ. Потому что заводы бомбили, потому что война идет.
7: Хочу залить к ним полный бак.
8: Пожалуйста, вон бензозаправки, уже час стою, очередь не... Не двигается, у меня расход топлива остался, дай бог до дома доехать, сука.
0: Я не знаю, вам попадались такие сообщения в соцсетях? 21 июня в Крыму что-то будет. То ли введут чрезвычайное положение, то ли полную блокаду. Я такого особенно много видела в Инстаграме.
9: С разных аккаунтов мне пишут фейки, но одни и те же сообщения, что Крым будет подвергнут обстрелам 21 июня, и необходимо срочно куда-то бежать.
10: Очень агрессивные заявления позволяют себе министр обороны Украины по поводу Крыма, что Крым станет островом, он так заявил.
11: Да, он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем.
0: Именно в ночь на 21 июня произошла одна из самых крупных атак ВСУ на Крым. Островом он, конечно, не стал, но проблем сильно прибавилось.
12: Там, где я живу, в Молочном, нету ни света, ни воды, ни хера. Вот. Все, кто мне предлагает пойти на войну и говорит, что я ною, вот. Ну вы приедьте, поживите туда, где бомбят. Посмотрим, как вы будете.
0: Крымчане разделились на два лагеря. У одних полный порядок.
13: Мне тут кто-то написал, что с завтрашнего дня Крым закрывается. Мне так смешно. Ребята, уже сколько раз говорят, что это все фейки ходят. Никто не закрывается, все только открываются. Полным ходом к сезону уже все готово. Пляжи в Севастополе все открыты. Вот в Семиизе все открыто, все работает. Тусе.
0: Все работает, но с небольшими нюансами. Супермаркеты только до 8 вечера, общественный транспорт до 9, а бензина, напоминаю, нет. И Яндекс.Такси тоже.
14: Кафе, внимание, тоже будут работать до 20.00. Ну, это трэш, конечно, потому что летом до 20.00 кафе – это просто какой-то вообще атас.
0: Одни блогеры ходят по набережной Ялты со словами «Вы посмотрите, сколько туристов!». Другие ходят по пляжам и центру Евпатории и радуются, никогда такой красоты не видел.
15: Обожаю такой курортный сезон и отсутствие бензина. Посмотрите, как на революции шикарно. Никого нет. Машины свободны, трамваю никто не мешает ездить. Эй, вы упоротые, спасибо за то, что помогли. Нам тут наладить нормальное движение.
0: Паромная переправа 21 июня была остановлена. Паромы подбиты. Еще раньше по полуострову перестали ходить поезда. Только до Керчи, дальше можно лишь автобусами.
16: Я, короче, открыла сезон, я и мой муж, мы открыли сезон, короче, там сколько у нас вода, 21 градус, не, вы понимаете, да, вот эти звуки, которые на фоне, ну, не переживайте, наверное, севастопольцы поймут, ну, такая ситуация, короче, по воде, я там вообще.
0: Ой, да сколько раз уже пугали новыми волнами мобилизации, да ладно, там контрактников хватает, да? А потом приходит вот такое видео из Пензы. Тоже типа контрактники.
17: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили
18: их! Чем лучше тогда?
17: Вы!
0: Оригинал этого видео в ВК больше нет, но оно успело разлететься по интернету. Рыдающие женщины не дают тронуться с места бусику, в который погрузили их мужей. Журналисты смогли связаться с участницами этой сцены. Оказалось, около 20 мужчин поймали в городе на остановках, например. А кого-то даже дома и силой увезли в военкоматы, где заставили подписать контракт с Министерством обороны. И уже отправили на фронт. И пока военком Пензенской области рассказывал, что все это ложь и видео постановочное...
19: Я вам утверждаю, что никаких облав... И никаких насильственных.
0: Сеть заполнили кадры с улиц города и области. Люди в форме отлавливали мужчин, где придется, а народ вступался.
20: Смотри, как страшно. Он сейчас даже сделать ничего не может.
21: Какой именно?
20: Вон в фуражке стоит, видишь, его хотят забрать. А эти его отбивают, да, кеп.
21: А вот за него говорят?
20: Да, за него все.
22: А вон Пищуканцев стоит.
23: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим, разберемся.
0: Как думаете, в одном регионе такое происходит? Или, может быть, именно в Пензенской области все вскрылось, потому что народ не стал молчать? А тем временем под Волгоградом собрались 17 чиновников, которые отвечают за мобилизацию в южных регионах, и устроили им масштабные учения.
24: Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных.
0: Это видео выложила в сеть сама администрация Волгоградской области. Вот, дескать, народ, смотри, мы не ждем, а готовимся.
25: Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он идет постоянно, ведутся тренировки, отрабатывается документация, обучаются люди. Это текущие вопросы.
0: Народ немного охренел от таких текущих вопросов. Новость перепостили вполне себе официальные СМИ, и вы не поверите, что произошло дальше. Администрация начала отовсюду эти кадры удалять, чем, разумеется, создала еще большую панику. Значит, от нас точно скрывают страшное. Классика. Когда весной поползли слухи о том, что готовится отставка Михаила Мишустина, многие из вас наверняка такие материалы и читать не стали дальше заголовка. Ну, камон, Путин не станет рубить этот сук. Но на днях выяснился совершенно невероятный факт. Если коротко, Мишустин спонсирует ВСУ. Что? Да, нет, не как взломанный на днях аккаунт Сергея Собянина, хотя это тоже было красиво. Но Мишустин реально помогал ВСУ оружием. Сейчас объясню. Есть у Мишустина старый друг, коллега и даже типа зять Александр Удодов. Он засветился в куче расследований. Хотите, загуглите и убедитесь. По сути, Удодов – теневой кошелек премьер-министра России. Есть у Удодова компания в Германии VJ Cargo. Обрабатывает грузы в аэропорту, а еще отмывает незаконно нажитые миллионы. А еще...
26: С февраля 2022-го VJ Cargo стала участвовать в поставках военной помощи в Украину. Да-да, вы не ослышались. Компания, подконтрольная кошельку премьер-министра России Мишустина, участвовала в военных поставках в Украину.
0: Ну уж, конечно, не из сочувствия соседям кошелек Мишустина оказывал им военную помощь. А зачем? Правильно, чтобы санкции избежать и под шумок еще чего-нибудь заработать на поставках какой-нибудь санкционки. Ничего себе схема. Да ладно, для российского чиновника ни бином Ньютона, ни гипотеза Пуанкаре.
27: Она, ну, просто звучит, но очень сложно объясняется.
0: А еще сложнее доказывается схема Мишустина с немецкой компанией. Другое дело слухи. Если болтовня у Додова дойдет до ушей Путина, то премьер и вправду может слететь, и доказывать ничего не надо будет.
28: И другие все люди все прекрасно знали от него, что и он всем это говорил, что Мишустин следующий президент России.
0: А верите ли вы в силу символа, например, вот этого? А вот Путин, кажется, верит. Об этом нам рассказал кремлевский репортер Павел Зарубин. Иносказательно, конечно. Он напомнил зрителям телеканала России, что в 2005 году на саммите АСЕАН лидеры стран-участниц сфотографировались, скрестив руки вот так, в позе лебедей.
1: Тогда на первом саммите лидеры чуть не запутались во время фото в своих руках.
0: А это сейчас, в 26-м, другие участники могут повторить тот жест, но Путин отмахивается. А чего это? На себе не показывают. Скоро увидимся.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: Сейчас проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь недавно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и... Как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек. Становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое. Выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. «Здесь же у него сотни рубашек, — говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко. Очень глубоко несчастным».
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрец, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон». Старый патефон. Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Иди прочь, гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь, гони.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази, с ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабской индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает

0: «Может быть!» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем

0: проснетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Я старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить. Шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта. Сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония и улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее,

происходящее, люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во всевозможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет? –

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
6: Он гений!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Очевидно, Вася занимает весь передний план. Я тут поменял расположение камер. И Сева, это тот, который сзади, за цветным микрофоном. Вася отслужил. Переходим к новостям. И сегодня... Их очень много, и все классные. Начнем с того, что интересует человечество в целом. 11 человек погибли в результате массированного ночного удара по Киеву. Мэр Виталий Кличко объявил завтрашний день днем траура. Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Российское министерство обороны утверждает, что целями ночной атаки на Киев и область стали предприятия украинского ВПК и ТЭК. То есть это промышленный комплекс и призывные пункты. Над Ленинградской областью сбиты 56 украинских, соответственно, беспилотников. На чемпионате мира по футболу европейскому вспыхнули споры после того, как Трамп лично вмешался и восстановил американского нападающего Флорина Балагуна на сегодняшний матч команды против Бельгии после дисквалификации за красную карточку. Это полагалось в предыдущем раунде. Балагун, ему 25 лет, должен был пропустить матч за то, что наступил на лодыжку соперника Тарика Мухаремовича. Во время... Не связано это как-то с морением мух, я вот думаю фамилию. А во время игры американцев с Боснией и Герцеговиной, которая закончилась со счетом 2-0 в нашу пользу, хотя я думал, что Босния и Герцеговина будут мстить за 90-е годы, за войну. И у них получится обыграть наших. Не вышло. Решение после того, как ассоциация американского еврофутбола US Soccer пригрозил судебным иском против FIFA за неправильное применение процедуры видеоассистента судьи, было особо суровым в сравнении с инцидентом ранее на турнире, очень похожим, когда аргентинская суперзвезда Лайонел Месси совершил аналогичный фол, так по-русски сейчас говорят, фол совершил. Совершил каминг-аут, фол, против алжирского игрока и остался безнаказанным. То есть, если бы не это, я подумал, что нехорошо, когда политика влезает, так сказать, в спорт. Но вот Прецедент был, и последствия были другие. После матча представители футбольной ассоциации Соединенных Штатов и ФИФА заявили, что нет положений для апелляции, кстати. И Трамп вмешался, и сегодня балагун будет играть. Четверо людей были подстреляны в восточном Лос-Анджелесе, недалеко от того места, где толпы болельщиков заполонили улицы на матче Кубка мира Англии против Мексики, который Англия выиграла со счетом 3-2. Определились первые две пары четвертьфинала. Это Франция сыграет с Марокко, Норвегия с Англией. Иран, Россия, Северная Корея и другие объекты санкций значительно увеличили использование виртуальных валют для обхода традиционных банков и уклонения от давления со стороны Соединенных Штатов. Подробно сегодня в Wall Street Journal. Глава НАСА Джаред Айзекман летал на винтажном истребителе, то есть это значит такой старинный истребитель, на авиашоу 4 июля над Вашингтоном, несмотря на возражения регуляторов по безопасности воздуха. Тут с этими с парадами яхт и военных самолетов у нас с женой такое фиаско вчера произошло, позавчера. Я виноват, конечно. Я предложил, знаешь, что поедем в Толман парк, это в Пьермонте, такой букалический городок на берегу Гудзона. Там широкая заводь, виден мост, который иногда мы переходим туда-сюда. Мост длиной 3,2 мили. Тэппензи, так он когда-то назывался, и местные продолжают его также называть. И мы поехали туда просто, потому что там обычно ярмарка, музыка. И я не посмотрел, как будет выглядеть парад, все-таки 250 лет. И выяснилось, что у нас под окнами, по Гудзону, именно на уровне нашего окна, мы очень высоко живем, пролетали все те самолеты, все эскадрильи, все виды военных самолетов, включая шестерки истребителей с разноцветным этим самым дымом из хвоста. И потом шли корабли, а мы их видели, естественно, возле Тэппензи, но это значительно на большем удалении в небе. И, в общем, пропустили все это дело живьем. Но салют можно было смотреть из окна, хотя далековато. Все больше республиканских законодателей не имеет стимулов приходить на работу или следовать партийной линии, что ставит под угрозу важные законы. Это инфа от Wall Street Journal к промежуточным выборам. Так что, когда неделю назад стало известно, что республиканец, сенатор от штата Нью-Джерси, который 4 месяца не приходил на работу, это у него было связано с диагнозом депрессии, то тут, не знаю, пока про диагноз ничего не говорят. Но количество репов в Конгрессе, не ходящих на работу, стало уже становиться не смешным. Соединенные Штаты отметили свое 250-летие рекордной жарой, грозами, грандиозным фейерверком и речами Трампа и Мамдани, полностью противоречащими, так сказать, друг другу. Причем у Трампа подчеркивалась американская исключительность, а Мамдани говорил, что страна в жопе. А кто-то, значит, проснулся сейчас, да? Эти слова нужны для того, чтобы, так сказать, как синкопы в джазе. Демократы считают растущее финансовое состояние президента на посту коррупцией и признаком того, что он потерял фокус восприятия финансов американцев. Об этом, кстати, сегодня будет поподробнее и отнюдь не из демократических источников, а абсолютно фактическая информация. Бывший высший военный офицер страны Си Кью Браун, он у вас слева наверху, поставил под сомнение развертывание войск Трампом в городах Америки и предупредил о том, что это может запятнать службу вооруженных сил политикой. Ну, спорт мы уже запятнали, но, правда, по делу. И последнее по части мировых, World Wide News. Китай освободил известного христианского пастора Эзру Джина из тюрьмы спустя 9 месяцев под давлением со стороны Соединенных Штатов. Теперь What's News Business and Finance. Индекс Russell 2000, отслеживающий акции мелких компаний, вырос примерно на 22% за первые 6 месяцев года, показав лучший первый квартал с 91-го и опередив композитный индекс NASDAQ примерно на 9 процентных пунктов. После 5 лет на дороге средний электромобиль может проезжать до 95% исходного заряда батареи. Лучше, чем ожидали многие в автомобильной отрасли. Батарея стоит дорого, и поэтому residual value, то есть стоимость, за которую можете продать электромобиль спустя 5 лет, была под сомнением до сегодняшних сообщений. То есть батарея достаточно жизнеспособная. Год назад многие бизнес-лидеры высказывались, что искусственный интеллект уничтожит рабочие места, но нарративчик сместился на новый, в котором работники сохранят свои рабочие места и произойдет прирост производительности. Об этом тоже поподробнее попозже. Американская литейная промышленность пожинает плоды бума строительства дата-центров на базе искусственного интеллекта, но теперь предупреждает о высокой конкуренции с клиентами дата-центров за электроэнергию. Доля долга частного программного обеспечения менее 80% от первоначальной стоимости, то есть она снизилась, но достигла 5-летнего максимума в 6,1% по части роста, зафиксирован на конце сентября, примерно за 5 месяцев до того, как акции программных компаний упали из-за опасений по поводу инструментов искусственного интеллекта. В субботу прекратил свою деятельность Департамент эффективности государственного управления DOGE, возглавляемый Илоном Маском и Вивеком Рамасвами. Но чуть-чуть, вначале он тоже был. И я сегодня попытался найти карикатуру на DOGE. Нету. То есть вообще, если не напишешь DOGE Government Cartoon, то нет карикатур, только одни собаки. Администрация заявила об экономии в 215 миллиардов долларов, но федеральные расходы в 2025 году все же выросли, поскольку многие статьи сокращений были попросту перенесены в другие сферы. Более 300 тысяч федеральных служащих покинули свои посты в результате увольнений, выхода на пенсию и заморозки найма. Это стало самым масштабным сокращением штата федеральных агентств в Америке в мирное время. Данные меры привели к серьезным сбоям в работе государственных ведомств. В настоящее время ведомства активно возобновляют наем персонала. В начале 2026 года было открыто более 104 тысяч вакансий, в том числе в налоговом управлении до 8 тысяч мест и в Госдепе. Маск покинул проект после разногласий с членами Кабинета министров и Трампом. И, кроме того, деятельность департамента спровоцировала многочисленные судебные иски. Про погоду сегодня стоит сказать. Ожидается, что опасные ливни и сильные внезапные наводнения осложнят поездки по Нью-Йорку. После уикенда с мучительной палящей погодой самые сильные дожди и внезапные наводнения, как ожидается, нарушат ваши поездки с 4 до 10 часов утра сегодня. Хотя разрозненные грозы все равно могут вызвать локальные внезапные наводнения, включая до практически вечера сегодняшнего дня. Пожарно-спасательная лодка Нью-Джерси, ну, катер, в принципе, была потоплена в аварии с участием кита. Да, обошлась посредством носового платка, тетя. В результате чего весь экипаж оказался за бортом и сам нуждался в спасении. Но интересно, что вот есть какие-то кажущиеся тем, кто не попал в аварию, глупости, типа одеть спасательный жилет. Это все были пожарные в обмундировании, и у них были спасательные жилеты, поэтому они не утонули. Это морское подразделение 2-й пожарной службы «Картерета». Оно возвращалось с охраны во время празднования 250-летия Америки возле Статуи Свободы, когда корабль внезапно затрясло, и было это в районе 4:30 в дня. Кит вырвался на поверхность океана, ударившись о корму, когда судно приближалось к устью залива Раритан между Нью-Джерси и Стэтен-Айлендом. Неясно, получил ли кит травмы в результате столкновения, потому что он ничего не сообщил. Число случаев болезни легионеров на Верхнем Истсайде выросло, в то время как местные органы здравоохранения пытаются найти источник. 14 человек были диагностированы с потенциально смертельной болезнью, похожей на пневмонию, в районах Карнеги-Холл и Йорквилл по состоянию на воскресенье. И эта цифра в 7 раз больше, чем в минувший четверг, когда Департамент здравоохранения впервые объявил, что у 2 человек в Манхэттене диагностировали болезнь легионеров, но вирус не заразен и может лечиться антибиотиками. Мне пришлось прочитать дополнительный материал по поводу этой болезни легионеров, потому что грешным делом я подумал, что у нас в семье все стали легионерами в этом смысле, потому что сначала дочка болела больше месяца, то есть все признаки бронхита тяжелого, кашель, горло першит непрестанно. Потом жена, потом я, теперь опять жена. Ну, в общем, мы выправляемся. И утешает то, что, очевидно, у нас какая-то форма бронхита была, который заразный, значит, не легионеры. В принципе, какая разница, если все живы и уже здоровы. Участок сурового побережья Калифорнии возвращается под опеку коренных народов после того, как штатная комиссия, поддерживаемая Гэвином Ньюсомом, губернатором Калифорнии, одобрила передачу пляжа округа Мендосино трем коренным племенам. Участок площадью 136 акров включает пляж Блюз и впечатляющие прибрежные утесы к югу от сообщества Уэстпорт. И он будет передан Кай Пома. Это некоммерческая, так сказать, прокладка. Организация, которая представляет племена индейцев Шорвуд Вэлли Пома, Раунд Вэлли и Койот Вэлли Пома. И последнее чудовищное, на мой взгляд, сообщение, но это у нас здесь произошло, и это не просто стрельба. Дерзкий стрелок, устроивший массовый расстрел на семейном барбекю 4 июля на Коуни-Айленд, целился в младенцев, рассказала мать жертвы, когда полиция выясняла, связано ли это с разборками банды. Полиция все еще разыскивает головореза в черном, виновника стрельбы в субботу вечером, в результате которой были ранены 8 человек, включая четверых, это подростки, и травмированная семья, чье празднование превратилось в трагедию. Самыми младшими жертвами стали 6-летний мальчик, который получил пулю в живот, 7-летний мальчик и 12- и 14-летние получили пулю в ноги, и ожидается, что они выживут. Бессмысленная стрельба произошла, когда друзья и родственники собрались у здания в Бруклине на празднование Дня независимости, включавшее барбекю в закрытой зоне на углу West 30 и Surf Avenue, и все изменилось вскоре после 10 часов вечера. А у меня в связи с этим есть категорическое обращение к русскоязычной комьюнити, живущие в Нью-Йорке. Вот вы временами придумываете, когда, там, скажем, кто-то уходит из жизни, кому бы, значит, в честь кого бы назвать какую-то улицу, переулок, тупик, возможно, даже. И это получается. Уже в нескольких случаях это получилось. Но есть человек, в честь которого должен быть назван, безусловно, отрезок бордвока, который ведет в сторону Коуни-Айленд, и который сам, без каких-либо партий, однажды пришел к выводу, что нужно защищать место, где ты живешь. Этот человек, это было в 70-е годы, собрал крепких молодых парней из нашей эмиграции. Каждый вечер он выходил туда. И если человек, направлявшись в сторону Брайтон-Бич, от Коуни-Айленда, от этих самых парка развлечений, был не белого цвета кожи, то они их не пускали, а просто отбивали. Регулярно выходили и говорили, это русский район, сюда ходу нет. Это, конечно, сегодня кажется дикостью, но благодаря этому человеку именно так и произошло. Им удалось, они достигли своей цели. Посмотрим, есть ли кто-то, кто знает, как зовут этого человека. Телефон студии 718-303-9090. Ему нужно поставить небольшой памятник там. И как на бордвоке есть замечательные дагеротипы, которые рассказывают о метаморфозах этого района, там должна быть история это описана. Причем этого человека знают все. Этот человек стал героем замечательной книги, которая стоит у меня на полке, на виду у тех, кто имеет возможность видеть. Телефон студии 718-303-9090. И если никто не назовет его имя во время перерыва на рекламу, то это стыд и позор нашей эмиграции.
8: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
9: А у меня нет уверенности в том, что работают телефонные линии, но замечательным образом удается дозвониться в эфир только нашим парашистикам. Я все-таки еще раз попробую, потому что мне это иногда в ответственных случаях стало надоедать. Вот, показываю камеру. Показываю свой телефон. Я набрал номер телефона студии. И никакой реакции на нашем устройстве связи с общественностью. Окей, ладно. Этого человека зовут Борис Михайлович Найфельд, прозвище Биба. Благодаря ему произошло вот это ощущение, очищение, и появилось ощущение безопасности. Герой книжки «Последний босс Брайтона». Кстати, очень хорошая книжка, и она существует только на английском языке. Вот так вот живем, не чуя под собой земли. А называем улицы именами людей, про которых, если бы вы знали всю страшную правду, то вы бы сильно призадумывались. А вот те, кто стоит, ну, это понятно, потому что наша эмиграция, она в массе своей экономическая, и оставшаяся часть – это исключение из правил, это жертвы культурного геноцида, поэтому систематического, так сказать, знания окружающей среды у них нет. Поэтому, дай бог, здоровья героям нашего времени. А я перехожу к следующей новости, которая касается вот этих слов «made in USA». А вот удивительным образом проскочил один звонок. Прошу вас, попробуем.
14: Это никакой не Найфельд, это мэр Кахана. Запомните.
9: Мэр, секундочку, запомни, что мэр Кахана набор двойки отбивал черных, идущих на Брайтон-Бич? О, Боже! О, Боже! Может быть, принимать звонки от парашистов? Все-таки ближе к телу получится. Кстати, у меня не получилось дозвониться, а у этой дамы получилось. Ну, отлично, будем считать, что все работает. Значит, Made in USA. Я помню, когда был последний выпуск джинсов Levi's, богатые люди из России поехали в Америку, чтобы успеть купить последнюю пару. И у меня было два таких приятеля, но сильно богатые, которые не постеснялись очереди, пошли в какой-то магазин и купили по паре джинсов. Это было лет 20 назад или больше, я не помню. И, в общем, с тех пор, конечно, никто из них эти джинсы не одел. Это, так сказать, история. Вот еще один человек, может быть, у него получится, хотя я уже все сказал.
15: Алло.
9: Прошу вас. Да, его зовут, можете говорить.
15: Да, все, доброе утро. Знаете, я к вам, да, я не смог дозвониться к вам, просто я, знаете, что хотел по поводу этого сказать насчет Бибы Найфельда, что мне кажется, после вашего интервью я был единственный, кто к вам позвонил в то время. Мы с вами долго проговорили, вы меня, может, забыли. Там я Марк. Да, и знаете, я как раз сказал, что большое себе спасибо за эту неординарную личность. И все это я помню, как в чате меня начали там сразу обзывать, знаете, обхаивать, обливать грязью. Вот единственный, кто нашелся, поддержал. А я признаюсь, что я трижды посмотрел это ваше интервью с ним. Просто, ну, получаешь большое удовольствие. Это неординарная личность. Притом я знаю несколько людей из Белоруссии, по-моему, в Гомеле, которые знали его лично, знают, и, дай бог ему здоровья. Вот, я вам еще раз хочу просто, почему я звонил, конечно, сразу угадал, о ком бы сказали, но хочу сказать большое спасибо за то интервью. Я помню, мы с вами тогда... Я тебя не хочу хвалить, тебе там рамы пить, но я был единственный, кто, так сказать, именно поддержал, и кому понравилось это интервью, а остальные там начали, как обычно, обливать грязь, и так же, как и про Ройтмана, вот это было противно. Мы даже с вами тогда в тот момент, говоря про Найджела, я помню, случайно как-то перешли на Павла Давыдовича Полея. Ну, случайно. Но это
9: потому, что я его лично случайно, знал.
15: Я каким-то образом, вы еще так сказали, вот видите, как бывает, что говорим про одного и перешли на другую известную личность. Вот, но так получилось, что это был дальний родственник Полея. И поэтому, так сказать, много я знал. Да, большое вам спасибо за вашу передачу.
9: Вам случае, спасибо,
15: прошу
9: Марк.
15: Прошу прощения за ваше время, что я...
9: Да, ну что, это ваше такое же, как мое. Спасибо, Марк. Знаете, что поразительно? Что, конечно, Биба профессиональный преступник и творил зло в прошлой своей жизни, за что он получил по полной, хотя, конечно, несколько сроков, которые он сидел в американских тюрьмах, это не сравнить с тем, что, скажем, в российских тюрьмах, но здесь есть замечательная тема, я боюсь, что она у нас не получит развития, хотя очень хотелось бы. Вот вчера я наткнулся на очень странный материал по поводу Михаила Михайловича Жванецкого. На Facebook кто-то распространил подробную фактическую статью о том, что Михаил Михайлович – это лучший сатирик Советского Союза и постсоветского пространства, оказывается, был нехороший человек. То есть в каком плане? Он оставил после себя 6 детей, 5 из них были незаконные. Он был патологически жаден, он предпочитал никогда ни за что не платить. Описывается история того, как он молодым красивым женщинам говорил, что если она с ним не ляжет в койку, то он сделает ее несчастной. Замечательная актриса советская с удивительной внешностью, которая граничила с уродством, и между уродством и безумной красотой, Любовь, по-моему, Полищук. Когда она в 19 лет приехала в Москву откуда-то из провинции, он позвал ее в Метрополь. Метрополь тогда в Москве, ну, я центровой, вырос там вся эта шпана, форца. Мы знали, чего можно, чего нельзя. Там, скажем, валютные проститутки малолетние, они ходили только в Метрополь и в Интурист, Националь. То есть я знал таких девок там по 13-15 лет в этом диапазоне, но в Метрополь нормальные люди зайти не могли, потому что там все было кишело КГБ. Вот. Но кому-то что-то можно было и слава. То есть я не бросаю тень на Жванецкого в этом плане. Вот он туда привел Полищук и сказал ей, что он может сделать ее суперзвездой, он будет писать для нее специально там тексты, у него есть связи и так далее. И а потом предложил ей переспать, и она отказалась. И он таки ей отомстил. То есть ей долго пришлось бороться за место под солнцем. И я, конечно, свел в памяти очень быстро самые яркие случаи, когда особенно кто-то, кто в жизни не слушал ни одного такта музыки Вагнера, узнав, что он был антисемитом, говорят, что Вагнера не надо слушать. Но это ладно, это, так сказать, сатира на самих себя. Но Лев Толстой был очень непорядочный мужчина. То есть по современным стандартам его поведение с женой Софьей Андреевной — это же что-то чудовищное. Скажем, она родила 13 детей. Причем каждого из них она должна была рожать. У них был такой типа love seat, как сейчас говорят, маленький диванчик, на котором рожали самого Леву когда-то. Очень неудобно, но так получилось. И она должна была рожать только там. Вот он был очень жесткий мужик. Но после него осталась, соответственно, великая литература, которую сейчас уже пока какое-то время никто читать не будет, естественно. Дальше Биба, профессиональный преступник, творивший зло, но творивший и добро. И вот это и есть нормальный человеческий мир. Вот эти все оттенки. То есть идеальные могут быть существа, только это продукт искусственного интеллекта, потому что мы их создаем и модифицируем. А в остальном люди очень разные. Вот, так что, но дело в том, что для многих из вас, Михайлович, как еврей, так сказать, да еще гонимый в начале своей карьеры, это вроде бы не вписывается, да, в ряд там с Толстым, с Бибой, с Вагнером. Я же не всех еще назвал. Есть еще кое-кто, кого я не назову, но чьим именем названы кое-какие улицы у нас в Нью-Йорке. Я знаю, что вы будете про это разговаривать, но только не в эфире. Не дай бог соседи услышат. It's also made in America, by the way. Так вот, я перехожу к этой теме, зная, что звонков не будет. Хотя, возможно, у вас есть 718-303-90-90. Джинсы Levi's, бейсбольные мячи Rawlings и мотоциклы Harley Davidson. Это... всего-навсего, так сказать, три продукта, которые ассоциируются с Америкой и производятся при этом частично в других странах. Потому что единственное, что более американское, чем джинсы, бейсбольные мячи, мотоциклы, это точно наше. Это максимизация прибыли и подрыв конкурентов за счет использования более дешевой иностранной рабочей силы и материалов. То есть на этом когда-то, когда политика не полезла в бизнес, стоял вот чисто американский вот этот самый аспект деловой деятельности «Made in America» – «The way you do business». И Федеральная торговая комиссия FTC – это царь и бог всего, что имеет какую-то продажную стоимость, требует, чтобы продукт, рекламируемый как «Made in USA», был полностью или практически весь произведен в Соединенных Штатах. Хотя компании могут указывать там такие оговорки, как диван собран в Соединенных Штатах из итальянской кожи и мексиканской рамы. Кстати, когда у нас в Бруклине продавались окна из Израиля или двери из Италии, то никто же своих не сдает. А знаете, что если вы сдаете даже своих, то вы получаете... от того навара, который получит, так сказать, в результате конфискации штрафов штат и федеральное агентство, вы получаете процент, как money founder. То есть вы наш money finder, вы нашли деньги. Существуют серьезные препятствия для производства продукции на 100% в единственной стране, которая считается, кстати, убежищем для иммигрантов, другой нету. Мы по-прежнему формально, то есть как бы... эту часть никто не отнимал. Соединенные Штаты соблюдают 14 соглашений о свободной торговле с 20 странами, которые либо снижают, либо отменяют тарифы и сокращают цепочки поставок, делая производство за рубежом значительно дешевле. И по данным Бюро экономического анализа, 11% стоимости экспорта Соединенных Штатов в 2021 году, это последняя статистика, приходилось на ресурсы из других стран. А теперь насчет того, помогли ли тарифы. Тарифный план президента Трампа, который был учрежден в апреле 25 года и в день, который Трамп назвал Днем Освобождения, Liberation Day, был направлен на возрождение чисто американского производства, и Соединенные Штаты действительно заключили некоторые торговые соглашения, в которых другие страны взяли на себя обязательство инвестировать в Соединенные Штаты, но любое влияние может, к сожалению, проявиться только годами позже. Вот как, вот, скажем, эта статистика по поводу стоимости экспорта. 5 лет подсчитывалось. Кстати, искусственный интеллект сможет это делать в микросекунды. А пока у нас люди на работе, покамись, совместный экономический комитет Конгресса Соединенных Штатов установил, что за первый год второго срока Трампа Соединенные Штаты потеряли 108 тысяч рабочих мест в производстве. Да, Вась? 108 тысяч. Сядь как-нибудь так, чтобы я не задевать. Ему непривычно. Тут микрофон этот появился. С этой темой все. Это, так сказать, для общего сведения. Теперь тревожное сообщение, которое нужно взять на вооружение, потому что это касается нашей жизнедеятельности. Разрыв в возможностях между американскими и китайскими моделями искусственного интеллекта сокращается, но не в цене. То есть в то время как наш остается дорогим, а китайский становится все дешевле, а возможности сокращаются. И эта атмосфера после того, как исследователи объявили, что китайский искусственный интеллект в некоторых случаях может соответствовать мощной модели Mythos компании Anthropic, которую правительство Соединенных Штатов в начале этого месяца отключило, как известно, от широкого доступа. Жипу AI, да, не жопу, а Жипу, ZHIPU AI, который сопоставляет Mythos в некоторых заданиях, то доступен для широкой публики по всему миру. А Жипу — это китайцы. Китайцы рвут пупок. Китай еще не достиг уровня Anthropic и OpenAI по возможностям искусственного интеллекта, но его рост подчеркивает социальные и финансовые риски, которые связаны с разным управлением производства искусственного интеллекта по всему миру. Вот тут вот интересно, у нас на сегодняшний день так получается, что лучшие мозги собраны, потому что мы пока ведем, мы пока лидеры по этой части. То есть у нас это полностью, можно сказать, собственное производство. AI made in the USA. Но нас догоняют. Я считаю, что запрет Соединенными Штатами моделей искусственного интеллекта, при том, что мы продолжаем продавать полупроводниковые чипы Китаю, позволяет, в конце концов, создавать конкурентоспособные модели. В данном случае мы конкурируем с Китаем по части обустройства бизнеса. То есть если бы у нас исчезли все эти, в принципе, тарифные ограничения, и геополитика воцарилась, ну, так сказать, в разумных масштабах, то есть, естественно, мы бы стали становиться богаче, и поэтому можно было бы придумать, как вознаградить американских граждан за то, что они смирились с тем, что, скажем, жители Лаоса или Вьетнама, они выполняют за мизерную оплату работу на фабриках, как это было когда-то. А американские компании обращаются к китайским моделям, таким как Жипу и DeepSeek, то есть начинают использовать. Не те, которые делают искусственный интеллект, а те, кому он нужен. Они начинают их использовать, потому что им нужны мощные инструменты, но подешевле. И это чисто американское дело. This is absolutely American. И даже Microsoft изучает способы предлагать китайские модели потребителям на своих платформах. То есть фактически американская полностью компания Microsoft. Васька, отстань. Отстань, дружище. Я тебя буду кормить через 20 минут. Торможение, естественно, имеет место, причем оно ускоренное. Я бы сказал, торможение. В минувшую пятницу министр торговли Хауард Латник, не Говард Лутник, а Хауард Латник, разрешил Anthropic восстановить доступ Mythos к определенным доверенным партнерам. И в тот же день конкурент Anthropic OpenAI выпустил свою новейшую модель GPT-5.6, так она называется, для небольшого числа покупателей, одобренных.

0: отменить, так сказать, эту фазу развития. И в начале этого месяца Fable 5 был представлен через Claude в течение 3 дней, в течение которых он стал самой мощной моделью искусственного интеллекта для широкой публики, но возникли препоны. И есть одно нескромное предложение. Австрия заявила, что Anthropic должна перейти в Евросоюз, где получит юридическую определенность, доступ к рынку, капитал и набор ценностей, подходящих для этой компании. То есть Австрия взяла на себя ту функцию, которую пытается учредить в нашей стране ныне действующий президент. Чтобы сделать... То есть они предлагают убежище. Если вы инвестируете в бизнес Австрии, то у вас появятся все возможности для того, чтобы развиваться. Anthropic. Запретить это нельзя, между прочим. То есть, когда мы говорим о том, что, скажем, попытка построить коммунизм в Нью-Йорке приводит к тому, что начался исход бизнесов отсюда, здесь коммунизмом не пахнет. Экстремальная попытка перестроить капитализм во всей стране привела к тому, что... Австрия сделала нескромное предложение Anthropic. Так что те, кто мыслит по привычке только бинарно, черно-белым, вы ничего общего не имеете с реальностью. Реальность, она такая, как вот в начале сегодняшнего шоу. Это Михаил Михайлович Жванецкий, замечательный литератор, но Вагнер, офигенный композитор, но Борис Михайлович Найфельд, профессиональный преступник, но, кого я еще не помянул, всегда есть это маленькое «но». Естественно, кроме отражения в зеркале у некоторых. Почему у меня никто по этой теме не решился пройтись, а? Что, Жванецкого уже больше нет. Так что, какие проблемы? Так, с этим делом мы прошли. Сейчас будет перерыв, после которого еще пару интересных тем. Дальше у вас появится возможность набрать номер телефона студии и предложить свою тему, поиграть в ведущих. Но это в конце, в последние 5 минут сегодняшнего шоу.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Радиошоу
8: Севакопана. За него стоят громадные мосты.
9: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
0: А в этот уикенд произошла такая малоприятная вещь, но я от вас почти ничего не скрываю. Кстати, я помню, как лет 25 назад я устроил прием звонков, но у меня это, во времена радио «Народная волна», это было мое радио, была пара партнеров, там было 10 телефонных линий, и вот тогда был расцвет этого формата, когда мы общались напрямую, и все по темам нашей нынешней жизни. И я тогда

0: разобрал формат новостных выпусков американского телевидения, англоязычного, и предложил проголосовать 10 первыми звонками. Какое телевидение вы стали бы смотреть, если бы знали, что все складно представлено, видео, там, фото, эксперты и так далее? Или вы знаете, что Сева Каплан, который расскажет вам то же самое, но без картинок, и при этом покажет какую-то интимную часть своего тела, что бы стали смотреть? Звонки принимал только от женщин. 10 звонков, все были «за». А здесь, почему я про это вспомнил, потому что следующая тема, которую я вам сейчас изложу, она связана случайно. К теме-то я готовился, но получил только что текст такой. «Гетто важнее, чтобы вождь становился богаче, остальные – пох». И вы знаете, это довольно точно, я бы сказал. Вась, ну куда они сидят-то? Как гениально ходит кот. Как он не наступает лапой в чашку с чаем? Я просто не понимаю. Это надо видеть вообще. Сейчас вот это проход. Вот это проход. Кто не может посмотреть, очень рекомендую посмотреть на канале «Русский голос Америки» сегодня 45-ю минуту записи. Вы увидите, как Вася гуляет. Хорошо бы он гулял по буфету. Не, он гуляет по столу между мониторами. Так вот, опубликован актуальный подсчет подписчиков президента, которые стали криптоинвесторами, и результаты удивительно плохие. И удивительно совпадает с текстом, который я вам только что зачитал. Почти 1 000 000 человек, которые купили мемкоин президента Трампа, потеряли деньги. Это произошло до конца июня. У нас июль только в начале. У меня где-то здесь была картинка. Да. Вот картинки. Оценка аналитической компании, которая произвела ее, она была рассчитана после того, как Трамп подписал ежегодное финансовое раскрытие, показывающее, что он получил выплату в размере 636 миллионов долларов по той же самой криптоставке. Это часть прибыли, в общем, в 2,2 миллиарда от всех его бизнес-проектов в 2025 году. Я об этом рассказывал на прошлой неделе. Повторяю, 636 миллионов – это заработок нашего президента по криптовалюте. Причем шансы всегда, несмотря на колебания крипты, были на его стороне. Здесь никакой пропаганды. Это абсолютная, так сказать, даже не математика, а арифметика. Так что стоит разобраться, как так, что президент получает выгоду, независимо от того, выросла ли цена его мемкоина или наоборот. А очень просто. Тут вообще просто, совсем просто. Дональд Трамп собирал доходы каждый раз, когда кто-то торговал токенами в принципе. Причем неоднократно он подталкивал своих подписчиков, он их стимулировал, используя свой аккаунт Truth Social для продвижения монеты. То есть это его платформа Truth Social, это он наш президент, он все свои объявления делает там, растет количество подписчиков там, на чем он зарабатывает, и никого это не колышет, ну, из тех, кто трампусы и трампоны. А тут речь идет уже о мемкоинах. И когда-то, как известно, наш президент был скептиком в отношении криптовалют. Он потом резко поменялся, у него выбора особо не было, то есть там очень плохо были дела. И, кстати, президентство спасло Трампа точно так же, как оно спасает и Нетаньяху в какой-то степени, и, может быть, даже Путина, и, может быть, даже Зеленского. Но сейчас не о них, а только о нашем президенте и об инвесторах в его мемкоин. Он воспользовался возможностью получения прибыли цифровыми валютами в 2024 году, когда баллотировался. И он и его сыновья, я об этом рассказывал когда-то, но не в деталях, они основали крипто-стартап World Liberty Financial, который вскоре начал продавать монетку под названием знак доллара WLFI, которая, кстати, тоже резко ухудшилась по части стоимости. И за 3 дня инаугурации, до инаугурации, Трамп представил вторую инвестицию под брендом Трамп. Это мемкоин, знак доллара и потом Трамп. Большими буквами, естественно. А, кстати, очень хорошо, вы не забывайте, что фамилия Трамп переводится на русский как «козырь». Но, как известно, определенная часть нашей миграции писала вместо «ю» буковку «эй» в своих русскоязычных постах, используя имя Трамп, чтобы показать свое американизировать через «эй», а «Трамп» — это «бродяга». Извините. Одна буква, и ты совсем не там, где хотел. Кстати, Жванецкий как-то сказал одну ужасную фразу. Я это вычитал вчера. Сейчас загуляло по Фейсбуку это все. Кстати, я перепостировал эту информацию, проверил это соответствует действительности все. Он сказал одно неловкое движение, и ты отец. И та публика, которой он зачитывал этот текст, она, конечно, была в восторге, потому что женщины были у печки и никогда не думали о том, чтобы, так сказать, стать ровней мужчинами, с мужчинами в те времена. То есть это говорит о том, что он считал, что отцом становится тот, кто подарил много спермы и чуть-чуть внимания, как поется в старой русской частушке. Так вот, вот это мемкоин, доллар Трамп, это разновидность валюты с небольшой практической ценностью, то есть вообще микроскопической. Трамп написал тогда в соцсетях, когда он представлял свой мемкоин, пора праздновать все, за что мы боремся. Победу. Присоединяйтесь к моему очень особенному сообществу Трампа. Покупайте доллар Трамп сейчас. Но это, как показала практика, оказалось плохим советом. Вот этот миллион человек, о котором я сказал вначале, потеряли деньги. Большинство криптотранзакций публично доступны и записываются, эта штука называется Ledger Called the Blockchain, то есть это реестр, который называется блокчейном. И это позволяет аналитикам отслеживать покупки цифровых монет с отдельных криптосчетов, которые известны как wallets, то есть бумажник, кошелек. По состоянию на конец июня 988 905 покупателей мемкоина доллар Трамп потеряли деньги. Это означает, что потеряло две трети покупателей. То есть это те люди, на которых сделали деньги, та одна треть, которая не потеряла. А в сумме эти 988 905 кошельков потеряли 3,81 миллиарда долларов. Сюда входят еще и покупатели, которые сохранили свои запасы, так сказать, этого мемкоина, то есть не продавали, и они зафиксировали поэтому бумажные потери. А по состоянию на минувшую пятницу монета торговалась на уровне 1,76 доллара, что на 97% ниже пиковой цены в 75 долларов 35 центов. То есть Дональд Трамп использует власть президента, чтобы запускать, в частности, валюты, когда подходит пик доверия к нему в глазах общественности. Кстати, если вы обратите внимание, все объявления о новых товарах, они звучат как раз тогда, когда приподнимается уровень популярности по опросам президента. То есть, в принципе, кое-кто даже начал поговаривать, что это вполне можно назвать как легальное мошенничество. Белый дом отверг любые предположения о том, что Трамп заработал в ущерб своим сторонникам. Напомню, что с момента прибытия в Белый дом Трамп и его назначенцы сократили регуляторный надзор за этой индустрией, изменив политику, которая связана с мемкоинами. То есть надзора стало значительно меньше. И Анна Келли, это пресс-секретарь Белого дома, их там не одна, сказала: президент Трамп с гордостью сделал Соединенные Штаты криптостолицей мира. Все действия президента Трампа и его администрации предпринимаются в интересах американского народа. И, кстати, с каким-то ужасом обнаружил, что в этих официальных заявлениях, особо приближенных к императору, все чаще звучит историка, которая была, риторика, которая была характерна, ну, наверное, для времен Леонида Брежнева в Советском Союзе. Дэвид Ваксман, это представитель World Liberty, обвинил резкое падение стоимости вот этого WLFI более широкими рыночными условиями, которые привели к снижению цен на биткоин и другие криптовалюты, Само собой, кто же скажет, что нет. Но Трамп был не единственным, естественно, победителем на этой монете, то есть доллар Трамп. После запуска цена выросла с менее чем 1 доллара до более чем 70, что открыло окно возможностей для опытных криптотрейдеров, чтобы получить таки крупную прибыль. Но крипторынок тем интересен, что там получают прибыль только за счет того, что кто-то теряет. Так что если ты не умеешь бегать марафон, но у тебя хорошо получается 100-метровка, то... В общем, вот эти вот самые продвинутые трейдеры, часто использующие автоматизированные программы для покупки цифровых валют, знают, что мемкоины часто стремительно растут в цене, а затем обрушиваются, когда ранние покупатели продают свои активы тем, которые пришли попозже. А попозже приходят обычно менее опытные и более медлительные инвесторы. И чуть менее 500 тысяч криптокошельков получили прибыль от доллар Трамп. Это в общей сложности 4 миллиарда долларов. Но эта цифра отражает именно вот это небольшое число ранних покупателей, получивших огромный прирост, в то время как широкое большинство, то есть различных компаний, инвесторов, покрыло, так сказать, убытки. Мемкоин был только одним из нескольких криптопроектов, которые принесли прибыль Трампу и его союзникам, а общая прибыль Трампа от этой самой World Liberty достигла 799 миллионов долларов в прошлом году. Это согласно его финансовому раскрытию. Сюда входят сотни миллионов от Объединенных Арабских Эмиратов, которые тайно в начале 2025 года выкупили почти половину этой компании, создав кипиш. Бизнес-организация Трампа также получила 70% долю от продаж после вычета определенных расходов, что гарантирует прибыль президенту, даже если цена монеты в итоге рухнет. А потери монеты от World Liberty отслеживаются сложнее. Изначально компания продавала монету напрямую инвесторам по цене 15 тысячных доллара. А была еще цена, там было две цены, это 5 центов. И тот, кто купил монету за 5 центов, получил небольшую прибыль. Но доллар WLFI стал широко доступен только в сентябре, когда начал торговаться на вторичных рынках, известных как exchanges, то есть это биржи. И вот эти транзакции не все публично прослеживаем, потому что у нас регуляторная функция у федерального правительства была снижена при нынешней администрации. В общем, из 26 663 кошельков, wallets, 85% зафиксировали убытки. И они составили 83 миллиона в сравнении с 23 миллионами долларов прибыли. То есть процент по части соотношения неплохой, но кто получил, а кто потерял? И это, вероятно, только крошечная часть общих убытков. Я сейчас могу уже начать принимать звонки на любую тему, но у нас только пока один звонок. Скорее всего, это Пураша, ничего нового они нам не скажут, естественно. Поэтому телефон студии 718-303-9090. А я завтра к теме Жванецкий возвращаться не буду, между прочим. Но нету. Не нужна свобода слова тем, кто мог бы что-то про это сказать. Несмотря на падение цен... Президент столкнулся с минимальными последствиями, так сказать, для своих проектов. Повторяю, поскольку федеральные регуляторы в значительной степени отказались от контроля за криптовалютами. И я лично не удивлюсь, если Трамп и его партнеры в конечном итоге столкнутся с коллективным иском от последователей, так сказать, followers, которые потеряли деньги. Вот это будет абсолютно безрезультатно. Несмотря на то, что, кстати, комиссия по ценным бумагам и биржам объявила в феврале 25-го года, что больше не будет тщательно следить за сделками с мемкоинами. Тем не менее, коллективный иск будет, потому что вас стимулируют какие-нибудь адвокатские фирмы. Так что шансов на успех этого дела вообще нет. Мне так сегодня кажется. Сайт мемкоинов «Доллар Трамп» предупреждал покупателей, что не стоит рассматривать токен как инвестиционный инструмент. То есть это был дисклеймер, которые примут во внимание в суде. На сайте говорится, мемы Трампа предназначены как выражение поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, воплощенными символом «Доллар Трамп» и связанным с ним произведением искусства. То есть вот символ – это произведение искусства. Они не являются объектом инвестиционной возможности. Вот и все. И, наверное, придется ждать ухода Трампа с поста, если он уйдет вообще, чтобы формально, так сказать, подумать, не подключаться ли к такому иску, если вы были участниками. Наверное, на сегодня все. Я могу один звонок принять. Прошу вас, пожалуйста. У вас полминуты осталось. Прошу вас.
1: Окей, я быстро. Господин Каплан, это неуловимый Джо на связи. Я хочу вам сказать, вот не кажется, что Америка вот постоянно хвалит там, что-то начинает, что-то делать, что-то кому-то кислород перекрывать, а потом идет на попятную. Как вы считаете, вот это уже часто происходит?
0: Да, но это может быть даже где-то и нормально. Насчет самопохвалы, это самая бесполезная вещь для государства, так и для личности. Хвалить себя и хаять других. Но на этом строится политика. А политика – самое успешное, так сказать, бизнес-предприятие после торговли священными книгами, естественно. Кто не успел ничего сказать, оставьте комментарии.
2: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь. Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
3: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах. Вчера состоялось два классных матча 1/8 финала Кубка мира и образовалась четвертьфинальная пара. Четвертьфинальная пара Норвегия-Англия. Норвегия играла с Бразилией, пятикратные чемпионы мира. Норвегия никогда не выходила в четвертьфинал чемпионата мира. Вчера Норвегии победили со счетом 2-1. Ну, герой матча, естественно, высокий парень, центральный нападающий Манчестер Сити Халанд. Он вбил два гола. Норвегия выиграла. Англия играла в Мехико-Сити против Мексики на стадионе Ацтека, заполненном 80 тысячами пламенных болельщиков Мексики. Этот матч, как и многие другие матчи чемпионата мира, был испорчен безобразным судейством. Судьи удалили в начале второго тайма английского защитника якобы за сверхгрубую игру. Он заслужил желтую карточку, никак не красную. Это было при счете 2-1. После этого англичане забили гол с пенальти 3-1. Но тут же последовал пенальти ворота Англии, ничем не обоснованный. Тем не менее, Англия победила со счетом 3-2. Футбольные обозреватели говорят, что это лучшее выступление сборной Англии с 1966 года, когда Англия выиграла чемпионат мира. Итак, вчера определились два четвертьфиналиста, сегодня определятся еще два четвертьфиналиста. Сегодня Испания играет с Португалией, этот матч будет в Далласе. Соединенные Штаты играют с Бельгией, этот матч будет в Сиэтле. Предполагалось, все были уверены, что в составе сборной Соединенных Штатов не будет лучшего нападающего Флориана Балагуна, потому что он получил совершенно незаслуженную, тем не менее получил красную карточку в предыдущем матче с Боснией-Герцеговиной, и футболист, который удаляется с поля обычно, ему не разрешается играть в следующие матчи. Но вчера Международная федерация футбола ФИФА разрешила Балагуну играть в сегодняшнем матче. Международная федерация футбола опирается на статью 27 дисциплинарного кодекса. Окей, Соединенные Штаты торжествуют. Бельгия возмущена. Как это получилось, что разрешили играть человеку, удаленному с поля? Разрешили очень просто. Президент Дональд Трамп позвонил президенту Международной федерации футбола и сказал, что наш парень должен играть, потому что удаление было несправедливое. Соответственно, президент ФИФА принял соответствующее решение, Балагун будет играть. Трамп откликнулся в соцсетях на решение Международной федерации футбола. Спасибо ФИФА за правильное решение и восстановление справедливости. Окей, футбольный мир бушует, американцы радуются. Это футбольные новости, дамы и господа. Бейсбольные новости. Мэтс вчера выиграли в Атланте, совершенно удивительно. Янкис потерпели поражение дома от Миннесота Твинс. Это абсолютно неудивительно, потому что Янки терпят поражение за поражением. И на востоке американской лиги на первом месте уверен идет Тампа Бэй, 52 победы, Янки 49 побед, но Янки потерпели на 6 поражений больше, чем Тампа на востоке национальной лиги. Впереди Атланта, ее преследует филадельфийская команда и Мэтс на последнем месте. Ну и несколько слов об уимблдонском турнире. У мальчика вчера никаких неожиданностей не произошло. В четвертом раунде шагнули дальше первый номер турнира Яник Синнер, седьмой номер турнира Новак Джокович, а у девочек по-прежнему лучшие проигрывают. Вчера сошла с дистанции первый номер турнира Арина Сабаленко, но шагает дальше. Четвертый номер турнира Джессика Пигула. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин. Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парка и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
17: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
18: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
11: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня у нас две темы для разговора, но прежде всего вот эта совершенно позорная речь, которую произнес Мамдани по случаю 250 лет США, и также то, что у нас происходит с антисемитизмом справа. I'm sorry, уже заговариваюсь. Тема такая, знаете, гадостная, что, говорю, вот языка не хватает, хочется все время перейти на мат, потому что нормальными терминами объяснить то, что у нас происходит справа и слева, невозможно. Вот нормальный человек понять этого не может, во сколько я ни пытаюсь, я это не понимаю до конца. То есть логика тут отсутствует. Тут можно вот только вот, чисто вот визуальной памятью смотреть, что происходит, и просто комментировать это. А пытаться понять это абсолютно нереально. Я вот вам прочту кусок речи Мамдани. То есть он, конечно же, говорит о Нью-Йорке, но это подразумевает всех нас, всю страну и так далее. Вот он пишет. Мы видим город, полный противоречий внутри страны, полный противоречий. Мы видим богатейшую страну в мировой истории, страну, где дети ложатся спать голодными, в то время как в первой стране в мире триллионер жаждет еще большего. Мы видим монополии, господствующие во всех отраслях олигархов, покупающих выборы. Мы видим агентов в масках, терроризирующих наши улицы, они едят пищу, приготовленную нашими соседями, не имеющими документов, а затем их увозят в фургонах без опознавательных знаков. Видим нацию, чье колоссальное богатство было создано людьми с мозолистыми, испачканными землей руками, теми, кто трудится в заводских цехах и тешит камень. Мы видим нацию, позволившую сосредоточить львиную долю этого богатства в изнеженных руках горстки избранных. Да, мы видим Америку в индустрии медицинского страхования, наживающейся на больных, но это не все, что мы видим. Мы видим еще когда истинный облик Америки. Мы видим Америку в корпоративных арендодателях, для которых халатность стала бизнес-моделью. Мы видим ее и в отце, который укладывает детей спать под потолком со следами проточек. Встает до рассвета, чтобы идти на работу, и все же верит, что его страна способна лучше позаботиться о его семье. Да, мы видим Америку, когда наши налоговые доллары уходят на бомбы и финансовую помощь корпорациям, когда мы продаем выборы тому, кто больше заплатит. И все же мы видим ее столь же отчетливо в каждом американце, который по-прежнему верит, что эта страна принадлежит нам, народу. Мы видим Америку каждый раз, когда соседи встают плечом к плечу, не спрашивая, как долго человек здесь живет или какие у него документы. В те моменты, когда агенты миграционной службы вторгаются в наши кварталы. Мы видим Америку всякий раз, когда люди и молодые, и пожилые стоят под проливным дождем или в удушающей жизни, чтобы отдать свой голос на выборах. Мы видим Америку всякий раз, когда трудящиеся требуют большего, не только для себя, но и своих сограждан. Есть те, кто на призывы требовать от Америки больше, отвечает простой фразой «люби ее или уезжай». Но патриотизм никогда не заключается в том, чтобы делать вид, будто у нашей страны нет недостатков. Патриотизм – это любой акт справедливого несогласия, это любой марш под палящим солнцем, это любой протест, опередивший свое время. Именно поэтому, потому что мы любим эту страну, мы не покинем ее. В конце концов, кто любит Америку больше, чем те, кто стольким пожертвовал ради ее свободы? Ну, вот это часть из его речи. Значит, вот если разбирать по частям, да, я, в принципе, не люблю копаться в этом дерьме, но тем не менее. Значит, ну, во-первых, он говорит, что какие-то дети ложатся голодными, когда в стране есть первый триллионер. Так вот, в этом весь смысл Америки, что у вас нету никакого потолка, что можно приехать голодным, сирым и убогим, и добиться того, что ты стал триллионером. Элон Маск не начинал в золотых каких-то покоях. Он добился многого сам. Сергей Брин добился сам. Ларенс Пейдж добился сам всего. Понимаете, их никто не сделал. Они же не являются дворянами какими-то или наследными принцами, которые получили огромные состояния от своих родителей и, или там по наследству, или как аристократы, и поэтому используют. Ну, можно про Трампа сказать, что он получил серьезное состояние от своего папы. Окей, замечательно. Но американская мечта жива, как раз в основном в ней лидируют именно первые поколения миллионеров-миллиардеров, которые сделали все сами. Тот же Цукерберг, тот же Гейтс, они начинали в гаражах, поэтому о чем мы говорим здесь? Они, может быть, не начинали голодными, но они начинали с самого нуля. Во-вторых, я скажу вам честно, я не знаю, кто в Америке голодный. Если только какие-то бомжи на улице, которые
в основном с психическими заболеваниями. И мы никак не можем решиться на то, что, понимаете, и левые, и правые стоят здесь на пути, чтобы отправить их в нормальный сумасшедший дом, где они должны находиться, потому что они угроза для помощи, где их будут кормить, где их будут мыть, где их будут защищать, где они должны находиться. Мы их выпустили на улицу в 87-м году, когда решили закрыть вот эти insane asylums, и теперь это проблема всей нации. А они должны находиться под надзором. Вы понимаете, если мы изобрели таблетки, которые гарантируют нормальное поведение шизофреника, окей, замечательно, но надо, чтобы он их принял, эти таблетки. Если у него нет родственников, которые за ним следят, или врачей, то откуда вы знаете, что он их принимает? А на улице он их, конечно же, не принимает. Значит, если вы хотите позаботиться о голодных, на самом деле позаботиться, значит, нужно провести акт о ментальном здоровье нашей нации. Что люди с ментальными заболеваниями должны быть убраны с улиц, не отпущены очередным идиотом судьей, а убраны, потому что их права должны быть вторичными по отношению к людям здоровым, которые их оплачивают. Понимаете, вы когда работаете, вкалываете много, мало, зарабатываете миллионы или зарабатываете, я не знаю, копейки, неважно, вы отдаете в налоги что-то. С этих налогов нужно содержать и вообще содержатся вот эти вот, как говорится, заведения. Раньше они были повсеместные, их называли insane asylums. И взяли, позакрывали. В них там были злоупотребления. Ну, а злоупотребления есть в любом государственном офисе. Где угодно, что угодно, как угодно. Но это не значит, что их надо взять и закрыть. Их надо почистить от злоупотребления, но не закрывать. И вот там тогда бы их накормили бы. Есть огромное количество, вы знаете, пентри так называемых. Это бесплатная кухня. Когда была в Америке пандемия, люди вполне уже даже обеспеченные не вдруг перестали иметь деньги. И стояли огромные очереди на машинах людей, которые шли там, получали, я не знаю, бесплатную курицу, там бесплатный батон хлеба и так далее. И очень многие, которые считались, в принципе, вполне зарабатывающими, вдруг остались без средств. И в очереди выстраивались огромные. Мне тут говорили, что я распространяю коммунизм. Никакого коммунизма. Это, к сожалению, была вынужденная ситуация для многих. Но эти места есть в любом штате, в любом городе. Вы должны быть к ним прикреплены. И там особенно, в принципе, ничего не спрашивать. Никак едите, получите и консервы вам тогда, вот и мясо, и хлеб, и что-то так далее. То есть голодным остаться невозможно. Это чушь собачья. Понимаете? Ну, может быть, там не дают балыки с французским коньяком. Ну, извините. Это именно, как говорится, бесплатный суп, а не, как говорится, черная икра с лобстерами. По поводу, мы видим нацию, чье колоссальное богатство создано людьми за... Нет. Тут надо понять такую вещь. Для того, чтобы создано было колоссальное богатство, для этого нужна вначале гениальная голова, которая приложит вот эту голову и мозги в правильном направлении, чтобы это богатство создавалось. Знаете, было огромное количество людей с мозолистыми руками в этом мире, и они почему-то не толком ничего никогда сами по себе не создали. Они могли только трудиться на кого-то. Вот вы не обратили внимания? Потому что людей, вот так называемых альфа или бета, как мы их называем, так далее, которые действительно что-то берут, вот создают мозгами так, чтобы потом там могли трудиться миллионы других людей, таких людей крайне мало. Они вот создают возможность для того, чтобы туда пришли и трудились другие. Поэтому этих людей надо охранять как заповедники. Я не говорю, что они не должны платить налоги, или что они должны иметь какой-то особый тритмент, там, я не знаю, в законах и так далее, что они могут там, я не знаю, над кем-то издеваться, быть педофилами и так далее. Боже упаси, я ничего этого не говорю. Они должны точно так же соблюдать закон, как любой из нас. Но то, что таких людей мало, Элон Маск, скажите, сколько их таких людей? Он и в космос летает, и машины делает, и хайперлуп придумывает, и так далее, и тому подобное. Вот сколько людей, даже если он это не делает сам, он организовал команду, которая это смогла сделать. Раньше этого не было. Значит, человек может оптимизировать какой-то чей-то другой талант. Вы понимаете, талант организатора или талант выдумщика
или талант даже фантазера, давайте скажем так, который смог это воплотить в жизнь и еще перевести это в бизнес-модель, это колоссальное дело. Понимаете, есть огромное количество изобретателей, которые никогда в жизни не могли продать свои изделия. Они изобрели что-то совершенно гениальное и потом остались нищими. Почему? Потому что есть большая разница между изобретением какой-то вакцины и возможностью ее потом разработать, применить и продать. Например. Например, вот у нас интересная такая вещь, что на 40 лет, например, были забыты все исследования, которые провел венгерский монах по генетике. 40 лет его исследования, он полностью все расписал, написал, были забыты. И потом их заново открывали фактически вот с нуля. В 19 веке. Понимаете, он писал там происхождение животных и так далее. То есть взяли на 40 лет, забыли. Или какие-то секреты, которые, ну вот повторяю, которые были открыты при Римской империи, были забыты на 1000-1250-1300 лет. Европа смогла вернуться, вот Европа просвещенная, смогла вернуться к урожаю ранней Римской империи в 1250 году, на полном серьезе. Почему? Потому что они не могли плуг изобрести нормальный. Плуг. Они настолько были дремучие, что не могли. Поэтому, понимаете, еще раз повторяю, наличие большого количества рук, вот этих всех крестьян, которые были готовы хоть на себе эти поля пахать, не делало поля лучшими. Почему? Потому что плуга не было. А на плуг у них мозгов не хватало. Поэтому, когда мы говорим, что есть люди, которые сосредоточили такие, так они, повторяю, они сосредоточили своим умом. Фортуной, может быть, но не грабежом. Они никого не ограбили. Вот в том-то вся беда, понимаете, что мы берем и истолковываем марксизм, что, понимаете, что есть какие-то люди, которые кого-то ограбили за счет эксплуатации. Эксплуатация есть в любом мире. В социализме при Советском Союзе была точно та же эксплуатация. Например, то, что в Советском Союзе, я говорю, надо делать отдельный цикл передач по поводу, как мы там жили, что было плюс, что было минус. Например, в Советском Союзе 100% платили намного заниженную зарплату от того, что вы должны были получать. То есть все говорили, вот стоит там, я не знаю, рубль 20 там за квартиру заплатить. Правильно, знаете почему? Потому что у вас вместо зарплаты в 1000 рублей вам давали 100 рублей. То есть вас тихо, потихонечку грабили. И за счет этого вы имели вот эти вот все эти колоссальные там типа блага, понимаете, получали вот эту вот несчастную квартиру 27 метров квадратных, были жутко из-за этого счастливы, и она вам стоила там рубль 20. Но это не значит, что она была бесплатная. В том-то и дело, это были так называемые скрытые расходы, которые вы никогда не понимали. Вам про них никогда не говорили, поэтому вам казалось, что да, хлеб там вкуснейший, батон, за 25 копеек, понимаете, жизнь составлял. Ну да, понимаете, мы сидим и вспоминаем эти батоны по 25 копеек. Конечно, в Америке они дороже. Потому что здесь нету вот этих скрытых, вот понимаете, когда тебя грабят. Ну тоже есть, но не настолько. Не в таком проценте. Индустрия медицинского подстрахования, он говорит. Вот здесь действительно все не слава богу. Вообще страховая индустрия в Америке это жульничество, я считаю. Потому что вот я знаю такую вещь, что в нашем городе сейчас прошли ураганы. Буквально за 10-15 минут снесло такое количество деревьев, буквально позавчера, что я вчера ехал, полгорода в руинах, такое впечатление лежит. На дома попадали деревья, везде все повыкорчевано, грязь и так далее. То есть в городе объявлено чрезвычайное положение. Прошел такой мини-смерч. Вот получить деньги со страховки, поверьте мне, я знаю это лично, занимает долгие месяцы. И так как они издеваются над вами, это не есть нормально. То есть нужна какая-то реформа и страхование жизни, и страхование собственности, и страхование здоровья. Вне всякого сомнения, нужна реформа. Но это не значит, что люди, которые работают там, что они все жулики. Понимаете, у нас просто так система сложилась. Значит, мы можем ее реформировать. Не надо ее ненавидеть для этого. Дальше.
Лендлорды. Здесь, конечно, очень частая проблема. Вот он упоминает корпоративные арендатели и так далее и тому подобное. У них есть часть зданий, которые некоторые лендлорды за зданиями ухаживают. Я таких лендлордов, что называется, знаю. Вот мои знакомые жили на Вашингтон-Хайтс. У них был очень ухоженный дом. Я просто очень хорошо помню, потому что я там именно начинал когда-то жить. Это Вашингтон-Хайтс были. И там был просто очень ухоженный дом, прекрасный, супер, все, как говорится, перемонтировалось и так далее. При этом, кстати говоря, этот дом регулярно грабили. Регулярно какие-то местные бродяги как-то попадали внутрь и грабили квартиры там. То есть там тоже была такая проблема. Но дом был в идеальном состоянии. А есть дома такого же возраста, больше там 100 лет и так далее, кирпичные дома, но они доведены до состояния разрухи. То есть я считаю, что, конечно же, нужна какая-то, ну, скажем так, какая-то служба, которая будет этим заниматься. Заниматься именно злоупотреблениями лендлордов. Но это не значит, что надо конфисковывать эту собственность. Это не значит, что надо заморозить, вот, понимаете, прийти к фактически неплатящемуся ренту. Потому что это приведет... Ну да, вначале все арендодатели будут, конечно, жутко рады. Мамдани, конечно, 100% отсидит два срока, потому что, ну что, он мне снял фактически арендную плату или не имеет права ее повышать теперь там несколько лет. Все будут жутко довольны. Но это приведет к тому, что здание еще больше разрушится. Вы понимаете, рано или поздно, но это вас догонит. Этот социализм, понимаете, или вернее, вот это не платить, невозможно ничего не платить, если ты хочешь, чтобы оно было в состоянии нормальной, состояние стояния, что называется. Поэтому рано или поздно, это ну, то есть люди просто не думают вперед на один день. Ну, так это, да. Дальше он говорит, что наши налоговые доллары уходят на бомбы финансовые. Ну, это намек на Израиль, конечно же. Что мы продаем выборы тому, кто больше заплатит. Ну, вот мы не продаем выборы, кому больше заплатит. Смотрите, когда вот шли выборы 24 года, мне все клялись, что Трамп никогда не выиграет, потому что выборы будут подделаны. Но он их выиграл. Что я говорю, ребятки, у нас нет никаких оснований серьезных. Нет ни одного доказательства, чтобы говорить, что выборы где-то подделаны. У нас, если идут какие-то жульничества, они идут на уровне там нескольких сотен голосов. На уровне сотен или десятков тысяч у нас нигде жульничества нет. Мы нигде это не смогли ни найти, ни доказать. Причем искали и тут, и с той стороны, и справа, и слева. Но когда мы говорим о том, что давайте для того, чтобы все эти разговоры уже, понимаете, уже достали, надоели до невероятности. У нас же уже столько дизастеров с этими выборами, что уже невозможно просто. Давайте, наконец, спрашивать ID на выборах. Вот этот сейв-акт, который вот Трамп пытается протянуть. Его блокируют фактически люди из его собственной партии. И Шумер это блокирует, Кэрриц поклялся там, я не знаю, чуть ли не на Библии, что он не пропустит ничего подобного. И республиканцы не помогают. То есть, понимаете, у них большинство в Конгрессе в обеих палатах, при этом ничего не делается. Понимаете, ничего по этому поводу не делается. Вот в этом вся беда, что у нас есть вроде бы правильная партия, ну так, как мы считаем, у власти, но она абсолютно не может ничего сделать. Это супер популярный акт, понимаете, если бы они бы там проводили реформу по иммиграции, было бы жуткое количество сопротивления. Именно вот потому, что люди не согласны с чем-то. А вот когда мы говорим про вот этот Save Act, его поддерживает что-то 80 или 85% населения. Что вообще, о чем мы говорим? Обе палаты должны, понимаете, встать и за сказать. При этом они так не делают. Даже идет полное непонимание, что происходит. А то, что выборы у нас там, допустим, от одного штата различаются от другого до другого, как проверить толком? Ну, в Нью-Джерси, где я живу, это достаточно все упорядочено, честно говорю. У нас идеально в последнее время были проведены выборы, причем два было компьютера, которые проверяли. Один, ты там нажимаешь кнопочки, выдает тебе распечатка. Ты эту распечатку берешь на бумажке, смотришь. Все вроде нормально, всовываешь второй компьютер, отдельный, который ее сканирует, подтверждает твои результаты, и тогда, как говорится, только голосование считается нормальным. То есть, идеально продуманная система. Ну, можно ли что-то сделать? Ну, конечно, можно сделать что-то лучше. Всегда можно что-то сделать лучше.
Ну, в принципе, уже можно успокоиться, ну, хоть на какое-то время. Но в целом ряде мест такого нет. Не хватает компьютеров, машины не работают. Ну, так это, ребятки, это же не Трамп виноват. Это не богатые люди виноваты. Это данный город обычно, как правильно, не следит ни за чем. У них денег нет ни на что. Потому что они все потратили на тех самых нелегалов. В каком-нибудь Паттерсоне, понимаете? У них там не одна стоит машина на миллион жителей. Конечно, будет очередь. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
3: с 10 до 11
2: на Дэвидсон Радио.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
6: Еще раз, понимаете, и вот дальше идет по поводу иммиграционной программы и так далее и тому подобное. Ребят, вы понимаете, почему-то выросло целое поколение людей, ну, выросло, мы знаем почему, которое не понимает, что есть такое понятие, как закон, что здесь страна не проходной двор. Вы понимаете, несмотря на то, что мы страна иммигрантов, но тем не менее, условия принятия этих иммигрантов все время меняются. И будут меняться дальше. Согласно тем требованиям, которые в стране выдаются. То есть вот у нас, например, то есть у меня был когда-то разговор с Юрием Рашкиным, которого, может быть, кто-то знает, он такой очень левый комментатор, и он сам мне жарко доказывал, что нужно, чтобы в стране был порядок, как до 1917 года, когда мог заехать любой человек, как он захотел, хотел приехал, хотел уехал. Ситуация сейчас совсем другая. А именно в том, что, во-первых, в стране падает то население, которое ее создавало. Давайте говорить совершенно открыто. Значит, она создана была прежде всего иммигрантами из Европы христианского происхождения. Прежде всего. Их доля в стране падает, потому что они вымирают, они не рождают достаточно детей, эмиграция из стран Европы практически отсутствует на сегодняшний день. Значит, страну заполняют в основном эмигранты из Азии, Латинской Америки, частично из Африки. Насколько они несут новые какие-то варианты, насколько эта страна меняется под их влиянием, мы можем видеть на самом вот этом товарище Мамдане. Знаете, человек приехал со стороны и начинает строить здесь, понимаете, какой-то никому непрошенный социализм, который он никогда не видел, не понимает и знать не может. Я еще раз повторяю, почему? Потому что, понимаете, мы с вами вот сидим тут, удивляемся и пыхтим, и удивляемся. А почему такие, как Мамдани или Аказия Кортес, или вот эта Ильхан Омар, или сейчас вот эта дама... очень симпатичная из Эфиопии, которую избрали тоже там социалистка и так далее. Почему они этого не понимают? Ну, они родились без социализма, ребятки. Они родились и выросли в сытой американщине. Вы понимаете, они здесь что-то им не додавали, или они чувствовали себя ущербными по сравнению, допустим, с теми же какими-то там потомками англичан, французов, ирландцев, итальянцев и так далее и тому подобное, и они поэтому решили устроить здесь социализм. Вот я смотрю на эту фотографию, где сидит Мамдани. Вокруг него стоят дамы в хиджабах, какие-то все не очень, ни одного белого человека. Испанцы, индусы, мусульмане и так далее. Мусульман теперь объявили новыми евреями, потому что, ну то есть, как же, они же страдают везде, везде же исламофобия. Исламофобия это не исламофобия. Исламофобия на сегодняшний день, это нормальная критика того самого ислама, во что это превратилось. Если бы ислам был бы абсолютно мирной религией, что каждый там в своем углу во что-то верит себе, да ради бога. Никого бы это не волновало бы нигде, никогда. А вот когда это превращается в исламизм, что они начинают, понимаете, бегать по улицам, кричать «смерть Израилю» или «смерть евреям», или, понимаете, «смерть сионизму», но это новое фактически антисемитизм, вот тогда это нас, да, волнует. Пожалуйста, ходите в своем хиджабе на голове. Меня это не волнует абсолютно. делать, там открываются шашлыки, пейте кофе, понимаете, и так далее. То есть, а когда вы переименовываете улицу Мейн-стрит в Паттерсоне, переименовываете улицу в улицу Палестины, вы бросаете вызов существующему порядку. Почему? Потому что вы переименовываете ее после того, как произошло такое событие, как 7 октября. Значит, вы поддерживаете терроризм. Кому мне, нахрен мне нужны вот такие вот пришельцы из, откуда-то там? Из Пакистана, Бангладеша, любых всех иностранцев, которые из исламской вот этой вот своей солидарности поддерживают этих бандитов. Это бандиты, вы понимаете? Это бандиты, это террористы. А к нам сюда заезжает вот эта вся эта, понимаете, братва и начинает их поддерживать. Что мы должны делать по этому поводу? Я считаю, говорил и говорю, что эмиграция должна, понимаете, запретить просто въезд из, там, из Пакистана или из Бангладеша, это чушь. Потому что можно подделать документы и так далее. Вы никогда не знаете, человек христианин или мусульманин, чисто по его цвету кожи и так далее и тому подобное. Но и есть мусульмане, которые намного более, там, допустим, иранские, понимаете, иммигранты, которые убежали от режима. Или от, те, которые бегут из Турции. Они, пусть они тысячу раз мусульмане, они абсолютно нормальные люди. Значит, вопрос не в их конкретной религии, во что там они, чем они там бьют лоб в этот, в пол. Дело не в этом. Дело в том, что нужно определить их лояльность. То есть должны быть тесты на, прежде всего, нужность стране по

специально динамически меняющий, несколько тысяч вопросов, которые вы там даете несколько сот вопросов каждому человеку. И вы точно выясняете, он будет следовать Корану, или он будет следовать каким-то там святым книгам для него, или законам США. И задавать очень неприятные вопросы в разбивку в разных видах. Вы рано или поздно все выясните. Этот полиграф обойти сможет только очень подготовленный человек. Сколько, скажите мне, из этих неграмотных товарищей сюда ездят, смогут обойти полиграф? Да, ну 2-3 человека. Все остальные попадутся. Значит, если ты попался, если оно ему дает неблагонадежный человек, их не надо пускать в Америку. Все, поинт закрыт. Черный, белый, зеленый, в крапинку, в прыщах, блин. Не надо никого пускать подобных. Вы понимаете, вот Рашкин не понимает такую вещь, чтобы в 17 году нужно было огромное количество рабочих рук, потому что на работу, на завод какой-то брали там 20 тысяч человек, которые там, я не знаю, ходили туда-сюда и что-то делали. Сейчас на заводе я был, вот где делают металлические металлопрокат. Я был в Питтсбурге на этом заводе. Стоит один человек при входе и один человек при выходе. Все остальное автоматизировано. И работает металлический пресс, понимаете, он работает полностью на автоматической остановке, установке в виде компьютера, который вообще человек просто смотрит, что получает, что выходит, как готовое. Кому нужны такое количество людей? Даже уже в сельском хозяйстве, где раньше там все собиралось руками, я уже смотрю, уже придумали машину, я лично ее видел, которая собирает чернику. Причем потери почти минимальные. Она собирает чернику, она не вырывает куст, она абсолютно вот едет как-то, какая-то сетка специальная, черт его поймет. Потом вот последнее, что я видел, это китайский робот, уже есть американский, который собирает яблоки. У него сразу там что-то 10 рук. Глаза вот так вот на 360 градусов у этого робота. Он со всех сторон собирает яблоки. Руки выдвигаются, складываются, загибаются, как ты только хочешь. И оно едет с какой-то жуткой скоростью, собирает, причем те, которые зеленые, оно не берет. Он берет только сочные яблоки, которые выросли. Ну и все это, когда это будет доведено до ума, до какой-то стоимости, поверьте мне, вся вот эта битва за урожай, которая ведется мексиканцами, закончится. Я лично видел этих мексиканцев, как они ведут эту битву. Я проезжал через долину, центральную долину Калифорнии, пятая дорога, кому интересно. Между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Огромная долина, где выращивается практически, по-моему, весь урожай всей страны. Вся клубника, весь миндаль, то есть вся селери и так далее и тому подобное. 90% что-то вот такие, вот на таких числах. Там несколько мегаферм. Ну и стоит какой-то товарищ в шляпе, в сомбреро. Очень лениво вместе там с группой женщин что-то собирают. Другой сидит на тракторе, трубочку курит, понимаете? Ну, вот так вот. Никакого ажиотажа по сбору я не видел. И растет эта клубника, причем там, значит, широта этой долины где-то около 60 миль. Представьте, а длиной она где-то больше 400 миль. Ну, вот ты ешь через эту долину. То есть фимиам от навоза просто у меня убивали там, особенно с жарой. Это было летом. Но, тем не менее. Посмотреть на это было просто интересно, потому что я никогда не видел такого размера ферму, где, понимаете, где-то вот за горизонт уходят грядки с клубникой. Никогда, то есть я не человек, который растит урожай, но я просто ничего подобного не видел. Пятая дорога в Калифорнии, пятый федеральный хайвей. Пожалуйста, вот с севера на юг или с юга на север, как угодно. И все увидите. Ну, значит, такое количество вот этих иммигрантов ненужных, абсолютно безграмотных, бедных, сирых, убогих, в принципе, больше не нужно. Иммиграция должна быть контролируема. Я, когда пришел Трамп в власть, я вам говорил, что, ребята, что вот этот весь такой попытки поймать всех нелегалов будут, как правило, бесполезны. Почему? Потому что они разбегутся по всем углам. Ловить их будет жутко дорого, это будет вызывать постоянные какие-то трения в обществе, и в конечном счете это закончится минимальными, так далее. Больше всего у нас выгнал из страны Обама, это официальные цифры. Причем он это делал под шумок, тихенько, спокойно, так далее. То есть Трамп вот не может это сделать тихо. У Трампа постоянная вот проблема в том, что он швейцар. Он должен идти, понимаете, кричать, я пришел, понимаете, вот давайте все, понимаете, мне громко

0: поаплодируем. Это мгновенно делает любое его действие. Ну, то есть, знаете, как вот красная тряпка на быка. Тут же бросаются какие-то сопротивленцы. Давайте сопротивляться просто потому, что нужно сопротивляться. Поэтому я думаю, что его вот эта кампания по выдворению нелегалов будет в целом намного менее удачна, чем что было при Буше, что при Обаме, что при Клинтоне. Но то, что он имеет право это делать, то, что ни в каких там адских условиях этих иммигрантов не держат, что там вот эти центры по выдворению или вот этот вот detention center, что они были одинаковые, что при Обаме, что при Трампе, это совершенно четко. Это чистейший наговор, что типа сейчас их держат в каких-то там условиях, а вот при Обаме они жили как в суперотеле. Ерунда полнейшая. Понимаете, вот о чем ведется речь. А по поводу «люби или уезжай». Я вот, я это сам говорю, потому что, вы понимаете, вот у нас в стране расцвело несколько каких-то идей, которые эту страну уродуют. Вот вокруг этого мусульмане стоит братья хороших мусульман, вот в хиджабах, про коммунистическими соратниками, заветами лича. И вот я хочу им сказать, валите обратно в свои коммунистические религиозные помойка-станы, где вас понимают, любят, лелеют и всем нравитесь таких поведений. Здесь не страна ислама, здесь не страна коммунизма. Никогда этой страной не будет, и тут даже не страна какой-либо другой религии, кроме как светских граждан, кто любит эту страну. В Америке отправлять свою религию может любой, в том числе мусульмане, но никто им не даст тут устраивать те же самые религиозные или коммунистические помойки, из которых они вылезли, чтобы им было приятнее и понятнее. Не нравится, уезжайте обратно, не отравляйте жизнь всем вокруг себя. Мы об этом позаботим, чтобы вас тут поскорее не было. Второе. Все те, кто с жалобы на всю нашу страну, порядки, религию, власти, систему экономики, не живите в этой стране, если так все плохо. Никто никого тут не держит. Есть миллион других мест, 190 плюс стран для жизни. Вам никто ничего не должен, особенно если вам не угодили все и вся вокруг. Жизнь не была и не будет идеально справедлива ни для кого. Поэтому ваш поиск справедливости, этот ваш личный мышегаз, которого никто, кроме вас, не волнует и никого у вас не сделает это политической идеологией страны и не дадут вам это сделать. Третье. Всех психиатрически ненормальных трансгендерно озабоченных своим полом. Вы доконали абсолютно всех и вся вокруг своим нытьем. Меня вообще никогда не волновали ничьи сексуальные предпочтения, как и кто одевается, кто с кем спит, как себя ведет и далее. Но перестаньте кошмарить своими именами требования к туалетам и раздевалкам всем вокруг себя. Не нравитесь, не занимайтесь спортом. Не ходите в общий туалет, не живите, не дышите, не вообще ничего. Вы достали. Четвертое. Все вот эти ненормальные бабы из феминисток и движения МИТУ, у которых хронический проблема с сексуальностью их. Психиатрия от страха по жизни. Кошмары по ночам, где мерещатся похотливые мужики. В этом их жизнь испортили все в этой стране, они считают. Плевать, это ваши проблемы личные. Это ваше здоровье. Это ваши страхи, ваши insecurities. И никого не волновали и не волнуют на самом деле. Лечитесь, и все будет хорошо. Пять. Вся цветная братья бедных, угнетенных, недовольных и всячески обиженных. По жизни дебилов, которые требуют компенсации особого отношения за свои рации. Неужели вы не понимаете, что вы подтверждаете таким образом, что вы де-факто и де-юре считаете себя неполноценными? Если вы не можете существовать, сосуществовать наравне со всеми другими вокруг. Если вы требуете отдельных тестов для себя, отдельных столовых, отдельных кинотеатров, отдельный этаж в общежитии. Вы понимаете, что вы делаете себя неполноценным? Вы сами требуете той самой сегрегации, от которой когда-то Мартин Лютер Кинг пытался уйти. Ну давайте уже сделаем, я уже говорю, вот я за, давайте сделаем вот фонтан для всех остальных, не до белых, всех остальных, и фонтан для вас, для цветных, питьевой. Ну вот вы будете тут пить воду, а я здесь, ну окей, я переживу это. Переживете ли вы? Ничего мы не дадим, ничего, это наглое меньшинство, 12%, ничего не добьется. 6. Все вот эти зеленые, озабоченные, откровенно ненормальные, могут биться в истериках по поводу мира зеленой повестки. И не будет так, как они требуют. Потому что их требования – это фактически уничтожение нормального государства, качества жизни, рабочих мест, личной свободы и, главной цивилизации как таковой. Потому разным идиотам, типа Грета Турберг и же с ним, в Америке не место. К черту всю эту зеленую шизофрению, которая принесена с ними. Это и говорю я, человек, который всю жизнь собирает всякие пустые бутылки, их сортирует, разбрасывает туда, куда надо и так далее. И я всегда говорю, что мне не надо за собой срач оставлять где-то на природе. Да? Кто хочет, кто нормальный человек это делает? Никто. Но мы же не можем ни дышать, ни жить, ничего, понимаете? А именно это требуется фактически. Поэтому я считал и считаю, что должна быть процедура лишения гражданства и натурализированных граждан, даже рожденных здесь граждан, за пропаганду ненависти, фактически разрушение страны. Свобода слова не подразумевает поддержку терроризма, различных радикальных групп и движений, хулиганства на улицах и предложений по разорению успешных в пользу хронически отстающих. Нужно более жесткое законодательство и, главное, практическое применение уже существующих законов. В частности, есть акт Конгресса против коммунизма от 1953 года. Чтобы искоренить эту ересь и выгнать из страны всех ее поддерживать. Надо перестать бояться это использовать. Это не свобода слова, понимаете? Мы имеем глубоко террористическое, просто пока мирное. Но они, как только они доходят где-то до власти или чувствуют свои силы, они мирными тоже перестают быть. Начинают тут же хулиганить, бить стекла, грабить, требовать кричать кому-то в мегафон, понимаете, тут же теряют всяческое нормальное человеческое понимание, как они себя ведут. Я это тоже лично видел. Что как они спорят, понимаете? Они не спорят с вами на нормальных тонах. Они начинают вам кричать мегафоном в ухо. Но тут же выходят за рамки. Или они не хотят, чтобы вы их снимали. Или вы не, они не хотят, чтобы их знали. Они хотят совершать эту революцию анонимно. Потому что они знают, что когда увидят их морды, их уволят с работы и правильно сделают. И правильно сделать, потому что никому не нужны врачи, которые говорят, что они не будут лечить евреев, или что они не будут лечить там белых людей, или что они, понимаете, за свободу Палестине какой-то. После того, понимаете, или они, что они считают, что когда изнасиловали девочек еврейских, понимаете, вот на 7 там, октября, и сожгли детей в Овенах, понимаете, ну, это нормально, это сопротивление. Это нормальная, понимаете, борьба за свободу. В гробу я видел такую борьбу за свободу. И таких борцунов, я считаю, надо отстреливать за терроризм, за поддержку терроризма. В самом крайнем случае, сажать или выдворять, лучше его выдворять из страны. Мы развели здесь вот этих Анжел Дэвис, понимаете? Раньше она была одна, куда-то уехала на Кубу и там сдохла. А теперь они, понимаете, маршируют по стране. И это считается нормальным. Мы хотим, во-первых, надо, и вот сейчас, сегодня, надо с ними ввести борьбу в виде, прежде всего, опознания, кто из них и что говорит, постоянных споров с ними, не бояться называть вещи своими именами, требовать ответственности. А в долгосрочном плане, господа, вот была у Миллера, это советник при Трампе, я не знаю, почему эту идею задвинули куда-то, нужна немедленная система по просвещению, по пропаганде в Америке. Особенно начиная от маленьких детей до студентов. Должен быть постоянный урок. Civics. Это законы, это патриотизм, это история, это называние и правильными, как говорится, именами. Не надо скрывать, что было здесь рабство. Я повторяю, никогда не нужно закрывать глаза, что в Америке были огромные проблемы. Но с рабством успешно поборолись. Понимаете, его победили. Сегрегация боролись и победили, но ее требуют обратно те, кто ее победили. С антисемитизмом тоже было почти покончено, и оно всплыло заново. И справа, и слева. Вы понимаете, то есть... Не надо говорить, что в этой стране все осталось так, как оно было. Здесь, да, были злоупотребления с индейцами, конечно же, были. Это все надо учить, но при этом не надо говорить, что Колумб сюда приплыл для того, чтобы, извини меня, порабощать какое-то население. И читать вот эту работу 1619 или вот эту вот работу, это сумасшедший автор, который говорит, что все белые люди прибыли в Америку для того, чтобы иметь рабов. Других причин просто не было. Так она безграмотная. Она абсолютно безграмотная идиотка левая. Основное количество приехавших в Америку было по двум причинам. Либо они искали бесплатную свободную землю, потому что они были обычные фермеры, безземельные фермеры. В Европе не было земли свободной. Они искали, чтобы прокормить свои семьи из Германии, прежде всего немцы, кстати говоря. Самая большая этническая группа в Америке, 53 миллиона человек, это немцы. Шотландцы, ирландцы, они ехали от голода, понимаете, найти пропитание. Или, если они потом уже пошли на фабрики, вначале они были фермеры. Вторая группа, которая сюда приехала, приехала от религиозных преследований. Пуритане, эмиши, евреи. Они все ехали от религиозных этнических преследований. И они нашли все, что они хотели найти в Америке. Они смогли построить все, что они могли построить. Многие, я помню, в начале 20 века евреи из Америки писали своим родственникам в Россию, если какие-то письма доходили, им говорят, что здесь в Америке, им говорят, это рай, нужно просто нагнуться и поднять это с земли. И у тебя все будет. Это вот были благодарные люди, которые действительно в этой стране нашли и все построили. А вот теперь идет какое-то поколение, которое постоянно чем-то недовольно. Все им не додали, все им не доплатили, все их не докормили. Так что вы сюда приехали тогда? Ради чего вы что, не знали, куда вы едете? Вы что, были совсем темные и забитые? Или только тут вы просветились, насколько все плохо? Так, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Красный код из-за опасного загрязнения воздуха объявили в столице на фоне жары и после 40-минутного салюта в честь Дня независимости, оставившего Вашингтон дымки. Уличный воздух небезопасен для старшего поколения, детей и людей с хроническими заболеваниями, говорится в распространенном предупреждении. Президент Трамп во вторник, 7 июля, вылетит в Турцию для участия в саммите НАТО. В среду Трамп встретится с президентом Сирии Ахмадом Ашара. Также спланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что некоторые христианские деревни на юге Ливана обращались с просьбами о присоединении. Об этом Нетаньяху сообщил в интервью Fox News. Далее цитата. «Мы заботимся о наших друзьях, особенно о христианах Ближнего Востока, а мы защищаем их от фанатиков из Хизбаллы, которые хотят их убить», пояснил Биби. Он также подчеркнул, что у США нет союзника ближе, чем Израиль, а для Израиля, чем США. Совет по регулированию арендной платы Нью-Йорка одобрил предложение мэра Мамдани о заморозке арендной платы сроком на 2 года для 1 миллиона квартир, подпадающих под действие правил регулирования стоимости аренды. Решение распространяется на квартиры с регулируемой арендной платой в домах, построенных до 1974 года, а также в билдингах, пользующихся определенными налоговыми льготами. Заморозка вступает в силу 1 октября и продлится до 30 сентября 2027 года. Умерла народная артистка Екатерина Жемчужная. Об этом сообщили в цыганском театре «Ромен». Жемчужной было 82 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия. В фильмографии Жемчужной более 20 ролей. Зрители знают ее по картинам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Цыганка Аза». Она также снималась в телесериале «Кармелита».
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
5: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Новости,
9: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
3: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие и 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи и 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 тысяч долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
1: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа, еще раз. И я вот вторую тему все-таки хочу начать сегодня. Ну, это, то есть, эта тема, я думаю, будет еще продолжаться у нас, она уже была. То есть, появление правого антисемитизма. Значит, ну, я так понимаю, что этот правый антисемитизм, он был вызван вот этим вот совершенно феноменальным явлением, тем, что Соединенные Штаты начали воевать вместе с Израилем на одной стороне, рука об руку. И тут вот внезапно вот эти все эти правые комментаторы, которые появились, начали вещать опять все то же самое, заговоре о том, что Трамп куплен Израилем, что Нетаньяху воет Трампа на поводке. И пошло, и поехало, и так далее. То есть у меня там куча карикатур вот с этих вот сайтов, понимаете, что типа там отцы-основатели думали об Америке, а не об Израиле, что Рэмбо тоже сражался типа за Америку, а не за Израиль. Я говорю, это, как говорится, всех видов и так далее. Почему это вдруг оживилось, я повторяю. Это вызвано вот этой вот совершенно внезапной кооперация между Соединенными Штатами и Америкой в Иране. Значит, чем мы уже говорили по поводу Ирана, что Трамп, как говорится, уходит, пытается уйти из Ирана. Одна из причин — это то, что он теряет внутри республиканской партии де-факто раскол. То есть есть традиционная вот эта вот ультраконсервативная правая мага, которая считает, что должен быть вообще изоляционизм. От Израиля, от Украины, от всех остальных, понимаете, если можно было еще поддерживать, почему Америка не видит смысла, понимаете, участия в Украине, то смысла участия в Иране, я, понимаете, то есть уже устал объяснять, почему он есть. Ну окей, ладно. Но вопрос в том, что теперь они требуют, чтобы вот они ходят на различные там собрания и так далее, это и Ник Фуэнтес, это Кандан Соунс, это Алекс Джонс и так далее. Все, нет бесконечным воинам. Это лозунг справа. Они начали теперь еще сливаться с лозунгом слева по поводу империи. Что вот Америка — это империя. Причем одни говорят, что империя умирает, другие говорят, что они наоборот торжествуют. И то, и другое они считают плохо. Так а я вам скажу такую вещь. Я считаю, что империя — это наоборот хорошо. Если Америка — империя, то слава Богу. Но на самом деле Америка, если уж говорить про империю, то это, скорее всего, сверхимперия по своему пониманию. У нас нет зависимых территорий, кроме там нескольких островов. 5 островов у нас обитаемых. У нас порядка 20 островов необитаемых, если кто не знает, все американские территории, в основном в Тихом океане. Типа различных атоллов необитаемых, там мели и так далее и тому подобное. Например, Джонс-атолл такой есть, необитаемый. Мы его держим под контролем, но это нельзя назвать колонией, там никого нет. Там даже военной базы нету. Там какая-то станция для слежения за погодой. Все. Или, например, у нас есть такой остров Гуам, где, да, есть военная база, где живут местные жители, очень хотят стать штатом США. Просто наши законодатели почему-то никак не могут решить этот вопрос уже последние больше 100 лет. Понимаете? Но, в принципе, значит, у Америки есть зависимое от нее государство. Есть государство client states, то есть государство-клиенты. Есть прямые вассалы, есть зависимые и так далее. Вот сейчас, вот, например, идет встреча в НАТО. Вот сейчас вот генсек НАТО был в Америке, Рютте, он пытался, водил хороводы вокруг Трампа, говоря, что, посмотрите, вот Америке выгодно НАТО. Почему? Потому что сейчас европейцы разместили больше, чем на полмиллиарда долларов заказов на американских заводах. И еще будет больше, потому что им нужно оружие, им нужны запчасти. В принципе, это правда. При всей бесполезности НАТО, то есть, как говорится, обслуживать военные интересы НАТО для американских заводов выгодно. Поэтому здесь надо то, понимаете, тоже не надо огульно, как говорится, думать, понимаете, давайте все кинем, бросим, плюнем и уйдем. Что будет лучше, кроме этого, если ничего другого нет? В общем, так или иначе, Трамп всегда был миротворец, он всегда был голубем. Еще в первый свой срок. Во второй срок он это продолжит. Поэтому он пытается стать вот этим миротворцем для получения, как тут шутят, что дайте ему уже наконец-то Нобелевскую премию, иначе он будет воевать со всем миром, пока ему ее не дадут. Может быть, так и есть. Но то, что если Америка империя, то я за такую империю. То я за. Не надо этого бояться, этого термина империя. Потому что империя в нашем понимании и так далее, что несет Америка с собой? Они пытаются принести американский образ жизни. Самый лучший, что есть вообще на сегодняшний день. Вот если посмотреть на европейцев, которые приехали сюда на футбол, и которые полностью, пардон, я не хочу матом выражаться здесь, понимаете, в полном... Как говорится, балдеже от того, что они видят. И пища вполне доступная, и главное, не острая, не плохая, не соленая, не какие-то одни сплошные бургеры из Макдональдса. Боже упаси, понимаете, смотрите, какое обилие. И воду бесплатно всем дают, и кондиционер везде работает, и кофе везде бесплатно доливают. Вот ты выпил, тебе новую чашку наливают, выпил еще одну, пожалуйста, сколько хочешь, пока ты там сидишь. Понимаете, и порции совершенно лошадиные. По сравнению с какой-то той же Францией. Ну да, во Франции тебе дают очень красивую, изысканную, там, с ягодкой, с какой-то соломинкой на разрисованной тарелке. Ну, замечательно, это все понятно. Эстетики колоссальное количество, но сытости, наверное, не так много. А здесь именно сытость. Ну да, тебе дали там полкило очень вкусного пюре там, к какому-то стейку. Ну да, разложено это без такого большого, понимаете, понта, что называется, на тарелке, но тем не менее, но это вкусно. Это доступно, это по цене, в принципе, вполне подходит, сравнивая с европейскими ценами. Понимаете, вот европейцы внезапно обнаружили, что Америка это не такое прямо варварское царство, как они себе представляли, что это вполне удобоваримая страна, совершенно удобная для жизни. И я рад, что это они поняли. Я рад, что, понимаете, что они внезапно обнаружили, французы говорят, слушайте, нас никто не преследует на улице, что мы говорим с плохим, на плохом английском. Вот для них урок. Ну, не урок, а такое, как говорится, назидание. Что американцы очень добродушные, в принципе, по своему, понимаете, настрою. Голодного накормят, первым делом тебе в ресторане дают большой стакан воды, понимаете, даже если ты не хочешь его пить. Это закон. Дать тебе стакан воды и дать тебе сахар, кстати говоря, тоже закон. Знаете, почему сахар? Потому что очень многих людей бывает вот или диабет, или наоборот, вот так вот низкий сахар, понимаете, они могут, понимаете, в кому у вас упасть, поэтому должен везде лежать сахар, чтобы он мгновенно мог взять себе этот пакетик, всунуть в рот и избежать этой ситуации. Это дается бесплатно, официально, это закон в Америке, во всех 50 штатах. Закон, который, как говорится, ну это регулирование по Food and Drug Administration. Короче говоря, те, кто хотят Америку понять и в ней нормально жить, могут в ней нормально жить. Все ли тут становятся богатыми? Да нет, конечно. У нас у всех, наверное, считанные деньги. Мы все их считаем, мы все на чем-то экономим. Я, честно говоря, не видел еще среди наших русско-советских иммигрантов, которые сказали, знаете что, мне плевать на все эти доллары, я вот могу там кидать их в море. У меня их так много, что мне, как говорится, я их не считаю. Но вот я таких еще не видел. Я видел богатых людей, видел супербогатых, но понимаете, они все равно считают их. И они не стали богатыми, потому что мы, как советские эмигранты, наверное, очень многие знаем, что считанные люди, которые уехали из Советского Союза, смогли что-то оттуда вот действительно в количествах вот нужных, чтобы здесь быть богатым, что-то привезти. То есть миллионы привезли считанных несколько человек. Какие-то подпольным образом эти миллионы переправившие оттуда. Я не знаю, в чем, в бриллиантах, в предметах искусства через 3 таможни. В основном все приехали с одним чемоданом. Привезли самих себя, своих детей, свои мозги. И этими мозгами встали на ноги. Своими руками, мозгами, задницей. Что они сидят и работают, и работают, и работают. Я что, какую-то новость говорю кому-то? Я уверен, что нет. Мы берем своими мозгами, мы берем своей усидчивостью. Причем, что у нас есть всегда хороший босс или хороший начальник, который нас прямо любит и сразу, понимаете, ах ты, любимый, дорогой еврейский эмигрант из России, давай я тебе прямо красную дорожку расстелю. Ага, сейчас. Тоже приходится сталкиваться с колоссальным количеством идиотов. И все пробиваются, и молчат, и терпят, и работают, и дальше терпят, и опять, и так далее, и тому подобное. И вот так вот выживают, и так складывают, и так где-то живут. Поэтому, если кто-то думает, что все прямо валится с ног, понимаете, вот прямо вот рог изобилия, то нет рога изобилия. Нет скатерти самобранки ни у кого. У кого-то получилось лучше, у кого-то получилось хуже. Но человек, который умный, который, вот, в принципе, начинает рассуждать, понимает, что из всех стран мира вот этот 250-летний эксперимент, который поставлен в виде вот этой вот бывшей колонии, которая обрела независимость, придумала лучшую в мире конституцию, создала через мучения, через ошибки, через кровь, через пот, через несправедливости, но создала лучшую систему, которая существует где-либо в этом мире, в этом нет сомнений. Понимаете, почему-то нет миллиарда эмигрантов, которые рвется в Китай. В Китае тоже огромное количество технических достижений. Но там нет свободы слова такой. Там нет таких университетов, где вы можете, понимаете, взять и, понимаете, кричать, что вся американская система построена на рабстве. Попробуйте в Китае это сказать. Если вас выдворят из страны, хорошо, в основном вас посадят в китайскую очень нелестную тюрьму. А вот все эти студенты, которые у нас, повторяю, они безграмотные, несмотря на гарвардские дипломы там или стэнфордские дипломы на стене, они безграмотные, если они считают, что Карл Маркс это действительно что-то написал, что можно притворить удачно в жизнь, значит, они безграмотны, необразованы. И вот в этом вся беда нашего образования. Вот то, что у нас происходит, вот то, что у нас на улицах вот это все, вся вот эта братва ходит молодая, знаете, и заявляет нам, понимаете, что геи в Палестине это самое, вот понимаете, просто будут любимые дорогие люди. И что самая большая свобода это в Северной Корее. Понимаете, когда я это слышу, я думаю, ребятки, нет, это у меня начинают зубы болеть от глупости. От их глупости. Начинаешь думать, мама дорогая, боже мой, ну как же вы набрались этой ереси? Откуда вы несете этот бред, блин? Они несут, потому что их не учат. Мы это прошли своим собственным задом. А они это не понимают. Они родились здесь или перевезли их детьми. Они не понимают. Все молодые хотят всеобщую справедливость. Чтобы каждому по серьге. Это нормальное человеческое, как говорится, желание, особенно благотворительность, быть, чтобы все были довольны. Чтобы все было справедливо. Работает ли она, эта справедливость, на всех? Да нет, конечно. Но ты это понимаешь с годами, когда ты все попробовал, ткнулся во все навозные кучи мордой. Тебе дали, как говорится, по всем местам. Ты начинаешь понимать, что нет, он так не работает. Работает только очень-очень тяжелым трудом, очень, как говорится, через большие слезы. И далеко не у всех. Далеко не у всех. Даже если ты долго работал, долго мучился. Что, каждый, как говорится, стал Элоном Маском? Да нет, конечно. Потому что Элон Маск, еще раз повторяю, это уникальное явление, которое надо хранить или леять. А не пытаться, чтобы, понимаете, его разорить, и для того, чтобы, понимаете, сказать, какой он ужасный человек. Как же он посмел стать триллионером? Вот потому что посмел, понимаете, потому что у него есть и мозги, и вот эта хуцпа, понимаете, вот эта наглость своего рода. Ну, в общем, как-то так. Так, 718-303-90-90, прошу вас, набирать, все линии свободные. Не надо бояться вот этих обвинений. Мы империя, вы там имперские мыслите, то третья, знаете, мы не живем в Украине, где, вот понимаете, вот это слово империя там стало, понимаете, каким-то именно нарицательным в связи с вот этой всей этой русской войной. Империя совершенно имеет другое значение в Америке. В Америке империя – это фактически вот, что Америка предлагает миру. Более высокий уровень жизни, более правильное западное образование, джефферсоновскую демократию – это плохо? Ну, может быть, она не работает везде, да, но это не значит, что это плохо. То есть, да, джефферсоновская демократия в Афганистане примитивном работать не будет. Вот давайте договоримся сразу. Не будет. Но это не значит, что джефферсоновская демократия – это что-то ужасное. Это очень хорошее даже явление. И Джефферсон был очень продвинутым человеком, даже если наши левые пытаются снять его статуи и совершенно не изучают его наследие. Они просто безграмотные. Знаете, у них все их мозги ушли в то, что, вы понимаете, эта сволочь был женат на рабыне. Но что это была жена его всю жизнь, я не знаю, почему он ее не освободил. Но это была жена, которая принесла ему детей, которые были его официальные дети, Джефферсон. Ну вот он жил с рабыней. Не использовал ее там в сексуальных утехах, понимаете? Жил с рабыней, это была его жена. Но вот он не мог ее освободить. Может быть, было не так, не знаю. Времена были другие. Нельзя все оценивать с нашей точки зрения, что было там при Христофоре Колумбе, понимаете, говорит, почему-то он такая сволочь. Это безграмотность. Нельзя так действовать, понимаете? Нельзя так рассуждать. Ну ладно. Добрый день, вы в эфире.
12: Здравствуйте, уважаемый Александр. Это Илья. Значит, недавно, буквально пару дней назад, я прочитал на сайте Радио Свобода, который финансируется, естественно, Соединенными Штатами Америки, правительством, о том, что более 60% коренных американцев, не натурализованных, а тех, которые уже здесь родились, не смогли пройти тест на гражданство. Причем тест ослабленный, тот, который был до этого, потому что сейчас, как я там же прочитал, ввели новый тест, более усложненный. Тоже, конечно, такой элементарный, но более усложненный. Так вот, более 60% настоящих, так сказать, коренных американцев не знают вообще ничего о своей истории, о истории страны, устройстве государства и тому подобное.
11: Да,
12: это говорит о том, это говорит о том, почему избираются такие вот руководители на местах и вообще. И второе. Ради всего святого, назовите место или места, где после первой купленной чашки кофе дают остальные последующие чашки бесплатно.
11: В любом дайнере, вот зайдите в любой дайнер в Америке, самый распространенный вид американских ресторанов, дайнер. Сядьте за стол и попросите кофе. И вам будут доливать это кофе, пока, наверное, не сломается кофейный аппарат. Вместе со сливками еще, представляете? Вот я регулярный свидетель, потому что я очень люблю кофе вот именно в этих заведениях. Не потому что его там много, мне просто оно нравится там. У нас почему-то самый лучший кофе варят именно там. Любой дайнер в Нью-Джерси, любой дайнер в Нью-Йорке, кстати говоря, тоже. Вот зайдите, просто попробуйте. И вам там будут бесплатно доливать, вы этим кофе, понимаете, захлебнетесь. Кстати говоря, в американских ресторанах быстрого обслуживания сейчас так называемый действует фонтан содовый, если вы не в курсе. Вам дают стаканы, ты можешь пить эту соду, всякие там, причем там сейчас вот это вот Wendy's ресторан, там стоит сода, там, по-моему, 100 разных видов соды в одном автомате. И с сахаром, и без сахара, и какая ты только хочешь. Всех видов, всех направлений, всех оттенков. И пей, сколько тебе влезет в тебя, в этой соды. Ну вот. Потому что никто ее не считает. Она стоит настолько, понимаете, вы заплатили там за стакан пару долларов, а им эта сода стоит 2-3 цента за стакан. Ну, сколько вы, ну, 10 стаканов вы все вольете, чтобы уписаться потом. Ну, понимаете, ну что? Они что, разорились? Ну, они заплатили. Ну, хорошо, вот вы там 20 центов выпили на соды, а заплатили 2 доллара. Ну, каман. Добрый день, вы в эфире.
13: Александр, доброе утро.
11: Доброе.
13: Ну, вот, да, ваше мнение, потому что ваше мнение очень правильное. Most of the times. Ну, вот как вы можете переделать эту всю молодую публику, которая повелась в первый раз, когда этого бандита Джордж Флойда, ну, как будто бы задушили, он был обторченный, сами знаете. И после того 7 октября, как весь антисемитизм пошел просто как чума по всему миру. Ну, вот как вы переделаете эту отмороженную публику, которая... Ну, она отморожена, вот и все.
11: Я понимаю. Смотрите, спасибо за ваш звонок. Значит, что бы делал я? Значит, для, во-первых, я бы запускал бы больше программ по телевизору, прежде всего. То есть, которые будут более или менее... То есть, вот есть History Channel. Я бы пускал это больше по другим каналам. Как говорится, где было бы правильно, допустим, какие-то профессора. Вот, знаете, они дают такой полухудожественный фильм, полумнение каких-то ученых и так далее, которые говорят и комментируют какие-то события. Они комментируют рабство. Например, взять, прокомментировать, что рабство, например, процветало задолго до появления европейцев. И, например, в арабских странах рабство было чуть ли не в 100 или в 500 раз больше рабов, чем как вся 11,5 миллионов рабов, что вывезли европейцы в Южную и Северную Америку. Во всю Южную и Северную Америку вывезено за всю историю 11,5 миллионов рабов. Из них всего 375 или 350 тысяч попало в Соединенные Штаты, то есть меньше там 2%. Основное количество рабов куда ушло? В Карибские острова и в Бразилию, потому что там были большие плантационные хозяйства. Вот так сложилось. В Америке плантаций было минимально, только на юге, и минимально. Климатом не вышли. Поэтому, вот, например, написать, что вот сдавать, что, ну, преподавать, что местные царьки различные, всякие вожди в Африке регулярно вели войны друг с другом, захватывали по 40-50 тысяч пленных, они с удовольствием хотели либо съесть их, либо перебить до человека, либо когда появились португальцы. Португальцы были первые на работорговцы и самое большое количество рабов привезли, чтобы вы знали. Не англичане, не французы. Португальцы. Они привезли 37% всех рабов. Ну вот, португальцы появились, они им за копейки сбывали вот этих вот пленных. Причем пленные, вы же понимаете, что такое? Если это воины, то воины в Африке брали самых рослых, самых здоровых мужиков. И вот португальцы начинали привозить вот этих здоровых мужчин, бывших воинов, на плантации, в основном куда? В свои колонии. Где колония была Португалии? Вспоминаем быстро. Бразилия. Из всей Южной Америки Бразилия говорит на португальском языке. Где они брали рабов? В основном Западная Африка. Это нынешняя Нигерия, Буркина-Фасо, берег Слоновой Кости и так далее и тому подобное. Вот там они в основном, все эти рабы собирались. А арабы набирали всех своих рабов в основном в Эфиопии, Северной Африке, в Судане. Там рабство есть до сегодняшнего дня. И португальцы научились этому рабству у арабов, у мусульман. И что у мусульман это рабство сохранилось аж до... 1922 года, пока не рухнула турецкая Османская империя. Было официальное рабство. В каких-то странах рабство отменено чуть ли не буквально там чуть ли не 10 лет назад. И оно неофициально все равно существует. Вот, например, взять это, научить это вот этих вот наших недорослей, что рабство не... Понимаете, вы знаете, что когда Колумб прибыл в Америку с вот этими всеми католическими попами и так далее. Как только индейца какого-то крестили, он больше не имел права быть рабом. По указу римского папы Александра VI была выдана булла, то есть приказ по всему христианскому миру. Как только вы крестите этих индейцев или дикарей каких-то, они становятся христианами, все, христианин — это свободный человек. Поэтому ни одного крещенного рабом сделать уже не могли. Так-то между нами говоря. Это вот чисто тоже вам историческая справка. Окей, давайте сделаем перерыв и продолжим этот разговор. Я еще вам приведу примеры, как это делать дальше.
14: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
15: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
16: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
17: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
18: Я Элла Залкин.
16: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
19: Продается внедорожник Toyota 4Runner CR-V Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41,5 тысячи миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-4174. 646-894-4174. Посредники могут не беспокоить.
20: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
21: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему, как быстро можно закрыться на покупку либо перефинансирование. Дело в том, что есть разные банки, и, конечно, в разных банках есть разные условия. Если, допустим, особой спешки нету, то, конечно, можно закрываться там в течение 36 или там 90 дней, но у некоторых клиентов есть такая возможность, чтобы закрыться необходимо очень быстро. И поэтому мы можем закрыться в течение 5-7 дней. Это при условии, что у нас как бы будут все документы, конечно. То есть, если, допустим, людям надо срочно закрыться, может быть, они уже в контракте, может быть, у них там что-то не получается, или, допустим, их залакали под более высокий процент, чем на сегодняшний день. Всякое может быть. Если, допустим, может быть, у вас есть time of the essence letter, time of the essence, где, допустим, вам уже надо, допустим, вам уже дали день, когда вы обязаны закрыться. Так вот, в этих условиях можно закрыться действительно очень и очень быстро. То есть, если у вас есть все документы, то есть там есть tax return, pay stub и все, вот title уже, то есть если основные документы уже готовы, то можно действительно закрыться в течение 5-7 дней. Если, допустим, вы только в начале самого процесса, и вы все равно хотите закрыться как можно быстрее, то, как правило, это где-то, я бы сказал, 10-15 дней, то есть 2 недели нам надо для того, чтобы закрыться, как правило. Конечно, бывают всякие случаи, и закрытие происходит дольше, но, тем не менее, есть все равно банки, которые могут закрываться гораздо быстрее. А по этой же схеме можно работать, если, допустим, вы хотите приобрести недвижимость или перефинансироваться без проверки доходов. То есть без проверки доходов мы можем сделать вашим бизнес-банковским стейтментом. Мы можем сделать также этот моргидж по персональным вашим стейтментам, потому что некоторые наши клиенты, у них нету бизнеса, и все деньги приходят на их персональный счет. Так вот, если у нас есть доступ к персональным счетам, либо 12, либо 24 месяца, мы можем рассчитать тот доход, который необходимо, чтобы у вас был, и, скажем, если вы можете получить на эту сумму доход. Также мы можем закрываться по письму от бухгалтера. Если бухгалтер, допустим, сделает ваше по бизнесу, по вашим расходы и доходы, так называемый profit and loss. Если это можно будет сделать, это также можно будет закрыться довольно-таки быстро, потому что фактически нам надо просто будет показать down payment, начальный взнос за 2 месяца, и также нам надо будет показать от бухгалтера вот этот вот profit and loss, что можно, в общем-то, сделать за неделю, может быть, там за 2-3 дня, в зависимости от бухгалтера. И также можно закрыться. Хотел бы сказать, что это не относится к кооперативам. Кооперативы, как правило, 60-90 дней, и раньше вы закрыться, как правило, не сможете. Ну, при условии, что это, конечно, спонсор КОАП, вам там не надо проходить борт, и в этом случае тогда действительно можно закрываться быстрее. Но, как правило, люди, которые покупают кооперативы, как правило, это клозинги, ну, я бы сказал, наверное, от 2 до 3 месяцев, ближе к 3 месяцам. Почему? Потому что, когда люди покупают кооператив, нам не только нужно получить добро от банка, что банк даст деньги вот этому человеку, но также нам надо убедиться, что кооператив в хорошем состоянии, финансовом состоянии, и также борд, кооперативный борд должен дать добро, то есть после интервью с клиентом, и все это, конечно, занимает иной раз месяц, иной раз 2 месяца, то есть как бы мы готовы, банкиры, но мы сидим, ждем, пока борд примет свое решение. Поэтому ситуации есть разные. Опять же, для людей, у которых есть, допустим, время немножко подождать, то есть, может быть, им по контракту надо закрываться в течение там 90 дней или даже 120 дней. Опять же, у нас тоже есть банки, когда банки предоставляют наименьшую процентную ставку, и, так сказать, мы всегда можем зафиксировать процентную ставку, которая немножко ниже даже, чем на маркете. По всем вопросам финансирования, residential или commercial, пожалуйста, звоните по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
20: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
1: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа. Ну вот я вам еще пример приведу. Вот как нужно вести вот эту пропаганду, например, с детьми. Вот нужно, они же не видели никогда жизни в Советском Союзе, вот нужно сделать несколько, даже, я думаю, множество документальных фильмов по Северной Корее, по Кампучии, что там происходило, по Советскому Союзу и так далее. И показать, что там, да, вот давались бесплатные квартиры, но при этом 20 лет многие ждали эту бесплатную квартиру и давали взятки за нее. Да, вот были, понимаете, говорили о равенстве, но почему-то, понимаете, члены коммунистической партии ходили в специальный магазин, который был недоступен для всех, они же не знают про все это. И вот показать им, что, например, там в столовой при ЦК партии там за рубль там, или за 2 рубля можно было там наесться икры с осетриной, понимаете, а обычный трудящийся стоял в очереди за зеленой колбасой по 2,20 в Москве. Я это лично хорошо помню. Я очень хорошо помню, как кидались пешехонским сыром, понимаете, продавцы кидались в группу людей, которые стояли перед прилавком. Они его заворачивали в газету, вот такой здоровый кусок, где-то 1,5 килограмма, и в бумаге даже не было, и кидали его в толпу через прилавок, потому что они боялись, вот тогда им руки бы оторвали бы. И как люди даже с костылями прыгали, как за бейсбольным, этим, за баскетбольным шаром, за этим сыром проклятым. И это считалось нормальным. как люди писали номерки, стоя в очереди за какими-то там благами, которые, понимаете, они не могли получить и стояли ночами даже в очереди. Вот это надо

20 миллионов человек запросто сидело в тюрьме. За что они сидели? За то, что они не любили Сталина. Или советскую власть не понимали так, как надо. А то, что лучших ученых гноили голодом. Ну, рассказать им про судьбу Вавилова. Они же не знают всего этого. Вот если начать рассказывать, показывать, сравнивать, внезапно наступит просветление. Если мы начнем это делать, конечно, это займет время. То есть сразу этого не будет, вне сомнений. Никаких сомнений и так далее. Сколько вы думаете, левые ведут эту пропаганду последние 20-30 лет, чтобы для того, чтобы это пришло к какому-то нормальному и так далее, нужно, ну, если заняться сегодня, то первые ростки будут лет через 5-6. Но этим надо начать заниматься, понимаете, клянусь, вот если мы уже говорим о том, что не нужно вести бесконечные войны, давайте вести войну внутри США. За нас самих, за наше будущее. Вот моя дочка, повторяю, пока она училась в школе, она была вполне такой центролевой или левой. Потом она столкнулась с антисемитизмом, вот когда появилась, вот началось 7 октября. Она пошла в Хабад. Она начала со мной разговаривать, понимаете, я ей показывал опять-таки на примерах, вот посмотри сюда, посмотри на сюда, посмотри на сюда. Она столкнулась с тем, что вот, например, она ходила, значит, вместе с другими детьми, ходила за конфетами во время Хэллоуина, и вот в одном доме там была черная хозяйка, она всем детям, там в основном у нее были цветные, с которыми она ходила, она им всем дала по конфете, а дочке моей не дала. И она пришла ко мне, она говорит, вот почему она мне не дала? Я говорю, потому что ты белая. У нее целая жменя конфет там была. Она тебе не дала, потому что ты белая, потому что она тебя выделила. Она не боится этого. Она не боится, что ты ей скажешь, что она расистка, понимаешь, потому что ей плевать на это. А если ты ей скажешь, понимаешь, тогда она поднимет вопли. Ты должна быть, конечно, хорошая, потому что ты мало того, что ты белая, ты еще еврейка ко всему. Вот тут она начинала меня понимать. Теперь я понимаю. А потом она столкнулась с тем же самым в госпитале, она столкнулась еще где-то и так далее. И потом она говорит, да, ты был прав. Я говорю, понимаешь, я не хочу быть прав. Я не хочу быть прав во всем этом деле. Это просто жизнь вот такая. Я не хочу быть в этом прав. Я хочу ошибаться. Но, к сожалению, вот жизнь именно так построена, что это не ошибка. Это совершенно злонамеренное, как говорится, естество, с которым мы имеем дело. Понимаешь, что приходит медсестра белая, она с тобой нормально разговаривает. Приходит медсестра черная, она делает тебе одолжение. Вот она только что столкнулась с этим в госпитале. Она говорит, что за черт вообще такой? Я говорю, ну вот так. Я говорю, если хочешь, чтобы, как говорится, тебя, ты должна гавкнуть. Дай ударить по столу, понимаете, кулаком, как я сделал, тогда и все, они тут же начинают бегать. Тут же вызывается супервайзер и говорит, скажите, у вас вот это что, нормально, что? Ну, я как-нибудь напишу про мои вот эти вот, как говорится, там, не приключения, а, понимаете, как я там орудовал. И поймете, понимаете, ну, то есть, понимаете, со мной сложно дело иметь. Я не веду себя как тот, знаете, забитый иммигрант без английского языка, который только слез с корабля. Всего боится, понимаете, не знает законов, понимаете, и боится, что ему, понимаете, сейчас что-то там вызовут полицию. Мы сейчас, понимаете, вот там, когда мне говорят, вызовите полицию, говорю, давайте, вызывайте полицию, я сейчас вместе с ними побеседую с вами. Давайте, вызовите уже, наконец, полицию, я хочу ее увидеть. Я сам ее вызову для вас. Нет, вот когда вот они это говорят, они думают, что ты тут же спасуешь. А если ты не спасуешь, тогда окей, пожалуйста, вы хотите говорить о полиции, окей. Но они, правда, мне не говорили в этот раз, потому что они поняли, что со мной дело лучше не иметь. Это при том, что есть, понимаете, вот эти госпиталя, которые я вот рассказывал, описывал здесь вот на Фейсбуке и так далее, понимаете, там потрясающие условия, там, понимаете, как построено, как космический корабль, блин. Но к этим условиям нужен человеческий персонал. И его вот тут вот очень во многом не хватает. Очень не хватает. Причем абсолютно не связано с расой. Была там абсолютно нормальная медсестра из Африки. Из Африки, кстати говоря, черные, которые приезжают, они абсолютно воспитанные, правильные, с умом и фантазией. Из какой-нибудь там Нигерии, из какой-нибудь там, я не знаю, Ганы и так далее. Абсолютно нормальные люди, понимаете, из нормальных нормальные.

0: А вот наши здесь распустились, потому что нет ни дисциплины, ни долга, ни ответственности, только права. Дайте мне все права, никакой ответственности. Вот это вот лозунг, наверное, современной молодежи. Вот если на самом деле так вот начать разговаривать и учить, и давать примеры, то все начинает работать. Сразу, конечно, не сразу. Вы хотите бороться с этим, это надо когда-то начинать. Это никогда не поздно. Будет ли сразу результат? Наверное, нет. Наверное, нет. Но результат будет, если вы правильно все это поставите. Патриотизму тоже надо учить. Я не говорю, что надо учить, как в советской школе. Но что-то подобное тоже надо делать. Понимаете, надо рассказывать. Понимаете, что Джефферсон был не только рабовладелец, что он вам, блин, написал Декларацию независимости, которую не написал ни один другой деятель за все, вот это, как говорится, существующую, как говорится, историю. Что американская конституция написана так, как не написано ничто другое, потому что, ну, то есть, есть другие республики, но нигде не написано подобного. У вас нет такой защиты прав, как есть в американской конституции где-то в Англии. В Англии вас могут практически лишить свободы слова просто по закону, потому что вы кого-то оскорбили. У нас здесь вот эта статья об оскорблении вот это... Чувство достоинства практически не существует, потому что вы скажете, это моя свобода слова. Я считаю, что ты дерьмо. Это не оскорбление, это мое личное мнение. Я имею право на него. А в Европе вас за это посадят. Вот вам разница. Почему? Потому что у нас это первая статья Конституции, первая поправка. А у них этого нет. У них нет этого. Понимаете? Надо объяснять, что вот есть вот в Европе в основном действует континентальное право, а у нас так называемое обычное право из Англии. Обычное право из Англии дает больше прав человеку, чем суду. Суд должен очень серьезно пострадать, очень серьезно должен напрячься, чтобы доказать вашу виновность в чем-то. В Европе это намного проще. Намного проще. Поэтому вот этот весь кодекс Наполеона, там вот это civil law и так далее, то 30, оно заточено там под судей. А здесь вот это наше обычное право, которым мы пользуемся и которым, к счастью, мы оперируем, право прецедента, оно заточено под обвиняемого. Вот в этом такая небольшая, как говорится, тоже деталька, которую тоже надо объяснять детям. Что вот эти вот англосаксы, как их там русские называют, наглосаксы, были очень умные люди. И что вот это право обычное придумано королем Генрихом II в середине 12 века, господа. В 1150-х, 1160-х годах. Представляете, какие они умные уже тогда были. И что под американским флагом, понимаете, умирали люди, которые несли свободу куда-то, понимаете, возглавляли вот этот знаменитый памятник морским пехотинцам в Вашингтоне. Вот что они пытаются втроем этот флаг поддержать. Это же со снимка сделано. Документального снимка, когда освобождали Ивадзиму. Ивадзим это был совершенно никому неведомый остров в середине Тихого океана, недалеко от Японии. И вот морпехи брали его, как говорится, своими руками. И они брали, и они, вот, как говорится, погибали за это и так далее ради этого флага. И под этим флагом, понимаете, мы все здесь имеем самую большую свободу, которая, возможно, вообще где-либо в этом мире. Конечно, разумеется, у нас есть, слушайте, что у нас нет проблем, да полно проблем, боже. Можно, как говорится, длинный том написать по поводу наших проблем. Но это проблемы, которые, в принципе, кстати говоря, у нас наши политические проблемы, это вообще не проблема. Это наши проблемы политические можно решить при вот нормальном парламенте или конгрессе за 2 часа. Они не решаются чисто потому, что уперлись те и другие. Потому что, понимаете, давайте я насру в суп соседу и буду от этого получать удовольствие. Вот в чем заключается вся идеология. Что если у соседа плохо, значит мне уже хорошо. На самом деле это не так. Еще ни один человек не возрос тем, что на несчастье другому. Ни один. Настоящее счастье, настоящее процветание идет от того, что вы сами для себя построили. По кирпичу. Не украли у кого-то, понимаете, не за забрали обманом, а сами построили. Вот это самое надежное. Самое правильное, самое то, что должно быть. Понимаете, а все эти ворюги, которые, понимаете, где-то у кого-то что-то умыкнули, ну так они, понимаете, они временно счастливы. Поэтому вот о чем ведется речь. Вот это все надо рассказывать, показывать примеры, показывать картинки, показывать видео. Боже мой, да покажите видео из Советского Союза какое-нибудь. Покажите, что они творили в Афганистане, для того, чтобы построить там этот никому не нужный коммунизм. Покажите это, и все станет на свои места. Особенно визуальные показы очень хорошо работают. В наш век, когда все возможно, мы плачем о том, что мы не можем донести до наших студентов и детей самую простейшую информацию. Знаете, почему мы не можем? Потому что мы ее не носим, понимаете, мы ничего не делаем. Левые ведут активнейшую работу, пропаганду с населением. Активнейшую. Они ходят по домам, рассказывают, пьют с ними кофе, плачут вместе. Или за ушком им там чешут, что угодно. Правые не делают ничего, потому что правые считают, что оно само до кого-то дойдет. Не доходит. Извините, господа, не доходит. Почему вот так сложилось? Левые, понимаете, левая пропаганда очень проста. Коммунизм имеет колоссальную, то, что называют на английском potency, то есть, понимаете, имеет колоссальную вот эти вот возможности даже не быть доказанным и привлекательность для неграмотных. А все остальное надо доказывать. Доказывать и долго и нудно объяснять. Если мы это начнем делать, то будет успех. Не будем. Значит, мы профукали очередную страну, очередное, как говорится, рай. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Президент Дональд Трамп в ходе поездки на саммит НАТО встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом Ашара. Саммит пройдет 7-8 июля в Анкаре. Франция пребывает в состоянии нервного возбуждения в ожидании вторника, когда суд решит, сможет ли Марин Ле Пен принять участие в президентских выборах следующего года. Последние опросы общественного мнения показывают, что у 57-летней Ле Пен хорошие шансы стать следующей главой государства. Пол Маккартни впервые за 62 года сыграл вживую хит «The Beatles – I Want to Hold Your Hand» на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Килси, которая состоялась в Мэдисон Сквер Гарден 3 июля. Последний раз Маккартни исполнял эту песню на концерте в нью-йоркском Парамаунт Сиэтле в сентябре 64-го, но сольно он ее не играл никогда. Маккартни и Свифт давно симпатизируют творчеству друг друга. В 2020 году они вместе появились на обложке Rolling Stone, а недавно Маккартни сравнил масштабы ее славы с битломанией. Страховка Medicare начала оплачивать лекарства для лечения ожирения, даже если у пациента нет диабета. Новая пилотная программа позволит покупать эти препараты всего за $50. До сих пор Medicare не оплачивала лекарства, если их назначали только для снижения веса. Теперь это правило временно изменили.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Прольется дождь. Днем воздух прогреется до 72 градусов по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас 6 июля. Америке 250 лет, и я надеюсь, что эти выходные вы провели достаточно хорошо и хорошо отметили день рождения Америки. Итак, прошлая неделя у нас была короткой и была хорошей. За прошлую неделю индекс Джонса поднялся почти на 2%, Standard & Poor's 500 прибавил 1,75%, Nasdaq поднялся на 2,1%, транспортный индекс плюс почти 0,9%, маленькие компании подскочили и упали на 0,3%. Сегодня нефть упала на 18 центов, один баррель Брента стоит $72.18, золото начало расти, золото плюс $41.70, $4167.40 стоит 1 унция золота, также серебро подросло на $1.56, 1 унция стоит $62.62, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,197%, за 10 лет госбумаг можно получить 4,461%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,981%, а это значит, что интерес упал, а цены на бонды поднялись. За границей сегодня Англия минус 3%, Франция минус 1,1%, Германия небольшой минус, и Швейцария минус 0,6%, в Азии японский Никей практически без изменений, Шанхай небольшой минус, Гонконг плюс 1,1%. Наша биржа сегодня откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 39 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 33 и Nasdaq плюс 365 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Wise, Overweight и рейтинг Overweight, с ними будет все хорошо. Advanced Micro Devices надо покупать, новый таргет $640. SanDisk надо покупать, новый таргет $2200. Forbright надо покупать, IBM надо покупать, новый таргет $330. Allstate, страховую компанию, надо держать. Netflix надо покупать. Новый таргет был понижен со 120 до 110, но оставили рейтинг покупать. Flagstar покупать, US Bancorp покупать. Microsoft будет вести себя хорошо. А Micron. Было сказано, что новый каталист на Micron. И Micron сегодня с утра подскочил. Я вижу, что они закрылись в прошлый четверг на 975.41, и сейчас они уже торгуются на $1010. То есть они уже подскочили. Инсин Индии будет все очень хорошо, их можно покупать. Ирак все хорошо. Parabolis Medicines можно покупать. T-Mobile нужно покупать. Новый таргет $220. А Whitehawk Minerals покупать. Agnico Eagle Mines Limited покупать. First Solar, а тоже с ними будет все хорошо. Новый таргет $320. А Citizens и MT Bank теперь нейтральные. А Origins underperform, лучше их не держать. Delta, а рейтинг понижен. Ранее был Strong Buy, теперь Outperform. И JetBlue underperform. JetBlue лучше не держать. Gilead надо покупать. Truist и Prosperity Bank 6. Теперь Equal Way, то есть их можно держать. Lincoln National будет вести себя хорошо. И Datadog Market Perform. Ранее был Outperform. Market Perform. И акции, естественно, упали. Из компаний цены, которые изменились сегодня с утра. i6, полупроводники под индекс подскочил на 2,5%, Advanced Micro плюс 3%, Broadcom плюс 2%, Intel плюс 2,5%, Comcast поднялся на 0,5%, ASML Holding сегодня прибавил 4%, T-Mobile плюс 1,5%, Datadog упал на 2%, Lam Research, Applied Materials, HLA Corporation все сегодня ведут себя достаточно пристойно, и это были одни из лучших компаний на S&P 500. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэйма Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Ну, граждане, кто хочет поработать?
1: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
0: Кто хочет поработать?
2: Я!
0: Подождите.
3: Медицинский офис врача «Падает Риста» Алины Васильевой приглашает на работу врача «Падает Риста». Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-38-46, 718-864-38-46.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. Я по понедельникам веду радио-реалити-шоу «Один в поле, не двое». Помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Прямо сейчас с нами на связь выходит адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-3145, 718-513-3145. 13-31-45. Алла, ценим вас и понимаем, как сложно выходить в эфир, в прямой эфир по понедельникам. Это уже стало хорошей традицией. Вы очень загруженный человек. И еще раз вам спасибо за то, что находите время. Доброе утро.
2: Спасибо, Наташа. Доброе утро. Ну вот, всегда, когда начинаются передачи, для меня это такое вот вдохновление, да, когда я слушаю вот то, что мы говорим в начале. И в самом деле, в принципе, вот так и нужно консультировать людей, вот так и нужно доносить информацию. Мы говорим и про персональные, и про бизнес-долги. Мы говорим о том, как спасти ситуацию. И я очень горжусь тем, что во многих случаях мы можем действительно помочь человеку оказаться в намного лучшей ситуации, чем он был. Когда касается вот индивидуальных долгов, и в принципе это, опять же, это может быть любой вид банкротства, я всегда говорю в передачах, что не нужно вот заранее загадать, там вот я буду делать банкротство или не буду делать банкротство, я буду делать такое или вот такое банкротство, потому что в самом деле информации очень-очень мало. И когда люди приходят, зачастую есть ошибочные мнения, там, хочу закрыть, обанкротить бизнес, чего невозможно сделать, потому что нету такого банкротства, которое обанкротит бизнес, можно бизнес закрыть и списать долги или реорганизовать долги индивидуального гарантора, но сам бизнес просто тогда закрывается. А такое ликвидационное банкротство на бизнес не делается. Или же, это я просто говорю как бы об одном из самых популярных мифов, или же бизнес реорганизуется, тогда делается реорганизационное банкротство на бизнес, и бизнес остается работающим, вот так бизнес как бы спасается. А когда мы говорим про индивидуальное банкротство, очень часто тоже есть всяческие мифы, что определенные долги, допустим, как таксы, не списываются. И вообще, в принципе, в последнее время я очень часто вижу людей, пострадавших от мошенничества, связанного с mortgage modification, людей, пострадавших от мошенничества, связанных с криптовалютой. К сожалению, очень много таких случаев. Разные есть ситуации, и очень часто почему-то людям, опять же, дают неправильный совет, что это нельзя списать в банкротстве, что это нельзя ничего с этим сделать. Нету такой фразы. Нельзя, есть разные варианты, и поэтому последние 25 лет мы не делаем просто один вид банкротства, мы научились и практикуем, и очень много в этих судах практикуем разные виды банкротства, потому что разные виды банкротства подходят под разные ситуации. Можно что-то, так сказать, сделать с таксами, можно реорганизовать таксы, можно списать таксы, которым более 3 лет, а если это income tax, если это sales tax, withholding tax, тогда, опять же, есть бизнесы и люди с бизнесами, которые закрылись или закрывались, или в активном бизнесе, которые сейчас responsible party за таксы. И все это можно действительно, смотря, опять же, я не хочу сказать списать, потому что есть разные ситуации, где можно списать, где нельзя, но адресовать долги по таксам абсолютно можно через процесс банкротства, просто нужно понимать, опять же, какой процесс подходит, и смотреть по ситуации, по тому, что есть у человека, какое имущество и так далее. Поэтому, в принципе, это просто значит, что не нужно заранее это все определять, но выход есть. Очень часто людям как бы так вот убивают эту надежду заранее, и это совершенно не нужно и без причины, потому что действительно выход есть, нужно просто посоветоваться, нужно просто проконсультироваться вовремя. А также, когда мы говорим о бизнесах, тоже есть уйма всяческих мифов. Один из главных – это если у вас там какое-то судебное разбирательство в другом суде, нужно ждать до конца, нужно ждать джаджмента, апила, а потом вот уже что-то делать. Это ровно наоборот от того, как оно должно выглядеть, потому что если у вас судебное разбирательство, абсолютно неважно, это FLSA, это судебное разбирательство с рабочими, которые говорят, что вы не выплатили этого разбирательства с вендором, с лендлордом, абсолютно неважно. До того, что вы получили так называемый judgment или решение суда, есть намного больше опций пересмотреть, остановить и намного понизить этот долг, когда мы говорим о реорганизационном банкротстве. Но начинать его нужно до так называемого judgment. То есть, опять же, опции есть после judgment, но тогда их значительно меньше. Поэтому если вот такая ситуация или похожая ситуация у вас в бизнесе или по каким-то личным гарантиям бизнеса, обратитесь, скорее всего, что мы предложим вам вариант, который вам раньше не предлагали и который поможет. А также нужно сказать, опять же, один из долгов, когда люди приходят уже считая, что ничего нельзя сделать, это Medicaid, Medicare overpayments. Мы представляем всяческие медицинские офисы, мобилет-компании, которые столкнулись с этой проблемой. Опять же, проблема адресуемая. У нас есть довольно хорошие сеттлменты по оверпейментам, и это можно выплачивать за какое-то время. То есть это очень реорганизация, это очень хороший путь с этим справиться. Также, если у бизнеса проблемы с иншуренсом, это я так называю самые острые на сегодняшний день, очень часто, особенно это случается в траковых компаниях, очень часто это случается в construction компаниях, почему-то компании начинают отказываться страховать, предлагают иншуренсные компании, предлагают бизнесам очень высокий рейт, бизнес не может функционировать с таким рейтом, а иншуренсная компания может называть любую причину, это какие-то предыдущие неуплаченные премиумы или что-то поменялось, какая-то классификация бизнеса, то есть может быть миллион причин. И это приводит зачастую к краху бизнеса, потому что бизнес не может получить нужный иншуренс. Так вот, это еще одна проблема, которую можно решить в реорганизационном банкротстве, потому что судебные разбирательства любого плана, любые долговые судебные разбирательства останавливаются при банкротстве. Поэтому если у вас вот что-то происходит с иншуренсной компанией, вы не можете получить иншуренс, они требуют предыдущий пеймент или почему-то не дают новый иншуренс. У нас есть ряд случаев, где эта проблема была решена в пользу клиента через процесс реорганизации, поэтому это тоже не тупик, просто нужно вовремя обратиться. Ну, я думаю, что на сегодня все. Я люблю рассказывать как бы про разные новые или проблемы, с которыми мы, может, реже сталкиваемся, и не так много о них слышим. И каждый раз мы вот освещаем какие-то новые последние проблемы, которые я вижу более острые у людей сегодня, у бизнесов сегодня. Но, в принципе, любая долговая проблема, с которой вы сталкиваетесь или по личным гарантиям, или, в принципе, в личных финансах, или в бизнесе, обратитесь, мы с удовольствием проконсультируем и, скорее всего, что найдем решение вашей задачи. Я всем желаю хорошей, успешной недели и до следующего раза.
1: До следующих встреч, до новых встреч в эфире. Я просто констатирую факт, что наша с вами встреча, Алла, в прямом эфире, одна из самых рейтинговых встреч в эфирном пространстве. Напоминаю нашим слушателям, адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь.
0: ошибочное мнение о многих, не были богатыми и, так сказать, нефиг начинать, это все не работает. Все-таки мир материален, и деньги, прежде всего, это свобода. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес, назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45, 718-513-31-45. И хочется... Не поговорили, забыла спросить. Ничего, в следующий раз обязательно спрошу насчет консультаций наших слушателей с AI, с искусственным интеллектом, который порой ошибается, очень жестоко ошибается, и перепроверить нужно обязательно, заниматься факт-чекингом, так называемым, обязательно перепроверять факты и обязательно на пенсию пора. Обязательно перепроверять советы, которые ей дает искусственный интеллект, он же Artificial Intelligence. Но еще хочется, конечно, поблагодарить Аллу Качана по многочисленным просьбам. Я хочу номер телефона Аллы повторить: 718-513-31-45, 718-513-31-45. Это в каком-то фильме герой главный говорил, в телефонной книжке обязательно должны быть три номера: номер доктора, номер мясника, номер пекаря. И там еще мелкими буквами, мелким шрифтом номер киллера. Но в наши дни главное иметь номер Аллы Качан, нашей Аллочки, 718-513-31-45. Это сейчас очень и очень актуально. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Тевицин радио и никогда не переключайтесь, потому что мы лучшие.
3: Тевицин радио. Мы любим Нью-Йорк.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Прибавьте уровень звука на своем устройстве, потому что в эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 22-й лунный день, а символ дня Слон – луна убывающая и находится в знаке Овна. Это день мудрости, постижения новых знаний. Сегодня особенно проявятся ваши умственные способности. Любые знания легко усваиваются. Вам может открыться тайное знание, могут прийти в голову новые идеи и свежие оригинальные решения застарелых проблем. Решайте проблемы, однако помните, что знания можно использовать только во благо, иначе они обернутся против вас. Овнам сегодня захочется бурно отстаивать свою точку зрения перед партнерами, но звезды советуют отвлечься от проблем и заняться полезными делами. Например, посмотреть свои любимые фильмы или концерты, а вечер обещает быть с приятным сюрпризом. У тельцов сегодня насыщенный день. Члены семьи потребуют внимания. Вам противопоказаны поспешные действия. Обдумывайте все свои слова и поступки, советуют вам звезды. Близнецы сегодня в зените славы, а значит, пора действовать. Удачно решатся старые дела, переговоры и даже, возможно, финансовая прибыль. Только вот берегите зрение и не переутомляйте глаза. Раки сегодня могут быть привлечены к разрешению спора между партнерами. Это не лучший день для выяснения отношений, поэтому постарайтесь использовать свое чувство юмора для разрешения конфликта. У львов день будет полон приятных контактов в социальной сети. Недопонимание может быть только с влюбленными представителями противоположного пола. Не давайте повода для ревности, советует вам светило. Девам сегодня могут открыться некоторые тайны, которые заставят их пересмотреть свои отношения к своим партнерам. Будьте внимательны к членам семьи, кому-то может понадобиться ваша помощь, возможно, финансовые затраты. Весам будет вести сегодня практически во всем. Луна находится в знаке Овна и покровительствует всем вашим начинаниям. Удачные знакомства, приобретения и продажи. В одежде дайте предпочтение светлым тонам. Скорпионам звезды советуют пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Стрельцам могут передать информацию, требующую проверки. Не доверяйте всему, что вам сегодня скажут. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Девиз вашего дня. Козерогам звезды советуют внимательно присмотреться к своим партнерам. Вы можете снова влюбиться в своих спутников жизни и по-новому взглянуть на ваши отношения. В рацион включите клубнику, малину и шоколад, если не противопоказано, конечно. Водолей получит известие, касающееся родных и близких. Чтобы вы не узнали, не принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Рыбы сегодня могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Для вас это лучший день для принятия серьезных и рискованных решений. Вечер приятно удивит. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
6: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт.
2: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
4: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают...

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Зачем вступает в организацию самых умных людей на планете, расскажем прямо сейчас. История Мэнси началась в 1946 году. Человечество приходило в себя после Второй мировой войны. В этой нервной атмосфере в Англии молодой биохимик Ланселот Уэр и баристер австралийского происхождения Роланд Беррелл создали клуб людей с высоким IQ, который позже будет переименован в Мэнсу. Познакомившись в поезде по дороге из Оксфорда, мужчины разговорились о популярной с начала 19 века френологии, теории, которая связывала интеллектуальные способности человека со строением черепа. Сейчас френологию официально признали лженаукой. Первоначальное название организации должно было звучать как «Mens» – «разум» на латыни. Но позже Беррелл и Уэр остановились на слове «Mensa» – «стол» на том же латинском. Подразумевался стол, за которым будут собираться светлейшие умы и делиться размышлениями. Кроме того, этот стол должен был отсылать еще и круглому столу рыцарей короля Артура. Изначально организация должна была объединять умнейших людей, вне зависимости от религии и происхождения. Отцы-основатели Мэнси надеялись, что она станет свободной площадкой, где интеллектуалы смогут размышлять о природе разума и консультировать по важнейшим вопросам обратившихся к ним представителей правительств и корпораций. Официальным днем рождения Мэнси стало 1 октября 1946 года. Попасть в Мэнсу могли люди, которые сдали тест IQ лучше 98% конкурентов. Иными словами, в организацию могли вступить только 2% светлейших умов человечества. Это правило осталось неизменным и сегодня. Впрочем, довольно быстро выяснились два совершенно неожиданных обстоятельства. В первую очередь стало понятно, что люди с высоким уровнем IQ совсем не обязательно происходят из высших слоев общества. Большинство первых членов Мэнса оказались из рабочего класса, что серьезно расстроило и разозлило Беррелла. Он, как и многие люди его эпохи и статуса, был абсолютно уверен в интеллектуальном превосходстве аристократии над простолюдинами. Еще на самом раннем этапе существования Мэнса выяснилось, что человек с высоким IQ может оказаться кем угодно. Это может быть физик-ядерщик, а может быть и простой работяга. Более того, уровень IQ, как оказалось, совершенно не влияет на интересы человека и его устремления в жизни. Гений по показателям тестов совсем не обязательно будет увлеченным исследователем, проникающим отточенным лезвием разума в загадки мироздания. Все это осталось неизменным и сегодня. Мэнса гордо заявляет, что ее членами становятся люди всех национальностей, социального происхождения и образования, и даже возраста, если учитывать, что самым юным мэнсовцам не исполнилось и 3 лет. Задачи Мэнсы определены в ее уставе, и кратко их можно обозначить как исследование человеческого интеллекта, создание обучающих программ для детей и консультирование по любым вопросам. Программы для подрастающих поколения дополняют обычное школьное образование и должны способствовать интеллектуальному развитию. Мэнса выпускает журналы, посвященные исследованиям интеллекта. У нее есть и исследовательское подразделение. Впрочем, большинство членов организации, как и 75 лет назад, воспринимает Мэнсу местом веселых вечеринок. Собрание больше похоже на слет бывших одноклассников. Журналистка издания «Вашингтонин» Софи Гилберт, ставшая членом организации ради подготовки статьи, рассказала, что собрание Мэнси больше всего похоже на сходку социально неадаптированных людей, которые собираются, чтобы поиграть в настольные игры и найти, простите, с кем бы переспать. Такова правда. Попытки разобраться в том, зачем люди вступают в этот клуб, наводят на мысль, что основных причин 2. Нарциссизм и желание отомстить вселенной за детство, полное издевательство. По крайней мере, доказать себе, что обидные клички «Ботаник» или «Очкарик» получены не зря. Та же Софи Гилберт призналась, что, став членом Мэнси, преисполнилась гордостью за свой интеллект. Доктор-психиатр Тодд Гранде из университета Уилмингтона считает, что нарциссизм – одна из главных мотиваций людей, вступающих в Мэнсу. Никаких особых привилегий членство не дает, а вот возможность поставить на видное место кружку с логотипом общества самых умных – вполне весомая награда для многих самовлюбленных индивидов. Вероятно, самым знаменитым членом Мэнсы до сих пор остается Лиза Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Впрочем, состояли в Мэнсе и настоящие знаменитости из плоти и крови. Писатель Айзек Азимов долгое время был членом организации и даже занимал пост вице-президента. Правда, уговорить на эту почетную должность фантаста оказалось непросто. Смущали его те самые люди, гордящиеся своими мозгами и готовые грызть глотки за свой уровень IQ. Также в Мэнсу вступила, например, известная в прошлом порно-актриса Азия Каррера с уровнем IQ в 156 баллов. Среди членов клуба числился и создатель игры Minecraft Маркус

0: Персон. В ряды Мэнса в свое время попал и один из самых известных преступников Британии – Альфред Джордж Хайнс, ограбивший в 1953 году ювелирный магазин на 90 тысяч фунтов, был осужден, а после приговора испарился из тюрьмы и скрывался 8 месяцев. Пресса тут же окрестила его Гудини от преступного мира. За 8 месяцев, проведенных в бегах, он успел сделать карьеру в строительном бизнесе, а после задержания бежал еще дважды. После третьей попытки и поимки неутомимый беглец все-таки угомонился и досидел срок. Выйдя в 64-м на свободу, Хайнс написал книгу о своих побегах и отношениях с правовой системой Англии, которая стала бестселлером. Позже, будучи уже знаменитостью, он вступил в Мэнсу и даже был секретарем отделения организации на Нормандских островах. Похищенные деньги, кстати, так и не нашли, и многие исследователи считают, что на них Хайнс жил впоследствии. Эксперимент, начатый еще в 1920-х годах профессором психологии Стэнфордского университета Льюисом Терменом, раскрыл интересные свойства интеллекта. Терман отобрал 1500 детей и подростков с уровнем IQ от 140 баллов и выше в специальную группу, названную термиты. Далее он с коллегами принялся отслеживать и направлять развитие своих подопечных, фиксируя их успехи и неудачи. В начале исследования психолог был убежден, что уровень интеллекта – важнейший фактор, влияющий на качество жизни и свершение человека. А его термиты станут лучшими людьми не только США, но и планеты. Терман раздавал интервью, обещая в скором времени едва ли не вывести новую породу гениев. Спустя 30 лет выяснил, что самые умные дети Америки в массе своей превратились во вполне заурядных взрослых. Да, среди них появились достаточно талантливые литераторы и ученые. Некоторые термиты сделали успешные карьеры в бизнесе и на госслужбе, но никто не стал звездой мирового масштаба, не получил Нобелевку и не покрыл себя бессмертной славой в других областях. История Мэнса выглядит сюжетом абсурдистского романа. Организация родилась из разговора в поезде о псевдонауке через год после победы над нацизмом. В рядах Мэнса состояли и состоят действительно выдающиеся люди из самых разных областей деятельности, но основная масса членов – сборище гиков. Присоединиться к этому странному сообществу сегодня может практически каждый, но желающих не так уж много, даже среди интеллектуалов. Впрочем, можно воспринимать Мэнсу и как памятник человеческому идеализму. Кто знает, может быть, победа Мэнса еще впереди, и однажды из ее рядов действительно будут люди, которые создадут лучшее будущее. К слову, термин IQ, или коэффициент интеллекта, ввел чуть более сотни лет назад немецкий психолог и философ Вильям Штерн. С тех пор были разработаны несколько IQ-тестов, самый известный из которых назван по имени его автора – Ганса Айзек. Результаты теста одного и того же человека могут различаться в зависимости от возраста и даже настроения во время прохождения заданий. Преемственность поколений, наследственность и генетика играют немаловажную роль. Интеллектуалы зачастую рождаются в незаурядных семьях. Более того, многие обладатели рекордно высокого IQ проявили свои способности в нежном возрасте, благодаря тому, что их развитием занимались родители. Отец венгерской шахматистки Юдит Полгар, IQ которой равен 170, обучал ее и сестер шахматам с младенчества, чтобы доказать, что дети могут достичь невероятных высот, если начинать обучение с раннего возраста. И доказал. 15 лет Полгар стала самым молодым в мире гроссмейстером. А родители главного рекордсмена по IQ Уильяма Джеймса Сайдиса открыто заявляли, они изначально решили вырастить сына гением. Ребенка учили чтению иностранным языкам с пеленок, и в возрасте полутора лет он уже читал газету «Нью-Йорк Таймс», которую выписывала чита Сайдис. Еще один рекордсмен, гений Ким Ун Йон из Южной Кореи, 4 года решал задачки по математике и знал 4 языка. Иностранные языки давались ему особенно легко. Чтобы выучить новый язык, мальчику требовались 5-6 недель. 8 лет Ким выиграл стипендию от НАСА, где проработал много-много лет. Он завершил свое образование в университете Колорадо, получив степень доктора физики. Вернувшись на родину, обучился гражданскому строительству и начал трудиться в данной области. На данный момент 58-летний Ким Ун Йон – автор сотни научных статей по гидравлике. Впрочем, наследственность – это всего лишь часть успеха. Новейшие исследования свидетельствуют, что не только гены и воспитание определяют уровень IQ. Основную роль в развитии мозга играет непрекращающийся процесс обучения. У новорожденного количество нейронов в головном мозге достигает 86 миллиардов. Оно постоянно уменьшается, а стрессы, инфекционные заболевания, токсичные вещества ускоряют процесс деградации. И наоборот, новые нейронные соединения образуются, когда человек делает что-либо впервые или что-нибудь узнает. Мозг необходимо постоянно обучать новым видам деятельности. Пение, шахматы, танцы, боевые искусства, иностранные языки, рисование, фотографирование. Все подойдет. Важный момент, чтобы эффект от занятий не стремился к нулю, лучше заниматься новой деятельностью от месяца до года. И не в условиях стресса. Лишнее нервное напряжение только мешает. Мозг потребляет до 30% энергии организма. Для ее пополнения нужно правильно и сбалансированно питаться. Пить много воды, высыпаться, заниматься спортом, дышать свежим воздухом. Скучно, зато работает.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 AM. Настройтесь.

0: вторки, 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Вчера в Нью-Йорке на реке Ист-Ривер произошла жесткая посадка гидросамолета с 10 людьми на борту. По данным городских властей, никто серьезно не пострадал. По информации пожарной службы, самолет совершил жесткое приводнение около полудня. При этом воздушное судно осталось в относительно устойчивом положении и позже было отбуксировано паромному терминалу. По словам находившейся на борту девушки, ее семья возвращалась с вечеринки по случаю дня рождения. Полет выполняла компания Acadian Seaplanes. Там считают, что приземлению могли помешать большое количество парумов в проливе и ветер, поднявшийся в последний момент. Дональд Трамп закрыл программу закупки еды у местных фермеров. Действующие контракты разрешили завершить, но новое финансирование отменили. Программа появилась во время пандемии. Штаты получали федеральные деньги, покупали продукты у небольших фермерских хозяйств и передавали их в продовольственные банки. Фермеры получали стабильного покупателя и рыночную цену, а фудбанки – свежие местные продукты вместо сухпайков. Теперь власти на местах решают, смогут ли сохранить программу хоть в каком-то виде за счет собственных бюджетов. Жители и гости Нью-Йорка снова могут бесплатно посещать Гаттесман Пул в Централ-парке. Бассейн открылся в июне прошлого года. Он стал главным объектом Дэвис-центра стоимостью 160 миллионов рядом с озером Харлем-Мейер. Для посетителей оборудованы камеры хранения, туалеты. Зимой площадка превращается в каток. Весной и осенью пространство используют как многофункциональное спортивное поле. Летний сезон начался 27 июня и продлится до 13 сентября. Для входа в бассейн не требуется ID. В течение сезона здесь проходят бесплатные или недорогие общественные программы, уроки плавания, оздоровительные занятия. Организаторы предупреждают, что в жаркие дни Гаттесман Пул быстро заполняется, поэтому лучше приходить заранее. Бассейн работает ежедневно с 11 утра до 7 вечера, с 3 до 4 закрывается на уборку. На территории комплекса полностью запрещен алкоголь.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
1: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Нью-Джерси.
0: Дэвидсон Радио.
5: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. А вас приветствует Михаил Базукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, хотя бы один радиослушатель, который не то чтобы согласится со мной, а примет сказанное мною как своеобразную информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Сегодня у меня несколько такая противоречивая, скажем так, тема, и она вроде бы совершенно не связана с современностью, но тем не менее, я полагаю, уважаемые радиослушатели, что нельзя говорить только о сегодняшних проблемах. Мы живем в этом мире, который меняется. Мы живем в этом мире, где до нас были люди, где после нас будут люди. И поэтому иногда можно подумать о нашем месте в истории и в жизни. И поводом для этой противоречивой передачи для меня послужила одна покупка недавняя в букинистическом магазине. Я купил книгу стихов Умара Хайяма, изданную давным-давно, стихов на английском языке. У меня дома есть, естественно, стихи на русском языке, а вот на английском языке я впервые стал читать в переводе Умара Хайяма на английский язык. Когда я первый раз услышал об Умаре Хайяме и прочитал о нем, я расскажу попозже. А пока я вам хочу сказать, что Умар Хайяма сравнительно недавно стали переводить. Сравнительно недавно. Всего лишь, ну, примерно 150 лет назад. Сравнительно недавно. Учитывая то время, когда он жил. И сравнительно недавно он стал более или менее известным. И когда я, знаете, стал читать его на английском языке, самые такие противоречивые чувства у меня складывались. А читаю я Умар Хайяма или нет? Потому что в изложении разных переводчиков он звучит по-разному. И по-русски он в изложении разных переводчиков звучит по-разному. Я не раз говорил о том, уважаемые радиослушатели, что я Умар Хайяма люблю, но я его не читал. Почему я говорю, я не читал? Потому что я не смотрел его в подлиннике. А перевод, ну, некоторые скажут, ну, что значит, читали, не читали, вы ведь там Дон Кихота не читали, не читали по-испански, вы испанского не знаете, а читали по-русски в переводе, вы ведь там, я не знаю, отверженные... Гюго не читали по-французски, потому что вы французского не знаете, а читали по-русски и так далее. Но у меня вообще такое чувство, уважаемые радиослушатели, что когда читаешь книги в переводе, это одно. Книги в переводе на, почти на 100% соответствуют подлиннику своему. Я говорю почти на 100%, потому что во время перевода тоже смысл некоторых фраз не то что меняется, но уже оттенки не те. Как говорится, дьявол в деталях. Иногда эти детали упускаются. А что касается поэзии, то поэзию очень трудно, мне кажется, переводить. Очень трудно переводить, чтобы получить полное впечатление. Впечатление, конечно, получаешь, и это очень много зависит от того, кто переводит. Но так, чтобы больше понять подлинник, мне кажется, с поэзией это сложнее. Но взять хотя бы Александра Сергеевича Пушкина, великого человека и великого поэта. Так вот, Пушкин... Не очень, ну, Толстой, русские писатели, некоторые известные хорошо за рубежом. И Толстой, один из самых известных, и Достоевский, и Чехов. Но перевести и Толстого, и Достоевского, и Чехова, это, ну, не просто, наверное, но можно. А вот что касается Пушкина, мне кажется... У меня есть переводы Пушкина, например, на английский язык. Что касается Пушкина, мне кажется, его перевести эквивалентно тому, что был Александр Сергеевич на самом деле в своей поэзии, очень-очень сложно. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Ну и вот переводится «Я помню эту минуту, это время, когда я тебя впервые увидел». Какое-то на меня произвело впечатление и так далее. Но буквально перевести, знаете, невозможно. И тем более рифмы у Пушкина замечательные. И мне кажется, еще у Пушкина не только рифмы замечательные, но у Пушкина, это мое мнение, есть музыка в стихах. А музыку в стихах перевести очень-очень трудно. И поэтому я иногда говорю, что Умар Хайяма не читал, а читал его в переводах. И иногда у меня вообще такое чувство, что если Умар Хайям, если, скажем так, Данте, если Шекспир, если, скажем, Пушкин, да, Пушкин уже ближе к нам, да, если сравнивать их с теми, кого называл до него, если они перенесутся в наше время, мне так кажется, уважаемые радиослушатели, что они, в общем-то, будут, естественно, очень многому удивлены и огням, скажем так, и огням на нашей улице, и удивлены, изумлены, поняв, что при всех наших достижениях в области техники, мне кажется, они бы почувствовали, что человек не стал умнее, чем были люди в его, в их время, время этих людей, которых я назвал, и мог бы много других людей назвать. Вообще, от самой древности до нас очень много, начиная там, скажем так, с первых, кто известны своим художественным словом, ну, таких как Гомер и так далее. Но за это время очень многое на Земле изменилось, и общественные формации менялись, исчезали могущественные царства, изменялось общество, даже рушились великие города, даже реки меняли свое русло. И мне кажется так, может, я ошибаюсь, только слово осталось незыблемым, потому что меньше всего за это время на Земле, опять-таки я повторяю, мне кажется, изменился в сущности своей, изменился сам человек. Много было проблем у человека раньше, и сейчас эти все проблемы остаются. И мне кажется, уважаемые радиослушатели, что в принципе, к этим проблемам относились по-разному всегда. Но иногда старые мудрецы относились к этому более, скажем так, по-современному, чем современные мудрецы. Вы посмотрите, что сейчас в жизни происходит. Вы замечали, конечно, что многие люди разучились быть довольными жизнью, сегодняшним днем. Нет, нам обязательно подавать что-то особое, чтобы у нас повысился жизненный тонус. Как будто недостаточно того, что ветерок обвивает наши лица, и мы можем щуриться, глядя на солнце, и радоваться, что нас сегодня ждет прекрасный обед, а, возможно, и прекрасная встреча. Увы, некоторым людям этого недостаточно. Когда-нибудь придет день, когда они пожалеют, что не ценили обычной жизненной радости. Причем, на первый взгляд, ничем не примечательные. Но теперь мы их ценим. Просто удивительно, из-за каких пустяков у людей иногда портится настроение. И малейшая неприязненность выводит из себя, отражается на лице чуть ли не как всевселенский катаклизм. Иногда создается впечатление, что вокруг навалом людей, любимые занятия которых мучат себя. Им вроде бы доставляют удовольствие считать себя обиженными, упиваться жалостью к себе, драматизировать простейшие жизненные ситуации, которые встречаются каждый день и вовсе не должны эту самую жизнь портить. Как тут не вспомнить стихи, написанные Омар Хайяма больше 900 лет назад? Так как вечных законов твой ум не постиг, волноваться смешно из-за мелких интриг. Так как Бог в небесах неизменно велик, будь спокоен и весел, цени этот миг. Не оплакивай смертные вчерашних потерь, день сегодняшний завтрашней меркой не мерь, ни былой, ни грядущей минуте не верь, ведь верь минуте текущей, быть счастлив теперь. Не правда ли это звучит, как будто это написано сегодня? Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало и есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Не станет нас, а миру хоть бы что. Исчезнет след, а миру хоть бы что. Нас не было, а он сиял и будет. Исчезнем мы, а миру хоть бы что. Так что вот, или жизнь – мираж, тем не менее радостным будь. Страсти и опьянение радостным будь. Ты мгновение жил, и тебя уже нету. Но хотя бы мгновение радостным будь. И вот я посмотрел Омара Хайяма книжку и на английском. И я начал выискивать вообще занимает в современном, так сказать, мышлении какое-то место. И множество книг, множество сайтов я смотрел, уважаемые радиослушатели. Вот кто сыграл самую большую роль в литературе, в поэзии, ну, в прозе, в поэзии, в литературе в целом и так далее, и так далее. И нигде я не нашел имени. Может быть, я его где-то пропустил, но я много смотрел, и нигде я не нашел имени, скажем так, Умар Хайяма. Разные, знаете, опросы общественного мнения. И иногда у меня такое чувство, понимаете, что хорошо, что я раньше этим опросом общественного мнения, этими опросами не занимался. Если бы я им занимался, то тогда я, может быть, многого бы не знал. Я многого бы не знал, уважаемые радиослушатели. Я не знал бы тогда, что существует Фауст и Жан Вальжан, Гобсек и Жюльен Сорель, Атос, Портос и Арамис вместе с Д'Артаньяном, Капитан Небо и Паганель. Я бы не знал и многих писателей, уважаемые радиослушатели. Я не знал таких гигантов, как Виктор Гюго, как Стендаль, Бальзак, Мопассан, потому что в некоторых списках их просто нет. Есть, конечно, очень хорошие люди в этих списках. Вот, например, один из списков, которых я видел, там на первом месте стоит книжка «Убить пересмешника». Очень хорошая книжка, конечно, и так далее. На третьем месте стоит Джоан Роулинг. На третьем месте. С ее «Гарри Поттером». На втором Диана Габалдон. Я почему сначала «Гарри Поттера» назвал, потому что Джоан Роулинг, наверное, «Гарри Поттера» вы все знаете. Диана Габалдон далеко не все знают. Но она в этом списке стоит на втором месте. У нее хорошие действительно исторические книги. «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл. «Шарлотта Вебб Уайт», менее известная. Луис Алкотт, менее известный, и так далее, и так далее. Ну, они стоят на этих местах, они все этого заслуживают. Они все заслуживают. Но когда я читаю этот список, где Джон Роулинг на третьем месте, а где Лев Николаевич Толстой на 50-м месте, а Сервантес на 68-м месте с Дон Кихотом своим, иногда у меня противоречивые чувства возникают. Я, наверное, очень сильно оторвался от мира, если так мыслю. Очень сильно оторвался от современного восприятия литературы. Да, многие-многие книги хорошие, там, скажем, ну, скажем, которые возглавляют списки. Многие писатели возглавляют списки. Скажем, Джордж Эллиот, роман «Миддлмарч», список самых выдающихся книг и так далее, и так далее. Я читал эту книгу этой писательницы. Она, ну, хорошая книга, но когда она стоит впереди, когда в этом списке там и Сервантеса не видно, и так далее, то иногда удивляешься. Ну, когда я говорю, когда эта писательница, хотя Джордж Эллиот, настоящее имя Джордж Эллиот, это настоящее имя Мэри Эванс. Так что очень-очень много, знаете, противоречивых чувств у меня все это вызывало. И я думал о том, что многие вещи, которые в наше время мы о них не задумываемся, эти вещи, в общем-то, остались с нами навсегда. Если б я властелином судьбы своей стал, я бы всю ее заново перелистал и, безжалостно вычеркнув скорбные строки, головою от радости небо достал. Согласитесь? Замечательно, да? Головою от радости небо достал. Развеселись, плен не поймать ручья, зато ласкает беглая струя. Нет в женщинах и в жизни постоянства, зато бывает очередь твоя. или какая современная мысль, мне кажется. «Хоть мудрец не скупец и не копит добра, плохо в мире и мудрому без серебра, под забором фиалка от нищенства вянет, а богатая роза красна и щедра». О, если б каждый день иметь краюху хлеба, над головою кров и скромный угол, где бы ничьим владыкою, ничьим рабом не быть, тогда благословлять за это счастье можно небо. Очень много можно приводить из Омар Хайяма, из его современников, скажем так, из людей, которые жили рядом с ней, и людей, которые жили в старые времена в разных странах. Много можно приводить высказывания, которые, уважаемые радиослушатели, звучат совершенно современно. Так что, в принципе, я хочу вам сказать, меня, повторяю, удивило то, что сейчас этих людей многих не вспоминают. Еще об одном человеке я буду говорить, которого, на мой взгляд, несправедливо забыли. Но это вот чуть-чуть попозже. Я просто хочу сказать, уважаемые радиослушатели, сколько поколений, унесенных ветром истории, могли бы озвучить слова Омар Хайяма и его современников, если мы могли. Он писал в начале прошлого тысячелетия, промелькнули столетия, а стихи этого поэта живут и в начале этого тысячелетия, и будут жить в будущем, если, ну, все будет, дай Бог, в жизни человека очень, очень хорошо. В общем-то, в Америке я не раз читал, но я попозже об этом скажу, не раз читал некоторых американских писателей, которые, в общем-то, упомянули Омар Хайяма или в своих книгах, или в своих письмах. А сведений о нем сохранилось немного. Разные даты отмечают день его рождения и смерти. Некоторые считают, что он жил 83 года, а другие, что 74. Наиболее достоверным считается, что он родился в 1048 году. В общем, в принципе, ну, если это действительно правильные сведения, ну, чаще всего называется эта цифра, то через 20 с небольшим лет будет отмечаться его тысячелетие. Годы его учения и странствий проходили в Нишапуре, Самарканде, Бухаре и Балхе. Долог был путь, что время медленно шли путники по выжженным солнцем дорогам. Скрипели неуклюжие телеги. Гораздо быстрее летела молва об Омаре. В общем-то, его знаменитых четверостишиях «Рубаи». Я не знаю, уважаемые радиослушатели, чем прежде всего славен Омар Хайям. Он славен, конечно, как поэт, но о нем очень много известно. В истории было немного таких людей, которые в то время играли такую разную роль в разных, так сказать, формах жизни. Он был и математиком, он был и философом, он был астроном и так далее, и так далее. И представим себе солнечный день. Мой дух с скитаниями присытился вполне, но денег у меня, как прежде, нет в казне. Я не ропчу на жизнь, хоть трудно приходилось, вино и красота все же улыбались мне. И вот представим себе солнечный день посреди широкой долины, рядом с рекой, которая катит свои желтые воды, собрались люди, чтобы послушать поэтов. Звучит музыка, и стихи тоже звучат, как музыка. И нелегко заслужить признание знатоков, любителей поэзии. Но Омар Хайям всегда был среди победителей. Не было ему равных среди поэтов. Зачем печалью сердечный мир отягчать? Зачем заботой счастливый день омрачать? Никто не знает, что нас потом ожидает. Здесь нужно все нам, что можем мы пожелать. Вот. Ну, это выступления были молодости, а потом Хайям избегал больших сборищ народа. Его рубаи таили в себе опасность. Они высмеивали корыстные чувства, они высмеивали лицемерие, показную святость и алчность, ханжество и жестокость. Он жил жестокое время, когда жизнь человеческая ничего не стоила. Он был поэтом, повторяю, астрономом, математиком, философом. Знаете, как он писал свои рубаи? Он писал рубаи вот когда он писал о математике, скажем, она на тех полосках бумаги, которые остались от писания о математике, он писал, или о астрономии, он писал свои рубаи. Он предсказывал солнечные и лунные затмения. Он исчислил солнечный календарь, наиболее точный из всех существующих и в наши дни. Он совершил реформу календаря за 5 веков до реформы Папы Григория XII. Он отрицал существование ада и рая. Он был непонятен и потому опасен. И когда главный визирь могущественного Малик-Шаха Низам Аль-Мульк предложил ему управлять городом Нишапур, Хайям отказался. «Не хочу управлять людьми, приказывайте запрещать, а хочу весь свой разум посвятить науке на пользу служения людям». Но его наука не нужна была власть придержащим. В своем трактате он писал: «Не сильно мешали невзгоды общественной жизни. Мы были свидетелями гибели людей, науки, число которых сведено сейчас к незначительной кучке. Настолько велики ее бедствия. На этих людей суровая судьба возложила большую обязанность посвятить себя в эти тяжелые времена усовершенствованию науки и научным исследованиям». Не правда ли узнаваемая ситуация, некоторые отголоски этой ситуации актуальны для наших дней. И также современно звучат и его рубаи, написанные 9 столетий или больше 9 столетий назад. Тот, кто следует разуму, доит быка. Умник будет в убытке наверняка. В наше время доходнее валять дурака, ибо разум сегодня в цене чеснока. Свой жестокий век он писал о разуме, о любви, о благоденствии, о совершенном устройстве общества. Он искал в 11-12 веках страну мира счастья и справедливости, и оттуда, из седой древности, протягивал руку век 16 англичанину Томасу Мору и век 17 итальянцу Томмазо Кампанелли. Если Томаса Мора казнили за светлые его идеи в веке 16, то как же трудно было Умару Хайяму высказывать свои мысли в 11-12 веках на Востоке, где уделом многих поэтов был трагический конец, а в лучшем случае жизнь – полное лишение. Свой суровый аскетический век он пел славу радостям жизни, красоте женщин и вину. В общем, вы все знаете, не все, но многие, наверное, знают его, замечательные его рубаи. Таким же он был на самом деле, великим ученым, философом или эпикурейцем, провозглашающим радости одного дня, искателем вечных философских истин или гулякой, насмешником, скептиком, изверившимся во всем и только вине ищущим усладу. И в наше время нелегко понять порою скептическую усмешку Хайяма, а ведь в его век ирония его, а чаще извительный смех вызывали раздражение. Недаром он писал: «Тайны мира всего, что я заключил в сокровенной тетради, от людей утаил я своей безопасности ради». Но все равно ему не удалось снять все подозрения в том, что он богохульник и опасный для властей человек. И вот что рассказывает об Умаре Хайяме автор 11-12 веков Кифти в своей книге «Мудрецов». Когда же его современники очернили веру его, вывели наружу те тайны, которые он скрывал, он убоялся за свою кровь и, легонько схватив поводок своего языка и пера, совершил хадж, то есть паломничество Мекку, по причине болезни, не по причине богобоязненности, и обнаружил тайны из тайн нечистых. Когда он прибыл в Багдад, поспешили к нему единомышленники по части древней науки, но он преградил перед ними дверь преграждением раскаявшегося, а не товарища по пиршеству. И вернулся он из хаджа своего в свой город, посещая утром и вечером место поклонения и скрывая тайны свои, которые неизбежно откроются. Не было ему равного в астрономии и философии. Так было написано одним из его, в общем, скажем так, современников. И добавим с высоты нашего знания, что не было ему, мало было ему равных, ну, в то время ему не было, и потом тоже не так уж много ему было равных поэзии. Все тайны мира ты открыл, но все ж тоскуешь, тихомолку слезы льешь. Все здесь не по твоей вершится волей. Будь мудр, доволен тем, что ты живешь. А в общем, вот такие вот у меня, знаете, ассоциации вызвала эта книга, уважаемые радиослушатели, которую я купил в букинистическом магазине. А я продолжу эту передачу, уважаемые радиослушатели, после рекламной паузы.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи, мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучше.
20: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейза Рос Социум» каждый вторник
21: с 4 до 5.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
5: Итак, продолжаем передачу. Плюс один, это передача Михаила Базукашвили. И, как я часто говорю, в этой передаче тема, которую я затрагиваю, если хоть кого-то эта тема, хоть одного человека, недаром передача называется «Плюс один», хоть одного человека заинтересует, то цель передачи будет выполнена. И сегодня я вот заговорил вдруг, знаете, на совершенно несовременную тему об Омаре Хайяме. И после того, как в букинистическом магазине купил старую-старую книгу его переводов на английский язык, и у меня разные ассоциации возникли, и я в списке выдающихся самых там поэтов-писателей всех времен и народов не нашел. Ну, многие списки просматривал, но его имени не находил. И я сказал, что и удивился, что в одном из списков я нашел на третьем месте Джоан Роулинг, Гарри Поппинсом, а Толстой на 50-м месте, а Шекспир на 60... То есть, простите, Сервантес на 68-м месте, а в некоторых списках, которые я читал, Сервантеса вообще нет. Ну, и иногда я чувствую обиду, уважаемые радиослушатели, я чувствую обиду, что, в общем-то, я об этом как-то говорил, что мне было очень обидно, когда в этом году было 150-летие со дня рождения Джека Лондона, И когда в Америке, его никто не вспоминал. И мне было очень-очень обидно, потому что я лично считаю Джека Лондона одним из самых, вместе с Марк Твеном, одним из самых интересных и выдающихся американских писателей. Но коль скоро я заговорил о Джеке Лондоне, то вспомню еще раз о Омар Хайяма. Впервые в детстве я услышал имя Омар Хайяма в одной из книг Джека Лондона. Он часто цитировал восточного мудреца, больше всего в повести «Морской волк». Ну, вы знаете, многие из вас, наверное, читали эту повесть. Ну, и многие другие американские писатели, современники Джека Лондона, цитировали некоторые вещи Омара Хайяма. Я помню один из сказов о Генри, замечательного писателя. Так вот, один из его рассказов, что попали люди в серьезную обстановку, и у них были серьезную природную обстановку, и в домике, где они жили, они нашли две книги. Одна была книга о том, как описывал разные дела земные, а другие были эти перевод Рубаи Омар Хайяма. И потом двое этих мужчин, они познакомились с женщиной, и каждый ее, так сказать, пытался соблазнить по-своему. Один ей говорил: вот, ты смотри на звезды, а ты знаешь, сколько в мире звезд, вот ты смотри на это, а знаешь в мире, сколько этого. А другой читал стихи Омар Хайяма. И она выбрала, конечно, первого и сказала: странный у вас человек. Он меня, говорит, современную женщину приглашает, говорит, там, где-то под луной ходить и кувшин на голову надевать, и так далее, и так далее, и так далее. Так что часто цитировали Омар Хайяма, и Джек Лондон, и Генри, и другие американские писатели. Ну, сейчас у современных американских писателей я просто что-то пропустил, но как-то, знаете, не встречал этих цитат. И повторяю, я был несколько обижен, когда Джека Лондона, одного из самых моих любимых писателей, в этом году 150-летие Америки в Америке не отмечали. И мне кажется, я просто хочу вам напомнить некоторые вещи о Джеке Лондоне, потому что я абсолютно уверен, что многие из наших радиослушателей в детстве, юношеские годы любили Джека Лондона, и многие из вас его сейчас тоже не забыли. И я еще бы вам рекомендовал, если будет такая возможность, почитайте Джека Лондона и на английском языке, и в переводе на русский, и вспомните свои детские, скажем так, впечатления. Так странная судьба, мне кажется, у Джека Лондона. Он был самым большим оптимистом Америки, самым, мне кажется, одним из самых американских писателей из всех, кто творили здесь. Но опять повторяю, его дата его жизни в Америке в последнее время не отмечается. И никто не пишет о том, что он ярче, чем любой другой человек, олицетворял американский, мне кажется так, во всяком случае, олицетворял американский характер. И лучше, чем кто-либо другой, выразил этот характер. Я полагаю, что у него, в общем-то, немного было за всю историю писателей, которые были бы так же похожи на своих героев, как Джек Лондон. Он был типичнейшим из всех выдающихся американцев, в общем-то, мне кажется. Но странно, что здесь его не ценят. Да, некоторые его книжки продаются, но в очень небольшом количестве. Его мужественно невостребовано, его упорство кажется примитивным, идеалы кажутся наивными, кажутся. У сегодняшних подростков, повторяю, гораздо более популярен Гарри Поттер, чем герои Джека Лондона, бросающие вызов судьбе и обстоятельствам. Но я повторяю, я не против Гарри Поттера, упаси Боже. Пусть каждый читает все, что ему угодно, и, в общем, книги Гарри Поттера, они хорошие книги, но за все надо платить. Вот. Если ты читаешь, что ли, Гарри Поттера, Джека Лондона и многих других писателей не знаешь, ну, может быть, тебе придется за это платить. Если мы едим гамбургеры, то мы платим за это ожирение. Если мы читаем всякую жвачку, то наши мозги тоже заплывают жирком. В общем-то, и тот подросток, мне кажется, который не знает Джека Лондона и многих других замечательных писателей, этот подросток имеет меньше шансов вырасти крепким мужиком, не сгибающимся перед обстоятельствами. В этом я уверен. Пусть даже многим моя уверенность покажется смешной и нелогичной. Наши мускулы ослабели, мне кажется. Наши души лишились часто полета. Герои Джека Лондона не в чести, потому что быть похожими на них трудно. Нужны усилия. Герои сейчас вообще уже не нужны. Недаром так популярна фраза из фильмов. Не надо быть героем. То есть не выступай и покоряйся обстоятельствам. Герои Джека Лондона не позволили бы кучке, скажем так, людей запугать его. Нет, ну, у нас есть, конечно, герои, это разные кинозвезды и так далее, и так далее. Но эти герои, так скажем, на один день. А завтра их заменяют другими. Его герои говорили: мы спиной к спине у мачты против тысячи вдвоем. Он не был первоклассным писателем, но, наверное, не было другого. Не было много таких писателей за всю историю, которые бы так формировали характер. Он писал о людях мудрых и сильных. Атлетов сейчас вокруг мало.

И высоколобые критики относились к нему и при жизни, и сейчас, если кто о нем пишет, снисходительно, мол, писатель незначительный, третьего плана. Он пережил этих критиков и еще многих, мне кажется, он переживет. Дай Бог им тоже много лет жизни. Он оставил после себя множество загадок. И самое парадоксальное состоит в том, что, будучи самым большим оптимистом и жизнелюбом в истории Америки, одним из самых больших оптимистов и жизнелюбом, мне кажется, он покончил жизнь самоубийством. 22 ноября 1916 года Джека Лондона нашли в постели с признаками сильнейшего отравления. Вызвали врача, но все попытки спасти его закончились неудачей. Он что-то пытался сказать, а потом потерял сознание. Рядом с ним последние минуты его жизни были его близкие. Среди них его сестра Элиза. За 2 недели до смерти они обежали на лошадях его ранчо, и когда они остановились на холме, Джек сказал своей сестре, что хотел бы быть похороненным на этом месте, когда умрет. Здесь и погребли урну с его прахом. На могиле был установлен обломок скалы. До сих пор сохранилась надпись на камне «Джек Лондон». Больше никаких слов. Зачем? Его и так многие знают. Кстати говоря, это обломок из камня от здания, которое он для себя строил несколько лет. Огромные по тем временам деньги он заплатил за это здание. И вы можете себе представить такую ситуацию. Ту же ночь, тот же день, а потом за ней последовала ночь. Ту же ночь, которая последовала за днем, когда здание было завершено, оно полностью сгорело. И до сих пор остались руины. И вообще, мне кажется, знаете, он говорил, пусть лучше я буду пеплом и пылью, пусть лучше иссякнет мое пламя в ослепительной вспышке, чем плесень задушит его. Давайте попытаемся вспомнить, когда мы впервые открыли книгу Джека Лондона. Вряд ли в памяти сохранился этот день или даже год, но, возможно, мы уже и забыли, какая из его книг была первой из прочитанных нами. Но мне кажется, надолго во многих из нас сохранилось то чувство, которое мы тогда испытывали. Было это на заре нашей юности. А в юности ведь все воспринимается иначе, чем сейчас, когда мы уже такие взрослые. Помните наш юношеский максимализм, наши мечты о будущем, наше романтическое отношение к жизни, наше стремление найти в этом мире себя, бороться за добро и справедливость, и совершить множество подвигов. Вокруг нас в реальной жизни было так много обыденного, а в книгах Джека Лондона мы обретали свой мир, манящий своими приключениями. Мы жили жизнью, его герои верили, что сами можем стать такими открытыми и смелыми, бросающими вызов трудностям, стойкими в испытаниях. И прошли годы. Возможно, давно уже мы не открывали его книг. Ну, я-то открывал, но некоторые из вас давно уже, я-то их открываю чуть ли не каждый день. Но, возможно, давно уже некоторые из вас не открывали его книги. Но вспоминали о них, может быть, время от времени. И, может быть, время от времени мы возвращаемся к его рассказам, повестям, романам. И с удивлением обнаруживаем, что где-то в глубине нашей души еще остается романтическое отношение к жизни. То самое чувство, которое помогает нам преодолевать лишения и трудности. Для того, чтобы переправиться через бурную речку и причалить в определенном месте на противоположном берегу, каждый опытный паромщик посоветует, надо плыть вверх по течению, и тогда само течение отнесет нас в нужное время. Так, стремясь к самым высоким идеалам, легче постичь обычных земных целей. Джек Лондон был для многих всегда, мне кажется, таким паромщиком. У него потрясающая биография. Родился в Сан-Франциско, в городе, который был воспет им впоследствии во многих его книгах. Только через много лет Джек узнал, что он незаконнорожденный сын астролога Уильяма Чани. И став уже взрослым, он разыскал отца. Но отец не признал его своим сыном. Джек из-за этого очень переживал. И незадолго до смерти он его тоже вспоминал. Да, кстати, он умер всего лишь 40 лет. 40 лет ему было 10 месяцев и 10 дней. И уже с детства на его долю выпали испытания, которые закалили его характер. Он сам добывал себе хлеб. И уже 15 лет, как он писал впоследствии,

мужчина равным среди мужчин. Он работал на консервной фабрике, помогал хозяину Гельбана, разносил газеты, был устричным пиратом, бродягом, моряком, золотоискателем. И в своей поездке в Клондайк он не привез золото, но душу его озарил свет северного сияния. В общем, много-много, знаете, в его жизни было очень примечательного. Он написал 19 романов, 18 сборников рассказов и статей, всего 152 рассказа, 3 пьесы, 8 автобиографических и социологических книг. Он зашел на вершину, но не смог удержаться на ней. И к концу жизни его могучее воображение иссякло. Он очень устал. В его последних интервью и письмах ощущается разочарование и горечь. Уверяю вас, я пишу не потому, что люблю свое дело. Оно мне... Я его не люблю. Не могу найти слов, чтобы выразить, насколько мне это противно. Единственная причина, почему я пишу, хорошая оплата моего труда. Заметьте, труда. Я получаю много денег за свои книги и рассказы. Поверьте, я с радостью копал бы траншеи, пусть даже пришлось бы работать двое больше, если бы только мог получить за это столько же денег. Для меня писание – легкий способ обеспечить себе приятную жизнь. Вот. Но он лукавил, мне кажется. Он любил свою профессию, уважаемые радиослушатели. Просто он очень переживал, чувствуя, что талант его увядает. Хотя было ему всего лишь около 40 лет, когда он это почувствовал. И жизнь ему наносила один удар за другим. Первый его брак не сложился, он распался. Две его дочери очень холодно относились к отцу, не отвечали на его отчаянные письма, которых он предлагал им свою любовь. Страдал, что они видят в нем лишь источник для получения денег. Потом, повзрослев, дочери осознали, каким человеком был их отец, писали о нем книги. Со второй его женой Чармен Кеттридж роман его начинался бурно, и до последних дней его связывали с ней теплые отношения. Но в жизни его вошла другая женщина, и он мучился угрызениями совести, что ему приходится обманывать Чармен. Кстати, многие годы он оставался, вы знаете, очень популярным во многих странах и так далее, и так далее. И одним из самых популярных он был и в России, и в Советском Союзе. Восторженно писали о нем Леонид Андреев, Александр Куприн, Максим Горький. Джеглудан сам часто в своих письмах и статьях писал о Толстом, Тургеневе, Горьком, Чехове. Он живо интересовался событиями в России. И, пожалуй, самая яркая романтическая любовь в его жизни – это была любовь студентки Стэнфордского университета Ани Струнской, с которой вместе они написали роман в письмах, письма Кемптона Уэста. Родители Анны были эмигрантами из России. И в России Джеглудан пользовался, ну, вы знаете, еще раз повторяю, пользовался признанием всегда и сейчас тоже пользуется, потому что писатель это, по-моему, в общем-то, из тех писателей, которые оставили надолго след в литературе. В общем, долго можно говорить о Джеке Лондоне, уважаемые радиослушатели. Просто обидно мне было в этом году, что за его 150-летие, в общем-то, не отмечалось в Америке. Я очень хочу надеяться, что придет день, и его будут издавать и читать больше, чем сейчас. От этого выиграем мы все. Мне кажется, мир лучше будет готов к борьбе, в общем-то, со многими препятствиями, ибо сила духа выше силы оружия. У некоторых из нас свой Джек Лондон, свой по сердцу, свои его книги, своя любимая его книга, свои воспоминания, связанные со встречами с его творчеством, и симпатия, любовь к этому человеку, который в одной фразе великолепно выразил суть своей жизни. Послушайте эту фразу, уважаемые радиослушатели. По-моему, это замечательная фраза. «Я много страдал, но я много жил». По-моему, замечательно сказано. Он очень, мне кажется, он очень нужен нашему миру, где психология мужества, силы и благородства, в общем-то, так стремительно вытесняется психологией,
психологии, скажем так, будничной жизни, психологии, ну, обычных жизненных ценностей, психологии людей, которые, ну, часто не хотят применять усилия для того, чтобы, в общем-то, если у них есть какие-то проблемы в жизни, чтобы менять эти проблемы на лучшее. Вот такие у меня, может быть, парадоксальные мысли, уважаемые радиослушатели, которые родились от того, что я купил в букинистическом магазине книгу в переводе на английский язык «Умар Хайяма». Я, честно говоря, смотрел и не нашел вообще современных его переводов. Может быть, я их просто пропустил. Вот, уважаемые радиослушатели. Итак, это была передача Михаила Гвазукашвили «Плюс один». Я вам желаю всего доброго и всего самого наилучшего. До новых встреч в эфире.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Льдину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат Слав Ски Миша. Брат Слав Ски Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Келси Фендлер совершила рекордное одиночное путешествие из Калифорнии на Гавайи на грибной лодке. Она провела в воде около полутора месяцев. Женщина работает гидом по рафтингу. Она мечтала стать первой американкой, которая в одиночку переплыла на лодке центральную часть Тихого океана. Фендлер выплыла из Монтерея, Калифорния, в мае и вечером 2 июля прибыла в гавань Гонолулу. На весь путь ушло менее 44 дней. Принц Гарри не сможет остановиться в Букингемском дворце во время поездки в Великобританию, поскольку слишком поздно подтвердил намерение воспользоваться приглашением. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на канцелярию короля. При этом Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет Диана сопровождать Гарри в поездке не будут. Ранее сообщалось, что Гарри намерен провести в стране несколько дней, участвуя в благотворительных мероприятиях. Корпорация Sony прекратит с 2028 года выпуск видеоигр для PlayStation на дисках. Причина – изменения потребительских предпочтений. Новые релизы будут распространяться только в цифровом виде. В компании уточнили, что все больше пользователей предпочитают физическим дискам цифровой формат. Напомню, в апреле Sony повысила цены на всю линейку PlayStation 5 на 20% по всему миру.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним, вспомним, как

мой о том, как вдаль плывут корабли, не сдаваясь бурям. Спой о том, что ради нашей любви весь этот

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
3: Путин окончательно превращается в кремлевскую муму, которую еженедельно топит умственно глухонемой Герасим из Генштаба. Отметим, что у этой парочки, у Герасимова и Путина, сложился совершенно волшебный альянс. И перед очередным погружением в пучины герасимовского вранья Путин обязательно нацепляет костюм охранника пятерочки. В нем, вероятно, проще тонуть. Затем, ну, я думаю, в третьем павильоне Мосфильма строится фронтовой блиндаж и происходит, значит, этот процесс утопления несчастного суки. Поскольку Кремль окончательно превратился в такой корабль дураков, то топить муму первого можно хоть с левого, хоть с правого борта, хоть с кормы. Но в прошлый раз Герасим отправил свою муму на дно, привязав ему к шее кирпич, взятого Купянска. На этот раз таким грузом стала Константиновка. Все это очень-очень-очень стрёмное кино. Но надо признать, что пока ни одному сатирику, ни одному публицисту не удавалось выставить Путина таким смешным идиотом, как это каждый раз получается у Герасимова. Ну, действительно, спорно, в каком из павильонов Мосфильма построили боевой штаб СВО. Это все держится в большой тайне. Но с учетом простоты декорации, это может быть и троечка. Но именно там развернулось очередное представление этой фронтовой кремлевской самодеятельности. Впрочем, и сама картинка, ну, она тоже так, для дураков. Все выдает там грамотный студийный свет с мягким наполнением, правильными акцентами на участниках мизансцены. То, что это павильон, несомненно. Ну, Мосфильм может быть, хотя в Москве и помимо Мосфильма достаточно площадок. Сцена встречи Герасимова и Путина многократно отрепетирована. И этому есть доказательства. Персонажи идеально, правильно взаимодействуют с поставленным заранее светом. А с первого раза это не получается ни у кого. Плеш Путина отлично и профессионально подпудрено так, чтобы не сильно сверкало, но вместе с тем создавало бы в кадре фактуру, знакомую фактуру. А даже для профессионалов это, в общем, требует парочки таких, ну, такая мизансцена требует парочки предварительных прогонов. А уж для Герасимова и Путина, которые известны некоторым скудоумием, я думаю, что потребовалось, ну, где-то 5-7 репетиций. А глупость путинских реплик необсуждаема, потому что это кино действительно для недоразвитых. Кстати говоря, такой жанр был. Вот вы этого наверняка не знаете, но такой жанр кино для недоразвитых был. В свое время советские психиатры обратились в ЦК КПСС с предложением хотя бы пару фильмов в год делать для пациентов спецклиник и психоневрологических интернатов. Это должны были быть фильмы с упрощенным сюжетом, понятными репликами, яркими костюмами. И согласно заявлению этой группы психиатров, обычное кино является, оно не воспринимается пациентами из-за сложности сюжетов, из-за обилия действующих лиц, из-за длинных диалогов. Поскольку сейчас в кондицию пациентов психоневрологических интернатов удалось ввести почти 80% населения России, то, конечно, этот жанр пора возрождать. Конечно и несомненно. Но в последнем путинском видео уморительно все вообще. Без исключения окупянские. Они, конечно, помалкивают. Кто мастерил декорации для этого нового фронтового блокбастера, не ясно. Возможно, это классный стёб, не исключено. Но, может быть, это такая же непроходимая, как и у героев драмы, глупость. Подписчик все. А подписчики мои, конечно, они отмечают, что уморительно все. И внимательно, в отличие от нас с вами, рассмотрев видео, они блистательно извят. Но вообще у меня в телеграм-канале народ остроумный и очень свирепый. Они отмечают, что весь интернет ржет над идиотами, над Путиным и Герасимовым, рассматривая штабные декорации. Вот умница-подписчик Артем, он так сразу вернул, а нафига они маскировочную сетку повесили внутри здания. Действительно, и на всех этих путинских фронтах пол тоже откровенно, как и акустика. Все студийное. Действительно, все уморительно. Но вот на Тургеневское муму, конечно, Путин не очень тянет. Ну да, некоторая общность есть, ибо муму тоже была сукой. Но сука, это ж понятие емкое. Вот просто слово «сука» – это констатация пола. А вот выражение «редкая сука» – это уже, конечно, мощное и абсолютно внегендерное обобщение, которое тютелька в тютельку подходит к ситуации. Но единственное, что как-то с муму, помните, да, что благодаря стараниям Герасима у Тургенева муму через несколько месяцев превратилась в собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом и очень выразительными глазами. И вот глядишь на Путина и понимаешь, где пушистый хвост, где длинные благородные уши и выразительные глаза. Ну нет же ничего этого. Из носа муму первого капает избыток гиалурона, все угрюмо, все депрессивно. Уши тоже не тянут на волнистые, длинные и благородные. Но, в общем, тем не менее, муму. Муму первый. Да, то, что он несет, это вранье все. Вранье забубенное, вранье дешевое. Докладываю, вранье, кстати, не совсем безосновательное. Действительно, по подвалам на окраине Константиновки есть, на окраинах, есть порядка 60 орков, и все они пребывают в разной степени стресса. Они расположились по подвалам, лежат преимущественно в моче, боятся вылезти, и грузят радиоэфир требованием выслать им дронами дозы наркоты и подгузники. Но понятное дело, что выманить их из этих подвалов было очень абсолютно нереально. И в результате там где-то под кирпичами в Константиновку просочилась группа орков-алкоголиков, такой народ стрёмный, который вообще не понимал, куда они идут. Всем за вот этот флаговтык обещали по 10 миллионов налом, на лапу и звезду героя. Но дошел только один, который был под самой большой дозой. Зеленский, он замечательно отстебал пыню, и все его склерозные речи, пригласив упыря в Константиновку, о взятии которой сдуру наболтал, ну, по наущению Герасима, мы понимаем, который его опять топил, наболтал русский фюрер. Но вообще вот генштаб, он опроверг заявление российского, генштаб ВСУ, опроверг заявление российского генштаба о захвате Константиновки в Донецкой области. И это опровержение, это не просто ВСУшная самодеятельность, это подтверждается Институтом изучения войны, мировыми агентствами, видеоми с дронов. Я думаю, что очень-очень скоро вот мрачно катая по столу голову Герасимова, Путин будет ныть, что его обманули, нагрели, надули, ввели в заблуждение. Ну, а голова Герасимова будет тупо улыбаться и подмигивать, поскольку возможности отдать честь у нее уже не будет. Так, ну да, вот Зеленский, конечно, умница, молодец. Вот бывают остроты, которые вот вспарывают кожу, бьют в самое больное. И тут же, конечно, не мог. В стороне от этой драки остаться Песков, он увидел, что его хозяина порют его же подтяжками. И тут же Песков поспешил хозяина прикрыть своими многострадальными ягодицами и крайне неуклюже расшутился. Ему нельзя вообще доверять никакое произнесение никакого острого словца, он для этого не пригоден. Там, его выгнали бы из самого провинциального деревенского КВН. При том, что вранье, да, это свойство России, официальная Россия всегда врала и намерена врать дальше. Язык вранья является официальным, универсальным, государственным. Так, ну вот пока что им вот их настигают всегда. Всегда беды настигают внезапно. И они не ожидали того, что ВСУ продолжит свои эксперименты с российским бензинчиком. Но ВСУ весьма успешно накрыли нефтяной терминал Санкт-Петербурга. Помимо того, что из всей нефти создано было такое единое пылающее море разливанное, уничтожена и вся абсолютно техника, которая делает терминал терминалом, и смысл он потерял. То есть мы видим, что несмотря на страшные киевские смерти вчерашние, Украина сохранила хладнокровие и не отплатил русским их же монетой. Конечно, от горя, от гнева за кровь невинных, за кровь детей вполне Киев мог бы потерять голову и жахнуть не по нефтяному заводу, а по-живому. И завалить пару московских многоэтажек. У ВСУ, как вы сами понимаете, в данной ситуации есть возможность настрогать, ну, горы трупов хоть в Москве, хоть в Петербурге. Но европейские болельщики, как бы союзники Украины, они, может быть, в ответ покуксились бы, но, то, что называется, вошли бы в положение, в конце концов, месть священна. Однако вот так скотствовать, как скотствует Россия, Украина не стала. Ракеты и дроны пошли исключительно по правильным адресам. Тем временем все равно Россия начинает вот уже пениться, булькать, кипеть грядущими выборами. Там для них это большое событие. Но эти выборы – это будет такой парад ноунеймов и абсолютных политических ничтожеств, которые не дотягивают даже до размера самого маленького карлика. А у них есть только вот у кандидатов, они все отобраны только по принципу гибкости позвоночника. Это абсолютно серые, неизвестные люди, которые мечтают 4 года полакействовать. Они думают, что у них есть 4 года. Полакействовать за думские миллионы. И все это уже, даже еще до начала, превратилось в парад уродцев, в такой канкан лилипутов и самых маленьких ручных карликов. Такое шоу политических кастратов. Потому что в избирком надо представить прежде всего справку о абсолютной, я бы сказал, об отсутствии какого бы то ни было мужества, способности дерзить, способности к поступкам. Но выборы в России – это такое же постыдное явление, как и все остальное. И даже насмешки над ними, наверное, неуместны. Настолько все фигуры микроскопичны, это такие бактерии тления. А Панфилова в своих этих чашках Петри эту всю микроплесень выращивает в своей лаборатории ЦК. Ну вот, кстати говоря, вот выяснилось, что вписаться в выборы со своей пузатой пропагандой предполагает и РПЦ, которая тоже выбрала любимцев среди вот этих бактерий. Ну, не забывайте, церковь является омерзительной и порочной силой, но силой, которая способна влиять на события, на политику и на ход войны. И несмотря на все, она влияет. И сейчас поздно пить боржоми. Это позолоченная тварь, уже выпущенная из клетки, она уже на свободе. И она заражает православным бешенством. Ну, кстати говоря, к вопросу о том, кто виноват и кто делал многое для укрепление режима, надо вспомнить всю эту либеральную демократическую интеллигенцию, потому что это они открыли клетку. Потому что они стыдились лупить русскую православную церковь. Церковь – это действительно дверца клетки с брюхоногими заскрипела благодаря демократам и либералам. И это позволило попам выползти, освоить места человеческого проживания и начать пожирать реальность, подменяя реальность своими бреднями. Ну, посмотрите по поводу... В нем, если вас интересует, как именно накрыли, как именно накрыли терминал в Питере и куда вообще хорошенько зазвездонили сегодня ночью, посмотрите мой телеграм-канал.
4: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Продается внедорожник Toyota 4Runner TRD Pro. Цена для быстрой продажи. Машина в отличном состоянии, собрана в Японии в 2021 году. Пробег 41 500 миль. Цвет красный. В дорожных конфликтах не участвовала. Проживает в Бруклине в районе Шипсет-Бэй. Звоните 646-894-41-74. 646-894-41-74. Посредники могут не беспокоить.
11: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
12: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
13: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
12: 718-303-90-90.

0: Радио.
1: Добрый день, друзья. В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню. А телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Добрый день, доктор.
2: Добрый день, Олег.
1: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
2: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
1: В каких случаях операция незаменима?
2: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
1: Можете перечислить основные ортопедические операции?
2: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
1: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
2: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
1: Где вы проводите операции?
2: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
1: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
2: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
1: Как долго длится период восстановления после операции?
2: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
1: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
2: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колена, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
1: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
2: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
1: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Но я вам могу сказать, друзья мои, не обольщайтесь. Вот это безбензинье, оно не убьет упыря. Путину вот эти все безбензиновые корчи черни неинтересны, не важны и не болезненны. Это вот проблемы быдло. Путин, хоть он действительно плоть от плоти народный, он истинно русский, но он давно себя ощутил богом и царем, совершенно особой особью. Поэтому надеяться, что каким-то образом это все радикально сработает, нет. Тут нужен целый комплекс. И вдобавок к бензину, понятно, что когда уголовный беспредел свошников накроет Россию, выяснится тогда, что для расправ есть очень соблазнительный материал, и в первую очередь все заметные люди, тот приметный контингент, который свошным зэкам будет мордовать особенно приятно. Но на бензиновую смуту ей можно упиваться, ей можно радоваться. Я понимаю тех, кто это делает. Но особых надежд пока возлагать не стоит. Существующее положение дел создает, да, дискомфорт, но всего лишь дискомфорт. Вот для реального удушения, умерщвления так называемых остатков народного хозяйства России – и полного паралича необходима вышибка еще примерно 20% оставшихся нефтеперерабатывающих заводов. Тогда. Кранты будут зримыми, кранты будут бесповоротными. А пока, в общем, хаоса особого нет. Интернет, конечно, заходит со сладкими ариями, не особо верьте, но да, население стоит сутками в очередях, чистят в этих очередях друг другу морды, но это еще это еще не градус апокалипсиса. Корчи есть, но это не леталка. Тем временем, что у нас там по международностям. По международностям все очень плохо пока. Между Польшей и Украиной. Это все чертова история. Но поймите, вся человеческая история – это набор мерзостей. Когда-то все были пятикантропами, ели детей друг друга и матерей друг друга тоже. Всякое. Всякое было в истории рода Homo. А доисторический период, тот вообще состоял только из взаимных мерзостей и беспрерывного грубиянства. За 5400 лет фиксированная история тоже, в общем, основная роль принадлежала подонкам, мерзавцам. То есть надо уметь преодолевать историю, брать историю за ухо, и возвращать эту гадину обратно на пергаменты хронографов и летописей. Ей место там. Еще ей место в прибаутках программы «Экстракт». Тут Путин, конечно, он все равно решил доказать всем сомневающимся, что он является настоящей чумой планеты, а не просто плешивым конспирологом. И мы видим, что готовится мобилизация. В режиме подготовки к мобилизации в России отменяют медкомиссии как таковые. Вы не ослышались. То есть со всякими там годен, не годен, одна нога, три ноги, две руки или их пять, слепой, зрячий, с этим всем покончено. Это очень деловой подход, конечно. А потому что 4,5 года войны научили русскую систему. Что здоровье трупа никакого вообще значения не имеет. Да. Поэтому нет никакого смысла сдувать эти диагностические пылинки с потенциального мертвеца. нельзя ограничивать ни одного россиянина в праве сгнить в канаве Донбасса. Существуют и как бы веские основания препятствовать лицам с тяжелыми психическими, например, заболеваниями пополнять черные пакеты. Потому что среди имбецилов, дегенератов, дементников, параноиков особенно много истинных патриотов. И их право погибнуть за Путина не

Ну, вырезка это одно. А вот для фарша годятся животные в совершенно любом состоянии. И вот тут в очередной раз возникает вопрос о том, что же такое победа по-путински. Победа, о которой не устают долдонить в Кремле. Но мы видим, что благодаря Путиным, Герасимовым и миллионам озверевших патриотов само слово «победа» – классное когда-то слово. Но слово «победа» приобрело в русском языке исключительно мерзкий смысл. У победы дерьмовые перспективы. Данное словечко, вероятно, будет после Путина навсегда скомпрометировано и выведено вот из такого нормального человечьего оборота, потому что в 21 веке Кремль придал слову «победа» вкус гнилой человечины, вкус подлости, детской крови и сумасшествия. 4,5 года Дугины, Соловьевы, Скобеевы, Симоняны твердили это слово как заклинание. Им вторили народные миллионы. Что означает слово «победа»? Тогда никто особо не разбирался и не понимал. Четких формулировок этого понятия никто не оглашал. Конкретики, как вы помните, никакой не было. И вот на 5-й год войны все наконец прояснилось. Желания Путина обрели предметность и перестали быть секретом. Что ж такое победа на языке путинской России? Победа – это геноцид населения, всего населения Украины. Победа – это наглый грабеж. Победа – это миллион изнасилований. Победа – это полное торжество варварства и подлости. Победа по-кремлевски, по-русски – это пляски дикарей на руинах, это тотальные расстрелы, это всемогущество КГБ и паразитация на обломках сегодняшней киевской свободы. И на меньшее, как упрямо повторяет Путин, Россия не согласна. И очень хорошо, что есть плеяда близких к Кремлю дегенератов. Это всякие там Лизун, Дугин, Хазин. Их пучит подслушанное во всяких кабинетах знание того, что Кремль подразумевает под словом «победа», и они это периодически оглашают. Я в качестве иллюстрации этой мерзости в телеграм-канале разместил самый яркий из графоманов и идеологов Кремля, это Дугин, я разместил цитаточку из Дугина. А вот что вам будет тоже, кстати говоря, любопытно. У меня видео фронтовое, это жанр, который особенно любим подписчиками. И на этом видео понятно, что вот оно является таким простым, сочнейшим примером по поводу того, насколько условен подсчет потерь русских мертвецов. К официальным 1,5 миллионам потерь российской армии можно добавлять как минимум еще 1100 покойников. Я не загибаю, я не преувеличиваю, я просто, в отличие от вас, вынужден просматривать огромное количество этих всех фронтовых трупцов. Это невыносимо, конечно. И вот эта невозможность точного подсчета –

0: какое-то такое, я бы сказал, заведомое уменьшение – это не злой умысел. Не злой умысел, потому что протяженность фронта колоссальная – 1000 километров. И все извилисто, все 20-кратно заминировано. И часть лесочков, часть лесополос, руин, все это ушло глухо в серые зоны. И туда никто даже носа не сует. Потому что кроме мучительной смерти для себя найти там ничего невозможно. И вот просто ради того, чтобы подсчитать, никто ни с одной стороны гробиться не хочет. И вот у меня видео, там горы русского трупья. 93 штуки. Это под Добропольем. Но нашлись, это не свежие трупы, они нашлись на телефоне мертвого орка вот только сейчас. Когда тот, кто производил съемку, погиб, был обыскан. И этот телефон у него был изъят. А положили всех этих орков, вероятно, еще вообще в 25-м году. И забыли, списали в без вести пропавшие. А может, просто забыли, даже никуда не списали. Женам, матерям, ну, будут подлинно лыбиться военкомы и говорить: ищем, ищем. В реальности никто о них не то что не ищет, даже не вспоминает. И все линии соприкосновения переполнены вот такими неподсчитанными, неведомыми трупами. А, ну, сейчас, ну, там сняли тоже то, как это выглядит местечко. Сейчас не так живописно, как на размещенном видео. Там трупье поедено свиньями, собаками, лисами. И оно истлело и слилось с природой. Так, ну вот, пожалуй, это самое главное, чтобы не грузить вас лишними подробностями. Все, что надо знать о сегодняшнем дне, милости прошу. Ко мне в телеграм-канал, вот там все с подробностями, с видео, как бомбили НПЗ, что где творилось. Я вам пересказал вкратце, оценочно. И мы с вами, да, ну, естественно, слава Украине, живи Беларусь. Напоминаю о моих книгах, которые можно заказать, которые, в общем, идут очень уверенно. И, кстати, как выяснилось, даже нет. Ну, а в Беларусь можно или нет, США?
1: Не знаю.
0: Не знаю. Пусть кто-нибудь попробует.
1: Я не могу гарантировать.
0: Да, но вот в Беларусь без гарантии. А, ну и в России...
1: Подожди,
0: не знаю. Нет, ну, в общем, по крайней мере, во все остальные, в цивилизованные страны мира, всюду можно. Вот, собственно говоря, напоминаю про школу английского онлайн-образования, про то, что прежде всего эта школа, это ключик не только языковой, это ключик возможности для ребенка поступления в действительно очень крутые вузы. И для многих людей, кто выбирает, ну, как бы, такую простую, прямую карьеру в жизни и ищет, ну, скажем так, понятное предназначение, ну, наверное, это абсолютно необходимо. Тем более для жизни на Западе, а очень-очень многим еще из России придется в пожарном порядке эвакуироваться, когда начнется, ну, совсем уже полная веселуха. Вот, собственно говоря, и все. Слава Украине, живи Беларусь, увидимся мы послезавтра. Подписывайтесь на телеграм-канал. И на YouTube.
2: Дон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
11: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
12: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
11: 718-303-90-90.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Красный код из-за опасного загрязнения воздуха объявили в столице на фоне жары и после 40-минутного салюта в честь Дня независимости, оставившего Вашингтон дымки. Уличный воздух небезопасен для старшего поколения, детей и людей с хроническими заболеваниями, говорится в распространенном предупреждении. Президент Трамп во вторник, 7 июля, вылетит в Турцию для участия в саммите НАТО. В среду Трамп встретится с президентом Сирии Ахмадом Ашара. Также спланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что некоторые христианские деревни на юге Ливана обращались с просьбами о присоединении. Об этом Нетаньяху сообщил в интервью Fox News. Далее цитата. «Мы заботимся о наших друзьях, особенно о христианах Ближнего Востока, а мы защищаем их от фанатиков из Хизбаллы, которые хотят их убить», пояснил Биби. Он также подчеркнул, что у США нет союзника ближе, чем Израиль, а для Израиля, чем США. Совет по регулированию арендной платы Нью-Йорка одобрил предложение мэра Мамдани о заморозке арендной платы сроком на 2 года для 1 миллиона квартир, подпадающих под действие правил регулирования стоимости аренды. Решение распространяется на квартиры с регулируемой арендной платой в домах, построенных до 1974 года, а также в билдингах, пользующихся определенными налоговыми льготами. Заморозка вступает в силу 1 октября и продлится до 30 сентября 2027 года. Умерла народная артистка Екатерина Жемчужная. Об этом сообщили в цыганском театре «Ромен». Жемчужной было 82 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия. В фильмографии Жемчужной более 20 ролей. Зрители знают ее по картинам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Цыганка Аза». Она также снималась в телесериале «Кармелита».
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: дозор. Дозор!
1: Пропадал я за это, да курочек, никого не кляня, не виня.
2: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
3: Ну что ж, друзья, добрый день. И прослушайте очередную лекцию об эстетике преступного мира. Готовясь к этой передаче, неожиданно вспомнил, что мы совершенно незаслуженно и, в общем, напрасно обошли одну тему. Один элемент эстетики преступного мира, который существует уже добрых 300 лет и вошел в эту эстетику тоже кирпичиком, а вернее даже не кирпичиком, а камушком в ее фундамент. Я говорю о частушках. Частушки – это то, что срослось с культурой русского народного творчества и, конечно, корнями ушло и дало ростки в лексиконе преступного мира. В свое время уже при советской власти частушка срослась с политсатирой, превратилась в куплеты и стала мощным оружием агитации и пропаганды советской власти. Но одновременно она срасталась с шансоном и становилась расхожей темой не только на официальных сценах, но и на подмостках этих сцен. В общем, частушка, она же припевка, она же пригудка, она же коротушка. Самый любимый, наверное, и самый распространенный вид или жанр русского устного народного творчества. Частушка звучала и на деревенских улицах, и на гулянках, и в домашних застольях, и была знакома, наверное, всем без исключения. И сегодня частушки поют просто так, под язычок или в сопровождении балалайки, а если придется гармони, а то и гитары под частушку и пляшут, и выпивают. В общем, это лирическая песенка, эдакая словесно-музыкальная миниатюра и живой отклик на текущие события или жизненные ситуации. Частушка – это поэтическая их оценка. То веселая, то подчас не без лукавства. Вроде «Что ты, милый, задаешься, как картошка в борозде?» Ну, вы сами понимаете, что рифма на борозду неприлично для широковещания. Частушка бывает грустная, но обычно и даже в таком случае не лишенная юмора, который основан на чувстве человеческого достоинства и прежде всего на оптимистическом взгляде на жизнь, за что она мне и дорога. И рассчитаны частушки, русские частушки, не просто на слушателей, а на активно реагирующих соучастников, которые то приплясывают, то прихлопывают, то отвечают на каждую частушку, кто одобрительной репликой, а кто громким возражением. Но чаще всего на частушку отвечают частушкой же. Есть такое: «Я частушку на частушку, как на ниточку вяжу, ты доказывай, подружка, если я не доскажу». Но иногда такой обмен частушками превращается в настоящее соревнование, когда один голос утверждает: «На столе стоит каша манная, а любовь наша обманная», а тут же другой голос ходит: «А на столе стоит каша гречная, а любовь наша бесконечная». Но, знаете, когда я готовился к этой передаче и отыскивал частушки для иллюстрации моего повествования, я нашел массу российских групп, которые исполняют частушки. Среди них были и Беломорканал, к услугам которой я обращаюсь постоянно, и новая группа Суэцкий канал или Полоса Газы, и все они поют частушки. Я нахватал этих частушек, но когда стал слушать «Мама родная», «Мат-перемат», это пришлось выкинуть. Но нередко частушки образуют циклы или спевы, непрестанно изменяющие свой состав, и при этом частушки группируются вокруг так называемых зачинов. «Я на бочке сижу», или «С неба звездочка упала», или «Ходит кошка по окошку». Масса частушек начинаются со слов «Самолет летит, мотор работает», а еще больше частушек «Подружка моя», или припевы «Золотистый золотой», «Волга матушка река», ну и, конечно, полублатная «Шарабан мой шарабан», который потеснила со временем более актуальная запевка «Яропланчик и Яроплан». Но мимо частушек не прошел такой гений шансонного творчества, как Алексей Хвостенко.
4: «Мясные частушки».

Вот, казалось бы, не складушка, не ладушка, а сколько в ней смысла. Ну, в общем, частушки, как и все некультурное в нашем культурном мире, стали предметом глубокого научного исследования. Одни ученые считают, что частушка родилась очень давно, что песенки, похожие на частушки, распевали и плясали, и делали это бродячие артисты-скоморохи в России еще 17-18 веков. А другие русские исследователи убеждены, что частушка, как особая, песенная форма, появилась не раньше середины XIX века. Причем вторая точка зрения выглядит более убедительной. Литература, в том числе и древняя, использует или хотя бы упоминает все виды устного народного творчества, которые существуют или существовали на данный исторический момент. В летописях встречаются имена былинных героев, пересказываются притчи, легенды, предания о смерти князя Олега изложены в повести временных лет и легло в основу пушкинской песни о вещем Олеге. Пушкин же пересказал в стихах народные сказки, широко использовал многие фольклорные жанры Некрасов, но никто из них не вспомнил про частушку. Как самостоятельный жанр, она появляется только в произведениях 20 века, в начале 12 блока, в стихах Маяковского, Есенина и далее их современников. В знаменитом четырехтомном толковом словаре Владимира Даля слова «частушка», в смысле «короткая песенка», нету. А впервые это слово употребил Глеб Успенский в очерке «Новые народные песни». Очерк был написан в 1889 году. В частушке совсем не отразилось такое важное событие, как отмена крепостного права совсем недавно, на то время, в 1861 году. Зато в ней встречаются упоминания о событиях последующих, начиная с 70-х годов XIX века. Это русско-турецкая война, русско-японская война, первая русская революция 1905 года, ну и так далее. Мятежи, погромы, перевороты, ну и, конечно, становление, рост, укрепление, расцвет и закат советской власти. Частушки возникли почти одновременно в различных местах России. И каждая местность не только придала зарождающейся песенке свой колорит, но зачастую наделила ее и названием, то определяющим ее характер, как я уже сказал, пригудка, карателька, каратушка, скакуха, трясогузка, цыганочка, Семеновна, погудка, припевка, соберушка, вертушка, топтушка, то прямо указывающим на место ее рождения. Это волжские мотанечки, уральские тараторки, саратовские страдания, рязанские и хохошки, елецкая, сибирская подгорные, новгородская разливная. Одни из этих песенок поются, другие почти выкрикиваются под плясовую мелодию, одни звучат под гармонь или баян, другие под балалайки, третьи под рожок или бубен, иные вообще обходятся без музыкального сопровождения. А вот Жанна Бичевская поет свои грустные частушки под гитару.

Да. Один из современных российских историографов Частушки, московский поэт и собиратель этого неподражаемого народного творчества Александр Бобров, считает Частушку самобытным, виртуозным жанром русского фольклора, даже поэтическим и этнографическим феноменом. Как и русские народные песни, по его мнению, самоцветные частушки – любовные, плясовые, бытовые, очень часто эротические и озорные – годами стекались в Москву со всех концов России. И полные искрометного таланта и способности народа откликнуться на любое явление метким, хлестким, образным словом, они бытуют в российской жизни до сих пор. И вот 3 года назад Александр Бобров в Москве написал и издал книгу, которая может заставить и улыбнуться, и рассмеяться, и еще раз убедиться в особенной одаренности сочинителей, таких сверкающих разными гранями и бессмертных строк, как, например, «Моя милая в постели сделала движение». То ли хочет перестройки, то ли ускорения. Но русская частушка, как всякое подлинное искусство, самоценно и не нуждается в целевом оправдании и обязательном утилитарном предназначении. Ее коллективным автором принято считать русский народ. Хотя, надо вам сказать, большинство современных частушек придумывают вполне конкретные лица, причем вовсе не русские. Но в ученых кругах по-прежнему и не без основания принято считать, что простодушные мужики и бабы, в отличие от премудрых и высоконравственных профессоров-литераторов, имеют неискоренимую врожденную привычку безоглядно шутить и смеяться, пренебрегая любыми цензурными запретами. Ведь фольклор и цензура – вещи несовместимые. Если в московских городских квартирах под гитару пели бунтарские стихи Галича и Высоцкого, тихо млея от собственной дерзости, то вышеупомянутый народ бесстрашно голосил под гармошку: «А мы не будем водку пить, будем денежки копить, а накопим 5 рублей, а выпьем водочки опять». А позже выяснялось, что опять-таки сочинил это не народ, а некий поэт-сатирик, к тому же отбывший из России на свою историческую родину между Сирией и Ливаном. А русский народ пел: «В городе Калязине нас девчонки сглазили, если бы не сглазили, то мы бы с них не слазили». А еще пел: «Обижается народ, мало партия дает, наш партии не блять, чтобы каждому давать». Ну, а еще, конечно, пел: «Спутник, спутник, ты летаешь до небес и навеки прославляешь мать твою КПСС». Ну и, конечно, замечательная политическая частушка: «Потеряла Милка целку, я иду на поиски, может, это Пентагон, а может, хунты происки». Ну, а русский, а точнее советский народ, конечно, был озорным, насмешливым, но в частушках понимал, что к чему. Он пел: «Хорошо, что юг Гагарин, не еврей и не татарин, не тунгус и не узбек, а наш советский человек». Но была и другая частушка, и тоже русская народная. «Надоело жить в Рязани, всюду грязь, говно и пыль. Милый, сделай обрезанье и поедем в Израиль».

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Невинян.
1: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
0: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Итак, друзья, мы продолжаем лекцию о том, что такое русская народная частушка. Русские частушки, как я уже отметил, пронизаны озорством и даже инакомыслием. Но прежде всего это бездонный кладезь здорового эротизма, что приближает русскую частушку и описанием распутных нравов и времяпровождением к тем, что устраивали древние греки или римляне. Только резвятся герои и героини русских частушек не под оливами, а в местах, где гораздо голоднее и холоднее. Вспомните. Уезжали мы на БАМ с чемоданом кожаным, а вернулись назад с членом отмороженным. Или пошли мы с милым Ванею да на голосование. Сперва разделись догола, потом сования была. Или с неба звездочка упала прям милому в штаны. Пусть бы все там разорвало, лишь бы не было войны. Ну и, конечно, у моего миленка в жопе обломилась клизма. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Но вернемся, друзья мои, к серьезным вещам, к истории частушки. Как главный жанр крестьянской лирической поэзии, как я уже сказал, она возникла в 1880-1890 годах, то есть относительно вскоре после отмены крепостного права, но это явление не отразило. Но так или иначе, мир и взаимоотношения людей в частушках той поры изображались с точки зрения русского деревенского человека. Это была полуязыческая картина мира, соразмерная с календарем полевых работ. Это была жизнь русского крестьянства, посиделки, отношения между парнями и девушками, а тема посиделок, гуляний, встреч и расставаний, замужества, вдовства и смерти присутствовали в них неизбывно. Это была, так сказать, мифопоэтическая модель мира русского крестьянина, проникнутая духом любви к русской земле, к русской природе, ну и, конечно, к русскому сексу. Но в то же время русская частушка – это реакция русского крестьянина от событий русской истории. И вот так появилась литературная частушка, а потом частушка политическая. В таких частушках можно было услышать эхо русско-японской войны. А Куропаткин генерал все иконы собирал, пил да ел да жарил кур, протранжирил Порт-Артур. Можно было услышать и отголосок революции 905 года. Царь посеял пшеницу, а царица виноград. Царь прожил всею Россию, а царица Петроград. Бога нет, царя не надо, губернатора убьем, платить подати не будем, во солдаты не пойдем. Это было эхо Первой мировой войны. Ты, Вильгельм, проклятый немец, меня с Милкой разлучил. Ты, прощай, моя милая, под Варшаву угодил. Ну и, конечно, это было эхо большевистского переворота 1917 года, а потом и гражданской войны. Знаменитое «Эх, яблочко, сбоку зелено, к черту думу, господа, даешь Ленина!» Или «Эх, шпоры мои, шпоры гнутые, мы разбили Колчака, как и Дутова! Вы, ребята, не робейте, мы Деникина побьем, Колчака загоним в море, шею мамонту свернем!» Ну и, конечно, это было эхо ленинского НЭПа. «Спекулянт, спекулянт спекулирует, а советская власть реквизирует».

Но на смех смехом, а особую группу составляют русские частушки, связанные со службой в армии. Это вечная тема рекрутских наборов, служба в царской армии, а затем в рядах красной, а потом и советской. К этой группе относятся печальные частушки, где отражается разлука с любимым, его гибель или ранение, и веселые, где поется, как браво служит и воюет ягодиночка. Сюда же относятся шуточные частушки, где обыгрывается нелегкая женская доля тех, кто ждет возвращения своих милых со службы в армии. Ну, а политическая частушка при советской власти, как я уже сказал, стала мощным средством пропаганды определенных социальных и идеологических установок. В 1920-е и 30-е годы частушка стала настоящим и крупнокалиберным оружием классовой борьбы. Огромное внимание уделялось политическому и идеологическому воспитанию и перевоспитанию сочинителей частушек. Советские идеологи разделили население деревни на классы, а следовательно возникла бедняцкая и кулацкая частушка. В книге «Фольклор России в документах советского периода 1933-1941 годов» приводятся документы, иллюстрирующие коррекционную работу с крестьянским населением в отношении советской и антисоветской агитации. И примером может служить учебный план под названием «Принципы художественного и идеологического отбора словесных текстов частушек», датируемый февралем 1935 года. В этом учебном плане представлена технология постепенного отсеивания советских и антисоветских частушек. Во время работы, согласно этому учебному плану, предполагалось рассмотреть 9 тем, одна из которых носила название «Классово-идеологический состав современного частушечного репертуара деревни». И особое внимание там уделялось так называемой кулацкой частушке, потому что у слушателей курсов должен был зафиксироваться в мозгу образ идейного врага. Ведь перед слушателями стояла конкретная задача не только выступать цензорами народного творчества, но еще отсеивать, выражаясь языком этого учебного плана, антисоветские элементы. В учебном плане был смоделирован целый образ антисоветских и несознательных элементов, которые в частушках проводят антисоветскую агитацию. Действиями идейного врага числилась открытая и замаскированная антисоветская агитация, злостная критика социалистического строительства вообще и, в частности, процесса коллективизации на всех его этапах. От курсов слушателей требовалось освещать все формы проявления кулацкой агитации в данной местности, и при этом в скобочках пояснялось, что, цитирую, «здесь следует использовать наблюдение местных партийных органов». Примеры кулацких частушек на занятиях не приводились, а давалась лишь характеристика кулацкого репертуара, его основная тематика, и разоблачались методы антисоветской агитации художественным словом. Авторы учебного плана уделяли особое внимание тому, что, цитирую, «в кулацких частушках могут быть использованы самокритические советские частушки в клеветнических целях, где отдельные неполадки истолковываются как явления, типичные для социалистического строительства в целом».

Да, как я уже сказал, речь идет о учебном плане. Принципы художественного и идеологического отбора словесных текстов частушек от февраля 1935 года. И там особое внимание уделялось тому, что в кулацких частушек могут быть использованы самокритические советские частушки в клеветнических целях. И вот, например, частушка «В небе звездочки зажглись, а потом погасли, наши бабы собрались и открыли ясли». Эта частушка была признана хулиганской частушкой с замаскированной кулацкой агитацией. В этом же разделе анализировались и критиковались мещанская, блатная и хулиганская частушка, исполнители которой приравнивались к антисоветским элементам. Частушечники, которые пели и сочиняли так называемую антисоветскую частушку, подвергались сначала социальному остракизму, ну а затем арестам и ликвидации.

0: Его и материал прямо на месте. Сохранились записи частушек, сочиненных бойцами Карельского, Белорусского и других фронтов. Но тематика частушек, сочиненных в годы Великой Отечественной войны, разнообразна. От традиционных описаний проводов милого на войну до описания оккупации и боевых действий. Отдельно стоят тексты частушек, где осмеивается фигура Гитлера, его приспешников и, конечно, полицаев. «Ой, на улице туман, полное затмение, глянул Гитлер на Москву и лишился зрения». Или «Две веревки на осине, любо-дорого смотреть, скоро Гитлер с Муссолини будут рядышком висеть».
1: Ничего нет хитрого, что побьем Гитлера.
2: Ничего нет хитрого, что побьем Гитлера.
1: Ходит немец по тропе, слезы так и капают. Помнит он о пункте П, ноги сами драпают.
2: Помнит он о пункте П, ноги сами драпают.
1: Не жалей свинца, товарищ, бей фашиста сатану.
3: На Неве его ударишь, отзовется на Дону.
2: На Неве его ударишь, отзовется на Дону.
1: Пропал у фрау Беты, шлет запросы и конверты. Где ты, милый?
4: На Дону.
1: Что ты делаешь?
4: На Дону.
2: На Дону, милый, на Дону. Что ты делаешь, на Дону?
1: Очень хочется уж вором дать обратно яму жору. Пусть приходит, отдадим нам жору, яму им.
2: Пусть приходит, отдадим нам жору, яму им.
5: Туман рассеется, Симончук прицелится.
1: Только выглянет фашист.
3: Брык! И не шевелится.
2: Только выглянет фашист. Брык! И не шевелится.
1: Больше сотни гадких фрицев отослал без лишних слов.
3: Прямо в рай без пересадки славный снайпер Щербаков.
2: Прямо в рай без пересадки славный снайпер Щербаков.
1: Там в раю, согласно правил, будут фрицы докладать.
4: Щербаков ты нас направил, обещал еще прислать.
2: Щербаков ты нас направил, обещал еще прислать.
5: Ленинград занять тули, немцам главный их бандит.
3: Им и хочется, и колется, да мамы не велит.
2: Им и хочется, и колется, да мамы не велит.
3: Все на языка напал.
5: Только сил не рассчитал.
3: В морду дал ему слегка, язык лишился языка.
0: Ну, а послевоенная частушка описывает изменения в жизни русской и советской деревни, когда большая часть молодежи уехала в город. Здесь уже присутствует демографический аспект. Урбанизация населения сузила повсеместное требование использования частушки. И хотя частушка утратила широкий политический смысл, продолжала существовать озорная, блатная, с частым использованием мата, и другие частушки. Тем не менее, во многих деревнях существовали фольклорные ансамбли, организовывались народные гуляния, и постепенно возрождался интерес к частушке как в форме народного художественного творчества. К первой послевоенной десятилетке относится становление хулиганских частушек. Ведь тогда, помните, были амнистии одновременно с посадками. А частушки пелись такие: «Мы не свататься приехали, не девок выбирать, мы приехали подраться из наганов пострелять». Или «Я мальчишка-хулиган, батька делает наган, от телеги отымает колесо на барабан». Или «А ничего я не жалею и ничем не дорожу, если голову отломят, я к корчагу привяжу». И, конечно, пелась программная хулиганская частушка. «Моя финк, пятый номер, позолоченный носок. Если кто еще не помер, припасай на гроб досок. Мы, ребята, ежики, у нас в карманах ножики. Финка остренький, остренький носок не застрянет меж кишок». Ну и, друзья мои, в начале лекции я отметил, что многие русские народные частушки последних советских лет сочинялись людьми вовсе не русскими, а очень даже еврейскими. И оказавшись на своей исторической родине, эти русские частушечники не забыли самобытный жанр и создали новую еврейскую частушку. И в 1998 году в Израиле появилась группа «Новые не русские». которая практически 90% своих песен

0: посвящает живущим в Израиле русскоязычным евреям, которые ценят и понимают, что такое русская частушка. И эта группа надеется, что своим репертуаром она будет понятна и близка всем в Израиле, кто не лишен чувства юмора и не боится смеха над собой. И вот сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира я хочу закончить еврейскими частушками в исполнении израильской группы «Новые не русские».
1: Во глубине сибирских руд молчание гор.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
5: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
6: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: 718-303-90-90.

0: Разборки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Экстренные службы США на тихоокеанских территориях переведены в режим максимальной готовности. Мощный тропический циклон, которому официально присвоен статус супертайфуна Бави, в минувшие выходные нанес сокрушительный удар по острову Гуам и Содружеству Северных Марианских островов. Скорость порывов ветра в эпицентре шторма достигала критических значений, срывая крыши жилых построек и полностью парализуя систему энергоснабжения региона. Местные власти объявили чрезвычайное положение. Федеральные ведомства США, включая ФИМА, разворачивают логистические цепочки для доставки гуманитарной помощи, питьевой воды и мобильных генераторов пострадавшему населению. Оценка масштаба разрушения инфраструктуры начнется сразу после стабилизации погодных условий. Командование военно-морских сил США официально объявило о приостановке активной фазы поисково-спасательной операции в Тихом океане, которая велась непрерывно с 1 июля. Инцидент произошел в прошлую среду, когда палубный вертолет ВМС США потерпел крушение и затонул в море во время выполнения планового тренировочного полета у побережья Южной Калифорнии. Несмотря на привлечение значительных сил береговой охраны, надводных кораблей и глубоководных поисковых дронов, обнаружить пропавшего без вести члена экипажа не удалось. Военное руководство выразило глубокие соболезнования семье моряка, чье имя пока не разглашается в соответствии с внутренним протоколом Пентагона. Специальная комиссия ВМС приступила к расследованию технических причин катастрофы. Эксперты изучают бортовые журналы технического обслуживания вертолета и опрашивают выживших членов экипажа, которых удалось оперативно эвакуировать из воды в первые часы после крушения. В минувшие выходные масштабные протестные акции, связанные с ситуацией в секторе Газа, вылились в прямые скоординированные демонстрации против видных представителей Демократической партии. Общественный резонанс вызвали пикеты у офисов сенатора штата Калифорния Скотта Винера и конгрессмена от Нью-Йорка Дэна Голдмана. Протестующие обвиняют умеренных демократов в недостаточной жесткости по отношению к ближневосточной политике Израиля и требуют прекращения американского военного финансирования. Консервативное крыло демократов призывает жестко пресекать радикальные протесты, подрывающие партийное единство, в то время как прогрессивные кандидаты требуют пересмотра внешнеполитического курса, чтобы не потерять голоса левого и молодежного электората в ключевых колеблющихся штатах. Наша страна анализирует масштабные празднования 250-й годовщины Дня независимости. Несмотря на штормовую погоду, во многих штатах восточного побережья миллионы американцев посетили официальные мероприятия. В то же время юбилей обнажил глубокие исторические и социальные дискуссии. Лидеры коренных американцев, включая известного политика Деб Холланд, выступили с заявлениями в рамках инициативы «Америка-250» «Республика, построенная на землях коренных народов», напомнив о нерешенных проблемах урезания федеральных бюджетов для резерваций и призвав к переосмыслению базовых документов США с учетом прав коренного населения и расовых меньшинств. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Сегодня пасмурно, дожди, относительная влажность воздуха 99%, 73% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: По дороге разочарований снова очарованный пойду. Разум полон светлых начинаний, сердце чует новую беду. Этими строчками Алексея Романова из группы «Воскресенье» я хочу предвосхитить наш разговор с моим сегодняшним гостем Владимиром Андреевым, актером, режиссером, фотографом, дизайнером. Философом, в конце концов. Володя, приветствую.
6: Приветствую.
5: Спасибо огромное, что ты пришел сегодня к нам в гости.
6: Очень рад тебя видеть.
5: Ты знаешь, я с трепетом души хочу рассказать о том, что наш канал планирует возродить программу «Что новенького» с Валентиной Печориной. Ты к этой программе имеешь, ну, самое что ни на есть, такое вот... Не знаю, непосредственные отношения. Расскажи об этом, пожалуйста. Как возникла идея этой программы и как ты познакомился с Валентиной?
6: С Валентиной я знаком еще с города Москвы. Мы с ней делали несколько передач в Москве, но я тогда еще был режиссером и актером. А потом я приехал сюда, мы опять встретились. Вернее, мы ее встречали, когда она приехала сюда. Она у нас некоторое время жила в нашем квартире. Она совершенно замечательный человек. Она профессиональный до не знаю. Вот. И у нее был оператор, очень хороший, которому я многому научился. Но, к сожалению, он умер, и Валентина... Мы много делали передач о моей компании Art of Inspiration, где я представлял художников, фотографов, вообще творческих людей. Это была совершенно потрясающая передача, которую мы делали тогда. Вот его не стало, и мы... Валя говорит... Ну, ты же вот что-то снимаешь, что-то делаешь. Я попробую с тобой работать. И мы начали работать. За 4 года мы сделали... Нет, за около 5 лет мы работали. Мы сделали 400 передач.
5: 400
6: передач о людях творческих, о людях науки, культуры. Огромный объем.
5: Ты знаешь, вот когда в мире не все, слава богу, часто... Повторяю, я и многие люди из моего окружения фразу «раньше было лучше». А, может быть, поэтому наш канал решил возродить цикл передач «Что новенького»? Как ты думаешь?
6: Я думаю, что да, потому что, знаешь, иногда возникает такое ощущение, что надо вспоминать прошлое. Что надо говорить о людях, которые ушли от нас, которые еще живы, но уже очень пожилого возраста. Творческие люди, люди науки, культуры, которые приехали сюда. Мы старались любого человека, который причастен к какой-то части культуры, части науки, мы пытались его сразу взять в свои руки. И делали вот передачи. Я помню очень хорошо, когда я образовал такую компанию Art of Inspiration, это были художники, это были фотографы, мы о каждом из них делали передачу. Это были совершенно уникальные люди. Многих из них уже, к сожалению, нет. Я правда говорю о том, что действительно очень сожалею, что этих людей нет. Они составляли, я не знаю, культурную орбиту вот в той ситуации, в которой мы были. Это были люди культуры. Я даже вот себе здесь маленький, я не знаю, это, кстати, вот был совершенно уникальный человек, который поддерживал культуру во всех отношениях. Доктор Джозеф Клейнерман, который, не знаю, так сказать, поддерживал спортсменов, поддерживал культуру эстрады, давал деньги на многие-многие мероприятия, касаемые культуры. И я помню очень хорошо, когда я приехал сюда, центром культуры был ресторан «Националь».
5: Где Софочка, которого ныне уже не существует.
6: К сожалению, его нет. Софочка там делала такие невероятные вещи. Это были люди, приезжавшие из Москвы, люди, приезжавшие из бывшего Советского Союза, творческие люди. Там были концерты, там были встречи, там были невероятные. Второй этаж никогда не пустовал, потому что на втором этаже была такая клубная работа. Когда встречались, когда говорили, когда вспоминали.
5: Как не хватает сейчас этого?
6: Не хватает. Не хватает. Я не знаю, почему. Потому что мы в большей степени, мне кажется, получилось так, что мы стали больше говорить о политике. Вот об этом, так сказать. Вот не знаю, вот мы ушли от культуры, мы ушли от событий, которые культурные события. Допустим, в том же Манхэттене их огромное количество, мы о них не говорим. А надо говорить. Надо говорить, потому что там очень много уже появилось актеров, новых актеров, которые приехали из бывшего Советского Союза, из разных регионов. И, конечно, с ними, вот я встречаюсь, буквально позавчера одним встречался художником, совершенно потрясающим. Вот приехал с Украины, потом встречался с композитором недавно, который приехал, пианистом. Ну, такие ребята, которые, ну, вот им чуть-чуть помочь, и они уже смогут работать.
5: Ты знаешь, я знаю тебя как человека, вот, который помогает людям именно здесь, в Америке. И это дорогого стоит, это, конечно.
6: Да, ты... мне помогали.
5: И тебе помогали, и ты помогаешь, в свою очередь.
6: Да, да, да.
5: Это, конечно...
6: И поэтому передачи, которые вот мы сделали с Валентиной, я как оператор, потом я собирал эти передачи. И надо сказать, что... Валентина всегда доверяла мне в том, что мы, как мы, о ком мы говорим, как мы говорим. И мы перед тем, как снимали любую передачу, мы говорили, и она совершенно, она уникальна в этом отношении. Она жива, и, возможно, она будет смотреть нас по телевидению.
5: Ой, это так трепетно, поэтому
6: да.
5: Я вот с таким волнением
6: возвестила. Она взрослый человек, но, к сожалению, так сказать, вот, ну, возраст берет свое.
5: Ты знаешь, а вот не было просто вот с профессиональной точки зрения, я, прости, за пользуюсь служебным положением, хочу спросить, не было каких-то вот профессиональных споров, может быть, конфликтов каких-то таких вот, и как вы их решали?
6: Нет, ты знаешь, конфликтов не было. Потому что, конечно, то телевидение, на котором мы работали, мы понимали ответственность ту, которую мы несем. Я и сегодня, так сказать, разговаривая с тобой, понимаю, какую ответственность я несу, говоря, когда мы говорим о том, что происходит. Это действительно так. И знаешь, так сказать, вот я ехал сегодня к тебе, и у меня возникло одно стихотворение совершенно такое, которое я могу его прочесть?
5: Конечно,
6: маленькое,
5: конечно.
6: Короткое.
5: Прошу, прошу тебя это сделать.
6: «Не трожь человека, деревца, костра в нем не разводи, и так в нем такое делается, Боже, не приведи. Не бей человека, птица, еще не открыт отстрел, круги твои тише, ниже, неведомая, острей. Неопытен друг двуногий, вы, белка и колонок, снимите шипы с дороги, чтоб душу не наколол. Не браконьерствуй прошлое, он в этом не виноват. Не надо вольная рощица к домам его ревновать. Такая стоишь тенистая, с начесами, добровей, травили его, освистывали. Ты-то хоть не убей, отдай ему в воскресенье все ягоды и грибы. пожалуй ему спасение, спасением погуби.
5: Браво. Володя, ты знаешь, я когда с таким придыханием возвестила о том, что очень скоро на канале RTN пройдет ретроспектива показов программы «Что новенького» с Валентиной Печориной, и в качестве оператора выступил ты, я подумала вот о чем. Идут годы, мы меняемся, время меняется. Мы по-разному относимся к друг другу, стали относиться по-разному друг к другу. Мы разобщены. В нашей жизни произошло огромное количество событий, конечно, порой конечно, тревожных, конечно. Трагических. И вот этот взгляд в прошлое, ты знаешь, это такая магия, это волшебство, на мой взгляд. Как ты думаешь, какое впечатление произведет эта программа вот на сегодняшних зрителей, как они отнесутся к нашей инициативе?
6: Мне кажется, что когда я смотрю эти передачи сам, то я вспоминаю этих людей, которые были действительно людьми нашей культуры, нашего общества, и которые вот, ну, их нет. О них надо вспоминать, поскольку они действительно вот, воспитывали нас своей культурой здесь. Это очень важно подсказать сегодня людям, которые здесь приезжают. Мне хочется, чтобы вот эти передачи напомнили и, может быть, поставили слушателя, зрителя на правильный путь по отношению к тому, что происходит сегодня. Может быть, они что-то подскажут. Может, они расскажут о ком-то и скажут, вот мы хотим послушать передачу, допустим, об этом человеке, об этой культуре, об этой культуре. То есть соединить как бы зрителя с вами.
5: Во всяком случае, мы попробуем, да, вот рассказать, почему мы вот приняли такое судьбоносное решение для канала, повторять вот эти выпуски.
6: Ты знаешь, вот мне кажется, что вот так, как я сегодня работаю для JBI, то есть пишу поэзию, пишу вместе с музыкой, мне кажется, что, как ни странно, вот эти люди в 90, в 100 лет, как они сегодня слушали это все. Им необходим этот воздух поэтического слова, вот этой феерии жизненной. Вот необходимо. Я вот вижу их глаза, я вижу, как они слезятся, я вижу, как они улыбаются, я вижу, что они чувствуют. Нам необходимо, если делать, то обязательно возродить, так сказать, какое-то поэтическое слово, как раньше и было на RTN.
5: На канале RTN, да. Действительно, не рассказывали, да. Я да. Не была свидетелем, да. Но действительно, каждую мои старшие неделю, товарищи, мои старшие коллеги рассказывали.
6: Каждую неделю ушла поэтическая рубрика.
5: И это...
6: Нормально.
5: И это нормально, и мы попробуем.
6: И это привлекало огромное количество публики.
5: Ты знаешь, в эпоху, когда искусственный интеллект, не знаю, вот-вот сделает все для того, чтобы восторжествовал, я не знаю, технологическая сингулярность, да, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы возродить вот это возродить человеческое общение. Потому что это самый главный дефицит сейчас.
6: Ну да, это замечательная идея, потому что я вот знаю, так сказать, у нас есть журналист Виталий Орлов, замечательный совершенно, который писал, ну, практически, ну, где-то, я набрал где-то 800 выдающихся людей культуры. И можно о них рассказать. Надо людям дать вот этот воздух культуры. Чуть-чуть. Пусть это будет один раз в неделю. Не важно.
5: И эта миссия возложена на наши с тобой хрупкие плечи.
6: Лежит на наших хрупких плечах.
5: Конечно.
6: Поэтому это может быть и передача поэтическая. Я с удовольствием почитаю поэзию. Так сказать, более чем уверен, так сказать, что это будет востребовано. И... Это показывает вся моя жизнь, потому что я полностью посвятил это поэзии. И то, что мы называем соединение со зрителем, поэтическое слово – это самое лучшее соединение с тем, кто слышит поэзию. И если она нормальная, если она действительно, так сказать, стоит того, чтобы ее передавать поэтическое слово зрителю, слушателю. Вот, и, конечно же, я бы думал, что если вот возродить то, о чем мы говорим, я бы, конечно, начал
5: Давай немножечко, пусть повисит в воздухе интрига, и мы просто пока прошлись по верхам, мы пока не раскрыли всех карт, но главное, что я сегодня увиделась с тобой. Я почувствовала тебя, и я поняла, что ты очень вовлечен в этот процесс и очень хочешь, чтобы эти программы действительно вновь полюбились зрители. Знаешь, это правда волшебство, это правда магия. Вот на этой прекрасной мистической, полумистической ноте я предлагаю сейчас завершить наше интервью. Спасибо тебе огромное,
6: пожалуйста,
5: что ты пришел сегодня к нам в гости. А нашим зрителям я хочу еще раз напомнить о том, что у нас возникла идея возобновить цикл передач «Что новенького» с легендарной ведущей Валентиной Печориной. Оператором этих программ выступил мой сегодняшний гость Владимир Андреев. Актер, режиссер, фотограф, дизайнер, общественный деятель и просто замечательный человек. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. На нашем канале идет ретроспективный показ программ «Что новенького» с ведущей, легендарной ведущей Валентиной Печориной. Оператором этих программ выступил Владимир Андреев. Актер, режиссер, фотограф, дизайнер, общественный деятель. И подробнее хочу поговорить об этом с самим Владимиром. Сегодня он в гостях в нашей студии. Здравствуй, Володя, спасибо большое, что пришел.
6: Здравствуй.
5: Скажи, пожалуйста, когда ты практически явился инициатором того, что RTN показывает вот эти вот старые выпуски программ, что новенького, прости за вынужденную тавтологию, да?
6: Ничего страшного.
5: Что ты почувствовал?
6: Я почувствовал огромную радость, что эти передачи будут показаны. Ты знаешь, я помню последнюю передачу, которую снимал Женя Смирнов, оператор совершенно уникальный. Он снимал ее в 6 часов утра на Бруклинском мосту. И он снимал «Восход солнца». И он направил камеру свою на восходящее солнце, и через несколько секунд он упал мертвым. Понимаешь, он был совершенно уникален. Я многому у него научился. Он меня не учил, как снимать. Он учил меня, почему ты это делаешь. Как ты видишь то, что ты снимаешь. Вот это у него было уникальное совершенно.
5: Володь, вот до того момента, когда ты пришел на RTN, то есть вы были знакомы с Валентиной Печориной?
6: Да. Мы с Москвы знакомы. Потом она у нас жила, потом мы ее устраивали, на телевидении.
5: То есть это такая
6: все через наш дом произошло.
5: История.
6: Поэтому...
5: Вы практически родственники.
6: Ну да, в общем, родственные души. Так будем так говорить, родственные души. Это Валентина, так сказать, совершенно уникальный человек. Когда я взял в руки камеру, я помню, как я приехал к ней домой, и она мне показывала, как я должен снимать, как я должен с камерой работать, как она должна идти. То есть... Это потрясающе совершенно.
5: Были какие-то недопонимания?
6: Нет.
5: Вообще?
6: Нет, никогда не было.
5: То есть вы поняли друг друга?
6: Да, сразу. Потому что она действительно уникальный творческий человек. Мы просто познакомились, когда я делал последнюю большую программу в Москве. Она называлась «Праздник радости и единения». Были два концерта русской музыки и еврейской музыки. Впервые в 92-м году в зале имени Чайковского. Организатором и создателем этих программ являлся я. Но вместе с тем она услышала об этом, и она решила все это показать по телевидению. И она пришла и была совершенно в восторге, как это все происходило, и снимала там сюжеты. Потом о каждом участнике, который приехал из Соединенных Штатов, делали передачи с ней. И мы очень познакомились. Мы знали друг друга раньше, но чтобы творчески, знаешь, вот соединиться в этом каком-то контакте, нет. Она разная, она по характеру разная, Валентина. Она может взорваться, она может остановиться там, где не надо, так сказать. Но она мыслящий и очень творческий человек. Я с ней имел огромное удовольствие работать.
5: Сколько программ вы сняли?
6: Около 400. Да, я посчитал 400-420.
5: Это сколько лет вы работали вместе?
6: Мы делали по 4 передачи в месяц. И все это я, слава богу, сохранил. Все это у меня есть.
5: Я знаю, в архивах.
6: В архивах, да.
5: Я знаю. Самая любимая и самая нелюбимая программа?
6: Программа самая любимая. Это очень трудно сказать. Не знаю. Самая любимая программа может быть первая программа. А потом самая любимая программа, когда я снимал людей, с которыми я работал на эстраде. Когда я хотел, чтобы с музыкантами, с актерами, с композиторами, с теми, с которыми я здесь познакомился, это был самый такой ответственный момент. Как сделать так, чтобы их запомнили? Как сделать так, чтобы они прозвучали? И впоследствии я решил делать эти передачи прямо из собственного дома. И мы около 120 передач сделали прямо из дома. Потом я, так как я организовал большую компанию с художниками, их было примерно около 100 художников, замечательных совершенно. Ну, практически с 50 я сделал передачи о них, о художниках. Они были разные, они были интересные, они были, не знаю, творчески вдохновленные, но о них никто не говорил, о них никто... Ну, выставки, конечно, были, но вот так, чтобы на телевидении о них сказать, вот в такой домашней обстановке рассказать, и вот чтобы они рассказали о своей судьбе. Вот. Я помню, как мы снимали первую передачу об Инне Богачинской, допустим, у нас дома. И она получилась очень теплая, очень сердечная. Я не люблю такой вот официальности. Знаешь, приехали как-то два человека молодых с Украины. Оба скрипачи. Угу. Совершенно юные такие. Привезла их женщина, которая их представляла президенту Соединенных Штатов. Они очень талантливые, они уже сейчас выросли, они стали уже лауреатами всяких международных конкурсов. И я их пригласил, а представлял их действительно очень выдающийся скрипач, на мой взгляд. Человек, который как бы изменил мое отношение вообще к скрипичной музыке. Александр Марков. Я считаю, что он сегодня один из выдающихся скрипачей мира. Притом он настолько как бы разный по своей, как бы вот сейчас он придумал какую-то такую классическо-роковую, скрипичную, какой-то, не знаю, концерт. Мы можем его показать, кстати.
5: Мы покажем
6: кусочек,
5: конечно,
6: который он сделал недавно. И вот Саша Марков пришел к нам в дом, привел этих ребят, потому что он их курировал. И в конце, когда мы там уже познакомились, и все было хорошо, вдруг он говорит: «Можно я сыграю здесь у вас?» И достает, у него есть скрипка Скардивари. И в моем доме, в нашем доме, зазвучала скрипка Страдивари. Я это снял.
5: Господи, это исторический момент.
6: Да.
5: Как это просто...
6: Как божественно вот этот дом окрестила эта музыка. Это незабываемо. Эти ребята стали лауреатами, они, в общем-то, достаточно уже повзрослели с тех пор. И вот я вспоминаю этот момент, при котором вот действительно вот в этом маленьком, небольшом помещении вдруг возникает вот эта классика. Поэтому когда мы задумываем то, что должно прийти к зрителю, к слушателю, а оно же приходит к ним домой.
5: Как происходил процесс вот тем, как вы визировали темы, как вы обсуждали эти темы, кому будет посвящена следующая программа?
6: У нас такого не было, так сказать. То, что попадалось нам сразу на глаза, то, что нас было интересно, я не знаю, не было никогда разговора о том, что мы вот будем, хотим, желаем снять что-то вот такое, что вот когда-то будет. Нет. Вот оно приходило, приезжало.
5: Это достаточно органичный момент.
6: И органичный момент, сразу соединялись и сразу снимали.
5: «Народная любовь». Ощутили ли вы, Валя, и ты, ощутили ли вы на себе что-то, что это такое?
6: Ну, Валентину, конечно, обожали. Ее встречали везде просто как бы как родную. Она действительно человечек очень родной. И я не видел ни одного лица, которое бы там... Она просто сразу к ней шли. И сразу с ней говорили, и сразу ее тепло встречали. Вот это были те отголоски того телевидения
5: когда говорили,
6: московского.
5: А кто сегодня, Валечка или Танечка?
6: Да,
5: знаешь?
6: Да. Вот да, это да, были да, отголоски да, того.
5: Да. Тебе не хватает сегодня душевности на телевидении?
6: Не хватает. Не хватает. Не знаю, почему, так сказать. Душевность, так сказать, может быть, через какое-то слово, через какие-то музыкальные какие-то вот вещи, через живопись, через... Не знаю, вот, ну, не хватает, действительно. Хочется увидеть яркую картинку или услышать интересную музыку. Кусочек, не надо много. Какого-то нового композитора, какого-то нового человека, который вошел в этот мир музыкальный. Их много сегодня. И они приезжают сюда, они хотят... Действительно, огромное количество лауреатов международных конкурсов приезжает сегодня здесь работать.
5: Володь, вот вы 4 года снимали с Валентиной Печориной программы «Что да. новенького». А когда вы узнали, что вот грядет последний выпуск, что вы, о чем вы говорили, как вы себя вели? Что вы чувствовали?
6: Не знаю, так сказать, вот это был момент, когда, я помню, был последний новогодний праздник, и мы понимали, что, так сказать, вот наше телевидение продается. Не знаю, это был какой-то, может быть, честно говоря, шоковое состояние. Это было шоковое состояние, при котором огромное же количество людей просто повернулось и ушло. И ушли. Они не потому, что ушли, они ушли от... Потому что это растерянность. Ну, ты знаешь актерскую среду. Если возникает какая-то вот такая вот нестыковка с тобой и с тем, где ты должен работать, ты теряешь работу, ты теряешь все. Поэтому очень много людей талантливых ушли на... Там, допустим, не помню фамилию, который читал поэзию, так сказать, совершенно потрясающий человек. Он через несколько лет буквально, так сказать, умер, потому что он каждую...
5: Граховский.
6: Понимаешь, поэтому изменился этот мир телевизионный, и им стало в какой-то мере, если честно говорить, тесновато в том, что ты не можешь сказать это, ты не можешь сказать это. Вроде бы, кстати, вот вроде бы новое телевидение, новые приспособления, новые ситуации, при которой ты должен к зрителю найти свой путь. Это действительно так. Изменилась конструкция всего того, что происходило тогда. И почему я сегодня здесь, почему я с тобой разговариваю? Хочется эту конструкцию вспомнить, может быть. И это поможет людям как-то ориентироваться в том, что дальше будет происходить с телевидением. Понимаешь?
5: Ты знаешь, я очень верю вот в то, что мы действительно... приняли правильное решение. Я в это очень верю, что ретроспективный показ программ «Что новенького» с Валентиной Печориной. Ты выступил оператором, в роли оператора. Мне кажется, это действительно изменит в какой-то степени и наш канал.
6: И отношение.
5: И отношение к нашему каналу, потому что...
6: Конечно, хочется этого, очень хочется. Правда, хочется.
5: Хочется. Я хочу лично... теплоты. Хочется теплоты в то время, когда мы все озлоблены, когда мир действительно изменился, когда человек человеку не друг, а враг, и когда вот, не знаю, да, когда нет взаимопонимания, хочется чего-то, какого-то волшебства, чтобы все изменилось вмиг. И вот, мне кажется, вот этот показ программ «Что новенького» с Валентиной Печориной, мне кажется, вот как раз такая панацея. Спасибо тебе, Володя. Ты талантливейший человек. Я действительно поняла, что познакомилась с твоим творчеством и прочитала много материала о тебе и поняла, что ты человек, который неравнодушный по жизни. Ведь
6: нет,
5: главная,
6: это
5: наверное,
6: правда.
5: Черта человеческая, самая негативная, это равнодушие, да? Мы помним, что, да, бойтесь равнодушных, потому что с их молчаливого согласия происходят все...
6: Вот ты знаешь, в конце, это, кстати, я хочу сказать о том, что сегодня, когда я работал программу свою поэтическую, были пожилые очень люди, мужчины. Мужчины, как правило, к поэзии, знаешь, как-то
5: прохладно
6: относятся. Я сидел один человечек, так сказать, уже достаточно взрослый, где-то ему точно 90. И вдруг я прочитал, исполнил стихотворение Евгения Евтушенко Настю Карпову, и он вдруг встал и зааплодировал. Он говорит: «Браво!» То есть я имею в виду, что вот ты знаешь, это вот,
5: восприятие,
6: это восприятие. Вот знаешь, когда вот это возникает,
5: ты
6: это
5: попал,
6: все.
5: Попал вот в
6: так
5: этот
6: должно
5: нерв,
6: быть, да, и так должно быть и с тем, что мы делаем передачи.
5: Это очень редко бывает.
6: Я знаю,
5: сейчас,
6: что это
5: сейчас в наши дни это крайне редко.
6: Это
5: происходит.
6: Ну надо стараться, чтобы действительно попасть в этот нерв человеческий. Они же стали все взрослее, они же уже хотят вспомнить что-то такое, что было, что вот это. То есть человеческая память работает достаточно. Хорошо.
5: Хорошо.
6: Знаешь,
5: вот этот консенсус в наши дни очень важен.
6: Конечно.
5: И давай вот на этой чудесной ноте завершим нашу беседу. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, уважаемые зрители, за ваше внимание, за ваше понимание, за то, что вы действительно тонко чувствуете, что происходит на нашем канале. И не только. До новых встреч. Смотрите наш канал каждый день. До свидания.
1: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Ну, граждане, кто хочет поработать?
15: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
14: Кто хочет поработать?
16: Я!
14: Подождите.
17: Медицинский офис врача «Подает Риста» Алины Васильевой приглашает на работу врача «Подает Риста». Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-38-46, 718-864-38-46.
18: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
19: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
20: Переломными для нашего образа жизни с внедрением искусственного интеллекта станут ближайшие 10-15 лет. Именно за этот период должно произойти массовое принятие подобных технологий обществом. Писатели, режиссеры, ученые, предприниматели рисуют нам радужное будущее, в котором мы на равных общаемся с помощником, использующим искусственный интеллект. И все же, так ли близки мы к достижению такого уровня взаимопонимания? Или он вообще недостижим? Что если машина так и останется машиной, или же мы шагнем еще дальше? Сегодня уже практически все силы мирового сообщества направлены на достижение этой цели – научить машину понимать человека, понимать окружающий мир и принимать решения, основываясь на этих знаниях, помогать нам решать проблемы и достигать совершенно новых высот. По прогнозам, инвестиции в искусственный интеллект вырастут на 300%. Например, искусственный интеллект играет ключевую роль в системах управления транспортными средствами без участия водителя, в беспилотных авиационных системах, которые трансформируют процессы глобальных перевозок и локальной логистической системы. Это затронет и множество других отраслей промышленности, изменения в которых происходят или ожидаются в ближайшие десятилетия. Эти процессы находят свое отражение в различных областях, в том числе и в государственном управлении, автоматизации процессов, электронные онлайн-консультанты, обработка и анализ данных, системы поддержки

индустрию. Иными словами, ставку нужно делать на высококачественный человеческий капитал. Facebook начнет тестировать новую систему для снижения токсичности в комментариях сообщества. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Система, которая называется «Оповещение о конфликтах», будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев. В случае обнаружения споров или потенциально конфликтных ситуаций, система будет их маркировать и отправлять админу. Кроме того, сообщения с нецензурной лексикой будут помечаться плашкой «Moderation Alert». Информация о таких комментариях также будет уходить модераторам. 2020-е люди назовут десятилетием искусственного интеллекта. Умнее станут не только смартфоны, но даже диваны превратятся в смарт-диваны. А смартфон будет устройством доступа буквально ко всему. Например, если вам понадобится медицинская помощь, вы обратитесь к специальной программе с искусственным интеллектом, установленной на ваш телефон. Вы будете разговаривать с ботом, который имеет доступ к базам медицинских данных и способен поставить диагноз, узнать о состоянии организма, проверить сердечный ритм или взять образец крови можно будет в виртуальной клинике внутри смартфона. Искусственный интеллект расширит наши способности, позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность контролировать собственный организм, превратит нас в волшебников. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения. Сначала смартфон, потом люди смогут мысленно разговаривать между собой и с компьютерами через импланты. Это случится не завтра, но основы такой сети – BrainNet закладываются уже сейчас. В этом новом пространстве мы будем передавать друг другу воспоминания, чувства и мысли. Возьмем, например, искусство. Оно станет совсем не таким, как сегодня. Ведь все, что вы, в принципе, способны мысленно визуализировать, можно будет сразу распечатать на 3D-принтере. Мы будем создавать произведения искусства в своем сознании. Или представим, как будут праздновать Рождество. Каждый сможет загрузить дизайн любой игрушки, любого объекта из интернета или из головы, отправить его силы мысли на принтер и распечатать подарок прямо под елку. В ближайшем будущем люди начнут печатать себе одежду и обувь. Иными словами, символ нашего будущего – это маленький имплант внутри головы. Мы станем мысленно выходить в интернет, а ноутбуки уйдут в прошлое. Основные компоненты этой технологии уже разработаны. Сегодня ученые могут фиксировать импульсы нейронов, соответствующие простым воспоминаниям мышей, а скоро научатся фотографировать и записывать воспоминания обезьян и людей. Это поможет, например, пациентам с болезнью Альцгеймера, которые забывают, кто они такие. Технологии позволят записать воспоминания и ввести их в гиппокамп больных, чтобы они вспомнили свое прошлое. Как в «Матрице». Там, в гиппокамп, загружалась целая виртуальная вселенная. Уже сейчас мы наблюдаем прообраз такой искусственной памяти, ведь наши воспоминания сохраняются в интернете. Пандемия заставляет нас двигаться к будущему быстрее. Коронавирус ускорил развитие цифровизации, особенно VR-технологий. В настоящий момент мы совершаем переход от товарного капитала к интеллектуальному. Тони Блэр любил говорить, что Англия получает больше доходов от рок-н-ролла, чем от угледобывающей промышленности. Добыча угля больше не завязана на человеке. Британского рабочего заменили машины. Цены на сырье в среднем падают уже 150 лет из развития технологий, но интеллектуальный капитал зависит не только от этого. Интеллектуальный капитал, как и рок-н-ролл, требует творческого подхода, воображения, понимания, вкусов людей, а роботы ничего в этом не смыслят. Вот почему рок-н-ролл приносит огромный доход, в то время как добыча угля – это технологии из прошлого. Мы наблюдаем изменение природы капитализма. Почему Джефф Безос, создатель Amazon, самый богатый человек в мире? Он оцифровал посредника. Посредники – неэффективная часть капитала. Такие препятствия можно устранить с помощью искусственного интеллекта и компьютеров, что и сделал Безос. Создал электронного посредника. Большинство футуристов сказали бы, что технологический прогресс не имеет направления, он вне морали. Хороший, плох одновременно, как меч, который может быть использован и в добрых целях, и в злых. Многие с этим не согласны. Технологический прогресс имеет этическую направленность, постепенно меняя мир к лучшему. Конечно, технологии имеют и оборотную сторону, нарушение конфиденциальности, наши банковские операции, истории звонков и перемещений известны и находятся практически у всех на виду. Но, скорее всего, это та цена, которую стоит заплатить за удобство. Но не стоит бояться слияния с технологиями, этот процесс уже давно запущен. Люди тысячелетиями совершенствуют себя технологическим путем, конечно, у людей должен быть выбор. Многим наверняка придется по душе возможность оцифровать свое сознание. Уже сейчас предпринимаются попытки создать виртуального двойника на основе оцифровки всех

0: данных о человеке. А в будущем, вместо того, чтобы читать книгу, скажем, о знаменитом ученом, вы сможете просто поговорить с ним. А ваш цифровой двойник сможет поговорить с вашим прапраправнуком. Ваш прообраз будет жить в интернете вечно. Как приблизить светлое будущее? Вопрос, волнующий многих. Для начала нужно ответить на вопрос, откуда берется процветание. Политики и экономисты часто не понимают его источник, но физики знают, что процветание – производные науки и технологии. Это и есть ключ к будущему. В скором времени основными ресурсами станут не злато, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество. Все, что связывает силы разума. В 21 веке мы, подобно мифическим богам, сможем мысленно отдавать приказы и управлять предметами. Научимся создавать формы жизни, каких прежде на Земле не существовало. Нанотехнологии позволят нам создавать вещи почти из ничего. За последние десятилетия мы поняли, что старение – это ошибки, которые накапливаются в клетках. Когда ДНК будет оцифрована, искусственный интеллект отметит, где ошибки, и, вероятно, сможет их исправить. Когда искусственный интеллект будет работать с ДНК миллиардов людей, он сможет вычислить, в каких генах происходит старение. И это даст нам ответ на вопрос, как его избежать. Кульминацией технологического развития человечества на Земле должно стать формирование единой планетарной цивилизации. Переход к ней станет, вероятно, величайшим рубежом в истории и будет означать резкий уход от всех цивилизаций прошлого. Тем не менее, вернемся в наши дни. Уже сейчас стоит задуматься о том, какими качествами должен обладать человек будущего, если он хочет быть востребованным. Основные страхи перед искусственным интеллектом спровоцированы мифами и неосведомленностью о реальном применении технологии. К счастью, многие понимают, что задача искусственного интеллекта не заменить или поработить человека, а сделать его бытовую жизнь и работу проще и эффективнее. Результаты исследования это показали.
1: Excuse me, sir. Sir, how did you get rich?
2: How did I get rich?
1: Yeah.
2: You ever seen the movie The Wolf of Wall Street?
1: Yes.
2: It's about me. I'm Jordan Belfort.
1: You're Jordan Belfort?
2: That's me, baby.
1: So how'd you get rich?
2: How did I get rich? Fucking stock market. How the fuck do you actually sell this pen?
0: Знакомьтесь, это Джордан Белфорт. В детстве он торговал мороженым в родном Квинсе, позже окончил университет с дипломом биолога и даже хотел выучиться на стоматолога, но декан заявил абитуриентам, что на этой стезе якобы много денег не заработать, и Белфорт подался в бизнес. Вскоре он ввязался в авантюру с сетью перевозчиков мяса и морепродуктов, прогорел и к 25 годам стал банкротом. В 80-х Белфорт устроился по знакомству в контору Ротшильда на место брокера-стажера. Компания продержалась на плаву недолго и рухнула с наступлением биржевого краха 87-го года. Именно в этой фирме, к слову, Белфорт получил очень любопытный совет от старшего трейдера. Надо заставлять кровь бежать быстрее. Эти слова кардинальным образом повлияли на судьбу будущего мошенника, прославившегося в том числе разгульным образом жизни. Об этом как раз можно в подробностях узнать из фильма «Волк с Уолл-стрит». Предприняв еще одну попытку ворваться в брокерский бизнес, Белфорт наконец смог выйти на стабильную прибыль и в 89-м создал уже свою фирму «Стратон Окмонд». Контора изначально работала во внебиржевой системе торгов, продавая грошовые акции мелких нестабильных компаний под видом ценных активов. Как тогда говаривал сам Белфорт, разбогатеть проще, не следуя правилам. Он начал использовать схему «pump and dump», закупал неустойчивые дешевые активы и прятал на секретных счетах фирмы. Затем армия заряженных брокеров бомбардировала клиентскую базу бесчисленными звонками и активно продавала эти бумаги инвесторам. Цена акций из-за повышенного спроса начинала расти. На пике доходности Stratton Oakmont сбрасывала свой портфель и получала сверхприбыль, а покупатели оставались с акциями, стоившими на несколько порядков ниже заявленного. Разумеется, схемой заинтересовались правоохранительные органы, и как бы харизматичный аферист не пытался снять с себя подозрения, выйти сухим из воды у него не вышло. Толпа разгневанных инвесторов, потерявших суммарно около 200 миллионов, в итоге смогла призвать мошенника к ответу. В 92-м году Белфорт получил пожизненный запрет на торговлю ценными бумагами. В 98-м Stratton Oakmont была ликвидирована. По совокупности обвинений экс-брокер мог, так сказать, присесть на 20 лет, но Белфорт вовремя поступился корпоративной моралью, он сдал всех, кто был хоть как-то причастен к деятельности Стратон Окман. В результате получил всего 4 года тюрьмы и вышел по УДО через 22 месяца. Даже оказавшись за решеткой, Белфорд не утратил деловой хватки. Он познакомился с комиком Томми Чонгом, отбывавшим срок за торговлю запрещенными веществами, и тот убедил его написать мемуары. Так родилась книга «Метод Волка с Уолл-стрит. Откровение лучшего продавца в мире», ставшая в итоге международным бестселлером. Ее перевели на 18 языков. Сегодня Джордан Белфорд заявляет, что полностью раскаялся и сожалеет о содеянном. Он даже стал выплачивать бывшим инвесторам какие-то долги из тех денег, которые сперва принесла книга, а затем и голливудская экранизация с Лео Ди Каприо в главной роли. Плюс он неплохо зарабатывал на выступлениях, посвященных личностному росту. В 20-м случилось неожиданное. Бизнес-коуч подал в суд на Red Granite Pictures, предоставившую средства на экранизацию его книги. Казалось бы, зачем? Ответ удивил многих. Истец посчитал, что владелец компании как-то связан со схемами по отмыванию денег из бюджета Малайзии. Белфорд потребовал компенсацию в размере 300 миллионов. Но при чем тут Малайзия? Следует еще раз вернуться в прошлое. В 2007-м Джордан был далеко не таким богачом, каким описывал себя в мемуарах. На нем висели миллионные долги, а книга еще не стала бестселлером. Белфорд остро нуждался в деньгах, поэтому быстро продал авторский Red Granite Pictures, который возглавлял малазиец Риза Азиз, пасынок тогдашнего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Белфорд заключил сделку с компанией в 2010 году, по его словам, на сумму чуть больше 1 миллиона. Фильм вышел в 13-м, собрал в мировом прокате почти 400 миллионов, и мемуары Белфорда внезапно стали сверхприбыльными. Через 2 года разразился скандал, Wall Street Journal и другие СМИ начали публиковать расследование о коррупции в малазийском фонде. Выяснилось, что миллиарды из государственного инвестиционного фонда тратились на роскошную жизнь, недвижимость, произведения искусства и финансирование голливудских фильмов. Белфорд утверждал, что никогда не стал бы продавать права на автобиографию за отмытые деньги, а сам факт преступного финансирования фильма наносит ущерб его репутации. Но хотя у правоохранителей и возникали вопросы к деятельности Red Granite Pictures, вину компании установить не удалось. Юрист ответчика сказал на слушаниях, цитирую, «Ирония в том, что иск Белфорда – не что иное, как отчаянная попытка отменить контракт, который впервые в жизни совершенно законно сделал его богатым и знаменитым». Парадокс этой истории в том, что Белфорд проиграл юридически, но не с точки зрения пиара. Да, он не получил желаемую сумму, но остался в плюсе, использовав шумиху вокруг кейса, чтобы взбодрить карьеру мотивационного коуча. «Я был плохим парнем, но я не был таким изначально», — говорит о себе наш герой. К слову, не так давно он стал партнером известной платформы, где обучают новичков трейдеров торговли на бирже. А значит, самое интересное впереди.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
5: произвела? Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Метеослужбы бьют тревогу. Беспрецедентная по своим масштабам морская тепловая волна охватила около 13,5% всей водной поверхности планеты в Тихом океане. От Филиппин до Перу, затронув побережье Гавайев и Калифорнии. Ученые предупреждают, что этот перегрев океанской воды неизбежно спровоцирует формирование разрушительных тайфунов, мощных тепловых куполов над материком и ускорит подъем уровня моря, что ставит под угрозу прибрежную инфраструктуру США. Бывшие биологи Агентства по охране окружающей среды из Миннесоты официально подали в суд на администрацию Трампа, утверждая, что их незаконно уволили за критику государственной экологической политики. Санитарный департамент Нью-Йорка, DSNY, ускоряет реализацию своей масштабной и амбициозной программы по контейнеризации бытовых отходов. Согласно новому постановлению, городские власти разрешат владельцам небольших жилых зданий совместно использовать специальные придорожные контейнеры Empire Bins. Эта мера призвана убрать мешки с мусором с тротуаров, сделав город чище по европейскому образцу. Однако реформа натолкнулась на сопротивление автовладельцев и СМИ, которые утверждают, что новые контейнеры уничтожают дефицитные парковочные места. В ответ на это DSNY опубликовал данные лазерного и компьютерного картографирования. Реальное количество парковочных мест в Нью-Йорке составляет 1 миллион 960 тысяч. Ведомство подчеркивает, что под контейнеры уходят зоны, где парковка и так была запрещена, то есть вблизи гидрантов и погрузочных платформ, поэтому права автомобилистов не ущемляются. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Сегодня пасмурно, дожди, относительная влажность воздуха 99%, 73 по Фаренгейту, 23 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
8: Сегодняшняя программа будет посвящена одной из самых выдающихся джазовых певиц Элли Фицджеральд. Это моя самая любимая певица, думаю, что не только моя. И вот отмечать день рождения с песнями этой изумительной певицы, на мой взгляд, будет очень празднично. Но, как всегда, мы начинаем с благодарности нашим спонсорам.
7: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Мар Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-адвокат. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-адвокат.

0: Биовокал по праву считается самым изящным во всей истории джаза. Наделенная природой и великолепным голосом с широким диапазоном, Элла Фицджеральд могла перепеть кого угодно. Она была непревзойденной скат-певицей и обладала практически идеальной элоквенцией. Это я читаю выдержки из цитаты, которые было написано очень серьезным музыковедом, который занимается исключительно джазом. Люди всегда понимали, что именно она поет, и каждое ее слово. Что говорить, дорогие друзья? Я думаю, что вы услышали этот голос. Я обожаю Эллу Фицджеральд. Это моя, наверное, самая любимая певица джазовая. И сколько я себя помню еще в России, я заездила, была единственная пластинка, и она уже скрипела, урчала. Но я все равно продолжала ее слушать, потому что это такое наслаждение слышать этот голос. И мы не случайно вот начали с такой одной из ударных песен. А «Summertime» — это музыка Гершвина. Это вообще-то фрагмент из оперы «Порги и Бесс». Итак, вот обладательница голоса диапазонов 3 октавы. Элла Фицджеральд была воспитана матерью-одиночкой в штате Нью-Йорк. В 17 лет она дебютировала на сцене Нью-Йоркского театра «Аполло». Но перед этим надо сказать, что у нее в удостоверении личности в графе «Дата рождения» стояла 25 апреля 18 года. Но в Государственном архиве штата Вирджиния сохранилась запись, в котором черным по белому написано «Элла Джейн Фицджеральд». Родилась 25 апреля 1917 года. Отец Уильям Фицджеральд, мать Темпи Уильям Фицджеральд. И когда 6 лет спустя Темпи повела дочку в школу в Янкерс в штате Нью-Йорк, она все же указала точную дату. 17 лет. И она, Элла, росла в Янкерс и с матерью и отчимом. И отец ее испарился, когда ей шел всего 2-й год. Ее мать, работавшая всю жизнь прачкой, дотянувшая лишь до 38 лет, вышла замуж за португальского эмигранта Джозефа да Силва. А в квартале жили греки, итальянцы, афроамериканцы, ирландцы и поляки. Их объединяло одно – бедность. И, как позже вспоминала Элла, сегодняшнюю бедность просто невозможно сравнить с бедностью тех дней. И в детстве и в юности Элла мечтала стать танцовщицей. Дорога в школу была для ее друзей спектаклем. Элла останавливалась и начинала откалывать самые последние дерзкие па новейших танцев. Затем пела что-нибудь любимое. Затем снова пускалась в пляску. Вообще она была крупной, сильной и смекалистой девочкой. Но жизнь готовила ей жесточайшие испытания. Но как и в детстве, так и в зрелом возрасте, она была невероятно стойкой оптимисткой. И во всем видела почти неуловимые для других положительные свойства. И вот в каком-то смысле эта великолепная дива джаза сохранила до конца дней свою самую прекрасную наивность. Вот, дорогие друзья, если вы выйдете на YouTube и посмотрите вот сегодня ее записи, старые, новые, средние, ну, в смысле, новые последних лет, вы везде увидите, во-первых, дикую жизнерадостность. Это, надо сказать, был ее большой минус, как отмечают, как бы большой в кавычках, потому что даже какие-то очень такие лирические, трагические песни, она все равно не могла скрыть вот эту бьющую жизненную энергию через край, она все равно просвечивала через все ее грустные песни. И вот ее наивность, она так потрясающе совершенно чувствуется в ней, вот это сочетание очарования девичьей влюбленности и умудренности молодой женщины. И надо сказать, что она принадлежала к поколению подростков, выросших под звуки радио и проигрывателя. И вот это впервые, пожалуй, музыка была доступна всем. И вот эта техническая революция, конечно, изменила и саму музыку, так же, как и кинематограф. И демократизировала то, что было театром, и радио, и пластинки давали возможность слышать концерты из концертных залов. Тем более, что Элла очень любила бывать в клубах. И в 21-м году, когда Элле, по идее, было всего 4 года, звукозаписывающая индустрия США уже производила 100 миллионов пластинок в год. Конечно, Элла подражала Луи Армстронгу, но ее любимыми вокалистами, вернее, вокалистками, были сестры Босуэлл из «Нового Орлеана». В общем, она годы юности, которые прошли на 145-й Вест-стрит в Гарлеме, были, конечно, самыми трудными в жизни Эллы. Она бросила школу, и дабы заработать несколько баксов, связалась с уличной мафией. Она либо продавала билеты нелегальной трехгрошовой лотереи, либо, как говорят в одной стране, стояла на тассе у входа в публичный дом. Поэтому с теткой, которая ее пригрела после того, как ее отчим очень досаждал ей, она испортила абсолютно отношения, потом жила у другой тетки. Но в итоге Элла стала уличной певичкой и танцовщицей. И улица стала ее домом. Она шаталась по 7-й Эвеню между 130-й и 140-й улицей. Этот район назывался Черным Бродвеем. И здесь, когда она, безусловно, потела в кулисах, когда на сцене танцевали сестры Эдвас и состязалась с ними. Но это был конкурс, в котором она должна была принять участие. Но Элла понимала, что танцевать с ними, как бы и конкурировать с ними было совершенно бесполезно. И поэтому в последний момент она объявила, что будет петь. И вот здесь-то началась ее совершенно феноменальная карьера.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Дэвидсон Радио».
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Новости на
6: «Дэвидсон Радио».
5: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Политические активисты усиливают давление на мэра Мамдани, требуя ускорить расширение открытых улиц Open Streets и обезопасить велосипедные маршруты от Бруклина до пляжей. Глава МТА Джана Либер публично поддержал расширение программы льготного проезда Fair Fares для малоимущих граждан, а на линии метро D начали курсировать новые, более технологичные поезда. Городское сообщество историков скорбит в связи с кончиной выдающегося исследователя и литературы летописца Нью-Йорка Майкла Уоллеса. Легенда соревновательного поглощения еды Джоу Чеснот снова подтвердил свой статус, одержав очередную триумфальную победу на ежегодном конкурсе по поеданию хот-догов. Поп-культура Нью-Йорка взорвала неожиданная новость. Накануне суперзвезда Тейлор Свифт провела тайную свадебную церемонию прямо в помещении вокзала Penn Station, что вызвало паломничество фанатов к транспортному узлу. На Ямайке вспыхнули массовые протесты гражданского населения против секретного соглашения с администрацией Трампа. Официальный Кингстон согласился принять депортированных лиц из других стран, то есть транзитных мигрантов, задержанных американскими службами. Несмотря на заверения властей Ямайки в том, что ситуация находится под контролем, секретность вокруг сделки с Вашингтоном вызвала панику среди местного населения. Люди опасаются, что в страну хлынет поток иностранных граждан с криминальным прошлым.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азакилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
5: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную этой выдающейся певице Элли Фицджеральд. Вот я хочу, чтобы вы это послушали.

Эта песня «Сломин Инсовой» считается вершиной вокального таланта певицы. И мы слушаем с вами запись 58-го года. Кстати, здесь ей аккомпанирует трио Оскара Питерсона. Но, возвращаясь к ее, так сказать, начале ее деятельности, она вышла на сцену «Аполло» с двумя песнями сестер Босуэлл «Джуди» и «Предмет моих чувств». И несмотря на то, что она была одета в уличные тряпки, неуклюже, некрасиво, немыто, как только она запела, зал замер. Многие из присутствующих вспоминали, что ощущение у всех было одно и то же. По спинам слушателей побежали мурашки. Короче, Элла перевернула «Аполло» вверх ногами. Она выиграла конкурс, но не получила ничего, никакую, так сказать, неделю работы в клубе, которая должна была получить победительница. Но на этом концерте в «Аполло» присутствовал саксофонист Бенни Картер, который был потрясен талантом Эллы. Он привел ее к своему шефу, одного из знаменитых банд-лидеров эпохи, Флетчеру Хендерсону. Но Флетчер, для которого внешний вид и особенно и красота певицы были решающим фактором, ее не взял. И поэтому Элла пошла в другой театр, который конкурировал с «Аполло». Это была «Опера Хаус» в Гарлеме. И там вот она вновь выиграла конкурс, ей дали неделю, и, так сказать, дальше она попала в руки 26-летнего ударника из Балтимора Чика Уэбба. И вот там же, в его небольшом оркестре, который, кстати, конкурировал с очень большими признанными оркестрами, в том числе и Дюка Эллингтона, она и начала свою практически вот эту восходящую карьеру певицы. Вы знаете, дорогие друзья, я не зря остановилась так на ее детстве и тяжелейшей юности, потому что она, безусловно, в своих песнях использовала эту феноменальную историю жизни. Она хлебнула столько всего горя, нищеты и реальной жизни, что, будучи в 40 лет уже миллионершей, она никогда не забывала про свои тяжелейшие годы. Вообще, она была чудесным человеком. Как-то при ней не ходили сплетни. Ее карьера шла только вверх. И поэтому я думаю, что вот оставшееся время, я очень коротко вам буду что-то о ней говорить, но я думаю, что давайте как можно больше послушаем ее замечательный голос и ее песни. Что говорить, она при ее жизни уже было продано более 40 миллионов пластинок. Она 14 раз получала премию Грэмми. Она была награждена медалью национального искусства Рональдом Рейганом и президентской медалью свободы Джорджем Бушем. Она награждена французским орденом искусств, литературы и так далее. Ну, давайте, дорогие друзья, послушаем сейчас следующую песню, которая тоже вам, безусловно, очень хорошо известна. Она называется «Night and Day».

Итак, когда она попадает в группу к известному барабанщику Чику Вебу, он очень быстро понял, что эта девушка очень имеет большой коммерческий потенциал. И начиная с 1935 года она записывалась в Эпс Оркестра. В 1937 году больше половины песен группы исполнялась ее участием. И в это время были записаны разные хиты. Она являла собой, наверное, поп-свинговую певицу в то время. Сильную в балладах, с необыкновенно юным голосом. Ее голос уже набрал должную силу. Но до импровизации ската она еще не дошла. Эти таланты проявились позднее. И вот когда в 1939 году Чик Вебб скончался, по всеобщему решению Элли пришлось возглавить оркестр. Это несмотря на то, что до этого она мало занималась репертуаром и наймом, и увольнением музыкантов. Но ей удалось удержать популярность. И когда в 1941 году она распустила группу, то не составляло большого труда удержать и начать свою сольную карьеру. И она начала выступать, сотрудничала с самыми выдающимися певцами, оркестрами. И затем в 1946 года вместе с Норманом Крансом «Джаз» она, так сказать, связывает свою долгую творческую жизнь. Он был ее менеджером. Но для того, чтобы переманить певицу на собственный лейбл, ему понадобилось около 10 лет. И за это время в пении Элли случились большие изменения. И во время тура с биг-бендом Дизи Гиллеп

Итак, до 1942 года Элла Фицджеральд выступала преимущественно в составе биг-бендов, в том числе Каунта Бейси. В конце 50-х записала практически все песни классического американского репертуара. Несколько альбомов были специально посвящены шлягерам братьев Гершвинов. Айра, один из братьев, заявил, что именно она раскрыла ему подлинную глубину его песен. Дюк Эллингтон, который лично аккомпанировал ей, Ирвинг Берлин также выступали с ней. Тогда же вышли два альбома, записанные вместе с Луи Армстронгом, «Ella and Louis» и «Ella and Louis Again». Ну вот то, что мы начинали нашу программу как раз «Summer Time» Гершвина, это вот где она вместе с Луи, которую мы с вами уже слушали. Ну вот, дорогие друзья, следующая песня, которую я очень хотела бы, конечно, вместе с вами послушать, это, конечно, опять же, песня, и напомнившая вам и Армстронг, конечно, это «Караван». Давайте послушаем.

Друзья мои, вот последуйте моему примеру и выйдите на YouTube, и вы услышите там несколько фантастических концертов. Дело в том, что джазовые певцы, записывающиеся в студии, это изумительные, конечно, записи, но все же это несколько отличается от живого, так сказать, исполнения. И там есть концерт, например, в Лондоне, который был записан 30 лет, пролежал, его нигде никогда не показывали. В 58-м году он был сделан втихую, где певцы, оркестры и Эллы не знали, что их записывают. Поэтому фантастическая атмосфера раскованности царила там. И вот еще один изумительный концерт, который был записан в Берлине. Называется он «Mask the Knife». Это очень веселый альбом, и в котором Элла, кстати, полностью забыла слова и придумала на ходу собственные. Вот, и этот вот несколько таких в Париже грандиознейший концерт. Так что вы получите огромное удовольствие. Я вчера до 2:30 ночи не могла сойти вообще с интернета, готовилась к программе. И вот получила такое удовольствие, которое я сегодня делюсь с вами.

я не хочу углубляться в имена великих джазистов, продюсеров и так далее, фирм звукозаписи, которые работали с Эллой. Это все равно, так сказать, занимает время. Давайте лучше послушаем очередную ее песню. Давайте послушаем. Песня называется «Satin Doll».

Это вот такой вокалист замечательный будет звучать у нас подстрочником, а мы, я просто расскажу, что вам по прошествии 70-х годов голос Эллы стал заметно увядать. Сказывался, конечно, возраст, особенно в 80-х годах. Карьера певицы подошла к закату. Ну, тем более, возраст давал знать, но у нее появились проблемы со зрением, у нее был диабет, и она практически ослепла. И сердце было тоже у нее совсем нехорошо с ними. Оно временами заставляло надолго забывать Эллу о музыке. Но ее редкие выступления всегда отличались великолепным чувством свинга и неизменной радостью в голосе. Вы знаете, когда я приехала в Америку в 1991 году, я, к сожалению, не знала еще, как быстрее ориентироваться. И только постфактум узнала, что Элла дала последний концерт в Карнеги-Холл именно в 1991 году. Я рвала на себе просто волосы. И, к сожалению, все. Это был ее последний выход на сцену. А в 1994 году она окончательно ушла на пенсию. Она говорила о том, у нее отняли две ноги до коленей. И она сидела в своем, значит, прекрасном доме в Лос-Анджелесе и наблюдала за своей внучкой. Она говорила, что теперь жизнь ее состоит именно вот из этого. И она, к сожалению, скончалась, и ее хранил весь город. Остановлено было движение, и всегда лежат цветы на ее могиле, а ее голос и наша бесконечная любовь всех любителей джаза в мире навсегда остается с ней, потому что этот феноменальный талант забить невозможно. И первая леди джаза по сей день остается первой леди джаза. И мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу с очень знаменательной песней «It's all right with me». Это вот ее ощущение жизни. Все в порядке.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Бер...
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Рубрики «Три часа дня». WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Комплексная психологическая зрелость человека, сочетание умственных способностей, черт личности и эмоционального интеллекта достигает своего максимума в 55-60 лет, а не в молодости, как принято считать, выяснили психологи из Австралии и Польши. Ученые впервые объединили 9 категорий психологических характеристик в единый индекс когнитивно-личностного функционирования. В него вошли когнитивные способности, черты большой пяти. Открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность, нейротизм. Эмоциональный интеллект, финансовая грамотность, устойчивость к когнитивным искажениям, когнитивная гибкость, эмпатия и так называемая потребность в познании, стремление размышлять ради самого мышления. Результаты показали, каждая отдельная способность имеет собственную траекторию. Флюидный интеллект, способность решать новые задачи на лету, без опоры на прошлый опыт, на пике в районе 20 лет и затем постепенно снижается. Кристаллизованный интеллект, накопленные знания и словарный запас, растет вплоть до 60 лет. Эмоциональный интеллект достигает пика в 40 лет, финансовая грамотность и моральное мышление в 60-70 лет. Когда авторы сложили все 9 показателей в единый индекс, пик пришелся на 55-60 лет. При этом 85 лет суммарный балл соответствует результату в 18 лет, но из совершенно других компонентов. У подростка высок флюидный интеллект, у пожилого – мудрость и эмоциональная регуляция. Практический вывод исследователей. Оптимальный возраст для принятия сложных ответственных решений – от 40 до 65 лет. В этом диапазоне человек сочетает умственную гибкость с накопленным опытом. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
0: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио. Радио.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов начинают очередную передачу творческой гостиной, где мы знакомим вас с жизнью и творчеством людей, которые нам интересны. Те же, кто захочет переслушать эту или другие передачи творческой гостиной, те могут сделать это на YouTube. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобках написать «КАЦО», на открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Сегодня мы будем говорить о творческих людях, авторах одного или нескольких произведений искусства, которые оставили яркий след нашей жизни, если так можно даже сказать, стали частью нашей жизни. Многие ли знают авторов одной из самых знаменитых песен Советского Союза? Послушаем песню «Темная ночь», а потом поговорим о ее создателях. А вы вспоминайте автора стихов. Номер первую запись, пожалуйста.

Только пули свистят по степи, только ветер поет в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

разделяет любимая нас, и тревожная черная степь залегла между нами.

храни вас. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня.

0: детской кроватки не спишь, и поэтому знаю со мной ничего не случится.
1: Имя автора музыки более-менее у нас на слуху. Это композитор Никита Богословский. Талантливый, плодовитый композитор и общественный деятель, происходивший из дворянской семьи. Первый исполнитель песни Леонид Утесов известен еще более. А вот имя автора слов как-то не на слуху. Его звали Владимир Агатов. Это творческий псевдоним поэта-песенника Велвла Исидоровича Гуревича. Он родился в 1901 году в Киеве, в молодости сменил много профессий, в том числе он был журналистом-филитонистом. С 1919 года сотрудничал в киевских и одесских газетах. Позднее работал в московских изданиях, таких как «Правда», «Огонек», «Рабочая Москва». Но слава Владимира Агатова началась с песен кинофильму «Два бойца», который снимался в Ташкенте в годы войны в 1942 году. А дело было так. Владимир Агатов приехал навестить жену и сына, которые находились там в эвакуации. Но режиссер Луков снял его прямо с поезда и, не дав увидеть с близкими, привез на студию, по дороге рассказав замысел будущей песни. Композитор Никита Богословский сыграл мелодию, а Агатов написал стихи сразу же, почти без дальнейших правок. Интересно, что первый тираж пластинок «С темной ночью» был отправлен в переплавку, потому что в одном месте слышался шорох. Что же оказалось? Оказалось, что работница фабрики звукозаписи слушала эту песню и заплакала от чувств. И одна слезинка попала на восковую матрицу, с которой печатался тираж. Надо было это заменить, поэтому заново сделали форму. И надо заметить, что эту песню исполняло множество знаменитых и малоизвестных певцов, но я выбрал для вас первого исполнителя Леонида Утесова. Настоящий фурор в советском обществе вызвала также песня «Шаланды». Автор тот же, Владимир Агатов. Впервые советский положительный герой из фильма этого «Два бойца» запел с экрана блатную песню. А что же в основу ее легло? В основу легло стихотворение, которое Агатов написал, посвятив его социалистическому соревнованию рыболовецких бригад. Известно, что «Шаланды» не предполагалось первоначальным вариантом сценария кинофильма «Два бойца». Режиссер Луков настаивал только на «Темной ночи», но так получилось, что агатовскую «Темную ночь» Утесов, нарушив все правила приличия, запел еще до выхода фильма на экраны. Таким образом, для зрителя как бы был утрачен сам момент внезапности. И «Шаланды» уже писались по требованию Лукова вслед уходящему как бы поезду, чтобы как-то дополнительно охарактеризовать главного героя одессита Дзюбина. Это обстоятельство возлагали на Владимира Агатова особую ответственность. И уровень того нового, что предстояло написать, должен быть никак не ниже «Темной ночи». С этой задачей поэт справился отлично. Послушаем песню «Шаланды». Слова Владимира Агатова, музыка Никиты Богословского. И хотя лучше всех, ну, как мне это кажется, ее исполнил Марк Бернес, я поставлю другой вариант, найденный мной этой песни, на украинском языке, но все-таки автор стиха из Киева, а действие происходит в Одессе. Вторую запись, пожалуйста, песня «Шаланды».

0: Стих Шаланды, на мой взгляд, намного слабее «Темной ночи», особенно вот в сравнении с этой «Темной ночью». Мне хотелось познакомиться и с другим произведением Агатова, но, увы, я ничего нашел более интересного. Чтобы не быть голословным, вот я вам хочу озвучить образцы нескольких его стихов, более слабых с моей точки зрения. Запись третью поставьте, пожалуйста, Акмаль.
1: Чайный домик, словно бонбоньерка, в палисаднике цветущих роз. С палубы английской канонерки как-то раз зашел сюда матрос. Перед ним красавица-японка напевала песни о любви. А когда закатывалось солнце, долго целовались они. А на утро, рано у причала, канонерка выбросила флаг. Отчего-то плакала японка, отчего-то весел был моряк. 10 лет, как в сказке, пролетели. Мальчик Билли быстро подрастал, и глазенки серые блестели. Он японку мамой называл. «Где наш папа?» — спрашивал малютка, теребя в руках английский флаг. И в слезах ответила японка: «Твой отец английский был моряк. Наливай в бокал вина покрепче, много роз цветет в моем саду. От вина становится мне легче, я в вине забвение найду». Физкультурная боевая песня. Ветры над нами полощут шелка наших гордых знамен. Идем мы на Красную площадь в строю физкультурных колонн. Не зря мы себя закаляем, не зря свои силы крепим. Мы клятву товарищу Сталину и Родине клятву дадим. Под небом ясным страны прекрасной сегодня мы гимнасты и пловцы. А гром пусть грянет, и час настанет, мы завтра Красной армии бойцы. Напомнить врагам нашим надо, что мы при опасности вмиг спортивные сменим снаряды на саблю, гранату и штык. В тайге и в песках каракумов, дорогой и горной тропой, с советской стороны физкультурники с песней идут боевой. Под небом ясным страны прекрасной сегодня мы гимнасты и пловцы. А гром пусть грянет, и час настанет, мы завтра Красной армии бойцы.
0: Ну, я думаю, слушатели сами почувствовали разницу между этими стихами и «Темной ночью». В итоге мы имеем одну серьезную глубокую песню «Темная ночь», одну блатную «Шаланды», имя автора на долгие годы вписанное в книгу нашей памяти. Конечно, нельзя забывать об огромной роли композитора и исполнителя. Тут, как говорится, сошлись звезды и свершилось чудо. Но жизнь Агатова, как и у многих его современников, складывалась не только из пряника, но и из кнута. Несмотря на известность, сталинские лагеря его не миновали. Он был арестован практически сразу после войны, и окончания этих съемок этого фильма «Двух бойцов». А в 49-м он попал в лагеря, и в 56-м году его реабилитировали и восстановили в Союзе писателей в 57-м. Однако, по свидетельству современника, Владимир Агатов вернулся в лагеря из лагеря в Москву сломленным и больным человеком. Умер он в 67-м году, и похоронили его, правда, не где-нибудь, а на Новодевичьем кладбище. А на памятнике были выгравированы слова: «Темная ночь, только пули свистят по степи». А сейчас мы послушаем еще одну абсолютно всем известную песню, а после перерыва поговорим об ее авторе. Четвертую запись, пожалуйста, Акмаль.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Изучение иностранных языков связано с более медленным старением мозга, причем эффект усиливается с каждым новым освоенным языком. К такому выводу пришли ученые из Испании, Чили, Аргентины и Ирландии. С возрастом связи между нейронами постепенно ослабевают, что приводит к ухудшению памяти, снижению скорости мышления и других когнитивных функций. Анализ показал, что у людей, владеющих двумя языками, мозг в среднем выглядел на 6 лет моложе, уже по сравнению с одноязычными участниками. У знающих три языка разница составляла около 7 лет, а у владеющих четырьмя – до 13 лет. Кроме того, значение имело не только количество языков, но и глубина их освоения. Более раннее изучение второго языка и высокий уровень владения им были связаны с более молодым состоянием нейронных сетей. По мнению авторов, регулярное использование нескольких языков создает дополнительную когнитивную нагрузку, заставляя мозг постоянно переключаться между языковыми системами, подавлять ненужную информацию и активнее использовать механизмы внимания, памяти и исполнительного контроля. Такая тренировка может способствовать сохранению нейронных связей и замедлять возрастные изменения мозга. При этом исследователи подчеркивают, что работа показывает лишь связь, а не причинно-следственную зависимость. На результаты могли повлиять и другие факторы, например, уровень образования, образ жизни, чтение, музыкальные занятия и социальная активность. Тем не менее, полученные данные подтверждают, что многоязычие может быть одним из факторов, способствующих сохранению когнитивного здоровья в пожилом возрасте.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
9: Мы продолжаем заседание творческой гостиной. У микрофона Александр Соколов. Сегодня мы говорим о творческих людях, которые остались в нашей памяти всего одним или несколькими великолепными произведениями. Перед перерывом прозвучал «Интернационал». который был гимном Советского Союза с 2018 по 1944 годы. И автором текста на русском языке был Аркадий Коц. Впервые текст «Интернационал» на французском языке написал французский поэт, анархист, член Первого интернационала и Парижской коммуны Эжен Патье. В дни разгрома этой самой Парижской коммуны в 1871 году и первоначальный гимн пелся на мотив Марсельезы. На музыку Пьера де Гейтера гимн впервые был исполнен в 1888 году, а в 1910 на Международном социалистическом конгрессе, проходившем в Копенгагене, «Интернационал» был принят как гимн международного социалистического движения. Аркадий Коц, мальчик из многодетной одесской еврейской семьи, сделал наиболее успешный перевод на русский язык и таким образом попал в книгу нашей памяти. Кого заинтересует его биография, с ней можно познакомиться в интернете на сайте Википедии. Автор еще одного, очень известного и бесконечно любимого всеми произведения, зовут Иннокентий Анинский. Когда мы с Сергеем Скудаевым, поэтом, задумали создать о нем страничку на нашем сайте «Антология поэзии», я полагал, что помещу туда множество стихов этого именитого поэта. Но, к удивлению своему, кроме этого одного стиха, так и не смог отыскать на свой, конечно, вкус ничего, чтобы меня затронуло. И в результате страничку, посвященную Анинскому, мы так и не создали. Послушаем романс «Во тьме миров мерцание светил» в аранжировке и исполнении Александра Суханова. Хотя Александр Вертинский написал музыку раньше, и я не очень отличаю музыку Суханова от его музыки, но исполнение Суханова мне нравится больше. Запись номер 5, пожалуйста.

Известнейший романс «Пара гнедых, запряженной зарею» появился в 70-е годы XIX века. С ним почти та же история, как и с «Интернационалом». Это перевод с французского романса «Пуврес шеву» – «Бедные лошади». Он был переведен на русский язык знаменитым поэтом, прозаиком того времени Алексеем Николаевичем Апухтиным. И многие даже не догадываются, что он посвящен похоронам женщины легкого поведения. Ныне исполняемую мелодию романс «Пара гнедых» создал в конце XIX века один из наиболее известных композиторов того времени в песенном жанре – Яков Пригожий. Пианист, дирижер, композитор, аранжировщик, аккомпаниатор известного цыганского хора московского ресторана «Яр». Вообще Яков Пригожин – автор более 210 музыкальных произведений, среди которых такие известнейшие, как «Ухарь-купец», «Коробейники», «Милая», «Не для меня придет весна», «Что ты жадно глядишь на дорогу» и других. К началу 30-х годов советские власти запретили исполнение издания некоторых романсов, и многие музыкальные произведения стали как бы репрессированы. Но потом этот безобидный, собственно, романс, он обозначался в этих самых доносах как упаднический и так далее. И потому тоже подлежал изъятию. Но постепенно отношение к этому романсу менялось. И мы послушаем романс Апухтина, музыку которого написал Яков Пригожий, и исполнение Николая Копылова. Вот этого исполнителя я выбрал среди 30 исполнителей, среди которых такие именитые, как Валерий Агафонов, Вадим Козин, Иосиф Кобзон и Александр Малинин. Послушаем запись «Пара гнедых», романс. 6.

0: Последний автор, о котором я хотел сегодня сказать, Александр Кочетков. Он известен своим стихотворением «Баллада о прокуренном вагоне», который чаще вспоминают по первой строчке «С любимыми не расставайтесь». Он родился в 1900 году, умер в 1953 году в Москве. Дело в том, что это стихотворение было написано в 1932 году и опубликовано было лишь в 1966. Вообще он почти не публиковался. И ему славу принесла исполнение песни «Баллада о прокуренной вагоне» благодаря фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». А суть была такая, что в 1932 году он отдыхал с женой в Сочи, но не хотел с ней расставаться, поменял билет на 3 дня позже, а тот поезд, которым он должен был ехать, попал в катастрофу под Москвой, и погибло 36 человек, из 51 еще пострадал. Этой песней, музыку которой сочинил не единожды упоминаемый мной Виктор Берковский, исполнили ее Максим Фадеев и певица Наргиз. Я и хотел бы закончить передачу о людях, оставивших себе яркую память всего одним или несколькими произведениями. 7-я запись, пожалуйста.
1: Как больно, милая, как странно, сродня земли, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилой, не зарастет на сердце рана.

жива, с тобой я буду. Душа и кровь нераздвоимы, пока жива, с тобой я буду.

0: крепости неисцелимы. Но если мне укрыться нечем от холода и темноты,
1: за расставанием будет встреча. Не забывай меня, любимый.

0: я известно кам. Короткий свет луча дневного. Но если я безвестно кану за звездный пояс млечный дым,
1: я за тебя молиться стану, чтоб

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио.

0: Сама она не справилась. Его не позвала. Потом открыться струсила. Обычные дела. Беседку, площадь, голубей, костела, острый шпиль. Несказанное слово все превратило в пыль.
1: Ой, oui, je connais, je n'ai pas raison. Moi, je ne peux pas rester avec.
2: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. 6 американских парашютистов устроили званый ужин со стейками в свободном падении. Экстремалы выпрыгнули из самолета вместе с накрытым столом над горами Аризоны. Парашютисты в смокингах успели чокнуться бокалами, разрезали и попробовали стейки, закрепленные на столе, а затем раскрыли парашюты и успешно приземлились. 21-летний англичанин потратил 10 тысяч фунтов стерлингов, которые копил на дом, на поездку на чемпионат мира со своим дедушкой. Англичанин документирует поездку и делится роликами в соцсетях. Вместе они уже посетили Нью-Йорк, Филадельфию, Атланту, Майами. Они болеют за свою сборную и клуб Халл-Сити. Бразилия впервые за 36 лет не вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Она проиграла сборной Норвегии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Сегодня пасмурно, дожди, относительная влажность воздуха 99%, 73% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
5: На завтрак.
6: Горячие новости из главных точек планеты.
5: На ланч.
6: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
5: На обед.
6: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
5: На полдник.
6: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
5: На ужин.
6: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
5: Davidson Radio 620 AM.
6: Слушать подано.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
3: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Дэвидсон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
7: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
8: Только не ворчите, друзья, только не ворчите, что дождь, понедельник, ничего страшного, ведь у нас какие события, чемпионат мира по футболу, Тейлор Свифт вышла замуж, Никс выиграл, но это уже можно сказать, и вот руферы залезли, понимаешь, на Empire State Building и поклялись друг другу в вечной любви. Я вообще не представляю, на карусель-то страшно вообще забираться, страшная трусиха, поэтому такие люди меня восхищают. Но не о них мы сегодня будем говорить. Сегодня самый главный нью-йоркер у меня в гостях, с кем я общаюсь постоянно. Да и вы тоже, просто вы его не слышите. Но сначала слова о наших спонсорах. Это, конечно же, прежде всего Big Apple Academy, лучшая частная школа в Бруклине. Здесь ждут ваших детей от киндергарден до 8 класса. Добро пожаловать в Big Apple Academy. Не забывайте, что образование – это инвестиция в судьбу. Я познакомилась с этой школой много-много лет назад, лет 20 назад, когда попала к ним на спектакль, делала репортаж для журнала для родителей. И увидела, и просто была в шоке, что дети так красиво сделали спектакль на русском языке под руководством Татьяны Ивановны. И вот тогда началось мое знакомство с этой школой. Теперь уже мои дети учатся там. 2937, 86-я стрит. Это advanced-программы по всем предметам, продвинутые программы, плюс шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио, дебаты делают ваших детей уверенными и успешными. Ребенок учится в одном классе. Это это важно. То есть это мушкетерское понятие, один за всех и все за одного. Оно здесь не девиз, а руководство к действию. И, конечно, автоскул до 6 вечера. И какое питание! Ой, котлетки, гречка, все, как я люблю. Ну и, конечно, бесплатный транспорт. Ну а если серьезно, Big Apple Academy – это образование сегодня и успех завтра. Звоните по любым вопросам 718-333-0300. Big Apple Academy. Ваших детей здесь ждут.
7: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
8: И наш прекрасный доктор Патин, который обожает медицину, а также футбол и баскетбол, не беседовала с ним еще по поводу господина Вазинья и всех этих драматических моментов в футболе, но обязательно это сделаю. Но прежде всего он, конечно, сосредоточен на медицине и своих пациентах. 718-234-67-67. Он руководит семейной поликлиникой, где принимают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где любое нежелательное кожное образование здесь быстро удалят хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы 234-67-67 или сразу приходите по адресу 7819 Bay Parkway.
7: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
8: Долго-долго я добивалась этого гостя, но, как известно, что чего хочет женщина, того хочет Бог. Поэтому сегодня кратко говорю. Поэт, музыкант, продюсер, звукорежиссер Дмитрий Банников у меня в гостях. Дим, привет.
6: Привет, Вероника. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
8: Ты слышишь, да? Слышишь себя, потому что что-то в ухе я плохо слышу, но ничего страшного. Возможно, это просто признак старости. Дим, очень рада тебя, во-первых, видеть, слышать. Ты такой истинный нью-йоркер. И первый вопрос, который я хочу тебе задать, конечно же, по поводу прошедшего фестиваля, в котором ты участвовал, «Гладиолос». И первое, что хочу спросить, не как все это происходило, а хочу спросить, почему «Гладиолос»? Я помню, что в 1 сентября мама впихивала «Гладиолос», и перед 1 сентября их было не найти, поэтому сложное отношение у меня к этим цветам. Скажи, почему название «Гладиолос»?
6: Ну, вообще, я не являюсь организатором этого фестиваля. Меня слышно?
8: Хорошо? Да, отлично.
6: Почему организаторы его так назвали, я на самом деле не знаю. Но название хорошее, и фестиваль новый. И я надеюсь, что что этот фестиваль будет продолжаться, его ждет долгая и успешная жизнь. Вот, мне фестиваль очень понравился, не только для первого раза, а вообще, как бы зная, как проходят фестивали в окрестностях Нью-Йорка, это был прямо один из лучших. Настолько душевный, такое прям удачное место было найдено, живописное место в Нью-Джерси на берегу озера. Все очень классно было, очень много концертов разнообразных совершенно. И чего греха таить, мы сами там играли тоже.
8: Молодцы, я восхищаюсь, честно говоря, людьми, которые вот продолжают идти по своей творческой стезе, потому что в Америке, мне кажется, это непросто, но вот у меня сейчас, знаешь, знакомые в лагере в Греции, вот такой лагерь, из разных стран съехались дети вместе с родителями, отличная идея. Я смотрю видео, вечерами они поют под гитару, то есть, наверное, это в нашем культурном коде все-таки заложено, знаешь, если не Висбора, то что-то другое и так далее, но я смотрю, что у тебя, почему я еще пригласила, что у тебя такой порыв, по-моему, в группе прибавились у вас новые ребята пришли. Как сейчас существует группа? Расскажи немножко о том, что вы делаете, кто участвует. Ну, а пользуясь служебным положением, я передаю привет Илюше Гофману, с которым мы на этой волне на 620М под названием другой радиостанции работали много-много лет назад вместе с Ярославом Беклемишевым. Сейчас он с тобой вместе играет. Пользуясь случаем, передаю ему огромный пламенный привет.
6: Да, наша группа называется «Кооператив Звезда», и существует она с 99-го года, прошлого тысячелетия, на минуточку. И до сих пор мы гнем свою линию. Правда, мы, конечно же, растем, мы не стоим на месте. Номинально мы играем панк-рок, но на самом деле мы стремимся расширять рамки стилей, и, в общем-то, это давно уже не совсем панк-рок, это нечто большее. Еще пару лет назад у нас играло 3 человека долгое время. Но теперь на сцену выходит 7 человек сразу. У нас еще добавился саксофонист, соло-гитарист и 2 вокалистки. Ксюша По и моя невеста Алла.
8: Алла, невеста. Ну, давай уже быстрее, невеста. А то невеста... Три месяца назад я делала интервью, все невеста. У меня тут женская солидарность. Женись, хороняка.
6: Ну, посмотрим.
8: Посмотрим. Вот они, мужчины. Хорошо, слушай, но я хочу вспомнить наши с тобой годы молодые, что очень много лет назад мы работали вместе, вот в таком же составе. Я вела передачу про русский язык. И ничто меня, знаешь, не заставит не восхищаться тем, как ты пишешь. Потому что я думаю, боже, все правильные запятые. Я вижу, что ты не прибегал к помощи искусственного интеллекта. Это сейчас такая редкость, во-первых, написать длинный, интересный текст. У меня уже, наверное, профдеформация. Знаешь, читаешь о творчестве, готовишься к интервью, а думаешь о том, как человек здорово расставляет запятые. Скажи, пожалуйста, откуда такое вообще знание русского языка? Потому что мне кажется, что вдали от метрополии достаточно сложно сохранить письменные навыки языковые.
6: Ну, это, наверное, просто любовь к языку, которую я пронес с детства. А любовь порождает стремление учиться и постигать, познавать свой язык, а это процесс бесконечный, потому что язык, любой язык вообще, в принципе, очень глубокая и как бы такая многоплановая, многоуровневая вещь, которую можно постигать бесконечно. И спасибо тебе за комплимент, я могу сказать, что это взаимно. Еще с тех пор, когда мы делали с тобой передачу, вернее, ты делала, а я нажимал кнопки на одном языке, в 2008 году, по-моему, если я не ошибаюсь.
8: Да, это был 2008
6: год. Я еще тогда как бы сразу подумал, вау, вот это... Качественная передача. Это реально моя любимая передача была на радио.
8: Спасибо, тогда. Спасибо. Мне очень приятно. Скажи, пожалуйста, уже такой лингвистический пошел разговор. В английском языке ты достаточно много лет здесь. Ты уже дошел до того, вот, может, будет такой дилетантский вопрос, но я попробую его сформулировать. Что русский текст, когда ты, допустим, в своих стихах, а я видела твои стихи, почему-то сразу же мне вспоминается Бродский, не потому что, ну вот, я не могу сказать, что когда я читала твои стихи, вот, но мне кажется, настроение, не размер стиха, ничего, возможно, вот последнее то, что я читала, какая-то грусть была, и вот как-то у меня была ассоциация с Бродским, но я все-таки хочу сейчас перейти, когда текст на английском языке, дошел ли ты до такого уровня вот этого чувства языка, когда он твой родной, когда ты можешь на нем сочинять что-то?
6: Я не могу сказать, что он родной, я думаю, я английский знаю довольно хорошо, я ходил здесь в колледж, но, честно говоря, я по-русски все-таки в течение своей жизни говорил больше, чем по-английски, поэтому не могу считать английский родным. При желании я, наверное, мог бы написать что-то и по-английски, но уже так сложилось, что я пишу по-русски, и мне это нравится.
8: Да, но нам нравятся с тобой очень вещи многие, которые нравятся и тебе, и мне, поэтому немного от творчества я перейду к чемпионату мира по футболу, потому что у меня просто заноза, я должна это обсудить. Вазинью и вот этого красавца Холлан, или кто он, даже сегодня видела рилс, знаешь, тетка держит кота, и вот эти, ох, как они, вот то, что они сделали, слушай, ну давай, во-первых, по поводу Вазинью чуть позже, по поводу команды Норвегии, маленькой страны, которая приехала, заполонила собой Таймс-сквер и показала огромной стране Америки, самой уважаемой в мире, которая только что исполнилась 250 лет, да, со дня подписания Декларации независимости, показала, что можно вот так кайфовать от игры. Мне лично очень все это нравилось, то, что происходило на Таймс-сквер, здорово, и то, что делают болельщики, как ты считаешь?
6: Да, мне каждый чемпионат несет в себе что-то свое. И каждый чемпионат по-своему прекрасен. Я смотрю чемпионат мира по футболу, наверное, с 86-го года, еще в Мексике, когда был чемпионат. Вот. В общем-то, и в каждом из них есть что-то свое. В этом чемпионате, безусловно, есть тоже очень много прекрасного, интересного. Есть нововведения, которые, может быть, кажутся нам непривычными. Вот. Но в целом игра захватывает, футбол растет, футбол изменяется и развивается, как и мы все. И, в общем, глупо, наверное, пенять на то, что там вот какие-то перерывы сейчас на водопое и все это такое. Потому что в целом все равно футбол держит. Я с удовольствием смотрю почти все игры. Но вот ту игру, где Вазинья играл, я, к сожалению, пропустил.
8: А я тебе хотела, подожди, про Норвегию рассказать, что 738 лайков, это значит, тетенька сидит около телевизора со своим, просто кошка такой же породы, как у меня, и вот это делает викинговское это движение вместе с котом, и я думаю, знаешь, почему столько много лайков, потому что люди настолько хотят какого-то праздника, какой-то игры, потому что, ну, это же невозможно, вот эти все новости. Хотя мы понимаем, мы сочувствуем, мы понимаем, что творится в мире, но, наверное, все равно здорово, что есть вот этот праздник футбола. А Вазиня, конечно, я люблю такие, знаешь, истории Синдереллы, Золушки, когда человек стоил чуть ли там чуть-чуть 50 тысяч, и вообще Кабо Верде мы вспоминаем только, ну, Сезария и Вора замечательные, да, на концерт, который я пожалела $200, и теперь всю жизнь жалею, что все-таки не пошла на ее концерт, тогда замоталась, и вот теперь просто человек там маму не мог привезти из-за этих иммиграционных дел, всех, мама все-таки приехала. Я люблю такие истории, знаешь, мелодраматические. И все-таки, я не знаю, там потом в этом предбаннике Месси отдал ему футболку или нет, но мне нравится, когда соперники подходят друг к другу и вот так, знаешь, достойно обмениваются рукопожатиями и говорят: слушай, ты профессионал, это здорово.
6: Да, это показывает, конечно, уважение и серьезность, с которой они подходят к своему делу, которым они занимаются. Понятное дело, что в жизни они даже могут быть друзья на самом деле, а на футбольном поле они непримиримые враги. И это борьба до последнего дыхания.
8: Буквально. А ты за кого болеешь, скажи, пожалуйста?
6: Поскольку я как бы американец, я болею за США. Мне очень симпатичная игра нашей команды сейчас, как они играют, мне очень нравится. Я такого никогда просто не видел.
8: Я тоже, ты знаешь, мы с тобой приехали в Америку в то время, когда футбол не был здесь популярен. В общем-то, это был спорт для девочек. Его все больше, ну, девчачьи команды, я много их здесь видела, его все больше и больше вводят в школы, потому что он не настолько травматичен, как остальные виды спорта. На мой взгляд, это здорово. Я знаю, что во время короны люди встречались, просто в WhatsApp назначали такие любительские матчи, на них достаточно трудно было попасть. И я знаю, что агенты, вот что значит охота за головами, что агенты нашли даже двух игроков, я запамятовала, не скажу сейчас фамилии, которые стали профессиональными игроками вот на таких сходках. А ты здесь играл в футбол, удавалось тебе или нет? Или только все-таки музыка?
6: Ну, я в футбол пробовал играть еще с детства. Я выступал за свою школу. Помню даже на чемпионате области, по-моему, когда несколько школ соревновались, я даже в финале забил гол головой. Вот это вот мое такое, одно из ярких воспоминаний детства.
8: А я тут, знаешь, увидела, я еще такая древняя тетка, что я еще помню, кто такой Марадонна, какой был хороший вратарь Ринат Досаев, и кто такой Олег Блохин. И тут попался мне рилс, где Марадонна, ну, видно, музыку наложили, но он тренируется перед матчем, то есть он разминается, но так все это музыкально выглядит, даже если музыка была потом сверху наложена на этот рилс, все равно это выглядит очень, ну, очень здорово. Когда этот гол был, помнишь, когда он сказал, это гол, там рукой были там какие-то вопросы к нему, он сказал, это рука Бога показала мне. Ну, а как твои, вот вообще, твои прогнозы, кто будет чемпионом? Мне интересно.
6: Мне кажется, или Франция, или Испания, может быть.
8: Да?
6: Не знаю, я даже не знаю. Ну, скорее Франция, наверное.
8: Ага. Ну, я не против ни одной, ни другой страны. Скажи, пожалуйста, все-таки я хочу вернуться от футбола, о котором можно говорить бесконечно. Здорово, что этот праздник проходит в трех странах сразу. Кстати, как ты, все-таки еще один вопрос. Как ты к этому относишься, что в трех странах проходит? Это было правильное решение FIFA?
6: Очень хорошо, мне нравится. Я не знаю, я ничего плохого в этом не вижу. Почему бы и нет? Просто, может быть, долгие перелеты... когда, ну, скажем, команда играет, вышла в следующую стадию, и там, например, следующая игра проходит в другой стране. Я не знаю, такое происходит или нет. Мне кажется, да. Особенно меня удивляет, как Инфантино успевает на все игры. На каждой игре он сидит на стадионе.
8: Кто?
6: Инфантино, президент Федерации.
8: Да, он молодец.
6: Как ему это удается? Он что, на ракете, что ли, летает? Вообще непонятно.
8: Ну, слушай, Noblesse Oblige положение обязывает, но меня все еще восхищают вот норвежские болельщики, потому что я иногда рассказываю в своей передаче о норвежских триллерах. То есть страна, где все тихо и хорошо, очень так все, пишет самые мрачные триллеры, которые невозможно читать. Видно, это вот эта нехватка адреналина, знаешь, у них самые такие кровавые, прикровавые триллеры, о которых, возможно, в следующих передачах я вам поведаю. Но меня восхищает, как вот действительно вся страна приехала, стала болеть, и уже смотрю, и наши полицейские вот эти викинговские движения делают, и вот это так заразительно, это так здорово. Наверное, это банальная вещь, но если бы мир больше сосредоточился на этом, было бы все-таки лучше для нас, для всех. Скажи, пожалуйста, твое отношение к двум влюбленным, которые залезли на Empire State Building. Отдельный респект за то, что вообще на такую высоту смогли подняться. Скажи, пожалуйста, если бы в твоей власти было наказать, отпустить и так далее, они по-прежнему, я так понимаю, все-таки под следствием. Что скажешь по этому поводу? Как тебе этот поступок?
6: Это было просто прекрасно. Я еще слышал, что они даже выходцы из какой-то русскоязычной страны. В общем-то, мне...
8: Ну, Netflix снял про них фильм, то есть да. Я так понимаю, что они этим занимаются все время, постоянно. Но, с другой стороны, смотри, мне тоже кажется, что это прекрасно, но не показывает ли это, что все-таки вот в наших, в Нью-Йорке, так сказать, в сферах безопасности есть некая брешь, что даже на такую вышку можно пробраться абсолютно и открыть все... Там же наверняка были какие-то, ну, я не знаю, замки, они же ножницы не могли с собой взять. Вот, например, я так думаю, да, я поднималась на Empire State Building, так качалось здание, было не очень так. Несколько раз я поднималась, сначала одна, потом с туристами. И ты понимаешь, ну, вот дальше, чтобы пройти, то есть есть какие-то коды, замки. И меня вот так волнует такой вопрос. Они же не могли с собой взять какие-то там плоскогубцы, их просто или ножницы, или еще там отвертки какие-то, не знаю. Потому что скрининг колоссальный. То есть скрининг, когда ты проходишь вот этот досмотр в Empire State Building, он примерно, ну, практически такой же, как в аэропорту. То есть, значит, все-таки, ладно, они готовились, но, значит, можно, так может любой попасть человек на туда.
6: Наверное, не любой. Но, с одной стороны, меня, конечно, удивляет. Мне кажется, невозможно то, что они сделали. Но они, с другой стороны, профессионалы. И наверняка они очень долго готовились. Это была какая-то хитрая многоходовка, в которой они учитывали просто все. Они наверняка хорошо знают, как эта система работает, и знают, как ее обойти. Вот. И да, с одной стороны, конечно, брешь безопасности, но вот то, что они сделали, они не заслуживали наказания за это. И я очень рад, что даже манхэттенский судья понял это, когда выяснилось, что они несли, в общем-то, посыл любви и добра, он их отпустил.
8: Знаешь, они такие красивые, такие молодые, симпатичные, и вот это такое. Теперь всем мужчинам, знаешь, очень сложно будет делать предложение, потому что есть на кого равняться. Ну и последнее, все-таки опять возвращаясь к футболу, значит, мой фаворит все-таки Вазинья, то есть такая сказочная история, сердце мое просто тает от того, что произошло, несмотря на то, что они проиграли. Кто твой фаворит, скажи? Из игроков.
6: Ну, мне, в общем-то, очень нравится Холланд, потому что это что-то инопланетное вообще. Это да. Не человек даже, наверное. Это...
8: Слушай, я смотрела его диету, и все эти всякие, как он спит инфракрасных лучах, и как он там ест стейки, и вообще, чем он вообще, как строится его день, это отдельная история. Друзья, посмотрите в Инстаграме в Reels, это так интересно, как человек себя вот вообще, вот это он биохайкинг, все это его очень-очень интересует. Это тоже заслуживает внимания. Также, ну, конечно, не такого внимания, как футбол и вообще, как он носится по полю. Я смотрю, там 3 человека или 4 в команде Норвегии. То есть их родители были достаточно известными футболистами. Это уже такие династии пошли.
6: Да, да. Это уже стало такой прям трендом, что многие футболисты вышли из футбольных семей. С такой преемственностью поколений, которые там и отец, и чуть ли не дед играли. Тоже да. Классно.
8: Ну, а у нас впереди реклама и новости, затем мы продолжим. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Банников, и рассказывает он, на мой взгляд, интересные вещи. А оставайтесь с нами, у нас в студии солнечно, и даже если за окном не погода, ничего страшного. Когда ты с интересным человеком, то настроение и погода всегда хорошие.
2: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
1: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Китай вводит правила против эмоциональной зависимости от сервисов искусственного интеллекта. Новые правила начнут действовать в середине июля. Документ запрещает распространение контента, который может вызвать у несовершеннолетних сильную эмоциональную зависимость от виртуального общения или негативно влиять на восприятие реальной жизни. Регуляторы также ограничивают использование данных пользовательских диалогов для обучения будущих моделей искусственного интеллекта, если такая информация относится к категории конфиденциальной. До ужесточения регулирования китайские платформы позволяли пользователям создавать виртуальных партнеров, цифровых психологов и персонажей, имитирующих известных исполнителей с помощью нескольких текстовых запросов. Испанский гонщик Алонсо выиграл лего-гонку перед гран-при Формулы-1. Карты для гонки были сделаны из конструктора. Во Франции ограбили музей ювелира Рене Лалика на 4 миллиона евро. После ограбления Лувра он находился под пристальным наблюдением.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
10: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
12: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
15: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт.
20: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Внимание! Продается дом в Town of Gilderland, Albany County, в престижном зеленом районе. Площадь дома более 3000 квадратных футов. Имеется 4 спальни, 3 большие и 1 очень большая. В доме 3 ванны, в одной из них джакузи и 1 половина, плюс отдельно стоящая душевая. Также имеется финская баня, сауна, рядом с которой находится комната для массажа. И там же находится отдельный душ. Дом кондиционирован, есть дровяной камин. Отделка дома выполнена по высокому разряду. В доме гараж на 2 машины. Пространный многоуровневый дек и большой стационарный бассейн. Весь участок имеет систему автоматического орошения. Стоимость дома 670 000 долларов. Звоните 518-707-7568. 518-707-7568.
23: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
24: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
25: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
24: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
26: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением.
0: Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
8: Всем привет, друзья. Надеюсь, в душе у вас солнечно, а не дождливо. Да, синоптики нам сказали дождь, дождь, дождь. Просили, пожалуйста, потому что ту неделю была страшная жара. Я лично дождь люблю. И вот у нас здесь в нашей уютной студии мы с Дмитрием Банниковым, как говорит моя дочь, кайфуем. Да, именно кайфуем, потому что роскошь человеческого общения в Америке – это, знаете, большое дело. Но сначала давайте все-таки о наших спонсорах. Сегодня нас поддерживает доктор Патин, который предлагает вашему вниманию ботокс Доксифай, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. 7819 Бэй Парквей. Не устаю повторять, что доктор руководит семейной поликлиникой и институтом красоты, и все это находится по адресу 7819 Бэй Парквей. Так что, если какая-то морщинка не нравится, доктор лишнего не уколет, не бойтесь, срочно звоните и назначайте встречу по телефону 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное – здоровы с помощью доктора Патина и его команды. 7819 Бэй Парквей.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
8: Замечательный садик, который не устаю рекламировать, это садик Бэмби по адресу 2114 Браун-стрит, куда ходили мои девчонки. Срочно записывайте телефон 718-368-1817. Звоните Роме, Наташе, директору по образовательной программе, и приводите своих деток к их замечательным воспитателям, которым я передаю пламенный привет. Бесплатные программы при K3K, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники для родителей. Алена там творит просто чудеса. Удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимаются ваучеры на продленный день. Продолжается набор на летнюю программу. Здесь есть два бассейна. Но самое главное, это, конечно, как говорил один человек, кадры решают все. И здесь замечательные педагоги, которые понимают, любят ваших детей и слышат голос каждого ребенка. 718-368-1817, садик Бэмби на Браун-стрит, 718-368-1817, 2114 Браун-стрит. Приходите, не пожалеете.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
8: Дмитрий Банников, мой давний коллега, у меня в гостях. Мы с ним сегодня общаемся, говорим о творчестве, о Нью-Йорке и, конечно же, о футболе. Нам всегда есть о чем с ним поговорить. Дима, ну вообще не было у тебя желания сделать свою программу, потому что я знаю, что какое-то время что-то ты делал на радио, но это было очень интересно, потому что таких людей творческих, и которые могут хорошо и интересно говорить по-русски, их мало. Почему сейчас нет такой программы? Банально нет времени или не думал об этом?
6: Ну, вообще, те передачи, которые я пытался делать раньше, я не могу сказать, что это что-то серьезное было, потому что я в основном заменял заболевших ведущих.
8: Понятно.
6: И моя передача была ни о чем, прямо скажем. Но у меня была такая вот идея или мечта даже, наверное, сделать передачу на тему культурной жизни Нью-Йорка, потому что здесь очень много всего происходит, мы просто этого не знаем. Здесь есть куча русскоязычных групп, очень интересных, которые играют в разных стилях. Здесь очень много событий, включая фестивали. Вот я рассказал про Гладиолус, на самом деле таких фестивалей много. Вот еще будет Jetlag в августе, Переплет будет, потом Эхо есть фестиваль. То есть я даже сейчас, наверное, все не вспомню, потому что их очень много.
8: Да, ты знаешь, я в этом плане такой диванный генерал, потому что я, например, или, как говорят, сапожник без сапог, потому что я рассказываю о таких событиях, но сама достаточно редко на них попадаю, только если у меня гости, экскурсия, или вот все-таки детей я вытащила на выставку Рафаэля. Это был чистый ужас, потому что выставка закрывалась, дети хотели есть пищу духовную, им не хотелось. Еще пару картин они как-то посмотрели, ну, конечно, огромные толпы, наверное, надо было выбирать другой день, другой час, но не всегда это как говорится, бывает. Но, знаешь, иногда просто ты настолько устаешь, чтобы что-то вот вытащить себя и куда-то пойти, что-то посмотреть. Но мне кажется, что на твоей страничке существует очень классная... Я объявлю твою страничку. Это Пайк Звездочкин, потому что ваша группа называется «Кооператив Звезда», правильно? Поэтому Звездочкин. Да. Отлично. Там Дима пишет отличные тексты и о фестивалях. И мне больше всего нравится, когда ты где-то отдыхаешь, как ты кратко, емко и остроумно описываешь вот свой отдых. Это просто здорово. И ты знаешь, хотела сделать комплимент, потому что на твоей страничке увидела такую инфографику фестиваля, и мне это очень понравилось, потому что люди сейчас, у нас же такое клиповое мышление, причем у всех, и у молодежи, и у людей постарше, таких как мы с тобой, и настолько здорово была сделана эта инфографика, вот знаешь, для, что называется, для визуалов. Так, фестиваль где? Такое-то число. Потом идет картинка, имидж, как, значит, там, по-моему, такая карта, где что происходит, когда события. Мне так это понравилось, настолько емко, настолько здорово. Вот продолжайте, я тебе как обыватель говорю, по такому же стилю, потому что когда листаешь ленту и много всего, что-то отложил, что-то там... И все, забыла. Вот это просто мне в память вошло. Просто хотела сделать комплимент с точки зрения рекламы, что очень запоминающееся.
6: Да, спасибо. Я люблю, когда посты в соцсетях не только интересные, но и информативные, чтобы человек мог получить информацию, а не пробиваться сквозь нагромождение слов, пока он дойдет до чего-то полезного, даже если красиво написано. То есть это должно быть и информативно, и по делу, и грамотно, и красиво.
8: Угу. Скажи, пожалуйста, раз уж мы затронули цифровые технологии, и мы знаем с тобой, что на нас обрушивается на любого из нас такое цунами информации, можно залипнуть в этих соцсетях, как твое общение складывается вообще с Фейсбуком, Инстаграмом, я не знаю, где ты еще что подписан, потому что, мне кажется, такой думающий человек должен себе выделять какое-то время на это, потому что иначе можно, так называется, так залипнуть и вообще проснуться уже в другом дне.
6: В общем, у меня сложилось такое мнение насчет Фейсбука, что это не совсем...
8: Не Фейсбук, вот давай и Фейсбук, и Инстаграм, и все остальное, где ты присутствуешь.
6: Да, в целом соцсети — это часть нашей жизни, от которой никуда не уйти, потому что сейчас такая жизнь, что вот люди без телефона не могут обойтись уже давно, потому что телефон — это там и компьютер, там и база данных, в общем-то, и как бы все общение там.
8: Uh-huh.
6: И, также и соцсети. Соцсети – это инструмент, который помогает людям
8: Хорошо, твое время.
6: В этом,
8: да, Дим, твое время. Я, например, подписана на некоторых умных людей, которых я всегда с удовольствием читаю, но когда делаю там детям своим замечания, говорят: мама, ты сама-то в телефоне торчишь. Не? То есть они делают мне замечания, потому что я говорю... У меня сразу один ответ. Я готовлюсь к экскурсии, значит, у меня, значит, есть отговорка. Но вот все равно, если в таком процентном отношении, сколько времени ты проводишь в соцсетях в день?
6: К сожалению, слишком много. Я должен признать, что это болезнь, и это, наверное, как наркотик. То есть соцсети затягивают. Они так устроены, по сути, по своей, что даже если там ничего интересного и полезного нет, человек все равно листает на автомате, как робот, как зомби. Листает в Facebook и может часами там сидеть.
8: Ну, ты знаешь, я думаю, тут выставлю адвокатом дьявола. Я думаю, что некоторые вещи, например, я там подписана на одну собачку лабрадора и на кота, знаешь, еще на одну семью, где девчонка такая бунтарка, а мальчишка такой разумный. И меня это так отвлекает от каких-то повседневных таких тревожных вестей. То есть я очень люблю это смотреть. И, ну, скажем так... Не знаю. Скажи, как ты относишься к тому, что в некоторых странах Европы скоро будет введен закон, что детям до 16 лет нельзя будет пользоваться соцсетями на законодательном уровне?
6: Я не понимаю, если честно, этого закона и для чего он нужен. Дети, ведь все зависит не от соцсетей, а от детей, насколько они стремятся... скажем так, расти, быть продвинутыми, опознавать мир. Потому что если ребенку ничего не нужно, и он просто зависает в этих соцсетях, то это, конечно, не очень хорошо, но Но если ребенок параллельно еще что-то делает, то соцсети как развлечение или как инструмент получения информации – это очень даже полезная вещь на самом деле.
8: Ну, вот. Я вот, например, смотрю по твоему чувству языка, и как ты пишешь, могу предположить, что в детстве ты очень много читал, потому что такая грамотность – это… Ну, не может быть только талантом, что человек гуманитарий. Такая грамотность дается и от прочитанных книг. Я права, что ты много читал?
6: Да, конечно. В детстве я читал очень много. Я буквально проглатывал книги одну за другой. Я там даже в библиотеке стоял в очереди, чтобы какие-то книги получить. Потому что в Советском Союзе еще не все было доступно. Какие-то популярные книги просто невозможно было достать.
8: Здорово. Но это я подвожу. Мы сидим в таком уютной студии. У нас работает кондиционер, что важно, особенно когда жара. Но на той неделе, наверное, это действительно кондиционер был вашим лучшим другом. Поэтому я так подвожу Диму к рубрике, которая называется «Под обложкой». Мы приглашаем вас на наш книга-диван.
2: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
8: Именно так, дорогие друзья, и у этой

0: и только занимается своими гаджетами, о чем мы сейчас и говорим с моим гостем. 646-416-0060. Ну, а если вы подумываете о автоскул-программе, то из любой школы ШИПСЭТБ забирают автобусы ваших детей, так что если продленка – это ваша головная боль, звоните уже сейчас, записывайтесь, обращайтесь к Стефани, она ответит на все ваши вопросы. В сентябре автоскул-программа, одна из лучших в городе, 646-416-0060, СК Learning Center на Шипсет Бэй, 3360 Шор Парквей, спонсор рубрики «Под обложкой». Дима, чтение. Скажи, пожалуйста, что читаешь? Удается ли читать сейчас? Про детство мы уже поняли, что ты читал много. Ввиду этого отличные тексты стихов. Наверное, не ввиду этого, но когда человек читает, это всегда видно. Это как он надевает, наверное, эдакий языковой костюм. Это всегда ты чувствуешь, что человек читал.
1: Знаешь, наверное, вот примерно как и ты, я больше слушаю, чем читаю. Потому что по мере того, как меня накрывала взрослая жизнь, мне все меньше становилось времени, чтобы читать бумажные книги. Потом в какой-то момент еще начало портиться зрение, и мне стало труднее читать. Потом я подобрал себе хорошие очки, и мне стало опять легче.
0: Но времени... Здесь должен был быть спонсор, конечно, да. У нас. Ага.
1: Но времени по-прежнему нет. И я, наверное, больше слушаю, чем читаю. И из того, что я послушал, мне, наверное, ну это не совсем художественная книжка, мне очень понравился «Трансерфинг реальности». Я какое-то время им увлекался и слушал аудиокниги, вот этот «Трансерфинг реальности», несколько раз буквально прослушал, нон-стоп.
0: Слушай, это так популярно, я начала, потом у меня немножко не пошло, но, наверное, надо к этому вернуться, потому что... А вот из художественной литературы, даже если не сейчас ты читаешь, а что-то до этого читал, можешь сказать вот так, навскидку, что-то вспомнить?
1: Мне, например, самым таким значительным воспоминанием за всю мою жизнь является, например, «Кастанеда», потому что, когда я его прочитал, это был просто переворот в моем сознании, переворот в моем видении мира.
0: Видишь, как у нас здесь не совпадают наши пути. Это ничего плохого в этом нет, но вот «Кастанеда», «Мураками», ну, совсем не мои авторы, ты знаешь, вот и люди так обижаются, знаешь, когда вот ты... как-то пытаешься так тактично об этом поговорить, но люди как-то вот за своих любимых авторов, как говорит молодежь, так вписываются, начинают прямо такие споры. Ну вот не пошло, знаешь, не пошло.
1: Ну вот из классики, например, мне очень нравится Картасар и Эрих Мария Ремарк, я вот с удовольствием почитал вот как бы недавно. Он настолько вот мудрый и простой.
0: Ты что-то опять про войну читал? Ты что-то опять, что-то из...
1: Я его всего перечитал. С подачи моей прошлой гилфренд я перечитал его всего.
0: Слушай, ты просто какой-то Казанова. У нас тут и прошлое, и прошлая гилфренд, и невеста присутствует. Просто серьезные вещи, серьезные вещи. Ну что ж, о любви мы тоже как-нибудь поговорим. Пригласим Диму, вот, чтобы он отвечал за мужскую половину. Буду ему задавать совершенно другие вопросы, не про книжки. Хорошо, скажи, пожалуйста, дурацкий вопрос, но тем не менее, какие книги сформировали тебя? Вот что ты читал в детстве? Я могу сказать про себя, что, например, всякие там Сабатини, Дюма, я это все обожала, Конан Дойль, Агата Кристи. Вот я это просто обожала.
1: Я в детстве читал все подряд. Наверное, все понемножку в какой-то степени меня сформировало. Вся эта смесь тех разнообразных книг, которые я читал. Ну, конечно, в детстве я читал больше детские книги. А вот «Незнайка» очень любил, например. Вот. А потом меня начало формировать уже что попало. До чего мои руки дотянутся, то и начало формировать. Ну, можно, наверное, могу похвастаться все-таки тем, что я старался сам себя формировать всегда. И сам себя воспитывать. Независимо ни от чего. Потому что книги — это хорошо, конечно, а своя голова еще лучше.
0: Это точно, это точно. Но здорово, что ты сейчас слушаешь, хотя я говорю, я не могу поддержать разговор ни по поводу Кастанеды, ни по поводу
1: трансерфинга.
0: Не пошло у меня это, но опять же, это мы просто разные, правда? Да. У меня, ты знаешь, такой guilty pleasure, я немножко скажу, это детективы. Я их просто обожаю. И вот автор, о котором я говорила, я просто людям скажу, что Мария Арунья, я уже рассказывала, Арунья, думаю, как же запомнить? А потом, знаешь, от слова «ару», «ару», я сразу запомнила, я ору. Причем это, знаешь, сейчас такой сленг, я, например, что-то посылаю подружке в Питер.

0: Петербурга, она пишет, я ору. Это имеется в виду, что, знаешь, что это настолько классно, это настолько смешно. Она, хотя она филолог и внучка знаменитого очень человека, по учебникам которого мы учились. Но это другая история. И вот Мария Арунья, человек из Испании, я редко берусь сразу за вторую книгу, потому что нет времени. В прошлой передаче я рекомендовала «Скрытую бухту», и вот продолжение приключений «Пристанище» очень рекомендую. Есть люди, которые также залипают на детективах, как говорит сейчас молодежь, поэтому, друзья, не могу пройти мимо этого автора. Ну, здорово. И мне кажется, знаешь, что некоторые произведения, они могут служить, вот если ты их прочитал, ты точно хочешь попасть в эту страну. Португалию или еще куда. Сейчас я хочу в Кабо-Верде, понимаешь? Вот в Азии, все, понимаешь, Сезария и Вора, все вспомнилось. Вот хочется. А куда ты хочешь поехать? Где ты хочешь путешествовать? Где ты хочешь... Куда ты хочешь отправиться? С невестой или с женой?
1: Я мечтаю отправиться в амазонские джунгли.
0: Боги.
1: Ага. В Бразилию. Или Перу.
0: А прививки, все вот это такое. Я уже всего этого боюсь, что какой-нибудь там на тебя какой-нибудь там скорпион сядет или там кто-нибудь тебя укусит. Ты нет?
1: Я не знаю. Мне сложно об этом рассуждать, пока я там не был еще. Но, в общем, мечта сильнее страха. Я все-таки хотел бы туда попробовать поехать.
0: Дим, я обожаю с тобой говорить. И все-таки наша программа называется «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Сегодня у нас «Нью-Йорк» с Дмитрием Банниковым или Пайком Звездочкиным. Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул такое слово «место силы» из своих любимых произведений. Мне кажется, оно немножко такое затертое сейчас стало. Но у меня тоже есть место силы свое. А я хоть, ну, сегодня разговор о тебе, поэтому я хотела бы узнать твое место силы в Нью-Йорке. Где тебе очень классно, скажи.
1: Ну вот я сразу скажу, что Манхэттен мне, например, совсем не близок. Мне не нравится вот этот урбанистический стиль. И к тому же Манхэттен очень неоднородный по своему.
0: Имеешь право.
1: Слишком эклектичный, иногда даже нет логики в этом. То есть мне он совсем... ни с какой стороны не нравится. И энергетически тоже не нравится. Хотя там есть как минимум пару мест, в которых я заряжаюсь. Это вот Центральный парк, то озеро, где можно кататься на лодочках. И Клойстерс. Это вот два единственных места в Манхэттене, которые я как-то могу терпеть еще. Остальное прям вот никак не заходит.
0: А в Бруклине хорошо, в Бруклине?
1: В Бруклине таких мест намного больше, потому что здесь все-таки прошло значительная часть моего юношества. Здесь есть много... парков, в которые... Некоторые парки, например, в даунтауне, в которые я ходил еще, когда был студентом, одно место я называю «Одинокий парк», потому что я тогда никого не знал здесь, и мне не с кем было общаться, то есть у меня и ни друзей не было, ни знакомых практически. Я ходил туда просто сидеть и...
0: «Одинокий парк» — это где-то проспект парка или это что?
1: Это где-то примерно вот в том районе, где находится здание суда, и немножко дальше туда пройти. И там есть такой вот парк небольшой с детской площадкой. Он очень готично выглядит. Там такие готичные фонтанчики. И я там просто сидел и индульгировал в жалости к себе. И вот недавно я туда попал опять. Там ничего не изменилось с тех пор. Только еще больше заросло лианами. Там еще проходит хайвей такой сразу за парком. И такая стена прямо. И вся стена оплетена лианами. Круглый год. Какой месяц не пройти, в декабре эти лианы там висят просто с этих стен. Это настолько готично и интересно, и классно выглядит, прям трогательно. Иногда прям до слез. Просто я смотрю на эту картину, у меня прям слезы появляются на глазах.
0: Вау. Слушай, ну здорово, как-то ты приоткрываешь такую страничку. Мы все, наверное, в какой-то момент были, даже если там семья была вместе, но мы были где-то вот одиноки в душе, вот эти первые такие шаги эмиграции. У меня к тебе такой, ну, нестандартный вопрос. Сейчас у нас мэр Мамдани. А вот если бы ты был мэром, что бы ты в Нью-Йорке изменил? Что бы ты сделал для города такое, что называется, вот как говорят американцы, must?
1: Я бы, наверное, постарался пойти в сторону упрощения жизни нью-йоркцев, потому что здесь... Я давно уже заметил, что здесь очень трудно стало жить. Во-первых, дорого все.
0: Согласна.
1: Во-вторых, очень много каких-то таких правил и законов, которые не служат людям, а наоборот только мешают им жить. Как вот въезд в Манхэттен, нехватка паркинга, нехватка туалетов. Очень много проблем в Нью-Йорке. Я бы, наверное, занялся в первую очередь насущными проблемами, повседневными. А потом бы уже там распределял бюджеты всякие там и околополитические интриги плел.
0: Угу.
1: Вот. Но в первую очередь, наверное, это забота о людях все-таки.
0: Очень разумно, очень разумно. Ну что ж, если вдруг выдвинешь свою кандидатуру, я точно буду за тебя голосовать, как уверена, что и наши радиослушатели. Я очень рада, что ты сегодня согласился. Это было нелегко, между прочим, прийти, но я знаю, что в твоей жизни открывается новая страница, новая географическая точка. И все равно от тебя не отстану. И если ты мне пообещаешь, мне хотелось бы через 2 месяца с тобой встретиться, поговорить не о Нью-Йорке, а о другом. Я просто хочу заинтриговать наших радиослушателей. Дай бог, это наша с тобой отличная беседа состоится. Согласен?
1: Обещаю. Имеешь.
0: Хорошо, как у нас говорят, имеешь. Дмитрий Банников, Паек Звездочкин. Подписывайтесь на его Facebook или есть Instagram тоже.
1: Facebook лучше.
0: Facebook творческий человек, который вот помогает всегда делать эту программу веселой, интересной и замечательной. И Дима сам большая творческая единица. И я думаю, сегодня мы его портрет немножко приоткрыли, его душу, посмотрели на него. Но я, как всегда, в рамках этой передачи не только желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы и общаться с хорошими людьми. Это архиважно. До встречи.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке главная тема – опасная погода. По прогнозам, интенсивность дождя местами может достигать 2 дюйма в час, а в отдельных районах при повторных грозах возможны значительно более крупные осадки. Городские власти активировали план действий при внезапных наводнениях. Особое внимание уделяется метро, подземным переходам, низинам и людям, живущим в подвальных квартирах. Жителям советуют по возможности сократить поездки и проверять пожилых соседей. Еще одна городская новость – авария гидросамолета на East River. Накануне самолет с пассажирами жестко сел на воду недалеко от Манхэттена, частично перевернулся, но все находившиеся на борту были спасены. Двое получили легкие травмы, причины происшествия расследуются. Также в Нью-Йорке следят за вспышкой болезни легионеров на Верхнем Ист-Сайде. Сообщалось о 14 подтвержденных случаях. Власти ищут возможный источник заражения, предположительно связанный с охлаждающей башней. В стране продолжают обсуждать празднование 4 июля. Рейтер писал, что Трамп выступил на Национальной аллее в Вашингтоне с речью в стиле предвыборного митинга. Мероприятие проходило после задержки из-за непогоды, а зрители столкнулись с сильной жарой. Аномальная жара в Европе унесла жизни около 4000 человек. Экстремальная жара вызвана изменением климата. И главной темой мировых таблоидов и культурной жизни Нью-Йорка остаются подробности грандиозной свадьбы суперзвезды поп-музыки Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси. Торжественная церемония и закрытый прием, вопреки первоначальным слухам о Penn Station, прошли на главной арене города в Madison Square Garden, которая несколько дней была полностью переоборудована под сказочный замок с беспрецедентными мерами конфиденциальности и соглашениями о неразглашении NDA. Настоящей сенсацией свадебного приема стало появление на сцене сэра Пола Маккартни. Это произошло ровно через 60 лет после того, как ливерпульская четверка впервые покорила Америку. Многотысячные толпы фанатов Тейлор Свифт, несмотря на удушающую жару, дежурили у стен Madison Square Garden в надежде увидеть звездных гостей, среди которых был замечен практически весь голливудский спортивный бомбардир нашей страны. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. И в заключение о погоде. Сегодня пасмурно, дожди, относительная влажность воздуха 99%, 73% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Ну, граждане, кто хочет поработать?
15: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
14: Кто хочет поработать? Я! Подождите.
2: Медицинский офис врача «Падает Риста» Алины Васильевой приглашает на работу врача «Падает Риста». Офис расположен в Бруклине на Шипсет-Бэй. Звоните по телефону 718-864-38-46, 718-864-38-46. В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
9: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшее отклонение от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
11: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
16: Рикошет.
17: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов, и я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Верховный суд США нанес президенту Трампу крупное поражение. Суд 6-3 отклонил его указ об отмене гражданства по праву рождения и постановил, что автоматическое гражданство распространяется на всех детей, рожденных на американской земле, включая детей нелегальных мигрантов. Главный судья Джон Робертс, написавший решение большинства, назвал гражданство правом иметь права. Трамп в ответ назвал вердикт плохим для страны и призвал Конгресс срочно отменить гражданство по рождению уже через законодательство. Суд огласил это решение в последний день сессии, всего за несколько дней до 250-летия США. Сейчас ко мне присоединяется политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас.
18: Приветствую вас и всех наших зрителей.
17: Илья, ну вот Кларенс Томас написал особое мнение, труд на 91 страницу, в котором усомнился, что решение большинства выдержит проверку временем. Это цитата. А как вы считаете, выдержит это решение проверку временем или нет?
18: Забегая вперед, хотел бы начать сначала немножко, я бы сказал, что не выдержит. Я вам скажу, почему одно предложение, а потом вернусь к самому тексту. Потому что в нынешней ситуации, когда писались эти законы, никто не думал, что будут самолеты и миллионы людей из вне Соединенных Штатов могут приезжать сюда как туристы или полутуристы и чего еще подобное, понимаете? Или даже получить грин-карту, никто не знал тогда о грин-карте, но не говоря уже о паспортах специальных, которые якобы должны были иметь те, которые прилетают. В этом случае, я вам скажу крайний случай, слушайте, может прилететь китаянка из Китая, родить сына, вернуться в Китай, из него делают супер-супер мудреца, знающего, обаятельного, все такое. В 18-20 лет он приезжает в Соединенные Штаты, получает гражданство, и тогда он может быть, баллотироваться в президенты. Кто-то думал об этом? Нет. не говорю, я уже не спрашиваю, даже если бы думали, что бы они сказали. Смотрите, что происходит. Вся загвоздка, она довольно проста. Находится, это одно слово, которое находится в начале этой поправки. Там сказано, все лица, родившиеся на или натурализированные в Соединенных Штатах и подчинены их юрисдикции. Значит, они должны были как-то иметь опору в Соединенных Штатах, хоть минимальную какую-то, чтобы они могли получать гражданство Соединенных Штатов и жить за границей 20 лет, и потом вернуться сюда. Вот где большая загвоздка. И это не надо быть здесь сюрреалистом, это довольно реальная возможность. Поэтому я имею здесь сомнения. Но здесь есть нарушение юриспруденции, потому что они не часть юриспруденции будут эти, которые вот приезжают какого-то штата или какого-то. Если родились, то они родились у нелегалов, у которых не было статуса. Вот где вопрос. Вопрос чисто юридический, не так уж политический. И мне непонятно, как они перескочили эту чехарду с одного на другого. Были три группы, дайте я вам поясню, три группы, которые главным образом относились к этой теме. А именно, что представленные мнения отражают три различных подхода к пониманию Конституции. Вот с чего начинается Родина. А именно, территории США в сочетании с подчинением суверенной власти Соединенных Штатов достаточны для приобретения гражданства согласно 14-й Конституции. Три группы судей, я говорю только о судьях. В основных, особенно мнениях, акцент был сделан на более строгом понимании верности. Верности государству, allegiance, особенно в отношении детей и лиц, находящихся в стране временно или незаконно. Промежуточная позиция была судьи Кавано, который предлагал поддержку истцов, оспаривая указ Трампа, но при этом позволял избежать принятия широкого конституционного вывода, касающего всех детей, родителей, находящихся в стране незаконно или временно. И итоговое решение было, что лишь часть картины, не менее важной, приводимой в основном аргументации, в этом отношении мнение судей существенно различается по объему, лексике, использованию прецедентов и концептуальной структуры. И вот здесь даже пошло, я не хочу входить в эти 90 страниц, как люди, которые, где упоминается, что и на каком основании можно это сотворить. Но главное понятие, что не было вот такого подобного, где идет до крайности, когда ей приезжают туристы, рожают, регистрируют ребенка, рожденного в США, который в будущем будет в любое время может попросить, и то обязаны выдать ему американское гражданство. То здесь больше открытых дверей, неизвестные на сегодняшнее время, чем это обернется. Поэтому я думаю, что здесь по различным причинам, и я бы сказал, что мнение, публичное мнение американцев, оно раздвоено, потому что у нас очень-очень много уже фактов в поле, которые создают эту проблему. Не трудно взять и отнять. Понимаете, есть такая была поговорка, вообще-то негативная, с коннотацией, да извините мне, она называлась «Indian giver», а именно здесь якобы индиец дает подарок, а потом может попросить его обратно.
17: Илья, скажите, а вам не кажется, что Дональд Трамп на самом деле и не хотел довести вот этот процесс до логического конца и разрешить эту ситуацию, ну вот, по-серьезному? Что я имею в виду? Я сейчас поясню. Президент замахнулся на 14-ю поправку, и очевидно было изначально, что большой риск проигрыша. Хотя были другие опции, как можно разрешить это. Во-первых, можно написать еще одну поправку к Конституции, где уже более конкретно расписать те группы населения, которые могут там рожать, например, на территории Соединенных Штатов, но их ребенок не будет гражданином. То есть это более опция... предметно расписать. Сейчас, подождите секундочку, я закончу, и вы ответите. И еще, допустим, можно провести через Конгресс закон. И для этого тоже президент мог бы обратиться к Конгрессу. И, как мне кажется, есть даже демократы, которые согласны поддержать такую инициативу. Но президент не пошел этим путем. Он пошел вот, вот этой замашкой на Конституцию, чтобы еще больше вызвать ненависть людей, которые его поддерживают, чтобы они завелись и опять кричали, что вот там какие-то левые, понимаете, демократы не хотят дать ему то, что он хочет. Но на самом деле ведь есть более простые и легальные пути. Почему, по-вашему, президент не пошел этими путями?
18: У меня нету знаний, у вас есть пояснение, но я могу немножко, потому что процесс новой поправки или юриспруденция Конгресса, который бы это делал, вряд ли бы они сейчас готовы были, поправка через Конгресс можно было бы привести, но нужно две трети, чтобы поправка была изменена. И две трети нету ни у какой партии, и не предвидено, что это будет в ближайшем будущем. Это раз. То же самое, да еще сложнее делать новую, сотворить новую поправку. Там нужно три четверти, и потом Сената, и Штатов. Поэтому здесь это сложно, бесконечно. Я думаю, это путь в никуда. Я думал, что он был вынужден, и находясь в этой точке, где он, да, его главный, так сказать, козырь, я приостановил нелегальную иммиграцию. Понимаете, вообще-то нельзя сказать это слово, это политически некорректно, говорят, недокументированные. Понимаете, ну что это за игра? Сами самих обманывают. Нелегальные пришли в Соединенные Штаты нелегальным путем. Не через как большинство людей в течение вот этих 100 последних лет приезжали, проверяли. И более того, скажут, смотрите, вы знаете, какая была причина не пускать людей в Америку, когда они приезжали, они уже были в Стэ-Айленд, ну, были на этом острове, не там, потому что у них были болезни, понимаете? То большинство, которые не... Значит, были различные условия, я не хочу говорить о 23-м году, и все, не буду путать вас. Но главное, что были всегда какие-то ограничения. Слушайте, я помню, когда я прилетел, мне нужно было какую-то ОСПУ, чтобы показать документы. Я помню, это был желтый документ. Он у меня есть еще где-то. Храню его 59 лет. Но различные, где они могли сказать, нет, мы не пускаем вас. Хотя, если у меня была, ну, значит, меня... приняли в университет, в аспирантуру, и у меня был... И я не планировал оставаться следующие 10 лет и вел себя таким, как не хотел оставаться. То у меня была зеленая грин-карт, и у меня было право работать. С этого и началось, знаете, потому что у меня была полная стипендия в университете в Колумбийском. И полное все, и оплата учебы, и жизни. Но летом это не работало. А были различные проекты федеральные, которые я мог бы получить, работать это летом и таким образом продержаться. Или должен был улететь и вернуться, что это было тоже слишком дорого для меня. Летать туда-сюда каждое лето. Поэтому я попросил право на работу. И в итоге этого я получил зеленую карту. То вот вам просто ситуация, которая была 60-59 лет тому назад.
17: Америка встречает свое 250-летие расколотой как никогда. Накануне юбилея Институт Гэллоп зафиксировал, лишь 33% американцев чрезвычайно гордятся тем, что они американцы. Это самый низкий показатель за четверть века. Самые низкие данные среди молодежи и женщин от 18 до 34 лет. Илья, при этом мы слышим заявление президента Трампа о том, что это золотой век Америки, заводы строятся, автомобильные заводы из разных стран переезжают к нам, из Германии, Японии, Мексики и других стран. Казалось бы, поводов для гордости миллион. Почему, по-вашему, американцы не гордятся своей страной?
18: Ну, слушайте, как ведет себя народ, особенно такой громадный и такой разнообразный, как в Америке, я не думаю, что можно наберется какой-нибудь вопрос, который они поддержат в 65 или 70%, не говоря уже по-настоящему. Они будут гордятся сегодня, вчера Соединенные Штаты выиграли.
17: Здесь я должен... аргумент вам в ответ бросить, потому что в начале 2000-х поддержка и гордость за страну была на уровне 65-70%, то как раз о чем вы сказали.
18: Да, что произошло в начале 2000-х, вы помните?
17: Да, 11 сентября.
18: Близнецы прилетели на самолете и убили...
17: То есть вы хотите сказать, что нам сейчас близнецов на самолете не хватает для гордости?
18: Не, я не интерпретируйте меня, но это была другая Америка. Я знаю еще Америку до этого, Америку 60-х годов, понимаете? То я думаю, что национализм в Америке, он был такой полупустой. Это state fair, знаете, когда вот и такие fair штатские, где собираются это колесо и продают эти, еду без конца. Это вот этот уровень, который... Или просто кричат USA, USA, и так это стало каким-то тоже непонятно, когда кричат это и для чего. Я никогда не был радикалом, и поэтому... Да, мне вот я хочу сказать вам пару слов вообще, между прочим, почему... находятся эти два государства сегодня как союзники. Но это вообще-то началось 400 лет назад. Вы знаете, когда вот они уезжали из Англии, вот эти 102 пилгрима, то они называли вообще-то, что это modern day фарао. Они бежали от... английского царя и называли его фараоном, потому что он не позволял им свободу религии и свободу ассоциаций. Более того, это модерны, они воспринимали и называли это в письменном виде, не устном, как модерный день Эксодуса израильтян из Египта, понимаете, на свободу. И в Атлантическом океане потом modern day parting sea, они принимали это как пересечение Красного моря, которое израильтяне перешли из Египта. И потом Modern Day Promised Land, а именно, что это своего рода вот та земля. И это с самого начала. Мы должны понимать, они росли в Библии. Это очень важно. Следующим путем. Потому что если и израильтяне в Торе говорится, как они должны вести себя и пользоваться только законами Божьими, то в 1620-м и дальше они уже были светскими, многие и модерными, и все-таки они воспринимали. И дайте я вам дам пару вещей. Они называли даже себя Новый Израиль и новые chosen people, избранный народ, себя. То они очень-очень, у них была сильная идентификация. Но главная суть всей этой идентификации было то, что законы, которые делают люди, они не абсолютные. Есть закон сверху. есть закон Божий. И это не одно государство. Потом, неважно, какие формах либерализма они появлялись, в Европе они все-таки имеют этот общий стержень. Это называется kinship, а именно своего рода родство между пилгримами и культурой Америки с израильтянами. Дайте я вам дам несколько цифр, которые поясню. Что знаете, сколько в Соединенных Штатах городов с названием Иерусалим? 18. 32 Салем. Салем было название города до того, как он был переименован Иерусалим. Это называется город мира. Ир Шел Шалом. И сколько было есть Шайло, вы знаете, 83, 34 Бет-Эла, 27 Хевронов, 26 Гошенов. Это города. 19 Ерехо, 18 Пизга, 18 Сион, 10 Гильад, Самарит, 9-10, Рхова, Самарит, Боац, и т.п. Содом, Синай, Гильбоа и Кнана, и Моаб. То они пропитаны это. Более того, даже если сказать еще раз, расширить эти рамки, негры, когда были еще не свободными, они напевали, есть псалмы, это не было псалом, это было в историческом, что они сказали, и на этих, and we sat on the rivers of Babylon, we sat and cried for Zion. А именно мы сидели у рек Вавилонских и плакали о Сионе. Это была главная песня американских негритян в те 18 и 19 веке, и даже сегодня одна из самых популярных. Это песня, которую танцует Трамп. Как она?
17: YMCA.
18: YMCA, that's right.
17: Да.
18: YMCA появился. Это тоже Young Men Christian Association, понимаете? Тоже лежит.
17: Илья, сейчас должны мы прерваться на короткую рекламу, после которой вернемся и продолжим «Рикошет». Обязательно оставайтесь с нами.
16: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето поет! SK Learning Center.
19: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
22: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
23: Дэвидсон Радио.
0: признак хорошего вкуса.
1: Рикошет.
17: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог и издатель, основатель издательства «Либерти» Илья Левков. За 2.5 века Конституция США пережила гражданскую войну, депрессию и не одну эпоху потрясений. Но в эти дни она снова оказалась в центре борьбы. Только на прошлой неделе Верховный суд отклонил указ президента об отмене гражданства по праву рождения, подтвердив 14-ю поправку. Тем же сроком суд разрешил право президента увольнять глав независимых агентств, но отстоял независимость Федерального резерва. Система сдержек и противовесов, заложенная отцами-основателями, проходит проверку на прочность. Работает ли она так, как задумывалось 250 лет назад, Илья?
18: Ха, сейчас я соберусь мозгами, отвечу, но перед этим я бы хотел сделать вставку к прежней теме. А именно, что я сказал, что вот эта близость между обществом Соединенных Штатов, не политических партий или чего другого, с Ветхим Заветом, она очень-очень близка. Но я хочу вам сказать одновременно, например, все говорят, что Соединенные Штаты были первые, которые приняли Израиль как независимое государство. Но это было только де-факто, не де-юре. Де-юре принял никто иной, как Советский Союз. Но об этом у меня целая книга, и об этом будем говорить в следующий раз. Но я бы хотел здесь добавить интересный конфликт, который произошел. А именно, потому что они были все, большинство людей были религиозные, были люди, которые изменили фамилии даже до таких. Единственный, который не изменил, это исходец из Германии, Вархафтик, он был потом судья в Верховном суде и все такое. Но написано, и под давлением было давление, чтобы упомянуть, были религиозные тоже, подписали эту харту независимости. Но был спор, как это может быть, чтобы в создании еврейского государства не упоминался бы Бог. Понимаете? Соединенные Штаты написали, что был Бог. 170 лет тому назад до этого, а в Израиле этого не было, то умудрились, это интересная вещь, умудрились и в конце концов вставили слово, которое большинству непонятно. Да, она находится в двух книгах, я вам скажу, где. Она находится в Пятикнижье, последняя книга, и Самуэля. Я вам прочту, что написано в Пятикнижье, что это более так самое-самое, здесь написано, что «Ибо заступник их не так же, как наш заступник. Сами враги нашей судьи, наши судьи в этом». Это так еле упоминается, понимаете? Как-то прошмыгнули Бога. Цур, слово это цур. Цур, маген, он защитник Израиля. Это слово вообще-то как твердый камень. То вот под этим предлогом они смогли политически получить большинство тех, чтобы проголосовали за независимость Израиля в мае 1948 года, найдя словечко, которое так себе, понимаете? Это одно из прилагательных о Боге. Это не его имя и не полное, хотя бы частично. Нет, нашли вот цур. Цур – это такой твердый, как взять просто слово цур, это твердый, невероятно твердый камень. И да, он защищает, из этого сделали защитником, но слово «Бог» не упомянули. Вот какая битва была в первые часы независимости Израиля в 1948 году. А сейчас я возвращаюсь к вашему вопросу. Немножечко освежите его мне.
17: Да, насколько, по-вашему, работает Конституция, которая заложена отцами-основателями спустя 250 лет. И не считаете ли вы, что раз в какое-то время нужны и дополнения, и правки, и какие-то, ну, в связи с временем, я не знаю, улучшения, да.
18: Ну, слушайте, ведь вся вот 14-я поправка была сделана 90 лет после Декларации независимости. Во-первых, давайте, все 25 поправок включены, и 25-я поправка, как вы знаете, играла центральную роль в выборах 16-го года, когда президент Байден еще вместе с Обамой предложили использовать 25-ю поправку, а именно тогда, когда он президент вне ума, и мозги его не поехали, скажем нежно, и тогда можно, кто-то из кабинета может предложить, чтобы его отстранили временно или до конца его выбора. Но это было до того, это было еще в январе, до 21 января, понимаете, была эта поправка. Как ни странно, ее автором, и это было его предложение, был никто иной, как сам Байден, который потом стоял на, так сказать, на грани своей политической жизни, потому что у него произошло что-то в голове. Ну, вы знаете все это, я не буду повторять. Я надеюсь, вы знаете, но он прямо был уже довольно-довольно отстранен от жизни и говорил вещи, забывал, ну, путал свою жену с кем-то другим до того. То вот так он создал, он не создал эту поправку, но он предлагал ее воплотить против Трампа до того, как он принял присягу. Я возвращаюсь, почему? Всегда в таких случаях будет очень-очень много политики. Но Конституция должна быть вне ежедневной политики, понимаете? Она должна быть для народа, для страны, она должна быть выше, понимаете? Потому что просто написать самое, что ни есть, либеральная конституция была сталинская, 5 декабря 1936 года. Ну и что там было? Было все, свободное питание, что ни есть, образование, здоровье, все такое, да. Но как в той старой песенке советских евреев, я вспоминаю, просто обращаюсь с вами, не знаю, там есть строка, здесь справа есть на очередь и водкой. И правильно, есть справа есть на очередь и водкой, но нету правила на визу выездной.
17: Да. К своему юбилею американская политика подходит с новым поколением лидеров, которое ломает привычные правила. Это 34-летний мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани. Всего за полгода превратился из фигуры, которую демонизировали обе партии, в политика, который переписывает карту нью-йоркской политики. По всей стране прогрессисты и центристы сошлись в беспрецедентном числе праймерис, расколовших демократическую партию по идеологическим и поколенческим линиям. Меняется ли само лицо американской власти и что это значит для страны, Илья?
18: Я думаю, что главное, что оно сотворит, это будет в какой-то мере расщепление общества. Потому что не может, слушайте, Троцкий не мог договориться ни с Лениным, ни с Сталиным, когда он требовал перманентную революцию, понимаете, в мире. То о чем говорить здесь, когда здесь народ в главном образе они не образованы, несмотря на свои докторские степени. Здесь только есть необразованных людей, и они более шустрые на клавишах, скажем, чем вы, я и серьезные другие, ответственные, не только серьезные, ответственные люди в политической жизни. Смотрите, это не партия больше Мойнигена, который был. Это не партия. Я встречался с сотнями конгрессменами, слушайте, лично, и с сенаторами. Я вам могу показать фотографии, автографы, но это просто так, что я переколесил эти здания туда вдоль и поперек, понимаете, и разговаривал с ними, когда я был вот директором политического отдела от национальной конференции в защиту советских евреев в 70-е годы. То сегодня, к сожалению, есть такие пустые люди, когда примерно должны быть женщины везде, понимаю. Вот сейчас хорошо, что он хотя бы отклонил это участие геев или кого там других там участвовать в практике против поправки. Это была поправка в 72-73 году, когда разрешили женщинам заниматься спортом в рамках женщин. А это очень-очень большая вещь. Это не просто игра. Это, так сказать, возрастание или возмужение женщин в этом процессе, когда они встают в 4 утра на каток, 5-3 часа, потом школа, потом еще 5 часов на каток. Понимаете, а здесь, а мы говорим здесь о футболе, мы говорили о... где мужчины, ну, мужчины легкие, они могут делать все, что они хотят, но у них руки более длинные, у них легкие более большие, понимаете, и мускулы более большие, чем у женщин. То как можно, чтобы в команде женщин выступал такой некий мичуринский гибрид атлета?
17: Свой юбилей Соединенные Штаты встречают в роли, которая все чаще ставится под вопрос и внутри страны, и за ее пределами. Война с Ираном, длившаяся более 3 месяцев, завершилась хрупким и оспариваемым соглашением. Президент возобновил угрозы вывести США из НАТО, а на прошлой неделе Трамп отказался продлевать торговое соглашение USMCA, обрушив один из столпов мировой торговли, который сам же и подписал ранее. Остается ли Америка, Илья, мировым лидером или сознательно уходит в себя?
18: Слушайте, мы это увидим. Для чего мне пророчить? У меня только имя пророка.
17: Я никогда не... В сравнении, не скажем, с предыдущими десятилетиями.
18: Я бы сказал, во-первых, помните, какой был контракт, предложение до этого, как он изменил это на USMCA. Помните? Ужасный. То он воплотил это в каком-то роде, но это не продолжалось то же самое.
17: Эти да, вот он говорил, что это вообще величайшее соглашение. Но дело в том, что Трамп теперь сам же не хочет его продлевать. Вот в чем дело.
18: Я понимаю. Но мы можем говорить немножко в отрыве от Трампа. Потому что он не может доминировать наше мышление и наше внимание все время. Понимаете? Значит, здесь есть процесс, который вот он сказал, что... Вы не знаете, какой крах произошел в Центральной Америке, в середине Соединенных Штатов. Это невероятно. Это 2 поколения остались безработными, понимаете? И эти поколения, которые тихие, которые мы только перелетаем самолетом. Я, слава богу, бывал много-много раз. Я был, работал гидом American Express, и знаю, колесил Америку вдоль и поперек в большинстве штатов. Я знаю, я знаком с ними, я заходил в дома фермеров, которые были открыты, понимаете? Сегодня вообще это нельзя поверить, что это было такое. И жаль, что они, что не есть соль земли вот этой стране. Между прочим, когда принимают в университеты, знаете, есть различные парадигмы там, где одна из этих парадигм была, что если вы из маленького города, то вы вот такой истинный американец. И в Гарварде, и в других университетах давали, а была какая-то квота, которая дала им возможность учиться в ведущих университетах. потому что чтобы именно общество не только были, жили в этих небоскребах, понимаете, а были также дети, которые выросли в полях и сидели на тракторе, паша землю вместе с отцом и все такое, до того, как они стали...

0: музыка и все, у них есть они застеклянная кабина такая, то это вообще изменилось. Но тогда это были люди, которые пахали землю прямо. Вот в моем случае я пахал землю, и не только тракторами, но и конем, держа за узды коня, потому что я был не таким крупным, как вот мой напарник, который, между прочим, который пал в Иерусалиме. Я вам рассказывал об этом. Но мы бороздили и очень-очень корпели. Я помню, как особенно было так тяжело нагибаться, если это были плоды земли. У нас, я не помню, какие плоды земли были такие, что приходилось нагибаться, знаете, 4 часа нагибом проходить. Это нелегкая вещь, выщипывать вот, сорняки и все такое. То я знаю, что такое поливать потом землю, не говоря уже о тысячах деревьев, что я посадил. То поэтому это хорошо, я думаю, всего-навсего, что была...
1: Связь прервалась. Это был политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 6 июля, и сегодня на бирже был рекордный день. Индекс Dow Jones подскочил на 156 пунктов 0,3% и закрылся на рекордной отметке 53 056. Мы впервые перешли рубеж 53 тысячи. Standard & Poor's 500 плюс 54 пункта 0,7%, 7537. Конечные результаты NASDAQ плюс 288 пунктов 1,1%, 26121 был конечный результат. Транспортный индекс поднялся на 4%, и раз в 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,4%. Нефть плюс 3 цента, 72 доллара, 38 центов стоит 1 баррель Брента. Золото 4175 долларов за унцию, серебро 62 доллара, 47 центов за унцию, 1 евро равен доллар и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,202%, за 10 лет можно получить 4,471%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,987%. За границей сегодня Англия минус 4%, Франция минус 3%, Германия плюс 0,15%, Швейцария минус 0,9%, в Азии японские Никей без изменений, Шанхай небольшой минус и Гонконг плюс 1,1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех было Арестанья Корс плюс 8,3%, Western Digital, Tesla, Advanced Micro и NetApp. Все поднялись больше 6%. Хуже всех были O'Reilly Automotive, AutoZone, Alexandria Realty, Constellation Brands и Tractor Supply. Но на NASDAQ Western Digital, Tesla, Advanced Micro, Astera Labs и Seagate Technologies были в плюсах. В минусе были Rocket Lab, O'Reilly, Keurig, Mondelez и Copart. На Dow Boeing, IBM, Goldman Sachs, Alphabet, Google и Cisco поднялись. Merck, Disney, Amgen, Home Depot, United Health упали. Microsoft минус 3,75, Oracle плюс 3,49, Meta поднялась на 17,39, Amazon плюс $1,49. Frag, JFrag, израильская компания, которая, я вам напоминаю, уже достаточно давно прибавила еще 3,29, закрылась на 98,10. Nvidia поднялась на 72 цента, Micron плюс 9,34, Apple плюс 4,03. Amplitude тоже был сегодня в плюсах. Broadcom плюс 13,45, Marvel плюс 3,98 и Ford плюс 47 центов. Visa была в минусе 4,88 и MasterCard минус 6,29. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Мы возвращаемся, продолжаем «Рикошет». В этом часе вместе с нами писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
3: Здравствуйте, спасибо за приглашение. Всегда рад быть у вас.
2: Юбилей заставляет задуматься, что вообще значит любить свою страну. Праздник проходит с размахом, от военно-морского парада в гавани Нью-Йорка до идеи разместить портрет действующего президента на новой купюре. Но за парадной стороной глубокий спор о самих символах. Чей это праздник? Какую историю страна о себе рассказывает и кого в нее включает? Среди молодежи чрезвычайно гордятся страной лишь 14%. Меняется ли само понятие патриотизма от поколения к поколению, Семен, как вы считаете?
3: Ну, в общем, конечно, такого рода перемены имеют место. Они происходят, вероятно, всегда, иногда с большей скоростью и с большей интенсивностью, иногда с меньшей. Но это жизнь продолжается, жизнь движется вперед. И меняются представления из поколения в поколение. Иногда это и перемены в лучшую сторону, иногда в худшую. Так что мы сейчас живем в такое достаточно сложное время.
2: Вы знаете, иногда, наверное, в моменте, вот, ну, как мне кажется, сложно понять, в худшую эту сторону или в лучшую. Это история, наверное, расставляет, да, и говорит нам. Но в первом часе мы начали обсуждать тот момент, в котором, ну вот сейчас поменялась политический ландшафт страны очень стремительно и быстро. Я говорю в первую очередь о социалистах, о кандидатах мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани. Вот это новое направление, что ли, политики в Соединенных Штатах. Каким вы его видите? Насколько оно, ну, по-вашему, можно сказать, сейчас опасно или может привести к чему-то хорошему?
3: Я считаю, что это направление, которое действительно сейчас вроде бы набирает обороты, набирает силу, что это опасное направление. Это опасное направление, потому что Соединенные Штаты – это страна, в основе которой лежит свободное предпринимательство, законность и порядок. Свобода, о которой мы говорим, это свобода, связанная с порядком. Свобода демократического государства – это не анархия. Это свобода, где люди понимают, что есть пределы своих капризов, своих, так сказать, желаний, своих, так сказать, требований. А вот я хочу и хоть тресни. Есть определенные рамки, в которых надо держаться, и есть органы власти, которые следят за тем, чтобы за эти рамки люди не выходили. А если они за них выходят, то они получают соответствующее наказание. Это правовая система, которая... Вот, понимаете, есть такое понятие анархия, есть понятие произвол. Это две стороны одной медали. Демократия – это система, при которой не допускает анархии и не допускает произвола. Сейчас мы видим, что элементы анархии набирают силу, они имеют идеологов, которые активно отстаивают, занимают, их представители занимают высокие места. Вот то, что у нас происходит в Нью-Йорке. Мы помним с вами, что когда Максим Горький, великий русский писатель, приехал в Нью-Йорк, и потом он написал такой, значит, очень эффектный очерк под названием «Город желтого дьявола». Потому что в этой стране все управляли золото, деньги, желтый дьявол, что ему, как человеку взглядов, в общем, социалистических, очень не нравилось. Сейчас мы видим прямо противоположную ситуацию, когда в городе в Нью-Йорке, который считается столицей мира, один из самых крупных городов мира и Соединенных Штатов, безусловно, избран мэром человек взглядов таких, я бы сказал, если отбросить всякую шелуху, которая это все прикрывается, это взгляды исламо-социалистические, что совершенно непредставимо для классического социализма. Потому что классический социализм, он против религии, вообще говоря, против господства религии, если он не за полную отмену религии, что в крайнем случае они именно так, да, в Советском Союзе, когда религию отделили от государства, сначала не понимали, что это такое, а потом понятно, что все принадлежит государству, а поскольку религия отделена от государства, то ее хвост и гриву надо, так сказать, гонять, что и происходило в течение многих советских лет. Вот сейчас идет такая своеобразная гибридизация исламизма, то есть религии ислама, во всяком случае в определенных его проявлениях крайних, и социализма. И это находит понимание у молодежи. Я считаю, что за этим стоит многолетняя ошибка, допускавшаяся республиканской партией и ее, так сказать, адептами, которые они просто отдали университеты на откуп вот этим самым марксистам, и в результате поколение за поколением они воспитывали детей вот на гуманитарных кафедрах, которым объясняли, что капитализм это плохо, что марксизм это хорошо, что эксплуатация, что богатство, оно, так сказать, одних это берется не благодаря, значит, усилиям этих людей, а в основном за счет ограбления, эксплуатации, как это называлось в марксизме, вот рабочих и крестьян, бедных. И это вот, и поколения вырастали, сами становились какими-то деятелями в каких-то фондах, в каких-то организациях гуманитарных, тоже в школах, в университетах, которые объясняли следующим поколениям. Это длится уже много десятилетий, и в один день это не перекроешь. Но все-таки большинство американцев верят в частное предпринимательство, считают, что это, как говорится, лучшее, меньшее из зол. Потому что, понимаете, идеального общества нет. Если бы оно, в принципе, могло существовать, то, наверное, за 5-10 тысяч лет развития цивилизации его бы уже, оно бы было достигнуто. Идеального общества нет. В любой ситуации есть свои достоинства, свои недостатки. Кто-то обижен, очень мало есть людей, которые готовы относиться самокритично к себе, и если у них чего-то не получается, если они не достигают, их мечты не осуществляются, то мало кто готов трезво относиться и относить это за то, что они сами в этом повинны, потому что либо у них нет достаточно таланта, либо у них нет достаточно энергии, последовательности в достижении своих целей, они склонны обвинять кого-то. Обвинять других. Вот если человек, так сказать, работает добросовестно, получая с его точки зрения мало зарплаты, значит, вот его эксплуатируют. Он работает на кого-то и его эксплуатируют там и так далее. Если человек занимается искусством и не делает громкого имени, и, скажем, картины его не продаются или продаются за очень небольшие деньги, и он не может достигнуть того, о чем он мечтал, Он, значит, считает, что вот какая-то мафия захватила искусство, своих вот продвигают, а вот меня затирают. Это свойственно человеческой натуре. Понимаете, это, кстати говоря, хорошо понимали основатели советской власти, Ленин. Но он считал, что это недостатки буржуазного общества. Поэтому основная цель, вот сейчас нас это забывают, основная цель, которую ставил перед собой Ленин и его ближайшее окружение, там Бухарин был теоретиком партии, состояла в создании нового человека. Надо было создать нового человека, потому что тот человеческий материал, с которым им приходилось работать, он был насыщен вот этими буржуазными предрассудками. Поэтому надо было создавать нового человека. Поэтому вся эта бесчеловечность, весь этот ГУЛАГ, все эти ужасы вообще, понимаете, которые творились при советской власти, они имели вот то оправдание, что надо, так сказать, что надо вот от плохих людей, которые были насыщены буржуазными предрассудками, их же надо превращать в социалистического человека. Если для этого требуется насилие, если для этого требуется кого-то расстреливать, значит, так и надо, потому что мы создаем нового человека. Вот это мы, понимаете, Америка с самого начала была создана для человека. Вот есть такая идея основополагающая, что люди все равны перед законом, они все созданы, так сказать, Богом, и они все равны перед законом. Но, понимаете, равенство и уравниловка – это разные вещи. Сейчас их путают очень, очень, так сказать, упорно. Равенство – это равенство возможностей. Уравниловка – это неравенство возможностей. Это распределение, насильственное распределение. Понимаете, если Ленин говорил, кто не работает, тот не ест, то здесь у нас сейчас такая... Он не работает, но он же не должен, но он же человек, он же страдает, значит, надо ему давать вот всякую там бесплатно его кормить, давать бесплатную медицину, давать, а вот еще они живут, так сказать, на улице, в палатках, у них жилья нет. Вот, а даешь им жилье, а они, оказывается, не хотят жить в жилье, они привыкли жить в палатках. Ну, значит, так сказать, вот такое у нас неравенство. Неравенство в равенство возможностей и равенство, так сказать, уравниловка – это вот вещи, можно сказать, противоположные. Когда их путают, возникают всякие вот такие интересные моменты, и мы сейчас живем в обществе, которое расколото очень сильно. У нас очень сильный раскол в представлении.
2: Вот когда мы... Я еще раз хочу вернуться к этим новым кандидатам и избранным уже, некоторые из них избранные, значит, политики. Когда мы говорим о них... Это ведь тоже реакция избирателей, Семен, на, скажем, другую сторону, на действия другой стороны, я имею в виду республиканскую партию, на популизм Дональда Трампа. И, к сожалению, люди с левой стороны выбирают крайне левых. Вот когда мы говорим про исторические какие-то события, мы говорим, отцы-основатели строили республику, опасаясь чрезмерной власти одного человека. Спустя 250 лет Верховный суд расширил право президента увольнять руководителей независимых агентств, отменив прецедент, стоявший 91 год. Книга, новая книга журналистов «Нью-Йорк Таймс» Мэгги Хаберман и Джонатана Свона о втором сроке Трампа выделяет главную тему – готовность использовать власть, как ни один другой президент до него. Одновременно суды раз за разом блокируют его указы. Президент все больше говорит, а по факту это не исполняется. Как, по-вашему, менялась та граница президентских полномочий, вот в какую сторону она меняется на протяжении истории?
3: Вы знаете, я еще в первые годы жизни здесь, в Америке, пришел к такому выводу, что самый бесправный президент, самый бесправный человек в Соединенных Штатах – это президент. Потому что у него никаких прав, так сказать, нет. У него каждый его шаг, каждый его самый должен быть либо одобрен Конгрессом, либо Верховным судом, и все это занимает очень много времени. Но вот почему сейчас Трамп так обеспокоен ноябрьскими выборами. Это он не переизбирается в ноябре, он остается президентом, он избран на 4 года, и это последний его срок. Дальше в 28-м году он переизбираться не будет. Но ноябрьские выборы этих года для него очень важны, потому что если республиканская партия, которая имеет очень небольшой перевес в Конгрессе, потеряет этот перевес, то он станет тем, что называется lame duck, то есть подстреленной уткой, раненой уткой. Он ничего не сможет провести через Конгресс. А следовательно, практически будет лишен возможности делать то, что он считает нужным. Поэтому вот эта ситуация очень сложна. Трамп, лично Трамп, обладает еще такой, с моей точки зрения, ну, не очень правильный для президента таким качеством, что он очень много говорит. Понимаете, если вот его предшественник Байден вообще молчал, даже в ходе избирательной кампании его почти не было слышно, а потом он вообще дал за 4 года там 3 или 4 пресс-конференции, то Трамп говорит часами каждый день, при этом он говорит разные вещи, иногда противоположные сегодня тому, что он говорил вчера. Понимаете, на него оказывают давление его окружение, и он меняет свою точку зрения, так сказать, или во всяком случае не выполняет то, что он говорил. Он говорил как предложение, он как бы предложение вносит, а вовсе не действует как исполнительная власть, который сказал, значит, сделал. А если не уверен, что сделаешь, так не говори. Понимаете, вот этого у него нет. Он говорит очень много и разные вещи, и это... Ну, я это называю инфляцией слов. Уже, а вот Трамп сказал. Ну, еще что он сказал? Он завтра другое скажет. Это уже бессмысленно особенно прислушиваться. Понимаете, проблема состоит в том, вот как сейчас многие говорят, некоторые историки, это совершенно правильно. Вот, понимаете, американская революция произошла примерно в ту же эпоху, что французская революция. Французская революция привела к чему? К жуткому террору, к жутким этим самым убийствам, к этим всем эшафотам, к этому самому Робеспьеру, который там как казнил направо и налево, потом его казнили и так далее. Понимаете, в результате чего эта республика, которая отменила, так сказать, монархию, считалось, что самое страшное, вот эта монархия, власть, короля, понимаете, она его отменила, президентский нет, она привела к империи, да, Наполеон стал императором, развязал, значит, массу войн в Европе, погубил огромное число людей, в том числе французов, понимаете, ну вот, в конце концов, потерпел поражение, отсиживался на этот самый сослан был на этот остров. Елена, ну, спросите во Франции, как почитают Наполеона. Ну, там, так сказать, национальный герой. В Америке американская революция была прямо противоположна. Американцы отказались от диктатуры английского короля и тут же поставили вопрос, от чего нам будет хорошего, если у нас найдется свой диктатор. Будет нами руководить. Поэтому была создана вот эта уникальная по-своему, понимаете, то есть что значит уникальная? Теоретически это было создано еще вот в эпоху просвещения французского. Перед революцией была большая эпоха просвещения, да, энциклопедисты, Монтескье и так далее. Они создали эпоху просвещения такого, где были разработаны правильные, в общем, идеи, которые заимствовали американские мыслители, и они осуществили это на практике. Была создана такая уникальная система. Во-первых, значит, мы имеем штаты, которые имеют свои внутренние права, в которые федеральная власть не располагает. Права эти ограничены. Штаты, например, не имеют права отделяться, как вот в Советском Союзе мы говорили, у нас 15-16 союзных республик, которые свободно объединились, свободно могут выходить. Это была, конечно, болтовня. Вот. А здесь это, когда республики попытались отделиться, южные, когда, так сказать, началась борьба с крепостничеством, то возникла жуткая гражданская война, потому что права на отделение они не имели. Но в других рамках они имели большие внутренние права и сейчас имеют. Вплоть до того, что если вы имеете водительские права вот, и переезжаете в другой штат, то вы имеете право ими пользоваться 3 месяца. В течение 3 месяцев вы должны получить водительские права того штата, в который вы переехали.
2: И но это не везде. Некоторые штаты позволяют только 30 дней.
3: А некоторые даже 30 дней, видите, вы уточняете. Вот, понимаете, так что это вот такая... Поэтому у нас федерация штатов. Это не Российская Федерация фиктивная, а это реальная федерация. Каждый штат имеет свои возможности, свои права и своих представителей в Конгрессе. В 2 палатах. Почему 2 палаты? Потому что одни штаты большие, они имеют больше представителей в палате представителей, чем пропорционально населению. Но в Сенате каждый штат имеет 2 места. Большой штат или маленький. Вот это все, так сказать, создано для такого уравновешивания, чтобы нельзя было навязывать вот большинство, не было диктатуры большинства. Даже большинство, оно, так сказать, имеет больше возможностей, чем меньшинство, но оно не может подавить меньшинство и заткнуть, как говорится, его. Вот это все было сделано очень мудро. Но это было сделано 250 лет назад. Это было, естественно, с тех пор очень многое изменилось. И вот мы имеем Верховный суд, который обязан, в чем миссия Верховного суда, защищать Конституцию. Какие любые, так сказать, решения, которые, если они доходят до Верховного суда, они рассматриваются там с точки зрения, так сказать, нарушена Конституция. Если Конституция нарушена, это решение суда там или каких-то властей, это решение отменяется как незаконное. Если Конституция не нарушена, оно утверждается.
2: С другой стороны, знаете, вот, Семен, я наблюдаю иногда какие-то рассмотрения дел в Верховном суде, и мне кажется, что Верховный суд просто заброшен какими-то абсолютно абсурдными кейсами. Ну, вот, например, из последнего на прошлой неделе, когда суду, Верховному суду пришлось рассматривать выплату Дональдом Трампом миллионов журналистке, да, за сексуальный абьюз. И вот, мне кажется, это не совсем юрисдикция Верховного суда. Хотя, конечно, деваться некуда, ему приходится это делать. Но когда мы говорим о Конституции, когда мы говорим просто о каких-то законодательных актах и законах, то это все-таки разные вещи. Вы знаете, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
1: Нью-Йорк слушает.
0: Дэвидсон радио.

0: тот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием.
4: Дэвидсон Радио.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
5: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.
6: Я

0: Рикошет.
1: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист, писатель-историк Семен Резник. К юбилею страны американская мечта становится все менее доступной. Инфляция подскочила до 4,2%, это трехлетний максимум, а реальные зарплаты падают. Число городов, где базовое жилье стоит от миллиона долларов, за 5 лет утроилось, а студенческий долг превысил 3 триллиона. Доступность жизни стала главной темой в политике, именно на ней поднялись новые лидеры. Остается ли обещание, что каждое поколение будет жить лучше предыдущего, все еще выполнимым? И какой сейчас, Семен, вы видите американскую мечту?
2: Вы знаете, я в этом вопросе, наверное, больше оптимист, чем вы, потому что я считаю, что американская мечта остается достижимой. Но проблема состоит в том, что у нас сейчас воспитывают поколение, так построено наше образование, вот, особенно в гуманитарных сферах, понимаете, оно так построено, что детям, школьникам, потом студентам внушают, что им все это положено. Понимаете, что им это положено. Когда я приехал сюда, понимаете, мы сейчас уже, ну, здесь поколение наших иммигрантов, это люди, которые выезжали уже из постсоветской России. Я уезжал из советской России, когда у нас, значит, отнимали все. И мы приезжали сюда с вот, $100 нам на человека можно было вывести. Русский-то рубль был неконвертируемый. Вот. Разрешали обменять 100 рублей на $110. Вот нас было трое с женой и сыном. Да? У нас не было здесь никаких связей. Английский язык у меня был в зачаточном состоянии. У жены его совсем не было. Понимаете? Мы получали помощь, спасибо некоторую, от еврейских организаций, без чего мы вообще не могли бы выжить. Но в конце концов мы выжили. Мы, так сказать, Рима получила очень хорошую специальность. Сын поступил в Корнельский университет. Значит, студенческий долг он выплачивал уже после окончания. От нас, родителей, пока у нас ничего не было, вообще ничего мы не платили за его обучение. Когда мы стали работать, мы платили нашу часть, так сказать, parents contribution, что было эквивалентно с нашим возможностям. Это все очень хорошо продумано, понимаете? Но, понимаете, булки на деревьях не растут. Для того, чтобы здесь чего-то добиться в Америке, надо вкалывать. Мы живем в обществе, где происходит постоянная конкуренция. Если вы подаете на работу, куда-то пишете резюме, то вы должны уметь его составить. И этому надо учиться, потому что мы в России, например, этого не умели. Потому что вместе с вами на это открывшееся место подано 300 заявлений. Или 500. Понимаете? И большой начальник не может все это рассматривать. Это достаточно рядовые люди выбирают из этих резюме, что тех 5 человек, которые они позволят проинтервьюировать уже специалисту, начальнику. Понимаете, надо все это уметь делать, этому всему надо учиться. Это все непросто бывает, это с неба, как говорится, не падает. Этому надо учиться, но если человек хочет добиваться, в Америке человек, который хочет добиваться, может добиться всего. Вот это мы вынесли, когда сюда приехали, и мы знаем большое число людей нашего же поколения, которые приехали там раньше нас на 2-3 года, вот, как они здесь устроились, поэтому американская мечта осуществима. Но она, как говорится, понимаете, но это не булки, которые растут на деревьях. Этого надо добиваться. И если этого добиваться, то этого можно добиться. Вот. А кто не хочет добиваться, кто самое, это возникает проблема вот этих бездомных, наркоманов, так сказать, и так далее, и так далее. С этим плохо страна борется. С моей точки зрения, плохо. Вот. У нас же свобода, мы не можем заставить психически больного человека идти посадить его в психбольницу. Он же свободен. Поэтому, значит, в психбольницу он может идти только по собственному по желанию. Вот если он хочет, мы его примем, обследуем, там, сказать, поможем. А если он не хочет, мы ему можем посоветовать, но он пошлет нас подальше и будет жить в палатке. А как ты его тронешь? Ну, он живет в палатке, он же свободный человек. Он же не, это же не советские психушки, куда сажали здоровых людей, талантливых, умных, несогласных с властью. Понимаете? Вот это другая крайность. Потому что надо, так сказать, должны быть какие-то консилиумы и так далее. Человек хочет он или не хочет, но если это он нуждается в психическом лечении, он должен быть, так сказать, то он должен находиться в психбольнице, а не ходить по улицам, собирать. Самый добрый человек там открывает окошко, да, в машине, ставится дает ему вопрос, доллар, а этот доллар идет на наркотики.
1: Семен, кто будет оплачивать это лечение в психиатрической клинике?
2: Мы платим достаточно большие налоги на всякие, так сказать, дела. И в том числе и на это, я думаю, мы не сильно обеднеем. Если будет соответствующий налог. Конечно,
1: здесь это вопрос все больше к нашим законодателям, наверное, потому что мы в последние вот, полтора года сокращали там чего-то, увольняли людей, департаменты сокращали, бюджеты. В итоге на эти сокращения, на саму программу сокращений потратили 11 миллиардов долларов, и она оказалась неэффективной, потому что суды часть решений уже приняли, и сотрудники должны вернуться на работу, потому что они должны выполнять эти функции, которые прописаны Конгрессом. А часть еще, конечно, в судах, но тоже, вероятно, с большой долей вероятности эти сотрудники вернутся на работу в конечном итоге. И поэтому, когда наши власти тратят, там, сокращают, допустим, социальные программы и больше на оборону, то не знаю, найдут ли они возможность для того, чтобы вот те самые люди, о которых вы говорите, попали в психиатрические больницы. Еще, кстати, пока вы говорили, мне пришла мысль о том, как Стивен Миллер, советник президента, вы его наверняка знаете по внутренним делам, в недавнем интервью на Fox News говорил о мигрантах и сказал вот что. О мигрантах из бедных стран. Вот он говорит, они там у себя не могут какие-то элементарные достижения, никаких научных достижений, да, ничего сделать у себя в стране не могут и сюда приезжают. Как вам вот эта градация? То есть в Соединенные Штаты, получается, не может больше приехать человек из бедной страны, в которой нет каких-то достижений. Ну, не знаю, возьмем Израиль, там, где медицинские достижения. То есть из этой страны люди могут свободно приехать в Соединенные Штаты, потому что страна получила, да, вот этот вот, ну, грант доверия, скажем, от Соединенных Штатов. А какой-то мигрант из Латинской Америки, пусть даже он и хороший человек, и будет работать и платить налоги, к нему уже какие-то другие требования выдвигаются. Почему так?
2: Ну, я не знаю, чтобы я знаю, что как раз из Израиля сюда очень трудно было приехать и получить постоянное жительство. Вот когда мы выезжали из Советского Союза по израильским визам, то мы могли сделать выбор, куда мы едем. Часть ехала в Израиль, часть подавала в Соединенные Штаты или вот в Канаду, небольшая часть, еще в Австралию. Ну, мы подавали в Соединенные Штаты, наши документы разбирали, мы объясняли, что мы преследуем, принадлежали к преследуемому меньшинству, поэтому нам давали право на политическое убежище. Эти вещи все рассматривались определенным образом. И, так сказать, хорошо ли они рассматривались, правильно или нет, это другой вопрос, потому что тут масса бюрократии. Вообще, понимаете, я пришел к такому, может быть, несколько парадоксальному выводу, но я в нем довольно твердо в нем уверен. Что такое государство? Государство – это неизбежное зло. Поэтому чем меньше государства, государственной власти, тем лучше. Но совсем без него быть не может быть. Это Маркс и Ленин мечтали, что будущее коммунистическое общество будет свободных людей, никакого государства не будет. Это все, конечно, полная, так сказать, утопия. Вот. Государство – это зло, государство – это бюрократическая система. Когда я много лет работал на «Голосе Америки» и пытался проводить передачи, предлагал передачи, которые, с моей точки зрения, были лучше, нужны были для России, потому что я работал в русской, естественно, редакции, вот, то начальство меня не понимало. У меня были конфликты с ними, там, сказать, и так далее, и там на меня дело заводили с тем, чтобы меня уволить, но профсоюз защищал. Уволить просто так было нельзя. Я не уверен, как сейчас это действует, но сейчас вот «Голос Америки» вообще закрыли, что я считаю, конечно, большой ошибкой. Вот,
1: и этот кейс находится еще в суде, кстати. Это один из кейсов, про который я говорил. И в конечном счете, ну, как мне кажется, суд все-таки встанет на сторону сотрудников «Голоса Америки» и на сторону вообще «Голоса Америки», может быть, в каком-то другом ключе. Ну, вот я разговаривал с бывшими сотрудниками, они ожидают, что в каком-то другом ключе, может быть, под другим названием, это все-таки будет, департамент этот будет открыт.
2: Я бы это очень приветствовал. Я в свое время работал в журнале «Америка». Да, у меня сложилось так. Я поступил на «Голос Америки», но в 85-м году. Но в том же году перешел в журнал «Америка», который был чрезвычайно популярен в России и так далее, и так далее. Но, так сказать, я там работал, это было мне ближе работа, интереснее, вот, и так далее. Но в 1994 году, когда Клинтон проводил сокращение, так сказать, государственного аппарата с тем, чтобы свести на нет дефицит бюджета, и он этого добился в течение ряда лет, потому что ведь суть состоит в том, что наше государство тратит гораздо больше денег, чем оно получает. Поэтому у нас растет государственный долг. Вот для того, чтобы это, так сказать, побороться с этим, Клинтон ввел такую вещь. Так вот, журнал «Америка» закрыли. И только по чисто случайному, так сказать, там, бюрократическим вещам, которых я сейчас не буду говорить, чтобы не занимать время, они не могли меня просто уволить. Поэтому меня перевели обратно на «Голос Америки». Я стал, так сказать, работать опять на «Голосе Америки», где проработал много лет. А в то время в России уже началась гласность, там началась перестройка, там уже те передачи, которые мы делали, там были неинтересны. У них уже своя появилась свобода. Поэтому я стал предлагать новые программы, которые, с моей точки зрения, там были бы интересны. Начальство не имело мне аргументов сказать «нет». Оно просто придумывало, она просто не знала, что с этим делать, потому что они привыкли получать указания сверху. А снизу получать какие-то предложения? Они не понимали, что это такое. Так что я с ними там, так сказать, воевал. Потому что это бюрократическая система, понимаете? Бюрократическая государственная система. Я говорю, поэтому это необходимое зло, и чем вы меньше, тем лучше. Но вот когда идет вот такое, так сказать, давай всех порубим, все поменьшим и так далее, то тогда выходит так, что закрываются и те сервисы, которые действительно необходимы, как «Голос Америки». Особенно сейчас, когда в России поднялась цензура, которая была, знаете, гораздо хуже, более жесткая, чем при Брежневе. За любое слово, неугодное начальству, сажают, дают сроки.

0: А сейчас вообще его закрыли, этот самый «Голос Америки», потому что это на государственном бюджете, это же, так сказать, вы понимаете, это, конечно, неправильно. Многие вещи делаются, так сказать, мягко говоря, неправильно. Трамп делает заявления, которые мы начинаем понимать, что это слова. Что если на нему там и объяснят что-то такое, то он завтра переменит свое мнение. И это снижает престиж президента и престиж страны. Возьмем сейчас вся эта ситуация на Ближнем Востоке, вся эта Иран, понимаете, самое. Вот. Да, атомное оружие не должно быть, Иран атомное оружие. Есть очень простая вещь. Да, без того, чтобы у Ирана не было атомного оружия. Значит, там режим изменился. А вот это мы делать не будем, это слишком сложно, и в этом мы вылезть не будем. Вот завтра у нас день 205-летия, а в Иране торжественные похороны убитого Аятоллы. Как вот нам юбилей нужен, и мы его торжествуем для сплочения страны, и это очень правильно, правильный повод, и как это не отметить, действительно. Да? А у них вот похороны Аятоллы, убитого, значит, этими самыми, Америка большая сатана, Израиль малая сатана, вот они, значит, убили нашего великого Аятоллу, и вот мы его, значит, будем хоронить. Может, они специально приурочили к дню 250-летия Америки, вполне или нет, не знаю. Но это уже прошло несколько месяцев, как его убили. Вот теперь и сам. А я считаю, что его надо вообще хоронить не в Иране, а его надо просто отвезти в Москву и рядом с Лениным положить в мавзолей.
1: Семен, юбилей, конечно, это повод не только оглянуться назад, но и заглянуть вперед. Именно молодежь сегодня наименее уверена в стране. Среди американцев до 35 лет – лишь 14% чрезвычайно гордятся тем, что они американцы. Но она же и активнее всех меняет политику от новых лиц в Конгрессе до запроса на доступное жилье и медицину. Это поколение будет определять, какой Америка встретит свое 300-летие. Каким вы видите это будущее?
0: Я надеюсь, что это не первый за 250 лет кризисный период в Америке. Я надеюсь, что Америка его преодолеет, потому что ничто, кроме частного предпринимательства, человечество не создало эффективного. Понимаете, частное предпринимательство, которое, да, конечно, если человек имеет хозяин завода, и у него работает 200, там, 300, 500 человек, которые получают у него зарплату, то ему откладывается, так сказать, доход. Понимаете? Который Марк назвал прибавочной стоимостью, настаивая, что этому отнято у рабочих. Это полная чепуха. Маркс просто переиначил теорию, идею Адама Смита, который как раз создал теорию рыночной экономики. И это самое, и на рынке определенный товар стоит столько, сколько он стоит. Если он стоит дороже, чем, так сказать, он реально стоит, то его покупать не будут. А если он стоит дешевле, то его расхватают, и его будет не хватать, и тогда в эту область будут вкладывать больше денег, и он будет этот самый. То, что Ленин и Россию называли анархией производства, это как раз не анархия производства, а это как раз вот такая, ну, не совсем оптимальная, но близкая к оптимальности система. Она гибкая, она реагирует, у нее имеется обратная связь. Рабочая сила – это тоже товар, который имеет свою стоимость. И если товара слишком много, он стоит дешевле. Если его не хватает, то он стоит дороже. И хорошим сотрудникам, квалифицированным работникам платят и добавляют плату и так далее, потому чтобы они не ушли к конкурентам. Понимаете? Поэтому, так сказать, это все надо. Но если человек ничего не умеет и ничего не хочет, и ничему не учится, но считает,

0: что ему положено, то, так сказать, когда таких людей становится много, то это очень серьезная проблема. И я боюсь, что именно это та самая проблема, с которой мы сейчас вот имеем дело.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы встретимся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
0: Спасибо, до свидания. Всем привет.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Радио.
1: Радио.
0: Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
4: 620 АМ.
5: Здесь не остановимся.
4: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кольцовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Очевидно, Вася занимает весь передний план. Я тут поменял расположение камер. И Сева, это тот, который сзади, за цветным микрофоном. Вася отслужил. Переходим к новостям. И сегодня их очень много, и все классные. Начнем с того, что интересует человечество в целом. 11 человек погибли в результате массированного ночного удара по Киеву. Мэр Виталий Кличко объявил завтрашний день днем траура. Украина запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Российское министерство обороны утверждает, что целями ночной атаки на Киев и область стали предприятия украинского ВПК и ТЭК. То есть там промышленный комплекс и призывные пункты. Над Ленинградской областью сбиты 56 украинских, соответственно, беспилотников. На чемпионате мира по футболу европейскому вспыхнули споры после того, как Трамп лично вмешался и восстановил американского нападающего Флорина Балагуна на сегодняшний матч команды против Бельгии после дисквалификации за красную карточку. Это полагалось в предыдущем раунде. Балагун, ему 25 лет, должен был пропустить матч за то, что наступил на лодыжку соперника Тарика Мухаремовича. Во время... Не связано это как-то с морением мух, я вот думаю фамилию. А во время игры американцев с Боснией и Герцеговиной, которая закончилась со счетом 2-0 в нашу пользу, хотя я думал, что Босния и Герцеговина будут мстить за 90-е годы за войну. И у них получится обыграть наших. Не вышло. Решение после того, как ассоциация американского еврофутбола US Soccer пригрозил судебным иском против ФИФА за неправильное применение процедуры видеоассистента судьи, было особо суровым в сравнении с инцидентом ранее на турнире, очень похожим, когда аргентинская суперзвезда Лайонел Месси совершил аналогичный фол, так по-русски сейчас говорят, фол совершил. Совершил каминг-аут, фол, против алжирского игрока и остался безнаказанным. То есть, если бы не это, я подумал, что нехорошо, когда политика влезает, так сказать, в спорт. Но вот прецедент был, и последствия были другие. После матча представители футбольной ассоциации Соединенных Штатов и ФИФА заявили, что нет положений для апелляции, кстати. И Трамп вмешался, и сегодня Балагун будет играть. Четверо людей были подстреляны в восточном Лос-Анджелесе, недалеко от того места, где толпы болельщиков заполонили улицы на матче Кубка мира Англии против Мексики, который Англия выиграла со счетом 3-2. Определились первые две пары четвертьфинала. Это Франция сыграет с Марокко, Норвегия с Англией. Иран, Россия, Северная Корея и другие объекты санкций значительно увеличили использование виртуальных валют для обхода традиционных банков и уклонения от давления со стороны Соединенных Штатов. Подробно сегодня в Wall Street Journal. Глава НАСА Джаред Айзекман летал на винтажном истребителе, то есть это значит такой старинный истребитель, на авиашоу 4 июля над Вашингтоном, несмотря на возражения регуляторов по безопасности воздуха. Тут с этими с парадами яхт и военных самолетов у нас с женой такое фиаско вчера произошло, то есть позавчера. Я виноват, конечно. Я предложил, знаешь, что поедем в Толман Парк, это в Пьермонте, такой букалический городок на берегу Гудзона. Там широкая заводь, виден мост, который иногда мы переходим туда-сюда. Мост длиной 3,2 мили. Тэппензи, так он когда-то назывался, и местные продолжают его также называть. И мы поехали туда просто, потому что там обычно ярмарка, музыка. И я не посмотрел, как будет выглядеть парад, все-таки 250 лет. И выяснилось, что у нас под окнами, по Гудзону, именно на уровне нашего окна, мы очень высоко живем, пролетали все те самолеты, все эскадрильи, все виды военных самолетов, включая шестерки истребителей с разноцветным этим самым дымом из хвоста. И потом шли корабли, а мы их видели, естественно, возле Тэппензи, но это значительно на большем удалении в небе. И, в общем, пропустили все это дело живьем. Но салют можно было смотреть из окна, хотя далековато. Все больше республиканских законодателей не имеет стимулов приходить на работу или следовать партийной линии, что ставит под угрозу важные законы. Это инфа от Wall Street Journal к промежуточным выборам. Так что, когда неделю назад стало известно, что республиканец, сенатор от штата Нью-Джерси, который 4 месяца не приходил на работу, это у него было связано с диагнозом депрессии, то тут, не знаю, пока про диагноз ничего не говорят. Но количество репов в Конгрессе, не ходящих на работу, стало уже становиться не смешным. Соединенные Штаты отметили свое 250-летие рекордной жарой, грозами, грандиозным фейерверком и речами Трампа и Мамдани, полностью противоречащими, так сказать, друг другу. А, причем у Трампа подчеркивалась американская исключительность, а Мамдани говорил, что страна в жопе. А кто-то, значит, проснулся сейчас, да? Эти слова нужны для того, чтобы, так сказать, как синкопы в джазе. Демократы считают растущее финансовое состояние президента на посту коррупцией и признаком того, что он потерял фокус восприятия финансов американцев. Об этом, кстати, сегодня будет поподробнее и отнюдь не из демократических источников, а абсолютно фактическая информация. Бывший высший военный офицер страны Си-Кью Браун, он у вас слева наверху, поставил под сомнение развертывание войск Трампом в городах Америки и предупредил о том, что это может запятнать службу вооруженных сил политикой. Ну, спорт мы уже запятнали, но, правда, по делу. И последнее по части мировых, World Wide News. Китай освободил известного христианского пастора Эзру Джина из тюрьмы спустя 9 месяцев под давлением со стороны Соединенных Штатов. Теперь What's News Business and Finance. Индекс Russell 2000, отслеживающий акции мелких компаний, вырос примерно на 22% за первые 6 месяцев года, показав лучший первый квартал с 91-го и опередив композитный индекс NASDAQ примерно на 9 процентных пунктов. После 5 лет на дороге средний электромобиль может проезжать до 95% исходного заряда батареи. Лучше, чем ожидали многие в автомобильной отрасли. Батарея стоит дорого, и поэтому residual value, то есть стоимость, за которую можете продать электромобиль спустя 5 лет, была под сомнением до сегодняшних сообщений. То есть батарея достаточно жизнеспособная. Год назад многие бизнес-лидеры высказывались, что искусственный интеллект уничтожит рабочие места, но нарративчик сместился на новый, в котором работники сохранят свои рабочие места и произойдет прирост производительности. Об этом тоже поподробнее попозже. Американская литейная промышленность пожинает плоды бума строительства дата-центров на базе искусственного интеллекта, но теперь предупреждает о высокой конкуренции с клиентами дата-центров за электроэнергию. Доля долга частного программного обеспечения менее 80% от первоначальной стоимости, то есть она снизилась, но достигла пятилетнего максимума в 6,1% по части роста, в конце которой зафиксирован на конце сентября, примерно за 5 месяцев до того, как акции программных компаний упали из-за опасений по поводу инструментов искусственного интеллекта. В субботу прекратил свою деятельность Департамент эффективности государственного управления DOGE, возглавляемый Илоном Маском и Вивеком Рамасвами. Но чуть-чуть, вначале он тоже был. И я сегодня попытался найти карикатуру на DOGE. Нету, то есть вообще, если не напишешь DOGE Government Cartoon, то нет карикатур, только одни собаки. Администрация заявила об экономии в 215 миллиардов долларов, но федеральные расходы в 2025 году все же выросли, поскольку многие статьи сокращений были попросту перенесены в другие сферы, Более 300 тысяч федеральных служащих покинули свои посты в результате увольнений, выхода на пенсию и заморозки найма. Это стало самым масштабным сокращением штата федеральных агентств в Америке в мирное время. Данные меры привели к серьезным сбоям в работе государственных ведомств. В настоящее время ведомства активно возобновляют наем персонала. В начале 2026 года было открыто более 104 тысяч вакансий, в том числе в налоговом управлении до 8 тысяч мест и в Госдепе. Маск покинул проект после разногласий с членами Кабинета министров и Трампом. И, кроме того, деятельность департамента спровоцировала многочисленные судебные иски. Про погоду сегодня стоит сказать. Ожидается, что опасные ливни и сильные внезапные наводнения осложнят поездки по Нью-Йорку. После уикенда с мучительной палящей погодой самые сильные дожди и внезапные наводнения, как ожидается, нарушат ваши поездки с 4 до 10 часов утра сегодня. Хотя разрозненные грозы все равно могут вызвать локальные внезапные наводнения, включая до практически вечера сегодняшнего дня. Пожарно-спасательная лодка Нью-Джерси, ну, катер, в принципе, была потоплена в аварии с участием кита. Да, обошлась посредством носового платка, тетя. В результате чего весь экипаж оказался за бортом и сам нуждался в спасении. Но интересно, что вот есть какие-то кажущиеся тем, кто не попал в аварию, глупости, типа одеть спасательный жилет. Это все были пожарные в обмундировании, и у них были спасательные жилеты, поэтому они не утонули. Это морское подразделение 2-й пожарной службы «Картерета». Оно возвращалось с охраны во время празднования 250-летия Америки возле Статуи Свободы, когда корабль внезапно затрясло, и было это в районе 4:30 в дня. Кит вырвался на поверхность океана, ударившись о корму, когда судно приближалось к устью залива Раритан между Нью-Джерси и Стэтен-Айлендом. Неясно, получил ли кит травмы в результате столкновения, потому что он ничего не сообщил. Число случаев болезни легионеров на Верхнем Исайде выросло, в то время как местные органы здравоохранения пытаются найти источник. 14 человек были диагностированы с потенциально смертельной болезнью, похожей на пневмонию в районах Карнеги-Холл и Йорквилл по состоянию на воскресенье. И эта цифра в 7 раз больше, чем в минувший четверг, когда департамент здравоохранения впервые объявил, что у 2 человек в Манхэттене диагностировали болезнь легионеров, но вирус не заразен и может лечиться антибиотиками. Мне пришлось прочитать дополнительный материал по поводу этой болезни легионеров, потому что грешным делом я подумал, что у нас в семье все стали легионерами в этом смысле, потому что сначала дочка болела больше месяца, то есть все признаки бронхита тяжелого, кашель, горло першит непрестанно. Потом жена, потом я. Теперь опять жена. Ну, в общем, мы выправляемся. И утешает то, что, очевидно, у нас какая-то форма бронхита была, которая заразная, значит, не легионеры. Но, в принципе, какая разница, если все живы и уже здоровы. Участок сурового побережья Калифорнии возвращается под опеку коренных народов после того, как штатная комиссия, поддерживаемая Гэвином Ньюсомом, губернатором Калифорнии, одобрила передачу пляжа округа Мендосино 3 коренным племенам. Участок площадью 136 акров включает пляж Блюз и впечатляющие прибрежные утесы к югу от сообщества Уэстпорт. И он будет передан Кай Пома. Это некоммерческая, так сказать, прокладка. Организация, которая представляет племена индейцев Шорвуд Вэлли Помо, Раунд Вэлли и Койот Вэлли Помо. И последнее. Чудовищное, на мой взгляд, сообщение, но это у нас здесь произошло, и это не просто стрельба. Дерзкий стрелок, устроивший массовый расстрел на семейном барбекю 4 июля на Коуни-Айленд, целился в младенцев, рассказала мать жертвы, когда полиция выясняла, связано ли это с разборками банды. Полиция все еще разыскивает головореза в черном, виновника стрельбы в субботу вечером, в результате которой были ранены 8 человек, включая 4 это подростки и травмированная семья, чье празднование превратилось в трагедию. Самыми младшими жертвами стали 6-летний мальчик, который получил пулю в живот, 7-летний мальчик и 12- и 14-летние получили пулю в ноги, и ожидается, что они выживут. Бессмысленная стрельба произошла, когда друзья и родственники собрались у здания в Бруклине на празднование Дня независимости, включавшее барбекю в закрытой зоне на углу West 30 и Surf Avenue, и все изменилось вскоре после 10 часов вечера. А у меня в связи с этим есть категорическое обращение к русскоязычной комьюнити, живущие в Нью-Йорке. Вот вы временами придумываете, когда, там, скажем, кто-то уходит из жизни, кому бы, значит, в честь кого бы назвать какую-то улицу, переулок, тупик, возможно, даже. И это получается. Уже в нескольких случаях это получилось. Но есть человек, в честь которого должен быть назван, безусловно, отрезок бордвока, который ведет в сторону Коуни-Айленд, и который... сам, без каких-либо партий, однажды пришел к выводу, что нужно защищать место, где ты живешь. Этот человек, это было в 70-е годы, собрал крепких молодых парней из нашей эмиграции. Каждый вечер он выходил туда. И если человек, направлявшийся в сторону Брайтон-Бич от Коуни-Айленда, от этих самых парка развлечений, был не белого цвета кожи, то они их не пускали, а просто отбивали. Регулярно выходили и говорили, это русский район, сюда ходу нет. Это, конечно, сегодня кажется дикостью, но благодаря этому человеку именно так и произошло, им удалось. Они достигли своей цели. Посмотрим, есть ли кто-то, кто знает, как зовут этого человека. Телефон студии 718-303-9090. Ему нужно поставить небольшой памятник там. И как на бордвоке есть замечательные дагеротипы, которые рассказывают о метаморфозах этого района, там должна быть история это описана. Причем этого человека знают все. Этот человек стал героем замечательной книги, которая стоит у меня на полке, на виду у тех, кто имеет возможность видеть. Телефон студии 718-303-9090. Если никто не назовет его имя во время перерыва на рекламу, то это стыд и позор нашей эмиграции.
3: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Новости.
6: Аналитические передачи.
4: Репортажи мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
7: Слышите? Шаги.
8: Этим утром многое может измениться.
9: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
10: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
5: А у меня нет уверенности в том, что работают телефонные линии, но замечательным образом удается дозвониться в эфир только нашим порошистикам. Я все-таки еще раз попробую, потому что мне это иногда в ответственных случаях стало надоедать. Вот, показываю камеру. Показываю свой телефон. Я набрал номер телефона студии. И никакой реакции на нашем устройстве связи с общественностью. Окей, ладно. Этого человека зовут Борис Михайлович Найфельд. Прозвище Биба. Благодаря ему произошло вот это ощущение, очищение. И появилось ощущение безопасности. Герой книжки «Последний босс Брайтона». Кстати, очень хорошая книжка, и она существует только на английском языке. Вот так вот живем, не чуя под собой земли. А называем улицы именами людей, про которых, если бы вы знали всю страшную правду, то вы бы сильно призадумывались. А вот те, кто стоит, ну, это понятно, потому что наша эмиграция, она в массе своей экономическая, и оставшаяся часть – это исключение из правил, это жертвы культурного геноцида, поэтому систематического, так сказать, знания окружающей среды у них нет. Поэтому, дай бог, здоровья героям нашего времени. А я перехожу к следующей новости, которая касается вот этих слов «made in USA». А вот удивительным образом проскочил один звонок. Прошу вас, попробуем.
7: Это никакой не Найфельд, это мэр Кахана. Запомните.
5: Мэр, секундочку, запомни, что мэр Кахана набор двойки отбивал черных, идущих на Брайтон-Бич? О боже! О боже! Может быть, принимать звонки от парашистов? Все-таки ближе к телу получится. Кстати, у меня не получилось дозвониться, а у этой дамы получилось. Ну, отлично, будем считать, что все работает. Значит, Made in USA. Я помню, когда был последний выпуск джинсов Levi's, богатые люди из России поехали в Америку, чтобы успеть купить последнюю пару. И у меня было два таких приятеля, но сильно богатые, которые не постеснялись очереди, пошли в какой-то магазин и купили по паре джинсов. Это было лет 20 назад или больше, я не помню. И, в общем, с тех пор, конечно, никто из них эти джинсы не одел. Это, так сказать, история. Вот еще один человек, может быть, у него получится, хотя я уже все сказал.
11: Алло.
5: Прошу вас. Да, его уже не можете говорить.
11: Да, все, доброе утро.
5: Знаете,
11: я к вам, да, я не смог дозвониться к вам, просто я, знаете, что хотел по поводу этого сказать насчет Бибы Найфельда, что мне кажется, после вашего интервью я был единственный, кто к вам позвонил в то время. Мы с вами долго проговорили, вы меня, может, забыли. Там я Марк. Да, и знаете, я как раз сказал, что большое себе спасибо за эту неординарную личность. И все это я помню, как в чате меня начали там сразу обзывать, знаете, обхаивать, обливать грязью. Вот единственный, кто нашелся, поддержал. А я признаюсь, что я трижды посмотрел это ваше интервью с ним. Просто, ну, получаешь большое удовольствие. Это неординарная личность. Притом я знаю несколько людей из Беларуси, по-моему, в Гомеле, которые знали его лично, знают, и, дай бог ему здоровья. Вот, и я вам еще раз хочу просто, почему я звонил, конечно, сразу угадал, о ком вы сказали, но хочу сказать еще большое спасибо за то интервью. Я помню, мы с вами тогда... Я тебя не хочу хвалить, потому что тебе сам рамопись, но я был единственный, кто, так сказать, именно поддержал, и кому понравилось это интервью, а остальные там начали, как обычно, обливать грязь, и так же, как и про Ройтмана, вот это было противно. Мы даже с вами тогда в тот момент, говоря про Найфельда, я помню, случайно как-то перешли на Павла Давыдовича Полея. Ну, случайно. Но это
5: потому, что я его лично случайно, знал.
11: Я каким-то образом бы еще так сказали, вот видите, как бывает, что говорим про одного и перешли на другую известную личность. Вот, но так получилось, что это был дальний родственник Полея. И поэтому, так сказать, Бога я знал. Да, ну, большое вам спасибо за вашу передачу.
5: Вам случае, спасибо, Марк.
11: Прошу прощения за ваше время, что я...
5: Да, ну что, это ваше такое же, как мое. Спасибо, Марк. Знаете, что поразительно? Что, конечно, Биба профессиональный преступник и творил зло в прошлой своей жизни, за что он получил по полной, хотя, конечно, несколько сроков, которые он сидел в американских тюрьмах, это не сравнить с тем, что, скажем, в российских тюрьмах, но здесь есть замечательная тема, я боюсь, что она у нас не получит развития, хотя очень хотелось бы. Вот вчера я наткнулся на очень странный материал по поводу Михаила Михайловича Жванецкого. На Facebook кто-то распространил подробную фактическую статью о том, что Михаил Михайлович – это лучший сатирик Советского Союза и постсоветского пространства, оказывается, был нехороший человек. То есть в каком плане? Он оставил после себя 6 детей, 5 из них были незаконные. Он был патологически жаден, он предпочитал никогда ни за что не платить. Описывается история того, как он молодым красивым женщинам говорил, что если она с ним не ляжет в койку, то он сделает ее несчастной. Замечательная актриса советская с удивительной внешностью, которая граничила с уродством, и между уродством и безумной красотой, Любовь, по-моему, Полищук. Когда она в 19 лет приехала в Москву откуда-то из провинции, он позвал ее в метрополь. Метрополь тогда в Москве, ну, я центровой, вырос там, там вся эта шпана, форца. Мы знали, чего можно, чего нельзя. Там, скажем, валютные проститутки малолетние, они ходили только в метрополь, в интурист, национальный. То есть я знал таких девок там по 13-15 лет в этом диапазоне, но в метрополь нормальные люди зайти не могли, потому что там все было, кишело КГБ. Вот. Но кому-то что-то можно было и слава. То есть я не бросаю тень на Жванецкого в этом плане. Вот он туда привел Полищук и сказал ей, что он может сделать ее суперзвездой, он будет писать для нее специально там тексты, у него есть связи и так далее. И я потом предложил ей переспать, и она отказалась. И он таки ей отомстил. То есть ей долго пришлось бороться за место под солнцем. И я, конечно, свел в памяти очень быстро самые яркие случаи, когда особенно кто-то, кто в жизни не слушал ни одного такта музыки Вагнера, узнав, что он был антисемитом, говорят, что Вагнера не надо слушать. Но это ладно, это, так сказать, сатира на самих себя. Но Лев Толстой был очень непорядочный мужчина. То есть по современным стандартам его поведение с женой Софьей Андреевной — это же что-то чудовищное. Скажем, она родила 13 детей. Причем каждого из них она должна была рожать. У них был такой типа love seat, как сейчас говорят, маленький диванчик, на котором рожали самого Леву когда-то. Очень неудобно, но так получилось. И она должна была рожать только там. Вот он был очень жесткий мужик. Но после него осталась, соответственно, великая литература, которую сейчас уже пока какое-то время никто читать не будет, естественно. Дальше Биба, профессиональный преступник, творивший зло, но творивший и добро. И вот это и есть нормальный человеческий мир. Вот эти все оттенки. То есть идеальные могут быть существа, только это продукт искусственного интеллекта, потому что мы их создаем и модифицируем. А в остальном люди очень разные. Вот, так что, но дело в том, что для многих из вас, Михалыч, как еврей, так сказать, да еще гонимый в начале своей карьеры, это вроде бы не вписывается, да, в ряд там с Толстым, с Бибой, с Вагнером. Я же не всех еще назвал. Есть еще кое-кто, кого я не назову, но чьим именем названы кое-какие улицы у нас в Нью-Йорке. Я знаю, что вы будете про это разговаривать, но только не в эфире. Не дай бог соседи услышат. It's also made in America, by the way. Так вот, я перехожу к этой теме, зная, что звонков не будет. Хотя, возможно, у вас есть 718-303-90-90. Джинсы Levi's, бейсбольные мячи Rawlings и мотоциклы Harley Davidson. Это всего-навсего, так сказать, три продукта, которые ассоциируются с Америкой и производятся при этом частично в других странах. Потому что единственное, что более американское, чем джинсы, бейсбольные мячи, мотоциклы, это точно наше. Это максимизация прибыли и подрыв конкурентов за счет использования более дешевой иностранной рабочей силы и материалов. То есть на этом когда-то, когда политика не полезла в бизнес, стоял вот чисто американский вот этот самый аспект деловой деятельности. Made in America. The way you do business. И Федеральная торговая комиссия, FTC, это царь и бог всего, что имеет какую-то продажную стоимость, требует, чтобы продукт, рекламируемый как Made in USA, был полностью или практически весь произведен в Соединенных Штатах. Хотя компании могут указывать там такие оговорки, как диван собран в Соединенных Штатах из итальянской кожи и мексиканской рамы. Кстати, когда у нас в Бруклине продавались окна из Израиля или двери из Италии, то никто же своих не сдает. А знаете, что если вы сдаете даже своих, то вы получаете от того навара, который получит, так сказать, в результате конфискации штрафов штат и федеральное агентство, вы получаете процент, как money founder. То есть вы наш money finder, вы нашли деньги. Существуют серьезные препятствия для производства продукции на 100% в единственной стране, которая считается, кстати, убежищем для иммигрантов, другой нету. Мы по-прежнему формально, то есть как бы эту часть никто не отнимал. Соединенные Штаты соблюдают 14 соглашений о свободной торговле с 20 странами, которые либо снижают, либо отменяют тарифы и сокращают цепочки поставок, делая производство за рубежом значительно дешевле. И по данным Бюро экономического анализа, 11% стоимости экспорта Соединенных Штатов в 2021 году, это последняя статистика, приходилось на ресурсы из других стран. А теперь насчет того, помогли ли тарифы. Тарифный план президента Трампа, который был учрежден в апреле 2025 года и в день, который Трамп назвал Днем Освобождения, Liberation Day, был направлен на возрождение чисто американского производства. И Соединенные Штаты действительно заключили некоторые торговые соглашения, в которых другие страны взяли на себя обязательство инвестировать в Соединенные Штаты. Но любое влияние может, к сожалению, проявиться только годами позже. Вот как, вот, скажем, эта статистика по поводу стоимости экспорта. 5 лет подсчитывалось. Кстати, искусственный интеллект сможет это делать в микросекунды. А пока у нас люди на работе, покамись, совместный экономический комитет Конгресса Соединенных Штатов установил, что за первый год второго срока Трампа Соединенные Штаты потеряли 108 тысяч рабочих мест в производстве. Да, Вась? 108 тысяч. Сядь как-нибудь так, чтобы я не задевать. Вот ему непривычно. Тут микрофон этот появился. С этой темой все. Это, так сказать, для общего сведения. Теперь тревожное сообщение, которое нужно взять на вооружение, потому что это касается нашей жизнедеятельности. Разрыв в возможностях между американскими и китайскими моделями искусственного интеллекта сокращается, но не в цене. То есть в то время как наш остается дорогим, а китайский становится все дешевле, а возможности сокращаются. И эта атмосфера после того, как исследователи объявили, что китайский искусственный интеллект в некоторых случаях может соответствовать мощной модели Mythos компании Anthropic, которую правительство Соединенных Штатов в начале этого месяца отключило, как известно, от широкого доступа. Жипу AI, да, не жопу, а Жипу, ZHIPU AI, который сопоставляет Mythos в некоторых заданиях, то доступен для широкой публики по всему миру. А Жипу – это китайцы. Китайцы рвут пупок. Китай еще не достиг уровня Anthropic и OpenAI по возможностям искусственного интеллекта, но его рост подчеркивает социальные и финансовые риски, которые связаны с разным управлением производства искусственного интеллекта по всему миру. Вот тут интересно, у нас на сегодняшний день так получается, что лучшие мозги собраны, потому что мы пока ведем, мы пока лидеры по этой части. То есть у нас это полностью, можно сказать, собственное производство. AI made in the USA. Но нас догоняют. Я считаю, что запрет Соединенными Штатами моделей искусственного интеллекта, при том, что мы продолжаем продавать полупроводниковые чипы Китаю, позволяет, в конце концов, создавать конкурентоспособные модели. В данном случае мы конкурируем с Китаем по части обустройства бизнеса. То есть если бы у нас исчезли все эти, в принципе, тарифные ограничения, и геополитика воцарилась, ну, в, так сказать, в разумных масштабах, то есть, естественно, мы бы стали становиться богаче, и поэтому можно было бы придумать, как вознаградить американских граждан за то, что они смирились с тем, что, скажем, жители Лаоса или Вьетнама, они выполняют за мизерную оплату работу на фабриках, как это было когда-то. А американские компании обращаются к китайским моделям, таким как Жипу и DeepSeek, то есть начинают использовать. Не те, которые делают искусственный интеллект, а те, кому он нужен. Они начинают их использовать, потому что им нужны мощные инструменты, но подешевле. И это чисто американское дело. This is absolutely American. И даже Microsoft изучает способы предлагать китайские модели потребителям на своих платформах. То есть фактически американская полностью компания Microsoft. Васька, отстань. Отстань, дружище. Я тебя буду кормить через 20 минут. Торможение, естественно, имеет место. Причем оно ускоренное. Я бы сказал, торможение. В минувшую пятницу министр торговли Ховард Латник, не Говард Лутник, а Ховард Латник, разрешил Anthropic восстановить доступ Mythos к определенным доверенным партнерам. И в тот же день конкурент Anthropic OpenAI выпустил свою новейшую модель GPT-5.6, так она называется, для небольшого числа покупателей, одобренных правительством. А в своем блоге OpenAI написал, что этот процесс не должен становиться долгосрочным стандартом, он не дает лучшие инструменты пользователям, разработчикам, предприятиям, киберзащитникам и глобальным партнерам, которым они нужны. Конец цитаты. Теперь, что будет дальше? Администрация Трампа, как ожидается, должна позволить Anthropic вернуть модель Fable 5, это более слабый родственник Mythos, после того, как заставила отменить, так сказать, эту фазу развития. И в начале этого месяца Fable 5 был представлен через Claude в течение 3 дней, в течение которых он стал самой мощной моделью искусственного интеллекта для широкой публики, но возникли препоны. И есть одно нескромное предложение. Австрия заявила, что Anthropic должна перейти в Евросоюз, где получит юридическую определенность, доступ к рынку, капитал и набор ценностей, подходящих для этой компании. То есть Австрия взяла на себя ту функцию, которую пытается учредить в нашей стране ныне действующий президент. Чтобы то есть они предлагают убежище. Если вы инвестируете в бизнес Австрии, то у вас появятся все возможности для того, чтобы развиваться. Anthropic. Запретить это нельзя, между прочим. То есть, когда мы говорим о том, что, скажем, попытка построить коммунизм в Нью-Йорке приводит к тому, что начался исход бизнесов отсюда, здесь коммунизмом не пахнет. Экстремальная попытка перестроить капитализм во всей стране привела к тому, что Австрия сделала нескромное предложение Anthropic. Так что те, кто мыслит по привычке только бинарно, черно-белым, вы ничего общего не имеете с реальностью. Реальность, она такая, как вот в начале сегодняшнего шоу. Это Михаил Михайлович Жванецкий, замечательный литератор, но Вагнер, офигенный композитор, но Борис Михайлович Найфельд, профессиональный преступник, но кого я еще не помянул. Всегда есть это маленькое «но». Естественно, кроме отражения в зеркале у некоторых. Почему у меня никто по этой теме не решился пройтись, а? Что, Жванецкого уже больше нет. Так что, какие проблемы? Так, с этим делом мы прошли. Сейчас будет перерыв, после которого еще пару интересных тем. Дальше у вас появится возможность набрать номер телефона студии и предложить свою тему, поиграть в ведущих. Но это в конце, в последние 5 минут сегодняшнего шоу.
12: Mm-hmm. Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordicton Settlements in New York State.
13: My name is Gil Zohar.
14: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: За него стоят громадные масты.
20: Не пойму, что за люди.
10: Толковище.
5: А в этот уикенд произошла такая малоприятная вещь, но я от вас почти ничего не скрываю. Кстати, я помню, как лет 25 назад я устроил прием звонков. Ну, у меня это, во времена радио «Народная волна», это было мое радио, была пара партнеров, там было 10 телефонных линий. И вот тогда был расцвет этого формата, когда мы общались напрямую, и все по темам нашей нынешней жизни. И я тогда разобрал формат новостных выпусков американского телевидения, англоязычного, и предложил проголосовать 10 первыми звонками. А какое телевидение вы стали бы смотреть, если бы знали, что все складно представлено, видео, там, фото, эксперты и так далее. Или вы знаете, что Сева Каплан, который расскажет вам то же самое, но без картинок, и при этом покажет какую-то интимную часть своего тела, что бы стали смотреть? Звонки принимал только от женщин. 10 звонков, все были «за». А здесь, почему я про это вспомнил, потому что следующая тема, которую я вам сейчас изложу, она связана случайно. К теме-то я готовился, но получил только что текст такой. «Гетто важнее, чтобы вождь становился богаче, остальные – пох». И вы знаете, это довольно точно, я бы сказал. Вась, ну куда несет-то? Как гениально ходит кот. Как он не наступает лапой в чашку с чаем? Я просто не понимаю. Это надо видеть вообще. Сейчас вот это проход. Вот это проход. Кто не может посмотреть, очень рекомендую посмотреть на канале «Русский голос Америки» сегодня 45-ю минуту записи. Вы увидите, как Вася гуляет. И хорошо бы он гулял по буфету. Не, он гуляет по столу между мониторами. Так вот, опубликован актуальный подсчет подписчиков президента, которые стали криптоинвесторами, и результаты удивительно плохие. И удивительно совпадает с текстом, который я вам только что зачитал. Почти 1 000 000 человек, которые купили мемкоин президента Трампа, потеряли деньги. Это произошло до конца июня. У нас июль только в начале. У меня где-то здесь была картинка. Да. Вот картинки. Оценка аналитической компании, которая произвела ее, она была

Стоит разобраться, как так, что президент получает выгоду, независимо от того, выросли ли цена его мемкоина или наоборот. А очень просто, тут вообще просто, совсем просто. Дональд Трамп собирал доходы каждый раз, когда кто-то торговал токенами в принципе. Причем неоднократно он подталкивал своих подписчиков, он их стимулировал, используя свой аккаунт Truth Social для продвижения монеты. То есть это его платформа Truth Social, это он наш президент, он все свои объявления делает там, растет количество подписчиков там, на чем он зарабатывает, и никого это не колышет, ну, из тех, кто трампуси и трампоны. А тут речь идет уже о мемкоинах. И когда-то, как известно, наш президент был скептиком в отношении криптовалют. Он потом резко поменялся, у него выбора особо не было. То есть там очень плохо были дела. И, кстати, президентство спасло Трампа точно так же, как оно спасает и Нетаньяху в какой-то степени, и, может быть, даже Путина, и, может быть, даже Зеленского. Но сейчас не о них, а только о нашем президенте и об инвесторах в его мемкоин. Он воспользовался возможностью получения прибыли цифровыми валютами в 2024 году, когда баллотировался. И он и его сыновья, я об этом рассказывал когда-то, но не в деталях, они основали крипто-стартап World Liberty Financial, который вскоре начал продавать монетку под названием знак доллара WLFI, которая, кстати, тоже резко ухудшилась по части стоимости. И за три дня инаугурации, до инаугурации, Трамп представил вторую инвестицию под брендом Трамп. Это мемкоин, знак доллара и потом Трамп. Большими буквами, естественно. Кстати, очень хорошо, не забывайте, что фамилия Трамп переводится на русский как козырь. Но, как известно, определенная часть нашей миграции писала вместо U буковку A в своих русскоязычных постах, используя имя Трамп, чтобы показать свое американизировать через A, а Трамп – это бродяга. Извините. Одна буква, и ты совсем не там, где хотел. Кстати, Жванецкий как-то сказал одну ужасную фразу. Я это вычитал вчера. Сейчас загуляло по Фейсбуку это все. Кстати, я перепостировал эту информацию, проверил это соответствие действительности, все. Он сказал: одно неловкое движение, и ты отец. И та публика, которой он зачитывал этот текст, она, конечно, была в восторге, потому что женщины были у печки и никогда не думали о том, чтобы, так сказать, стать ровней мужчинами, с мужчинами в те времена. То есть это говорит о том, что он считал, что отцом становится тот, кто подарил много спермы и чуть-чуть внимания, как поется в старой русской частушке. Так вот, вот это мемкоин, доллар Трамп, это разновидность валюты с небольшой практической ценностью, то есть вообще микроскопической. Трамп написал тогда в соцсетях, когда он представлял свой мемкоин: пора праздновать все, за что мы боремся. Победу! Присоединяйтесь к моему очень особенному сообществу Трампа. Покупайте доллар Трамп сейчас. Но это, как показала практика, оказалось плохим советом. Вот этот миллион человек, о котором я сказал в начале, потеряли деньги. Большинство криптотранзакций публично доступны и записываются, эта штука называется Ledger Called the Blockchain, то есть это реестр, который называется блокчейном. И это позволяет аналитикам отслеживать покупки цифровых монет с отдельных криптосчетов, которые известны как wallets, то есть бумажник, кошелек. По состоянию на конец июня 988 905 покупателей мемкоина доллар Трамп потеряли деньги. Это означает, что потеряло 2/3 покупателей. То есть это те люди, на которых сделали деньги, та 1/3, которая не потеряла. А в сумме эти 988 905 кошельков потеряли 3,81 миллиарда долларов.
Сюда входят еще и покупатели, которые сохранили свои запасы, так сказать.

0: сказать, этого мемкоина, то есть не продавали, и они зафиксировали поэтому бумажные потери. А по состоянию на минувшую пятницу монета торговалась на уровне 1,76 доллара, что на 97% ниже пиковой цены в 75 долларов 35 центов. То есть Дональд Трамп использует власть президента, чтобы запускать, в частности, валюты, когда подходит пик доверия к нему в глазах общественности. Кстати, если вы обратите внимание, все объявления о новых товарах, они звучат как раз тогда, когда приподнимается уровень популярности по опросам президента. То есть, в принципе, кое-кто даже начал поговаривать, что это вполне можно назвать как легальное мошенничество. Белый дом отверг любые предположения о том, что Трамп заработал в ущерб своим сторонникам. Напомню, что с момента прибытия в Белый дом Трамп и его назначенцы сократили регуляторный надзор за этой индустрией, изменив политику, которая связана с мемкоинами. То есть надзора стало значительно меньше. И Анна Келли, это пресс-секретарь Белого дома, их там не одна, сказала: президент Трамп с гордостью сделал Соединенные Штаты криптостолицей мира. Все действия президента Трампа и его администрации предпринимаются в интересах американского народа. И, кстати, с каким-то ужасом обнаружил, что в этих официальных заявлениях, особо приближенных к императору, все чаще звучит историка, которая была, риторика, которая была характерна, ну, наверное, для времен Леонида Брежнева в Советском Союзе. Дэвид Ваксман, это представитель World Liberty, обвинил резкое падение стоимости вот этого WLFI более широкими рыночными условиями, которые привели к снижению цен на биткоин и другие криптовалюты. Само собой, кто ж скажет, что нет. Но Трамп был не единственным, естественно, победителем на этой монете, то есть доллар Трамп. После запуска цена выросла с менее чем 1 доллара до более чем 70, что открыло окно возможностей для опытных криптотрейдеров, чтобы получить таки крупную прибыль. Но крипторынок тем интересен, что там получают прибыль только за счет того, что кто-то теряет. Так что если ты не умеешь бегать марафон, но у тебя хорошо получается 100-метровка, то, в общем, вот эти вот самые продвинутые трейдеры, часто использующие автоматизированные программы для покупки цифровых валют, знают, что мемкоины часто стремительно растут в цене, а затем обрушиваются, когда ранние покупатели продают свои активы тем, которые пришли попозже. А попозже приходят обычно менее опытные и более медлительные инвесторы. И чуть менее 500 тысяч криптокошельков получили прибыль от доллар Трамп. Это в общей сложности 4 миллиарда долларов. Но эта цифра отражает именно вот это небольшое число ранних покупателей, получивших огромный прирост, в то время как широкое большинство, то есть различных компаний, инвесторов, покрыло, так сказать, убытки. Мемкоин был только одним из нескольких криптопроектов, которые принесли прибыли Трампу и его союзникам, а общая прибыль Трампа от этой самой World Liberty достигла 799 миллионов долларов в прошлом году. Это согласно его финансовому раскрытию. Сюда входят сотни миллионов от Объединенных Арабских Эмиратов, которые тайно в начале 2025 года выкупили почти половину этой компании, создав кипиш. Бизнес-организация Трампа также получила 70% долю от продаж после вычета определенных расходов, что гарантирует прибыль президенту, даже если цена монеты в итоге рухнет. А потери монеты от World Liberty отслеживаются сложнее. Изначально компания продавала монету напрямую инвесторам по цене 15-тысячных доллара. А была еще цена, там было две цены, это 5 центов. И тот, кто купил монету за 5 центов, получил небольшую прибыль. Но доллар WLFI стал широко доступен только в сентябре, когда начал торговаться на вторичных рынках, известных как exchanges, то есть это биржи. И вот эти транзакции не все публично прослеживаем, потому что у нас регуляторная функция у федерального правительства была снижена при нынешней администрации. В общем, из 26 663 кошельков, wallets, 85% зафиксировали убытки. И они составили 83 миллиона в сравнении с 23 миллионами долларов прибыли. То есть процент по части соотношения неплохой, но кто получил, а кто потерял? И это, вероятно, только крошечная часть общих убытков. Я сейчас могу уже начать принимать звонки на любую тему, но у нас только пока один звонок. Скорее всего, это Пураша, ничего нового они нам не скажут, естественно. Поэтому телефон студии 718-303-9090. А я завтра к теме Жванецкий возвращаться не буду, между прочим. Но нету, нету. Не нужна свобода слова тем, кто мог бы что-то про это сказать. Несмотря на падение цен, президент столкнулся с минимальными последствиями, так сказать, для своих проектов. Повторяю, поскольку федеральные регуляторы в значительной степени отказались от контроля за криптовалютами. И я лично не удивлюсь, если Трамп и его партнеры в конечном итоге столкнутся с коллективным иском от последователей, так сказать, followers, которые потеряли деньги. Вот это будет абсолютно безрезультатно. Несмотря на то, что, кстати, комиссия по ценным бумагам и биржам объявила в феврале 25-го года, что больше не будет тщательно следить за сделками с мебкоинами. Тем не менее, коллективный иск будет, потому что вас стимулируют какие-нибудь адвокатские фирмы. Так что шансов на успех этого дела вообще нет. Мне так сегодня кажется. Сайт мемкоинов «Доллар Трамп» предупреждал покупателей, что не стоит рассматривать токен как инвестиционный инструмент. То есть это был дисклеймер, который примут во внимание в суде. На сайте говорится, мемы Трампа предназначены как выражение поддержки и взаимодействия с идеалами и убеждениями, воплощенными символом «Доллар Трамп» и связанным с ним произведением искусства. То есть вот символ – это произведение искусства. Они не являются объектом инвестиционной возможности. Вот и все. И, наверное, придется ждать ухода Трампа с поста, если он уйдет вообще, чтобы формально, так сказать, подумать, не подключаться ли к такому иску, если вы были участниками. Наверное, на сегодня все. Я могу один звонок принять. Прошу вас, пожалуйста. У вас полминуты осталось. Прошу вас.
1: Окей, я быстро. Господин Каплан, это неуловимый зон на связи. Я хочу вам сказать, вот не кажется, что Америка вот постоянно хвалит, там что-то начинает, что-то делать, что-то кому-то кислород перекрывать, а потом идет на попятную. Как вы считаете, вот это уже часто происходит?
0: Да, ну это может быть даже где-то и нормально. Насчет самопохвалой, это самая бесполезная вещь для государства, так и для личности. Хвалить себя и хаять других. Но на этом строится политика. А политика самая успешная.
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах. Вчера состоялось два классных матча 1/8 финала Кубка мира и образовалась четвертьфинальная пара. Четвертьфинальная пара Норвегия-Англия. Норвегия играла с Бразилией, пятикратные чемпионы мира. Норвегия никогда не выходила в четвертьфинал чемпионата мира. Вчера Норвегии победили со счетом 2-1. Ну, герой матча, естественно, высокий парень, центральный нападающий Манчестер Сити.